0: старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
1: О происшествии.
2: Самолет Ан-3 совершил жесткую посадку на Сахалине. Люди не пострадали, сообщает региональное управление МЧС. Из-за технической неисправности произошло возгорание двигателя воздушного судна. На борту находились 7 человек. Они эвакуировались. На месте работают экстренные службы.
1: О деньгах.
2: Пополнить цифровой кошелек можно будет через приложение любого крупнейшего банка, рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она пояснила, что процесс не будет отличаться от привычного перевода между своими счетами. Для пополнения нужно выбрать в приложении банка вкладку с цифровым рублем и опцию «Пополнить», затем указать счет, с которого спишется нужная сумма. Она списывается с банковского счета и зачисляется на цифровой кошелек.
1: О здоровье.
2: Минздрав с 1 сентября вводит новые требования к оформлению карты учета диспансеризации. Согласно документу ведомства, врачи будут обязаны вносить в нее данные о липидном профиле пациента. В частности, при его оценке будут учитываться уровни холестерина. Кроме того, медики должны будут фиксировать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. По итогам второго этапа диспансеризации в карте также появятся результаты осмотра дерматовенеролога и ультразвукового исследования брюшной аорты.
1: А США.
2: Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, направленный на поддержку коммерческой космической отрасли. Белый дом рассчитывает обеспечить не менее 1000 пусков и посадок ежегодно к 2030 году против 178 пусков в прошлом году, пишет Рейтер. Документ предписывает властям рассмотреть возможность использования федеральных земель для создания новых космодромов и посадочных площадок, а также отдать приоритет совместному развитию инфраструктуры с частным сектором.
1: Обо всем.
2: Щуки могут привязываться к людям, выяснили ученые. Биологи Приморского океанариума многие годы наблюдали за амурскими щуками и установили, что им свойственен индивидуальный характер и тонкая душевная организация. Оказывается, эти рыбы очень привязываются к людям, а некоторые из них могут принимать пищу из рук только своего человека. Когда их человек уходит на выходные или в отпуск, щуки могут даже отказываться от еды.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 36 копеек, евро 96,73, курс юаня 12 рублей и 41 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
3: Главные темы дня. В эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Экс-министр обороны Украины рассматривает возможность поездки в США. Может ли он заручиться там поддержкой? При задержке рейса более чем на полчаса или его отмене пассажир может вернуть полную стоимость билета. И доходы теневых видеосервисов выросли впервые за 7 лет. А начнем с того, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассматривает возможность поездки в Соединенные Штаты Америки. Федоров может прибыть в Америку уже на следующей неделе, сообщает газета «Гардиан». И ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о необходимости проведения выборов в связи с системным кризисом управления в стране. В ходе 10-минутного обращения он представил свое видение будущего Украины и подверг критике работу Верховной Рады, указав, что ее деятельность не должна определяться частными интересами. Ну а в Кремле прокомментировали призывы экс-министра обороны Украины Федорова провести в стране выборы.
4: Влияет ли в Кремле вот за внутриполитической ситуацией на Украине, вот в частности, что думают про заявление Михаила Федорова, бывшего министра обороны, который призвал скорее провести в стране выборы?
5: Ну, киевский режим и вот эта вот квазиполитическая поляна киевского режима весьма-весьма неоднородна. Мы видим, что многие там пытаются, естественно, и рыбу ловить в мутной воде, а кто-то пытается ссылаться на демократию, на нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать. Но де юра ситуация обстоит именно так, как об этом уже неоднократно говорил президент Путин.
3: В Кремле также отметили, что действительно видят тенденцию к снижению международной поддержки Киева. Об этом в Европе. При этом в Европе остается ряд стран, которые продолжают наращивать техническую и технологическую вовлеченность в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
5: Такой тренд, безусловно, есть. Не нужно его преувеличивать, потому что в Европе остается такой костяк стран, которые повышают свою вовлеченность в этой войне, непосредственную вовлеченность технологическую, техническую и так далее. Например, Великобритания. И, конечно, такие страны делают все возможное, чтобы эту усталость купировать и, наоборот, не давать этой усталости развиваться и всячески поощрять европейские страны на дальнейшее продолжение этой войны.
3: Ну, а мы возвращаемся к теме о том, что экс-министр обороны Украины Михаил Федоров рассматривает возможность поездки в Соединенные Штаты Америки. Вот удастся ли ему там заручиться поддержкой Соединенных Штатов Америки и ее представителей, обсудим с политологом, членом правления Российской ассоциации политической науки, членом Общественной палаты Российской Федерации. У нас на связи Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Владимир
0: Здравствуйте.
3: Леонидович, ну вот Федоров и Соединенные Штаты Америки. Мы прекрасно понимаем и помним, что Залужный и Лондон, да, один из претендентов на возможных когда-нибудь состоявшихся выборов на Украине. И вот теперь Федоров. Федоров еще одна политическая фигура, которую подсвечивают со всех сторон. И вот теперь он едет в Штаты. Зачем?
0: Ну, прежде всего, давайте обратим внимание на то, что все, так сказать, участники украинской политики прежде всего обращаются к своим западным спонсорам, что говорит об их несамостоятельности. И, по сути, не украинский народ решает, а решает Вашингтон, Лондон, Брюссель, кто из этих претендентов на, так сказать, престол займет это место. И вот в этом смысле поездка Федорова в Соединенные Штаты вполне объяснима, понятна. Он и те, так сказать, люди в Киеве, которые делают ставку на него, стремятся заручиться поддержкой самого крупного западного игрока, то есть администрации президента Соединенных Штатов. При этом, по сути, вчера Федоров фактически начал избирательную кампанию активно, так сказать, критикуя действующую киевскую власть и призывая к выборам. И здесь возникает достаточно интересная ситуация. Дело в том, что для Соединенных Штатов, как мне кажется, в данной ситуации не является оптимальным игроком Зеленский, поскольку, так сказать, известны достаточно сложные отношения господина Зеленского и президента Трампа. Это касалось и ситуации, которая была в 2020 году, и после нынешней победы были проблемы. Создается ощущение, что для администрации Трампа Зеленский – это скорее от безысходности поддержка Зеленского в данной ситуации. И, естественно, в достаточной степени сильный оппонент, который может, так сказать, сменить Зеленского и при этом будет абсолютно лоялен нынешней администрации, их вполне устроит. В то же самое время нет ощущения, что Федоров абсолютно стопроцентно лояльный нынешней администрации игрок, скорее это украинский политик, который будет стремиться, как и, собственно, все представители нынешнего поколения украинских элит, заручиться максимальной поддержкой разнообразных акторов на Западе, а в данном случае в контексте, так сказать, предстоящих в Соединенных Штатах промежуточных выборов, вероятность и вероятности поражения республиканской партии, есть ли здесь, так сказать, задача Федорову прежде всего опираться на администрацию Трампа. Скорее всего, он будет пытаться балансировать между демократами и республиканцами и пытаться заручиться поддержкой и той, и другой партии, что, в общем-то, сделать будет не так просто.
3: Угу. Ну, Владимир Леонидович, вот на ваш взгляд, вот эти фигуры, в частности, фигуры Федорова, понятно, что она не очень нравится Зеленскому уже. Не будет ли он противодействовать контактам Федорова с кем-то, кем бы то ни было, в Соединенных Штатах? И позволит ли он спокойно бывшему министру обороны туда поехать? И не будут ли в связи с этим какие-то дрязги внутри Украины в самое ближайшее время? А мы знаем, что они уже начались.
0: Ну, на самом деле, конечно, Зеленский, будь его воля, он не то что не противодействует, он бы не допустил этой поездки в Соединенные Штаты, но Зеленский находится в настоящее время в подвешенном состоянии, и те скандалы, которые усилились в последнее время, и те неудачи, которые, так сказать, Украина несет на поле боя, они с каждым днем уменьшают шансы Зеленского на пролонгацию власти и увеличивают, так сказать, готовность западных, основных западных акторов к смене Зеленского. Другое дело, что здесь очевидно, что есть несколько возможных персон, и помимо Федорова, это, конечно, и Залужин, и Буданов. Не стоит сбрасывать со счетов и другие фигуры, такие как Кличко, несмотря на то, что сейчас он не рассматривается в качестве активного игрока, или, например, Порошенко, тем не менее, все-таки в качестве резервного варианта вполне можно рассматривать. И в данном случае, конечно, речь идет о том, что смена Зеленского на того или иного политика, по всей вероятности, должна произойти путем согласования этой фигуры между основными западными акторами, то есть между Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем. И вот здесь как раз существуют некоторые проблемы, поскольку мы видим, что интересы западных стран, ведущих западных стран, постепенно расходятся, возникает все больше конфликтов и противоречий, и вероятность такого рода согласования, она уменьшается. И в этой связи у господина Зеленского только один шанс фактически. Он состоит в том, что западные центры влияния пока не договорились о том, когда и на кого поменять Зеленского. При этом существует еще один достаточно важный момент. Очевидно, что смена, так сказать, рулевого в Киеве в наибольшей степени будет оптимальной, если, так сказать, на Зеленского можно будет повесить все неудачи киевского режима. И именно в этот момент времени, когда окончательно посыпется украинский фронт, когда станет ясно, что Украина не способна пережить финансовый кризис и пережить зимний период, именно в этот момент времени, так сказать, повесив на Зеленского и коррупционный скандал, и ответственность за развал Украины, можно будет наиболее удобно поменять Зеленского на нового политика, который из чистого листа в условиях полного развала может, так сказать, действовать дальше, апеллируя к тому, что он не виноват в этом процессе, а во всем виноват господин Зеленский.
3: Да, Владимир Леонидович, благодарю вас. Спасибо большое за ваше время в нашем эфире. Это Владимир Шаповалов, политолог и член правления Российской ассоциации политической науки и член Общественной палаты Российской Федерации, был с нами на прямой связи. А мы продолжим наш эфир через несколько минут. Доходы теневых видеосервисов выросли впервые за 7 лет. Подробнее обсудим через 2 минуты в эфире.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
6: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
8: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
6: «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. У микрофона Сергей Григорьев. Приветствую вас. Еще одна тема и новость. Юные рэперы из Омска обокрали столичный ЦУМ на 1,5 миллиона рублей. И все ради записи треков. Три парня меняли брендовые вещи на контрафакт, чтобы скопить на свою студию и открыть лейбл. Ну, вот такая была мечта. Парням 17, 18 и 19 лет. Скупали они левые сим-карты, регистрировали аккаунты в онлайн-магазине Митсума и заказывали брендовые вещи, брендовую одежду, и Balenciaga, и прочее с доставкой в Омск. И вот чтобы было меньше к ним вопросов, в случае чего, товары они принимали в арендованных посуточно квартирах. Там же еще и меняли вот эти оригинальные вещи из московского ЦУМа на, собственно, подделки. И после этого что они делали? Они оформили возврат и получали так называемый money-back. Ну, то есть полный возврат денег от ЦУМа. Ну, а настоящий люкс потом уже продавали на онлайн-барахолках местных. Ну, вот... Получается так, что путь к рэп-карьере внезапно оборвал Следственный комитет, и итог этой встречи, вернее, истории такой. Двое старших парней вместо своих демок, лейблы и фанатов получили по 2 года принудительных работ с отбыванием наказания в исправительном центре, им 18-19 лет, а вот тому, кому 17 лет, его осудили, штраф в размере 40 тысяч рублей он получил. Можно сказать, легко отделался. Но почему мы говорим об этом? Что гораздо чаще с такими схемами и подобными им сталкиваются представители онлайн-торговли. И мы решили связаться с президентом Союза продавцов маркетплейсов с Андреем Пасынковым. Андрей Борисович, я вас приветствую. Здравствуйте. Андрей Борисович, ну вот разные есть так называемые, как это на сленге, темщики, да, какие-то прокручиваются схемы так или иначе для того, чтобы обмануть маркетплейсы. Насколько распространена вот такая тенденция сейчас и как с ней, собственно, представители маркетплейсов борются, потому что полно и в отзывах, и на форумах, и в социальных сетях обсуждений того, что кому-то пришел некачественный товар, что это была подделка, а продавец об этом ну, не знал. Или есть специальные люди, которые на этим промышляют и вот таким образом обманывают маркетплейсы. Понятное дело, что путь их короток, но все равно их число уменьшается или не уменьшается. Вот это к вам тоже вопрос.
9: Ну, если брать ситуацию с ЦУМа, можно смело умножить на 1 миллион. Не ошибемся.
3: Вот это да.
9: Угу. Тут ситуация складывается очень грустно, особенно у Озона. Потому что если, ну, по Яндекс.Маркету особой статистики я вам не дам, по Валберес могу сказать, что там возврат товара все-таки хоть как-то контролируем, и таких вот случаев, ну, есть, но минимум, то по озону тут ситуация очень-очень-очень плохая. Мало того, что озон сам способствует вот этому мошенничеству, да, и принудительно заставляет продавцов принимать товар, который продавец принимать не хочет и дает отказ. То есть как происходит? Значит, оформляется заявка на возврат. Продавец эту заявку получает. Значит, в заявке есть фото. По фото можно понять, что с товаром. По этой заявке можно дать отказ. После этого покупатель делает вторую заявку, и техподдержка Озона автоматически ее одобряет.
3: Это почему так?
9: А вот потому что у Озона такая политика. То есть Озону наплевать, что вернут ношенные трусы, измазанные, читанную книгу, сломанный айфон, там, допустим, да, ну, айфон, не айфон, смартфон, пускай так будет. Угу. Они борются якобы за лояльность покупателей. При этом, собственно говоря, абсолютно не заботятся о своих партнерах, о продавцах. И да, действительно, приходят иногда дрова, иногда подмена, иногда грязное белье. Это для Озона это норма.
3: К сожалению. Ну, это же убытки.
9: Конечно.
3: Это бизнес. Так зачем же бизнес сам способствует тому, чтобы терпеть такие убытки? Он же должен с этим, наоборот, бороться, разве нет?
9: А Озон ничего с этого не теряет. Теряет продавец. Угу. А продавец – это не бизнес Озона.
3: Скажите, пожалуйста, Андрей Борисович, а как продавцы тогда таким образом не реагируют? И возникает логичный вопрос, а почему тогда они продолжают пребывать на этой площадке, если все так плохо, как вы говорите?
9: Ну, почему? Продавцы реагируют. Продавцы могут создать спор, так называемый. То есть сделать заявку на оспаривание возврата. И достаточно часто этот спор они выигрывают. То есть вот я как продавец, собственно говоря, также продавал на Озоне. И ко мне приходили иногда не те книги там или читанные книги, я книготорговлей занимался. Вот. И мне удавалось некоторые моменты оспаривать. И да, Озон возвращал, компенсировал деньги, эти затраты. Но зачастую, к сожалению, таких компенсаций у Озона есть опция, товар, побывавший в руках покупателя, компенсации не подлежит.
3: Андрей Борисович, скажите, пожалуйста, ну вот эта история с ЦУМом, да, и с омскими тинейджерами, буду их так называть, хотя уже слово практически поросло мхом, уже не модное сейчас, но, тем не менее, оно от этого правильным быть не перестает. Много ли вот таких мошенников среди покупателей попадают на скамью подсудимых или получают какие-то штрафы в связи с тем, что они вот занимались такими непотребствами?
9: Ну, здесь это вопрос не к нам. Скорее всего, от правоохранительным органам. Потому что такую статистику могут дать только они.
3: Но насколько это распространено? Или все заканчивается только спором, и взятки гладкие, и дальше, после того, как спор улажен, причем в пользу маркетплейса, условно говоря, да, не даже не маркетплейса, а в пользу продавца?
9: В пользу продавца, да. Давайте так говорить. В пользу продавца.
3: Да.
9: Да, то есть продавец абсолютно четко понимает, что такой риск есть. Этот риск, он закладывается в цену товара. И, соответственно, торговля идет, рисковая ситуация возникает, компенсируется, не компенсируется, она в любом случае, ну, скажем так, безубыточна. Потому что она, повторюсь, заложена в цену самого товара.
3: А вот в истории с ЦУМом просто не повезло, да, во-первых, потому что это ЦУМ, во-вторых, цена была такая, которая в цену товара может быть и вложена, но слишком уж заметна по сумме своей.
9: Ну, я так думаю, что у ЦУМа либо сыграла все-таки служба безопасности на моменте приема возврата, да, либо более грамотно простроена в принципе сама система возврата. Ну и еще один момент, все-таки ЦУМ – это конечный продавец, это его личный магазин. Угу. Естественно, он будет заинтересован в наведении порядка и в наказании таких мошенников. Озон – это просто посредник. Ему на продавцов, ну, будем так говорить, все равно.
3: Спасибо за ваше мнение в нашем эфире, Андрей Борисович. Было очень интересно и поучительно. Благодарю вас. Это Андрей Борисович Пасынков был с нами на прямой связи, президент Союза продавцов маркетплейсов. Еще одна тема. Доходы теневых видеосервисов выросли впервые за 7 лет. В первом полугодии операторы заработали больше на 4%, а их аудитория выросла почти на 6%. У легальных сервисов рост оказался заметно выше, около 20%, но пираты сохраняют нишу за счет зарубежных фильмов и сериалов, официально не представленных в России. Все подробности далее в нашем следующем сюжете.
2: Трафик онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились почти до 17,5 миллионов долларов. Аудитория выросла на 5% год к году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика – почти 20%. Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Зарабатывают пираты с помощью рекламы. Зачастую это нелегальные казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Пираты продолжают адаптироваться к блокировкам. Одним из новых способов стало расписание нелегальных киносеансов, которое позволяет обходить проверки регуляторов. Кроме того, площадки используют чужие бренды для маскировки. В частности, в доменных именах появляются названия крупных видеосервисов, говорит глава ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
10: Надо с теми, кто обеспечивает этим пиратам инфраструктуру для существования. Это появление этих пиратских ресурсов на высоких позициях в результатах поисковой выдачи.

0: ушел из страны. И решить этот вопрос практически невозможно, отмечает основатель компании «Платформы и решения» Егор Яковлев.
1: Часть аудиовизуальных произведений на российском рынке присутствует нелегально. Чтобы задействовать механизм легальной защиты прав, вы должны иметь соответствующий юридический документ, который демонстрирует, что у вас есть права, что вы являетесь владельцем исключительных прав, либо владельцем прав на конкретную территорию, который позволяет вам сказать: ребята, это мой продукт, пожалуйста, будьте добры, поскольку это мой продукт, например, на территории России, там его уберите. Если у вас таких легальных прав нет, каким образом вы можете защитить от пиратства этот продукт? Ну, никаким. Это означает, что как бы у них нет правообладателей, которые могут на этой территории их защищать. А сами многие производители, в том числе западные, с этой территории официально ушли.
0: По данным аналитиков отрасли, посещаемость легальных стриминговых платформ увеличилась сильнее, чем поисковые запросы на пиратские сайты. Прирост составил почти 20%. Ежемесячная плата за подписку составляет в среднем 400-500 рублей. При этом опросы показывают, что фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, которые предлагают цифровые экосистемы, не смотрят около половины подписчиков. А 3/4 граждан хотя бы раз сталкивались с автоматической оплатой сервиса, о которой они не помнили или не знали. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Игорь Шатров о национальном идеале россиян.
5: У нас есть понятие справедливости, которое выше закона, выше каких-то норм и правил, общие даже принятых, может быть, которые являются неписанными, да, то есть не являются законом. Но есть понятие справедливости. Если справедливо, то это хорошо. И мы стремимся к тому, чтобы справедливость сопровождала нас всю жизнь. То есть, условно говоря, мы хотим, чтобы мы жили комфортно, независимо от того, как прописано это в законах. Чтобы мы общались с людьми, и нам ничего за это не было. Но так, как нам кажется, это выглядит прилично, что ли. Не совершаем грубых поступков, каких-то преступлений, категории действительно преступлений, которые для всех являются преступлением. А все остальное, ну, условно говоря, дал ты нахалу, не знаю, пощечину, ну, ты вообще кулаком в глаз. И за тобой не будет бегать государство, требовать сатисфакции и сажать тебя в тюрьму или как минимум на 15 суток. Ну, потому что это справедливо. Потому что это нахал, и туда ему и дорога, как говорится. Я могу много примеров привозить, чем справедливость отличается там от закона и от даже неписанных норм и правил. Поэтому, мне кажется, есть такая великая русская мечта о всеобщей справедливости, о справедливом обществе, о справедливой жизни, о справедливых людях.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
3: О политике.
7: Россия умеет приспосабливаться к санкциям и справляться с угрозами, заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Российского дипломата попросили прокомментировать объявление Дональдом Трампом кампании экономического давления на Иран, в рамках которой, по словам американского лидера, с экономическими последствиями со стороны Вашингтона столкнутся страны, оказывающие какую-либо поддержку Тегерану. «Нам удавалось адаптироваться к любым санкциям и справляться с любыми угрозами. Думаю, мы справимся, не беспокойтесь о российской экономике», ответил Небензя.
3: Об авиации.
7: Российский самолет, возможно, нарушил воздушное пространство в Финляндии. Это заявили в финском министерстве обороны. По данным министерства, предполагаемое нарушение произошло во второй половине дня 20 августа. Как добавили в ведомстве, пограничная служба начала расследование. Последний раз подобное сообщение от Минобороны Финляндии поступало в мае.
8: о конфликтах.
7: Президент США Дональд Трамп считает, что заключить сделку с Ираном стало сложнее из-за ослабления военного потенциала этой страны и потери большей части его руководящих кадров. Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что основная цель конфликта с Ираном – не дать

0: Тегерану получить ядерное оружие. По его словам, страна была всего в нескольких неделях от создания новой ядерной бомбы, когда в 2025 году он отдал приказ о нанесении ударов по иранским ядерным объектам.
1: Об образовании.
0: С 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования, которая должна стать альтернативой Болонской системе, пишет «Известия». Реформа уже апробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвует 17 университетов, в том числе МАИ, МИСИС, МПГУ. Новая система предполагает отказ от традиционного разделения на бакалавриаты и магистратуру и более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую модель планируется не позднее 2030 года.
1: А кино?
0: Кинокартина «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана официально стала самым кассовым фильмом с возрастным ограничением в истории, собрав 1 352 000 000 долларов по всему миру, сообщает издание Variety. Таким образом, экранизация эпической поэмы Гомера превзошла результат, установленный в 2024 году фильмом «Дэдпул Росомаха», который заработал 1 338 000 000 долларов.
1: Обо всем.
0: Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 36 копеек, евро 96.73 и курс юаня от Центробанка 12 рублей 41 копейка. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Импорт топлива в Россию. Вот такая тема. Главное заявление Александра Новака, вице-премьера России, о ситуации на рынке. Бензин из-за рубежа был реализован на торгах Петербургской биржи. И это произошло в среду. Бензин был, как вы понимаете, импортный. И это следует из обзора Национального биржевого ценового агентства. Россия уже начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. В этом сообщил накануне вице-премьер России Александр Новак в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. И также Новак заявил, что ряд НПЗ скоро выйдет из ремонтов, ситуация с бензином улучшится. Правительство ожидает выхода нескольких НПЗ из ремонта в ближайшее время и рассчитывает стабилизировать таким образом поставки бензина в регионах.
3: Ситуация с бензином, которая сейчас складывается, насколько долго она продлится? Ощущение есть, что все-таки вот тогда был острый кризис, а сейчас может быть таким затяжным. Это правда или нет?
4: Ну, во-первых, хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемый, там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже были приняты меры по запрету экспорта, сейчас уже пошел импорт, и все были приняты необходимые нормативные проекты для того, чтобы можно было выпускать дополнительные топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Есть вопросы, связанные с логистикой, с каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
2: Обсудим сказанное и ситуацию на топливном рынке России с ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом финансового университета Игорем Юшковым. Игорь Валерьевич, я вас приветствую, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Вот с чего хотелось бы начать. Что по большому счету ситуация, наверное, непривычная, если не сказать беспрецедентная, потому что, ну, наша страна – это один из крупнейших в мире экспортеров нефти, нефтепродуктов в том числе, да, и сейчас, получается, вынуждена завозить топливо из-за рубежа, чтобы обеспечить внутренний рынок. Ведь это, на ваш взгляд, действительно беспрецедентное событие, и как вы можете его прокомментировать? Не связано ли это с каким-то симптомом глубинных проблем, которые не выходили наружу, потому что до этого таких проблем не было?
5: Ну, действительно, мы впервые, можно сказать, начинаем такой экспорт из дальнего зарубежья, потому что из ближнего зарубежья, из Беларуси, там, из Казахстана периодически были взаимная торговля, то мы им поставляем, то они, у нас единый топливный рынок. Но вот из дальнего зарубежья, там, из Индии, это первая крупная поставка какая-то. Чем обычно с нефтепродуктов, там, бензина или дизеля, масла, да, мы завозим, бывает, но это исключительно для, по предпочтению потребителей. Но сейчас все упирается в то, что у нас сократилась нефтепереработка. Вот по июню данных Росстата мы сократили нефтепереработку на 22 почти процента по сравнению с июнем 2025 года. Вот. И просто топлива не хватает. И Александр Новак до этого говорил, что в результате прилетов часть НПЗ находится на ремонтах. И поэтому, да, вот такая экстренная мера, потому что сейчас еще и пиковый объем потребления. В августе всегда, каждый год, у нас больше всего потребляется, прежде всего, бензина. И с сентября как раз потребление начинает снижаться. И к зиме мы потребляем значительно меньше бензина, чем летом. Mm-hmm. Вот, поэтому получается, что раз ряд НПЗ во время пика находится на ремонте, топлива не хватает, и мы вынуждены перейти временно к импорту. Но пока только один танкер буквально пришел, и это тоже такой некий эксперимент и пробный шар. Посмотрим, будут ли дальнейшие поставки. Ну, будем надеяться, что они не потребуются. Вот Новак опять же заявил, что сейчас из ремонта выйдет часть НПЗ, ну и с сентября начнет снижение объема потребления. Поэтому я думаю, что скоро ситуация стабилизируется.
2: Игорь Валерьевич, а подскажите, пожалуйста, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но не только по этому году, но и по прошлому, и позапрошлому, да по многим годам прихожу к выводу, что чаще всего проблемы с топливом, не в таком масштабе, как сейчас, конечно, возникали именно вот в середине лета, в конце лета, и их связывали именно с тем, что многие НПЗ уходили на ремонт запланированный. А почему ремонт планируется тогда, когда наибольшая нагрузка на потребление топлива?
5: Ну, это действительно давняя проблема, и Минэнерго пыталась все время развести ремонты на НПЗ, но просто больше всего более удобно, скажем так, компаниям в летний период проводить. Ну, правда, летний период – это где-то, наверное, с мая по октябрь. Вот. Просто, опять же, летом существенно повышается спрос, поэтому это становится заметно. А то, что там в мае или в октябре ремонты, уже никто не замечает, потому что спрос не такой. И плюс там раньше это приводило вот некий дефицит, который мы называли, это все-таки был не физический дефицит, а это нехватка торговли на бирже скорее была, и биржевая цена повышалась. Конечно, потребитель этого особо вообще не видел. А сейчас мы говорим о том, что именно физически топлива не хватает. И это вот было, наверное, разве что только в прошлом году совсем чуть-чуть. И сейчас вот мы вторую волну переживаем дефицита топлива. Может быть, по бензину она даже более жесткая такая, резкая. Но, тем не менее, опять же, вот буквально неделю там осталось продержаться, а дальше уже будут улучшения хотя бы с точки зрения на сокращение спроса.
2: На ваш взгляд, можно ли прогнозировать третью волну проблем с топливом в России в этом году хотя бы?
5: Ну, тут фундаментальная проблема как раз необходимость обеспечения безопасности НПЗ. Если мы сможем обеспечить безопасность НПЗ, и не будет больше уходов на внеплановые вот такие ремонты, то и проблем никаких не будет, и мер этих не нужно будет никаких, ни ограничений нашего экспорта, ни импорта уж тем более. Ну, вот, поэтому вот главная стратегическая задача наша – обеспечить безопасность нефтеперерабатывающих заводов. Все-таки мощностей у нас достаточно и для внутреннего рынка, и для экспорта.
2: А вот по поводу ремонтов, как-то на их продолжительность, сроки и качество влияют наложенные на Россию санкции?
5: Ну, раньше часть оборудования можно было взять в Европе. С 2022 года европейцы запретили поставку в Россию оборудования для нефтепереработки. Поэтому сейчас, скажем так, пул поставщиков уменьшился. Поэтому если у кого-то там есть заказы, ты должен будешь ждать это оборудование, пока они его изготовят для тебя. Вот. В целом, крупное особенно оборудование для НПЗ, оно на складе, скажем так, не лежит. То есть все равно ты под заказ его должен ремонтировать. Вот. Но, тем не менее, конкуренция среди поставщиков была выше, и дешевле можно было, скажем так, отремонтировать или модернизировать НПЗ. Вот. Поэтому это скорее рост издержек создало, вот эти санкции с ограничениями, рост издержек для компании в плане ремонта и модернизации нефтепереработочных заводов.
2: Игорь Валерьевич, последний вопрос, если за минуту уложитесь, будет просто шикарно. Вот переход России к импорту бензина и дизельного топлива, это же ведь не только следствие ударов и повреждений НПЗ, да? А это, я слышал, что логичный итог модели, которая существовала много лет, в которой внутренний рынок был заложником экспортной выгоды. Что вы об этом думаете?
5: Нет, я думаю, что как раз за последние там лет 10-15 у нас НПЗ как раз модернизировались, расширили мощности. То есть у нас к 2022 году, ну и к настоящему моменту НПЗ подошли в очень хорошей форме. То есть высокий уровень, глубина переработки и так далее. Нельзя сказать, что у нас внутренний рынок деградировал. Мы на Евро-5, вот, соответственно, с Евро-3 перешли в 2016 году именно за счет модернизации НПЗ. Нет, поэтому нефтепереработка у нас в довольно хорошем состоянии для внутреннего рынка. Вопрос регулирования был, какие цены будут на внутреннем рынке.
2: Спасибо большое, Игорь Валерьевич. Игорь Юшков был с нами на прямой связи. Переходим к другой теме. Запрет на импорт большинства армянских товаров в Россию никак не повлиял на ассортимент в магазинах. Армянский импорт быстро заместили за счет грузинского. Все подробности расскажет в своем сюжете Юрий Кораблев.
6: Армянский экспорт овощей и фруктов в Россию в мае-июне рухнул почти 80 раз. На поставках в Европейский Союз в эти месяцы страна заработала $364 000 против $36 миллионов годом ранее за российский экспорт. При этом увеличился экспорт продуктов в Россию из Грузии и Азербайджана, свидетельствуют данные национальных статистических служб. Более 95% экспорта грузинских яблок в первые полгода пришлось на Россию. Поставки грузинской вишни и черешни в июне выросли почти в 30 раз. Азербайджан за первое полугодие нарастил поставки томатов, увеличив выручку экспортеров на 10%. В июне Грузия также поставила в Россию форели на рекордные $1.6 миллионов, и Россия стала единственным ее покупателем. Импорт морепродуктов из Азербайджана с начала года вырос более чем на 40%, хотя доля армянской рыбы в российском импорте составляла лишь пару процентов. Эта статистика особенно показательно для сегмента, где армянские производители играли заметную роль, комментирует руководитель проектов практики потребительский сектор и АПК Strategy Partners Артем Суворов.
7: В основном это была замена продуктами из Азербайджана и из Грузии. В первую очередь касается сельскохозяйственных продуктов. Это рыба, это ягоды, овощи, фрукты, это напитки безалкогольные. Вот, это те продукты, которые на российский рынок уже традиционно поставлялись из Армении. Вот, соответственно, две страны, находящиеся плюс-минус в похожем климате, с плюс-минус похожими логистическими возможностями по доставке продукции в Россию, они заняли вот эту нишу выпавших продуктов. Азербайджанские и грузинские продукты, они и до этого были представлены на российском рынке, но в значительно меньшей степени представленности, чем армянский продукт. И вот сейчас у них появилась та возможность как раз закрыть вот эту новую долю, которая открылась на рынке, и увеличить присутствие своих продуктов на российских полках.
6: Экспорт фруктов и овощей из Армении в физическом выражении за полгода сократился почти вдвое, а основной спад пришелся на июнь, сразу после введения ограничений. При этом экспорт овощей и фруктов из Грузии и Азербайджана планомерно растет из года в год. За первое полугодие товарооборот между Арменией и Россией сократился на 20%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: В США число случаев заражения вызывающим диарею паразитом выросло до 15 тысяч. Обсудим ситуацию в эфире через 5 минут.
8: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна новость. Центры по контролю и профилактике заболеваний зарегистрировали свыше 15 тысяч подтвержденных случаев заражения циклоспорозом в США с 1 мая. Об этом свидетельствуют данные центров. Там 15 716 лабораторно подтвержденных случаев с мая зарегистрировано в Штатах. Это говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Еще почти 12 тысяч случаев требует дополнительной проверки. Вспышка циклоспороза зафиксирована в 47 штатах. С мая были госпитализированы чуть менее 1000 человек, и 2 случая заражения закончились летально. Что за эпидемия в Соединенных Штатах? В Штатах мы спросим у директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-иммунолог-аллерголог и клинический вирусолог с нами на прямой связи Георгий Викулов. Георгий Христович, я вас приветствую. Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
2: Подскажите, пожалуйста, вот то, что происходит в Соединенных Штатах, казалось бы, благополучной стране с высоким уровнем медицинского здравоохранения, в том числе, вдруг такая массовая, или это не массовая, 15 тысяч плюс 15, ну, хорошо, 12 тысяч неутвержденных больных, но, на мой взгляд, это достаточно много. Плюс еще и симптомы у этого циклоспороза не самые приятные, насколько я понимаю.
12: Ну, дело в том, что это паразитарное заболевание инфекционное с поражением тонкой кишки у человека. То, что подтверждено 15 700 случаев, соответственно, заболеваний и сотни госпитализаций, да, это на самом деле беспрецедентное для вообще для здравоохранения США и для вообще в целом для нашей планеты, потому как ранее такого никогда не было. Источником заражения является, как ни странно, салат айсберг нарезной. То есть вот свежий салат, но причем он, как правило, это может быть фермерский салат, но он мексиканского происхождения. И поставляется в сети быстрого питания, то есть когда в США вообще распространено такое, люди приходят на обед и в виде такого, соответственно, бара накладывают себе овощи, салат, и это все термически необработанное. И, соответственно, так как изначально это не было качественно обработано, происходит попадание возбудителя, паразита простейшего циклоспору, соответственно, цитентензии, и попадает в организм, внедряется именно в ЖКТ, в тонкую кишку, в слизистую оболочку, вызывая воспаление и нарушение всасывания, соответственно, питательных веществ. И, соответственно, это вызывает уже развитие различных симптомов. Ну, может передаваться, кстати, не только через, соответственно, салат, может быть, и любые другие овощи зараженные, загрязненные, свежие ягоды, например, черника, малина, которые поливали загрязненной водой. Через сырую воду может также передаваться, но от человека к человеку не передается.
2: Георгий Христович, подскажите, а правильно ли я понимаю, что овощи и салат в данном случае бесполезно мыть? Это нужна только термическая обработка?
12: Ну, смотрите, считается так, что не только термическая обработка, на самом деле, если качественная именно под напором, соответственно, обработка водой, то это в определенной степени помогает. Но по-хорошему, если уже заражение произошло, сами вот эти вот возбудители простейшие погибают, да, только при термической обработке.
2: А как же лечить тогда этого паразита?
12: Ну, сам паразит не болеет.
2: Ну, да.
12: Да. Соответственно, заболевание, циклоспороз лечится только, соответственно, ну, амбулаторно тоже могут лечить. В принципе, при показаниях осуществляется госпитализация. Применяются антимикробные средства в сочетании с регидратацией, восполнением жидкости. Применяется, самое интересное, что применяется препарат, который давно уже используется в практике. Тот же, соответственно, котримоксазол или бисептол известные. То есть это известный, давно применяющийся препарат, который оказался эффективным. И достаточно 70 дней быстро, соответственно, помогает. Но если у людей есть непереносимость этих препаратов, такая категория людей есть, тогда применяют вторхинолоновые, соответственно, антимикробные средства, они также высокоэффективны. Ну а регидратация должна быть именно аптечными растворами, содержащими необходимое количество калия, натрия, глюкозы. Вот, соответствующая диета назначается. И, соответственно, очень важное замечание, что нельзя применять препараты, останавливающие перистальтику, антидиарейные препараты.
2: Георгий Христович, важный вопрос. Да, это все в Соединенных Штатах, я для нашей аудитории подчеркну, происходит. Есть ли опасность, что что-то подобное может произойти на территории России, а то у нас сейчас перестанут покупать салат «Айсберг» и еще салат «Латук» до кучи?
12: Ну, смотрите, прямого риска для России на сегодняшний день нет. Но завозные случаи потенциально могут быть. Но в нашей стране существует очень серьезная, соответственно, скажем так, проверка продуктов на границе. И Роспотребнадзор оценивает угрозу массовой вспышки как крайне низкую в нашей стране. Но так как у нас существует и, соответственно, санитарный щит и система периметр, мы имеем одну из лучших систем эпидемиологического надзора. Но у нас плюс заключается в том, что из-за санкций и логистических ограничений это как раз нам на пользу идет.
2: Но, это прекрасно. Же... Да, Георгий Христович, да, закончите мысль, пожалуйста.
12: Да, но тем не менее, так называемая диарея путешественников и заболевания конкретных людей никто не может исключить, что вот они заболели и возвращаются домой. И надо назвать страны, регионы высокого риска. Это не только США, конечно, это Мексика, это Перу, Гватемала, это Индия, Непал, Таиланд.
2: Да, Георгий Христович, благодарю вас. Спасибо большое. Георгий Викулов был с нами на прямой связи. А далее в нашем эфире будет сюжет о том, что сахар тут резко подорожал. Почему это произошло, детально разбиралась моя коллега Виталия Осипова.
13: Биржевые цены на сахар выросли на 4% и достигли максимума с мая прошлого года. Это данные ICE Futures. С начала августа стоимость продукта выросла почти на 20%. Котировки растут на фоне опасений по поводу сокращения мирового производства сырья. Ключевым фактором давления на рынок стала ситуация в Индии, крупнейшем мировом потребителе сахара. Дополнительное давление на рынок оказывает вероятность сильного Эль-Ниньо, что угрожает урожаям в ключевых регионах-производителях. Подробнее о факторах, которые толкают мировые цены на сахар вверх, рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель проекта Sugar.ru Вадим Гомес.
14: Меняется климат, и сейчас ожидается вот это супер Эль-Ниньо, и, соответственно, засуха. Мы знаем, что засуха была в Европе. Мы знаем, что 2 года подряд прошлой засуха была в России. В этом году, слава богу, нет, но как бы мир большой, да? Соответственно, ожидается, что будет дефицит сахара, и цена на сахар будет расти. Плюс, второе, сахар является определенным эквивалентом нефти. То есть из сахарного тростника сока делается не только сахар, тот, который мы едим или добавляем там в кондитерку, но и делается биоэтанол, который используется в ряде стран, Бразилии, Индии, там используется в качестве топлива. Ну, там они в бензин добавляют какое-то количество этого вот биологического топлива. Соответственно, чем выше цена на нефть, тем, соответственно, выгоднее использовать сахарный тростник не в качестве производства белого сахара, а в качестве производства топлива. Мы понимаем, что цена на нефть, возможно, достаточно долго будет высокой. Соответственно, это стимулирует рост цен на сахар. Вот как бы две основные причины.
13: При этом внутри страны, по словам эксперта, как ни странно, напротив, цены на сахар будут снижаться. Он отметил, что Россия себя полностью обеспечивает этим продуктом.
14: Я ожидаю в рознице на данный момент, я ожидаю снижения. Мы видим резкое падение российской цены на сахар, потому что у нас-то специфическая ситуация. Мы-то от рынка отвязаны в определенном смысле. Но только в определенном смысле, надо понимать тут нюансы. Значит, мы производим обычно больше сахара, чем потребляем. А разницу, которую мы производим, мы поставляем в страны ближнего зарубежья. В основном это Казахстан, потом это Узбекистан, ну и по мелочи дальше. Если у нас сахар очень много, он начинает идти уже во всякие экзотические страны, вроде там Северной Кореи, вроде Афганистана, туда, куда нет нормальной железной дороги, но, видимо, уже достаточно. Маржа такая, что можно уже автотранспортом отправлять в какую-то часть пути. В данный момент опять у нас вроде бы хороший урожай. На данный момент мы не видим каких-то проблем с урожаем. Соберем мы нормальный урожай, скорее всего, получим, ну, где-то 6,7, может быть, 6,6 миллиона тонн сахара. Потребление у нас, ну, по-разному можно оценивать. Давайте оценим там 5,9. Вот у нас лишних получается 900 тысяч тонн сахара. Вот этот сахар, да, куда-то девать.
13: Ранее сообщалось, что потребление сахара и кондитерских изделий в России сократилось до минимума с 2004 года, составив в 2025 году 28 килограммов 200 граммов на человека против 28 килограммов 800 граммов годом ранее. При этом упало и потребление сахара в чистом виде, а также варенье, повидло и меда. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Владимир Нелидов о главе японского правительства.
16: Нынешняя премьер-министр Японии Санае Такаити имеет репутацию националистки, да, получается. И вообще вот такой вот внешнеполитический жесткий подход – это ее фирменный стиль, который, надо сказать, что для нее работает. В конце прошлого года она сделала провокационное, откровенно говоря, заявление в отношении Китая, которое сводилось к тому, что Япония готова вмешаться в гипотетический конфликт в Тайваньском проливе. Последовало очень жесткое заявление китайского МИДа. На самом деле Китай даже вел санкции против Японии, требуя от Такаити взять свои слова назад, чего она не сделала. И сказала, что ничего брать назад и она не будет, извиняться она не будет. Но в результате вот именно эта жесткая позиция, как считают некоторые эксперты, стала одним из факторов того, что через несколько месяцев после этого прошли выборы, на которых партия Такаити одержала оглушительную победу. То есть японским избирателям это откровенно нравится. Вот такая вот жесткая позиция своего руководства.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
1: О мошенниках.
17: Эксперты выявили новую схему мошенничества. Она связана с продажей топлива по заниженным ценам. Как предупредили в крупной IT-компании, злоумышленники начали обманывать автомобилистов через фишинговые сайты, где предлагали купить бензин, газ и дизельное топливо по ценам ниже на 20-30%, чем на рынке. Причем как с доставкой, так и якобы с заправкой на АЗС. Действовали от имени вымышленного бренда «Топливо-24». В итоге, по данным аналитиков, мошенники похитили у пользователей более 3,5 миллионов рублей по такой схеме, и это только за 5 дней с 15 по 20 августа. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах столицы Домодедово и Жуковский. Кроме того, не работает и аэропорт Перми. Как сообщили в Росавиации, сделали это для обеспечения безопасности полетов. По той же причине объявили о закрытии воздушных гаваней Махачкалы, Кирова, Уфы, Нижнекамска, Бугульмы и Ижевска. А вот аэропорты Краснодара, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Саратова и Самары вновь теперь принимают и отправляют самолеты. Их открыли.
18: О происшествии.
17: Возгорание на месте аварийной посадки самолета на Сахалине потушили. Пламя там объяло 72 квадратных метра, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее там также отмечали, что самолет Ан-3 совершил сегодня жесткую посадку. На Сахалине люди там не пострадали. Из-за технической неисправности было возгорание. На борту были 7 человек, которые успели эвакуироваться.
18: Об инициативах.
17: В Госдуме предложили защитить работающих пенсионеров от увольнения по сокращению штата. Как отметили депутаты от ЛДПР, закон формально защищает пенсионеров от увольнения, но эта защита не распространяется как раз на случай с сокращением штата. Также парламентарии считают необходимым заставить работодателей при увольнении пенсионеров по сокращению предоставлять письменное обоснование, почему преимущественное право на оставление на работе не было применено.
18: О школе.
17: Более половины российских школьников, а именно 57%, признались, что за летние каникулы забыли часть пройденной учебной программы. Это показал опрос, который провела крупная онлайн-школа. Исследование показало, что 37% респондентов считают, что им надо повторить примерно половину материала, а еще 19% ожидают, что придется вспоминать почти все. При этом 43% учеников считают, что практически ничего не забыли за каникулы и готовы продолжать обучение без серьезного повторения материала. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
18: Что будет? Честный взгляд на 21 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
19: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляция идет и на Ютьюбе, там канал «Нео Панкин», и, разумеется, на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора касается профессии, почему вы не работаете по специальности. Некий опрос показал, что лишь 40% россиян работают по специальности. И как бы меня вызывает вопрос, почему? И вы можете позвонить и рассказать свою историю. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Почему вы не работаете по специальности? Отучились, получили одну профессию, а потом что-то пошло не так. Что пошло не так? Почему? 8 800 200 ровно 9702. Звонить, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: офисе. О май гад.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» с группы «Ленинград». Начинаем наш эфир. Менеджер «Старая добрая песня». Ей лет 20, на самом деле, это песенки. И, видите, по-прежнему она актуальности-то не теряет. Так почему вы не работаете? Не работаете по профессии? Звоните, пожалуйста, рассказывайте. Данные опроса, в принципе, можно провести. Данные опроса можно привести. Проводила это исследование онлайн-платформа «Веббанкир». И эти данные показали, что лишь 40% трудоустроенных россиян сегодня реально работают по той специальности, которую они получили в вузе или колледже. Этот показатель составляет 38,7%. При этом среди людей с высшим образованием доля нашедших применение своему диплому в полтора раза выше, чем среди выпускников средних специальных учреждений. Еще 29% респондентов уточнили, что им удалось найти себя в смежной сфере. Оценивая причины, по которым они трудятся не по профилю, треть опрошенных заявили, что работа по специальности приносила бы им значительно меньший доход. А примерно столько же признали, что такая работа оказалась для них попросту неинтересной. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Артур из Казани. Артур, здрасте, пожалуйста.
2: Иван, доброе утро.
1: Здрасте.
2: Тема достаточно хорошая.
1: Спасибо.
2: На мой взгляд. Ага. Работаю я, к сожалению, не по профессии. Профессия у меня достаточно интересная. Это инженер-энергетик.
1: Ух ты.
2: Вот. Да. Но в связи с тем, то, что, так скажем, на начальном этапе зарплата не очень такие хорошая.
1: Инженеры-энергетики стране не нужны, я правильно понимаю?
2: Ну, как сказать... Есть компании, которые численно ценят инженеров-энергетиков и готовы со старта платить, ну, я бы сказал, неплохие деньги, это в районе, допустим, если нет опыта, ну, может быть, 60 либо 70 тысяч рублей.
1: Так.
2: Вот, да. А я поначалу получал, наверное, может быть, чуть меньше 35.
1: Какой ужас.
2: Это, наверное, было в 21-м году. Вот. Где-то проработал я 2 года, и пришлось уйти. Вот сейчас, на данный момент, еще, так скажем, другую сферу развиваю, можно так сказать.
1: Дополнительное образование получаете или не понял?
2: Саморазвитием занимаюсь для того, чтобы вот, была возможность вот устроиться сразу,
1: без хорошую работу.
2: Там, обучения и так далее.
1: На высокооплачиваемую. А скажите, пожалуйста, что это за сфера, если не секрет, конечно.
2: Увлекаюсь 3D-моделированием.
1: О.
2: Мне очень интересно заниматься, допустим, в таких программных комплексах, как Компас 3D, Автокад и так далее. Также меня интересует, сварочное дело, станкостроение. То есть всем этим я увлекаюсь по возможности. Как-то так.
1: То есть, вот, допустим, про сварку у вас разряд есть какой-то уже?
2: Ну, пока нету.
1: Но вы умеете.
2: Скажем, пока
1: в принципе, умеете,
2: ну,
1: да?
2: На уровне любителя, да, умею. То есть, это поучительное видео, какая-нибудь
1: вы
2: техническая
1: литература. По видео научились, освоили. Да?
2: Да.
1: Отлично,
2: да.
1: Вообще. Ну, потому что курсы действительно не длительные, там полтора, что ли, месяца отучиться на сварщика. Если просто курсы какие-то получить, можно найти. А вы сами. Вы большой молодец, круто. Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, друзья, рассказывайте, что пошло не так. Почему отучились, получили одну специальность, профессию. А потом... Вот именно, что что-то пошло не так. Хочется понять, что у людей идет не так, раз такое небольшое количество выбирает другую профессию по итогу. Ну вот, молодой человек рассказал, Артур, что мало платит, хотя инженер-энергетик целый. Владимир из Уфы вот звонит. Здрасте, пожалуйста. Да, пожалуйста, Владимир, рассказывайте.
3: Ну, я по образованию первому инженер, механик авиационных двигателей.
1: Ничего себе, так.
3: Закончил его довольно давно, в 96-м году. Уже в период обучения понял, что буду не востребован, потому что оборонка в то время уже прекращала свою работу. Параллельно получил специальность, как предыдущий спикер говорил, инженер-энергетика.
1: Так.
3: После того, когда закончил обучение, оно было целевое от местной нашей региональной энергетической энергоснабжающей организации. А мне сказали, что, в принципе, я не нужен. Хотя за меня там и деньги платили в ВУЗ, чтобы целевое обучение как бы это оправдать. Но по факту нет. И вот после авиационного института и уже второй специальности инженер-теплотехник, в общем-то, никому не нужен был.
1: Так, но это нулевые, это конец 90-х, начало нулевых, я правильно понимаю?
3: Это 96-й год.
1: Так, ну а потом что?
3: Ну, потом все-таки устроился на предприятии, чтобы попробовать свою специальность, ну, скажем, вторую основную инженера-теплотехника.
1: Так.
3: В принципе, все нравилось, как бы, техническое.
1: А заводы работа же тогда, в принципе, работали в нулевые, их не развалили.
3: Вот они так. Они работали, да, но все в основном работали уже по сокращению. То есть людей было много, работы мало, поэтому все сокращалось.
1: Угу.
3: Вот. Ну, год я отработал на заводе, получается. Потом меня призвали в армию. По призыву служил офицером 2 года. И вот после этого опять возник вопрос, куда идти дальше, чем заниматься.
1: Куда
3: на
1: пошли?
3: На завод не вернулся, потому что ничего там не изменилось. Работы все так же было плохо, зарплаты тоже не весело. И пошел в другую отрасль совсем, в строительство. И уже понимая, что мне это нравится и получается, я обучался уже во втором вузе, получил дополнительное высшее образование.
1: Строительное? Вы строитель сейчас?
3: Там, знаете, даже не строительное было, хотя со строительством это было связано. То есть это была Академия управления при президенте.
1: Ага, неплохо.
3: И там как раз и, скажем так, воспитывали руководители организации, а я в тот момент уже стал директором наемным.
1: Ага.
3: Ну вот, в принципе, как бы таким образом...
1: И вот сейчас вы, собственно, работаете в этом направлении, да?
3: Да, в этом направлении, но надо сказать, что я в нем еще раз углубился, то есть я закончил строительный, или как он у нас называется, на базе нефтяного университета, архитектурно-строительный факультет, и работаю вот до сих пор как руководитель, директор строительной организации.
1: Неплохо. Спасибо, что позвонили. Еще раз, пожалуйста, я к коллеге обращаюсь. А, все, понятно. Мне просто тут коллега кое-что на ушко нашептал, друзья. И это не для посторонних ушей, что называется. Сейчас где-то через... совсем скоро уже будет перерыв. В принципе, можно предварительные итоги подводить. Я жду, конечно, еще истории от вас, друзья. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Почему вы не работаете по специальности? Единственное, конечно, я так понимаю, что все связано с тем, что вот 90-е нулевые, в принципе, тут все понятно. Профессия хорошая. Вот сейчас представить себе, да, невозможно, чтобы человек, который получил специальность, связанную с авиационными двигателями, не мог найти себе работу по специальности. Правда ведь? Конечно, сейчас он найдет себе работу по специальности легко и непринужденно, но вот тогда были такие проблемы, человеку пришлось переучиваться. Да, это, конечно, печально. В общем, звоните, рассказывайте. Я так понимаю, похожих историй огромное количество. 8 800 200 ровно 9702. Если есть истории из наших дней, что называется, это вот 10-е и 20-е годы, совсем прекрасно. Послушаем, почему сейчас люди не работают по специальности. Я вот вообще по специальности директор турфирмы. И видите, что-то пошло не так. Что пошло не так? Хотел мир смотреть, там, других отправлять в известных направлениях. Но вот здесь приходится в студии сидеть и всякие сказки рассказывать. И не только сказки. Короче, друзья, сейчас перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим наш разговор. Как раз вот есть возможность сейчас дозвониться в эфир во время перерыва. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз номер напоминаю. Звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Комсомольская правда. Читайте сегодня, кто покинет Госдуму, а кто поборется за место в новом созыве. Как чистят дачные участки от борщевика, журналист «Комсомольской правды» поработал дезинфектором. Сколько можно заработать, продав советские плакаты? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
4: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
4: Что будет? Честный взгляд на 21 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Почему вы не работаете по специальности? Звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. На линии у нас Геннадий из Самары. Здрасте. Пожалуйста.
9: Доброе утро, Иван.
1: Здрасте.
9: Я-то давно на
10: рейсе. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Сначала помощник мастера, потом мастер участка, потом мастер цеха. Уже планировал идти в институт. Ну, была перспектива на начальника цеха, ну, потом, сами знаете, завод, вот, крякнулся у нас, и как бы, и все, а ближайшие заводы, это Астрахань, либо там Питер, там,
1: ну, вот, да, в Волгограде, по-моему, вот, заводов-то не осталось.
14: Все, ничего не осталось, угу. Да, ну, и вот, короче, вот как-то так, и, ну, так по железкам и остался, сюда, как бы, в руководящих должностях, ну, ничего интересного, то есть там была интересная работа, мне нравилось, вот. Ну, в общем,
1: сейчас-то? Вот. А сейчас-то что? Интересно, ну, неинтересно?
14: Не, не интересно. Ну, металлоконструкции, начальник производства металлоконструкции. Ну, ничего такого интересного. То есть там какие-то заборы, какие-то там, не знаю, там, ну, вот такое вот.
1: Все понятно. Ну, ладно, да. Зарплату-то да. платят?
14: Не, зарплату платят. Ну, вроде как, ну, ничего так зарабатывать.
1: Ну, слава богу, видите, хотя бы так. Спасибо, спасибо. Оксана из Хабаровска, далее, здрасте.
15: Привет. Это вы правильно поняла?
1: Это мы, да, да.
15: Слава, Господи, слава тебе. Короче говоря, я дочь композитора советского, как мне сестра старше говорила, не забывай никогда, что мы дочери комиссара. Ну вот я звоню. И, короче говоря, родилась на Сахалине, но своей родине не знала никогда, потому что ездили по всему миру. Так, сконцентрируйте меня, пожалуйста, на теме разговора.
1: Тема разговора, а вы когда звонили, вы по какому поводу-то набирали?
15: Да, я звонила по специальности.
1: Так, тема разговора про
15: специальность. Я закончила Кемеровское художественное училище как театральный постановщик, художник-постановщик.
1: Круто, а?
15: Да. Но я его не смогла сдать экзамен, потому что забеременела и уехала к мужу нахрен. Ну, это, он офицер.
1: Хороший населенный пункт, я понял, да.
15: Да, вот. В Германию, кстати. ГДР еще была тогда. Так. Вот. И поэтому я без диплома, как бы это, ушла в жизнь. Но на сегодняшний момент, ребята, вы не поверите. Из всего курса, сколько там нас выпустилось, не помню, 12 человек или что-то, вот. Только я работаю в театре, все остальные где попало работают,
1: а как, понимаете? А в каком театре работаете, расскажите?
15: В Хабаровском музыкальном, который сгорел.
1: Понятно. Спасибо вам, что позвонили. Спасибо большое. Геннадий из Питера, далее вы.
16: Да, доброе утро. Я сейчас вот на смех разобрал. До сих пор работает в театре, который
1: сгорел, да. Я понял. Не, ну давайте спасибо большое девушке, что позвонила. Да, все равно повеселило.
16: Не то, что позвонила, а дозвонилась. Всем радиослушателям доброе утро. Да, Геннадий, Санкт-Петербург, общественное движение «Жилье военным». В первую очередь, Иван, хочу поздравить всех достойных офицеров сегодня с праздником, с Днем офицера. Всем всего крепкого здоровья, исполнения своих желаний и дождаться тем, кто еще ждет своего заветного постоянного жилья.
1: Желательно хорошего, желательно хорошего, ликвидного и прочее. Да. Продолжайте.
16: Ну что хочу сказать по поводу, кто работает по своей специальности, кто не работает. Вот в данный момент я тоже военный пенсионер, и знаете, даже... Но нам, конечно, немного труднее военным, которые уходят на заслуженный отдых, найти работу именно по специальности. Специфика нашей службы и в дальнейшем потом уже работы на гражданке как бы немножко отличается. Но у каждого есть члены семьи, и, знаете, было бы желание. Да, нет в своем населенном пункте, в другой населенном пункте, но если есть желание работать именно по той специальности, которую ты получил, конечно, нужно такое место искать. Во-первых, и самому хочется работать, и руководитель видит, что ты любишь именно свою специальность. Это то же самое, как электрик любит провода, там автомеханик, автомобили. Офицер, который закончил по этой тематике, всегда переобучается, ну, по желанию, увольнение в запас. И, соответственно, у него есть знания определенные, соответственно, он на гражданке находит работу. Поэтому было бы желание, каждый найдет свое достойное место. Вот. Но понимаю, что не в каждом регионе есть эти места.
1: А ваша-то история какая? Ваша-то история.
16: Да, а моя история очень простая. Да, я не по специальности работаю сейчас, но потому что та специальность, которую я получил
1: какая?
16: В войсках,
1: какая?
16: Судовой электромеханик, угу. В Санкт-Петербурге, знаете, ну, можно, конечно, найти, но я не искал. Поэтому работаю чуть-чуть другое. Еще раз всех офицеров с праздником. Вам всего хорошего,
1: спасибо.
16: Настроения, Все, до свидания. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Далее Сергей из Питера, пожалуйста. Сергей, говорите.
17: Да. Нет.
1: Да, пожалуйста, рассказывайте.
17: Здравствуйте вам.
1: Здрасте.
17: Я по специальности не работаю. Вот, потому что моя специальность водитель, а я пенсионер.
1: Так, и кем работаете? Или вы просто на пенсии?
17: Ну, просто на пенсии.
1: Просто на пенсии, поэтому работаю, вы не работаете по специальности. Я понял, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Далее, я не работаю, потому что я на пенсии. Андрей из Находки, пожалуйста. Здрасте.
18: Здрасте.
1: Да, пожалуйста.
18: Добрый день. У нас день, у вас утро.
1: Да-да.
18: Ну, у меня интересная ситуация была.
1: Давайте.
18: Мне уже за 50 лет.
1: Так, что случилось у нас? Эх, проблема.
18: Знаний не хватило. Не хватило знаний. Ну, пришлось купить диплом.
1: Вы купили диплом. Да, слушаем, вы немножко прервались, поэтому вашу историю не, скажем так, не
18: идентифицируем.
1: Давайте попробуем сначала. Итак, вы по специальности кто?
18: Сейчас я электрик.
1: Ага. А нет, а отучились-то на кого?
18: Я купил диплом.
1: Купили диплом по специальности?
18: Автомеханика.
1: Все понятно. А что купили-то? Зачем?
18: Я же говорю.
1: Мы прослушали часть, потому что прервалась связь.
18: Я поступал в два института. Так. Непрофильных, то есть один морской, другой политехнический.

0: хватает.
1: Все понятно.
0: Семье хватает. Ну, то есть главное найти, мое мнение такое, вот себя. Угу. Свою работу, свою занятость. И все. Вот я работаю сам на себя. Потому что на дядю я уже не хочу работать.
1: Все понятно. Все. Спасибо. Спасибо. Сейчас у нас перерыв, друзья. Почему вы не работаете по специальности? Звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Новости, рекламы, анонсы, которые пройдут быстро, буквально несколько минут. После этого мы вернемся и продолжим. Трансляция, я напоминаю, на YouTube идет. Там канал Неопанкин. В чате тоже можете писать свои истории, какие-то озвучу. А после перерыва сейчас вернемся и продолжим разговор.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювиксфарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювиксфарм. Приобретайте наш лецитин от Ювиксфарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
6: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
2: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков провел встречу с жителями дома номер 17 на улице Ботвина. Двор там большой, зеленый и проходной. Многое уже удалось сделать благодаря активной позиции жителей и депутата округа Николая Андросовича. На встрече обсудили дальнейшее благоустройство территории, в том числе возможность обустройства современных и удобных детских зон. Жители поделились своими предложениями и обозначили вопросы, которые требуют внимания. Поступившие предложения будут включены в народную программу партии «Единая Россия». В Великих Луках продолжается плановая работа по содержанию городской дорожной сети. Около 70% средств дорожного фонда направляется на ремонт и обслуживание светофоров, дорожных знаков, нанесение разметки, а также содержание и выравнивание гравийных дорог. Уборка улиц проводится на постоянной основе, практически круглосуточно. В спецавтохозяйстве ежедневно задействовано до 6 бригад и до 15 единиц техники. Одновременно с дорожными службами усиленную работу проводят специалисты зеленхоза. В их задачи входит содержание парков и скверов, покос травы, уборка случайного мусора и листвы. В этом году из-за погодных условий листопад в городских зеленых зонах начался раньше ожидаемого срока. В связи с этим специалистам пришлось увеличить объем работ по уборке листвы. Всего планируется собрать и вывести около 350 тонн листвы и примерно столько же мусора. В рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг» члены общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Роман Иванов и Андрей Канавщиков посетили дежурную часть городского отдела полиции. Общественники ознакомились с организацией несения службы дежурной сменой. Им продемонстрировали работу действий сотрудников при поступлении экстренных вызовов. Представители общественного совета отметили высокий уровень профессиональной подготовки персонала при общении с посетителями, а также положительно оценили слаженность действий дежурных и качество оформление служебной документации.
2: О валютах.
7: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55

0: копеек, юань 12.63.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 21 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Продолжаем эфир. Почему вы не работаете по специальности? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Геннадий из Воронежа. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, доброе утро вам.
3: Пожалуйста.
4: Хочу рассказать свою историю.
3: Да, пожалуйста.
4: До, когда мы закончили 8 классов, я очень хотел стать поваром.
3: А это когда было? Напомните, пожалуйста.
4: О, это было 85-й год.
3: Ясно, так.
4: Вот, потом ушел в кулинарное училище, познакомился там со своей супругой, мы поручились там, 18 лет женились. Я ушел служить, служил 3 года, жили мы, как обычно, у тещи. Вот, пришел со службы в 90-е, жить у тещи было невозможно, был ребенок уже. Вот, тесть говорит, какой нахрен тебе повар, пошли ко мне на стройку. Там квартиру получишь, и все. И вот я как в 90-м году ушел на стройку, бросил я свое любимое дело поварское. И в 90-м году получил, правда, квартиру в течение, по-моему, 5 лет заработал. И до сих пор работаю каменщиком на стройке. Так. Ну, поварское дело дом не бросаю, это мое.
3: Ну, дома, хобби. Я так понимаю, да? Готовить.
4: Дома, да, ну. да.
3: Отлично. Так, домашним повезло.
4: Повезло.
3: Спасибо. Спасибо. Далее. Сергей, Нижний Тагил. Здравствуйте, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Здравствуйте всем. Здравствуйте.
3: Да, пожалуйста, рассказывайте.
5: Знаете, ну да, то есть я-то уже как бы сейчас предпенсионер, но хочется высказаться вот о чем. Хочется что-то конструктивное, полезное кому-то, значит, сказать. Мне кажется, у нас руководство государства и предприятий не дорабатывает в этом вопросе. В вопросе, чтобы специалисты оставались и работали свою, ну, для примера, свою историю хочу. Значит, я окончил институт в 87-м году. Специальность, которую выбрал, для меня была очень интересна. Я прямо гордился своей специальностью, с азартом, с большим воодушевлением пошел на работу. Были хорошие большие планы, были хорошие предпосылки. Ну так, для примера, что могу сказать. По результатам моего диплома мне было предложено, ну в то время авторское свидетельство, да, оформлять. Ну это тянуло на изобретение. Потом, когда пришел на рабочее место, а специальность у меня инженер-механик, квалификация инженер-конструктор. Пришел на работу на Уралвагонзавод, специальность гусенично-колесная машина. Наверное, вы догадываетесь, чем мы там занимались. Когда я пришел, как раз начиналась уже разработка Т-90 знаменитого. Uh-huh. Я там участвовал, и начальником отдела у меня был в первое время Поткин Владимир Иванович. Он считается вот создателем Т-90.
3: Так.
5: Значит, посмотрел, ну, конечно, бросилась в глаза разница между академической наукой и производством реальным. Поэтому рассмотрение вот этого моего, как бы, изобретения будущего, оно отложилось.
3: То есть у вас было какое-то предложение, какая-то разработка, но ее...
5: Результат диплома, да. То есть преподаватель, который вел меня по диплому, ну, посмотрев мою разработку, предложение, он сказал, что придешь на завод, подавай заявку на изобретение. Пришел на завод, значит, это никому, ну, как показалось, в общем, не пошло. Но я понимаю. Значит, дальше. Я проработал, и что? Я слышал, как молодого специалиста, ты первые 5 лет работай на авторитет, потом он будет работать на тебя.
3: Логично, так.
5: То есть, и потом начались, знаете, командировка, ну, на сенокос, например, в деревне. Ну, там не очень спрашивают, нужно, поезжай. Потом уборка картошки, потом, значит, заработанные, скажем, эти самые, как они, отгулы, да. То есть я складывал все время проведенное не на рабочем месте. Например, приглашают, не приглашают, посылают в цех на что-то там помочь, в посторонних цехах. И 2,5 лет отработанных вот на рабочем месте за Кульманом, это тоже вы понимаете, что это такое, это рабочее место вот конструктора. Я на рабочем месте конкретно провел 10 месяцев из 2,5 лет. Все остальное как-то, где-то, как-то по заводу и так далее. Мне было жалко, пока у меня еще были знания, пока еще было горение, желание, как-то это вот, вот так вот расходовалось. Я не сказал, что сильно полезно. И далее пришел Горбачев к власти, наверное, немножко пораньше, помню, как они приезжали на завод с Раисой Максимовной, по-моему, ползавода прекратил работу и наблюдали за ними. И после этого пошло, значит, сокращение молодых специалистов. Ну как, не то, что молодых. Приходит разнарядка на сокращение. А те, которые работают уже много лет, люди, они смотрят на тебя, на нас, на молодых, и с таким намеком молчаливым, что, ну, ребята, двигайтесь, нам-то куда сейчас под пенсию уходить. И так многие ребята разошлись, многие талантливые, многие...
3: Сергей, а, собственно, вывод вашей истории какой? Ну, мы, в принципе, всю эту хронологию знаем. Ничего нового в данном случае.
5: Нужно, значит, вот этот самый даже наш главный конструктор, он говорит, хотите работать? В смысле, уже не хватало денег на жизнь элементарные. То есть молодая семья... то есть, чтобы сходить в магазин и купить продукты, нужно было сдать бутылки молочные. Даже до такого.
3: Ну, так это, ну, понятное дело.
5: И теперь, получается, вот было желание. То есть, я очень мечтал, я всю жизнь сожалею, что я так... То есть, я потом ушел в свободное плавание, после того, как пришлось, ну, просто уже искать заработок для жизни. Ну, а если бы руководство поддержало, я бы работал до сих пор. И был очень доволен своей специальностью. Пришлось уйти в свободное плавание, в предпринимательство и так далее. То есть вот почему люди не работают, почему многие ушли. Кто-то потом ушел.
3: Ну так это было в 90-е, это понятное дело.
5: Это было в 90-е.
3: Ну, вы такой не единственный. Спасибо, да. Это понятная история. Далее. Владислав, Ростов-на-Дону. Здрасте.
6: Здравствуйте, Иван.
3: Да,
6: здравствуйте,
3: пожалуйста. Страна.
6: Конечно, грустно слушать подобную историю, как вот предыдущий рассказывал свою жизнь, но он сожалеет, и это грустно и печально. И да, я тоже прошел 90-е. В свое время меня родители сориентировали на военное образование, стать офицером. Хотя, честно говоря, несмотря на то, что у меня все в роду были связаны с армией, ну, мне как-то не сильно она как бы нравилась. Мне больше творческая какая-то работа, фотограф, там, с дизайном что-то связано. Но вместе с тем меня убедили, что это модно, престижно было. Это конец 80-х годов. И вместе с тем я не жалею о тех годах. Хотя, да, если так сравнить на чашу весов, как предыдущие, сожалел, там вот было тяжко. Да, в армии тоже были непростые времена. Ну, если брать на чашу весов, что я получил от армии? Да, я получил пенсию. И в моей жизни появились люди, которые мне подсказали, на будущее, как можно получить другую профессию, именно ту, о которой ты когда-то мечтал. Я их советом воспользовался и получил юридическое высшее образование. И сейчас работаю именно по той специальности, которая мне нравится. Оказываю юридическую правовую помощь как адвокат. Поэтому здесь у меня трудовой стаж 36 лет, вы не поверите. Это очень много. И я доволен именно той жизнью, которая меня тогда научила и которая мне сейчас помогает в жизни. Поэтому жалеть о том, что я не по специальности работал, бутылки собирал. Все это было. Это было. Но нельзя оглядываться в прошлое и сожалеть об этом. Надо стремиться в будущее. И именно подбирать ту профессию, не смотреть и не слушать советы. Вот что тебе нравится, туда и идти. Неважно, там, швеей ты будешь, токарем, слесарем. Взял в руки молоток. Нравится – работай. Нравится оказывать правовую помощь – оказывай ее. Поэтому я именно работаю по той специальности, которая мне сейчас нравится.
3: Спасибо.
6: Да, в 90-е было сложно.
3: Да.
6: Сейчас лучше.
3: Ну, все, это понятно, да, давайте других послушаем. Олег из Владимира, здрасте.
7: Доброе утро.
3: Олег, единственное, у нас минута, коротко, пожалуйста, извините, прошу.
7: Я по профессии сварщик, но, к сожалению, испортил зрение, и я пришел к цитате. Найди себе работу по душе, тогда тебе не придется работать ни одного дня в жизни.
3: Да, есть такой афоризм.
7: Так. Да, и я нашел эту работу, теперь мне нравится, я работаю, все хорошо.
3: А кем?
7: В сфере строительства.
3: Вы строитель, по сути.
7: Да, да.
3: Угу. Ну, хорошо, да. Плохо, что зрение испортили, а зайчиков, я так понимаю, ловили неоднократно, да? Спасибо, что позвонили. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, почему вы не работаете по специальности, рассказывайте. После перерыва мы вернемся и продолжим. Перерыв будет длиться 2 минуты. Очень-очень быстро и незаметно пролетит время. Новости, рекламы, анонсы, и мы продолжим разговор.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
9: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
10: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
11: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В 1979 году о поступлении новых товаров в ленинградские магазины можно было узнать по телефону. Что будет? Честный взгляд на 21 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Почему вы не работаете по специальности? 8-800-200-97-02. Рассказывайте. Шамиль из Казани. Здрасте.
12: Доброе утро.
3: Да, здрасте. Прошу вас.
12: Очень приятно дозвонился до вашей программы.
3: Спасибо.
12: История у меня такая. В Дахинском в начале 70-х годов закончил школу, учился неплохо. В комсомоле с 14 лет. И выбрал такую, вернее, родители выбрали престижную тогда профессию. И подал документы в высшее военно-политическое училище, тогда еще в Ленинграде. Ну, я не знаю, было ли желание, но престиж был такой. Родители сказали, напряглись по своим каналам. Туда было очень сложно поступать. Даже был конкурс кандидатов, отборы, собеседования. Но я все это, в общем, прошел. И, успокоившись, уехал на юг играть в кабаке на лав-гитаре. В итоге, вот судьба, играет человеком. Опоздал на экзамен, то есть должен был приехать в Питер на вступительные, опоздал ровно на полдня.
3: Обалдеть. Так.
12: Вот. И, ну, то время, что вперед в армию через полгода. В армии, ну, тоже продолжал заниматься музыкой. И, вернувшись из армии, решил связать жизнь свою с музыкой. Музыкальное училище 4 года, консерватория казанская 5 лет, очная аспирантура 2 года, связаться с специальностью у меня такая, преподаватель высшей школы, Коровик Дерева. Ну, преподавал в вузах музыкальных города Казани несколько лет. И тут тоже опять поворот судьбы. Оперный театр татарский, казанский, государственный, был приглашен на престижные такие знаменитые гастроли в Штаты в 92-й год. И меня, в общем, трудом уговорили работать там. В общем, нужен я был, видимо, для этого. И вот бросил все, незаписанную диссертацию и так далее, и тому подобное. И вот теперь вот жизнь проработал на сцене. И я думаю, что бы было, если бы я все-таки не опоздал, поступил в это училище и так далее. В общем,
3: ну, может быть, в каком-то военном хоре, кстати, работали бы.
12: Нет, это бы военно-политическое училище МВД, совсем другая история.
3: Да, ну, возможно.
12: А вот теперь я уже 10 лет, больше 10 лет на пенсии, но работаю. Не отпускают, видимо, есть нужда во мне.
3: Порох в пороховницах есть.
12: Да, ну, и вы еще не можете представить, что такое адреналин, который получаешь на сцене.
3: Почему это же не могу? Не могу, спасибо. Я вырос при театре. Владимир из Хабаровска, прошу вас, здрасте.
13: Здравствуйте.
3: Здрасте.
13: Хабаровска. Значит, ну, моя история такая. Первое образование я получил свист. Это Куйбышевский политехникум связи. Я его закончил, поработал 3 месяца. Повестка в армию, в советскую армию. Примерно по специальности. Я бывший радиолюбитель, я связь любил, радиотехнические все дела любил. Ну, и попал... Я попал в авиацию и обслуживал самолеты по радиотехнической части.
3: Круто.
13: Нравилось, это было здорово. Диплом мне позволил, мой диплом, позволил стать прапорщиком. Тут же, ну, через год где-то. Глухой гарнизон на Дальнем Востоке. Ну, 18-й гвардейский полк, это Нормандия, Неман. Я в нем служил. Было предложение перевестись в Уссурийск. Я перевелся. И в Уссурийске мой начальник, новый начальник, ну, типа того, что высшее образование тебе надо получить. Я поступил в институт и его закончил. Но институт педагогический, то есть я учитель математики. То есть уже 2 специальности. Я связист и учитель математики. Так произошло, что мне предложили уехать в Хабаровск на дальнейшую службу. там квартиру пообещали. И приехал в Хабаровск, я продолжил там службу, но уже и не педагог, и не связист, ну, не буду там в подробности вдаваться. Но в полку есть поисково-спасательная парашютно-десантная служба. И ее начальник мне типа того, что с парашютом прыгать хочешь? Ну, а мне 25 лет. Ну, че бы не прыгнуть?
3: Действительно. Ну, так.
13: Раз прыгнул, два прыгнул, три прыгнул. Перешел к нему в службу. Поисково-спасательная парашютно-десантная служба. Вот. 20 лет я там прослужил. Ну, так как я авиационный спасатель, значит, участвовал в нескольких поисково-спасательных операциях. Но служба закончилась, я вышел на пенсию. Парашютист, инструктор парашютно-десантной подготовки, все у меня это есть. И тут же ко мне местный МЧС. Иди сюда к нам. Нам нужны инструктора. В отряде МЧС это там есть подразделение парашютно-десантное. Вот 20 лет я там работаю. Участвовал в огромных, во всяческих поисково-спасательных операциях, обучал своих друзей-спасателей различным десантированию с вертолета и так далее. Это вот просто это моя работа. Вот. До сих пор работаю.
3: Круто.
13: Хотя я давно на две пенсии, и военная, и гражданская, и никуда не хочу уходить.
3: А вас можно с Днем офицера поздравить, кстати говоря?
13: Точно, благодарю вас.
3: Присоединяемся. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Из Иркутской области звонок от Виталия. Здрасте.
14: Здравствуй, Иван.
3: Так, слушаем вас. Здрасте.
14: Вы в начальном предисловии сказали про авиационные двигатели. Так. Так вот, у меня племянник окончил университет по специальности, устроился инженером-технологом на Иркутский авиазавод.
3: Так.
14: И вот отработал там 5 лет и пришелся не ко двору. Сейчас поменял, ну то есть он был умный парень-то. И сейчас он работает айтишником на администрацию Иркутской области и приезжает к нам в гости довольный, счастливый.
3: Ну, слава богу.
14: Да, и по зарплату у него 2 раза больше, чем у инженера-технолога.
3: Это замечательно в рамках частной истории, но плохо для страны, я так скажу. Спасибо. Я не заметил, а время у нас подошло к концу. Спасибо, что позвонили. Всем спасибо, кто звонил. Сейчас перерыв, а потом вернемся в рамках большого эфира. Никуда не переключайтесь. Сколько там коллеги у нас в секундах осталось? А, ну вот, 10 секунд. Все, прощаемся, на небольшой перерыв входим. После этого вернемся. Не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
1: Это случилось. Сергей Жуков наконец выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название «Врубай на полную». Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови».
2: Я бросаю.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
1: Силы ПВО уничтожили 8 украинских беспилотников на территории Тульской области. Это сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Он отметил, что пострадавших нет, не зафиксированы повреждений зданий инфраструктуры. Ранее столичный мэр Сергей Собянин говорил о том, что на подлете к Москве силы противовоздушной обороны уничтожили 7 беспилотников.
2: О деньгах.
1: Пенсии и зарплаты не будут принудительно переводить в цифровые рубли. Это пояснил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Накануне СМИ писали о том, что массовое внедрение цифрового рубля – это новая форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными. Начнется с 1 сентября. Оно будет поэтапным. Сначала предоставлять клиентам возможность операций с цифровой валютой будут крупнейшие банки, а к сентябрю 2028 года присоединятся и все кредитные организации. Парламентарий подчеркнул, что цифровой рубль станет лишь дополнительной возможностью, которой можно будет воспользоваться на добровольной основе.
2: Об инициативах.
1: В Госдуме предложили изменить подход к оплате труда медработников. С идеей выступил председатель партии «Справедливой России» Сергей Миронов. Он считает, что оклад у медиков должен составлять 70%, а премиальная часть лишь треть от зарплаты. По словам парламентария, сейчас большая доля зарплаты приходится на премии и другие выплаты. Поэтому больше денег может получить не тот, кто на самом деле много и хорошо работал.
2: А США.
1: Для США все пойдет к чертям, когда государственный долг достигнет отметки в 50 триллионов долларов. С таким прогнозом выступил Илон Маск. Так, американский предприниматель прокомментировал новость о том, что Штаты уже задолжали больше 40 триллионов. Бизнесмен назвал точным график, по которому отметку в 50 триллионов долларов долг США достигнет уже к 2030 году.
2: О школе.
1: Физика признана самым сложным предметом в средней и старшей школе. Это пишет сегодня ТАСС. Агентство изучило шкалу трудности учебных предметов, которые приводятся в санитарных правилах. В них на втором месте по сложности среди предметов химия, третье место в старшей школе заняла математика, а в средней – история. В старшей школе на четвертом месте находятся русский и родной языки, пятое место разделили иностранный язык и литература, а в средней – на четвертом – иностранный язык, на пятом – математика, геометрия и алгебра.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 74 копейки, а юаня 12 рублей и 41 копейка. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
4: Луки ФМ, утро с той ноги, Алена Медведева, Дима Иванов в студии. У нас пятница предпраздничная, хотя неделя уже, в принципе, насыщена этим самым праздником.
5: Всем доброе бодрое утро.
4: Доброе бодрое утро в преддверии Дня города, юбилея 860 лет. У меня аж голос пропадает от такого счастья-то. Много праздничных новостей, о них сегодня поговорим, но еще и дополнительно поводы какие-нибудь для радости найдем и каких-нибудь теплых встреч, например.
5: Да, конечно.
4: Потому что сегодня есть и серьезные праздники, и несерьезные. Вот День гладиолуса вообще шикарный.
5: Да.
4: Вот для меня, старого человека, вот, потому что гладиолус, и все. И потому что гладиолус, старый КВН 2000-х, нулевых, все нормально.
5: Да, ну все, шутки на день уже сформированы.
4: Да, и ее повторять тысячу раз, это тоже, это от старости.
5: Да.
4: У Алены вообще сегодня, можно сказать, первый экзамен, коллоквиум, или что, первая неделя на радиостанции.
5: Ну да, такая активная, насыщенная.
4: как сказал бы Антон Киф, вот все эфиры у меня уже почти там за неделю столько эфиров. Алена, да, прям с места в карьер сразу взялась и почти каждый день, потому что некоторые не ходили на эфиры, болели.
5: Кто же это?
4: Кто же это? Виталий Калинин нам не подскажет. Не знает тоже ничего, но он знает точно, как выглядит новый Человек-паук. Да. Потому что он сходил на премьеру и доволен, доволен. Сказал, цитирую, «Абсолют синема». Я зашел, кстати, тоже. Вчера был премьерный день у этого фильма. И я зашел на сайт кинотеатра билетики посмотреть. Единственное, где можно было адекватно посмотреть, спокойно, не в толпе людей, это было время 00:45. Битком, народ, поэтому надо сделать низкий поклон Колобку, так сказать, подогрели, прогрели две недельки всех любителей супергероики и фильмов Marvel, поэтому...
5: Либо люди соскучились,
4: да,
5: по кинотеатру.
4: Кстати, я был удивлен, действительно, что такие вот аншлаги, прям на самом деле, вечерние сеансы, так вообще там просто местечко даже на 2-3 человек уже не найдешь, рядышком.
5: Ну да, но пока что еще, как сказать, пока что это еще новое место, этот кинотеатр, так скажем.
4: Ну,
5: все
4: в том числе.
5: Туда стремятся.
4: Ну и был еще такой у нас перерыв, связанный с разными событиями в кинопрокате, в том числе, когда новые ленты массовые, кассовые не доходили до нас. Ну, надеемся, что теперь с большим количеством кинотеатров, хотя бы залов, у нас разброс фильмов будет разный, и можно будет всегда что-нибудь посмотреть.
5: Да.
4: Вот. Я не знаю, что смотреть «День Гладиолуса», но...
5: Смотреть фильм «Офицеры».
4: Ну, это в День офицера России уже, да.
5: Это сегодня.
4: Кстати, мне очень нравится подход кинотеатра, что они показывают и уже давнишние фильмы, пока это больше каких-то блокбастеров касается.
5: Правда?
4: Да, то есть они перед «Человеком-пауком» показали всех «Человеков-пауков».
5: Даже не знала.
4: Вот. И я думаю, что надо бы к этой практике им более подходить контент-планово, что ли, выстраивать эти системы заранее. Потому что есть ряд фильмов, которые можно посмотреть и отечественных, и зарубежных. В общем, будет здорово.
5: Это все на сайте кинотеатра есть.
4: Ну да, просто там афиша, когда вывешивается, там хоба, Тоби Магуайр тебе, пожалуйста. Вот первые три Человека-паука, пожалуйста, там в какие-то. Ну, они по порядку тоже шли по несколько там недель, по неделе, по две. В общем-то, такая вот история. Ну, ладно, Виталий Калинин дал оценку. Можно, значит, смотреть кино.
5: Да, все идем на Человека-паука.
4: Ну, а День офицера России сегодня, ну, действительно, праздник серьезный, профессия серьезнейшая. Вспомнили мы и фильм тоже прекраснейший. В общем, все, кто причастен, все, кто именно русские офицеры, да, они, ну, само словосочетание, русский офицер — это уже канон определенный, какой-то честности, компетентности, профессионализма, поэтому всех причастных поздравляем, всех, кто учится на эту выдающуюся профессию, тоже с праздником.
5: Да. Вспоминаем крылатое выражение, есть такая профессия — родину защищать.
4: Да, да.
5: Да.
4: В общем, аж до мурашей пошло у меня. Все, человека, который служил тоже. Настоящих офицеров должно быть в России всегда много, и пусть так будет всегда. Вот. Но особо на таких праздниках в утреннем шоу в формате шуток не разгонишься, поэтому, увы.
5: Да. Но всех причастных поздравляем.
4: Да.
5: Потому что действительно праздник серьезный.
4: Ну вот, а День поэта, ему всего 25 лет, как отмечает мой сайт, по крайней мере. День поэта, конец лета, все, я пошел праздновать. Последняя почти неделя у нас стартует, так что замечательно.
5: Да.
4: Что у тебя по поэтам?
5: Что мне по поэтам?
4: Да, любимые поэты. Постановки, может быть.
5: Постановки. Я, кстати, не задумывалась именно вот про поэзию, но Цветаеву, конечно, какое-то время любила. Читала на экзаменах по сценической речи Цветаеву. А так даже пока больше не знаю. Я больше по прозе, наверное.
4: Ну и ладно. Но все равно. Всех, у кого с рифмой хорошо, с праздником.
5: Да, Дима, ты пишешь или писал когда-нибудь стихи? Может быть?
4: Зависит от состояния души, скажем так. Было. Некоторые даже рукописи где-то существуют. Вчера, ну, тут опять-таки вся история зависит от состояния души, тела, головы. Какая-то лирическая, может быть, поэзия была, да. Какие-то частушечные варианты, они почаще, конечно, проскакивают. Но так бывало. Есть идеи, которые никак не реализовать, потому что тайм-менеджмент вообще не мое. И если какая-то идея голову посещает, я ее, ага, запомню. Через год так она и не выполнена. Хотя вот сел бы, сделал, могло бы получить что-то хорошее. Вот. Ну, не знаю, я там уже на какие-то философские истории тянет. Поглубже.
5: Ну, то есть у тебя не часто такое бывало, что ты почувствовал вдохновение, сел за перо?
4: Это все цветочно-букетные периоды какие-то там. Вот там, каюсь, было. Да, там прям даже некоторые хорошие такие ходы. Аж доволен.
5: Да.
4: Уже лет 16, как некоторыми строчками.
5: Там... Ты не сдавался?
4: В плане. Ну, не издавался, нет.
5: Да.
4: Нет, не издавался это пока. Даже на стену в соцсетях не размещал.
5: Я писала только совсем в детстве стихи, такие детские. Я был в Африке зимой, оказалось, там тепло. Вот в таком стиле. Стихи на дни рождения бабушки, мамы.
4: Это что-то почти хокку.
5: Ну, может быть, нет. Ну, там целое стихотворение,
4: да,
5: там... 4 строфы было точно, как минимум.
4: Просто у нас
5: история целая.
4: У нас товарищ в школе, в классе тоже, когда мы проходили японские варианты, все эти писал что-то вроде: солнце светило в левый глаз, кулак летел туда же. Вот у него. Какой-то такой. В общем, почему-то это с 5 класса запомнилось. Зато у меня ассоциация с японской поэзией.
5: Да,
4: не
5: да.
4: Такая глубокая, как у них, конечно, но...
5: Все-таки
4: я хотя бы сразу вспоминаю примерно построение. Да, а так большого чего-то, наверное, не писал. Ну, хотя нет, у меня фанатичное бывает нападение историй с переделыванием песен. Это вообще со времен КВН, там и зарубежные хиты. Ну, эквиритмично просто прописываешь любой текст, все хорошо. Складно с музыкой, слуха у меня нет вообще, голос, тем более, наверное, нет, слух, наверное, есть. А вот голоса нет вообще. И, в общем, половина российской эстрады уже давно переделана там под разные форматы. Либо КВН, либо уже воздухоплавательная жизнь. Такие внутричковые, внутренние какие-то песнопения, в общем, получается.
5: Ну, то есть, наверное, ко дням рождения ты какие-нибудь песни переписывал?
4: Я мог бы,
5: в качестве поздравления.
4: Но нет, так, я не заморачивался, поэтому это действительно какой-то такой формат...
5: Вдохновение должно быть.
4: Ну, да, это вдохновение такое спонтанное.
5: Нет,
4: я никогда не писал сам, ну, свое, от своего имени поздравление. Меня часто просили. Вот это даже в голове не отложилось. Вот это часто просили, да, что-нибудь написать.
5: Ага, а авторство как бы оставалось?
4: Не принципиально. У меня фишка, что потом всегда, конечно, какую-то вот деталечку добавляешь просто, что это там не просто большое стихотворение, там, не знаю, строка так на 20. И там просто имя человека меняешь, и все, и ничего не ломается. Вот там прям деталечки всегда, в каждой строчечке должна быть какая-то, чтобы человек понимал, что это про него.
5: Это как?
4: Ну, вот какой-то факт из жизни, например, mm-hmm. который, ну, не напишет массово никто не срисует.
5: Mm-hmm.
4: Вот такие вот истории.
5: Здорово.
4: Но это когда, опять-таки, вдохновение. Mm-hmm. А иногда и так. Раз, два, три, четыре, пять... Вышел зайчик погулять. Но это тоже не мое, кем-то другой запатентован. Вот такой вот поэтический разговор о низкой поэзии. Ну и хорошо. Вот так вот мы по праздничкам пробежались, потом потому что будем возвращаться однозначно к празднованию Дня города, который у нас завтра, да уже сегодня идет, всю неделю идет, но завтра будет самый насыщенный день. Скоро вернемся, пока реклама на Лукефе.
6: Реклама.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
5: Что, мы снова с вами, Дмитрий, Алена. Мы продолжаем обсуждать праздники сегодняшние. Что, сегодня еще день сбора диких трав. Ты заметил, наверное, да?
4: Насколько дикие я собирал последний раз? Да нет, я больше по участку.
5: Ну, тоже хорошо.
4: У меня там сморода, листья именно. Травы, мы же, тут про травы, а я листья. Мята, мелисса. Трава это или не трава?
5: Трава.
4: Ну, тогда их собирал последний раз. И да. Сразу в чаечек.
5: Ой, я очень люблю чай с мятой. А ты?
4: Я путаю их. У меня как с детства была проблема скумбрия и селедка. Я всегда скумбрию называл селедкой полосатой с детства. Поэтому мята и мелисса у меня тоже вызывают вопросики. Австралия и Австрия у меня никогда не вызывали вопросов. Больше проблема скумбрия и селедка. 5-11 школа в городе Великие Луки. Территориально я знаю обе, где располагаются. Но в детстве их тоже часто путал. Поэтому, наверное, у нас мелиссы больше на участке растет. Я так предполагаю. Она более такая душистая. Наверное, она все-таки. Но мята тоже есть. Чай люблю, да. Там у меня, опять-таки, привычка уже с детства, что... Не эти пакетики, там заварные какие-то. Комбинации всегда у меня присутствовали в заварничке со времен, когда мама еще их там что-то там алхимичила.
5: Ну, здорово пить какие-то травушки, потому что это питательно. Как говорит один мой друг, вот эти вот чай в пакетиках — это пыль дорог.
4: Пыль дорог.
5: Ну, то есть что-то ты пьешь непонятно что. Вот, а травушки — это здорово. Я, например, еще ромашку люблю иногда выпить, даже просто так. Мне вкусно. Вот. К сожалению, не собираю. Ну, травы дикие, нет такой возможности выезжать там куда-то.
4: Из моих диких сборов только подорожник, но он для других целей обычно применялся.
5: Угу.
4: И, кстати, давно, может, поэтому у меня все и болит? Потому что я не старый, просто давно не пользовался подорожником.
5: Возможно.
4: Но, просто к колбу сразу его прилепить.
5: Ну, можно же для разных целей использовать травы эти. Это в том числе.
4: Ну да. В общем, подорожник, надо вернуться к его эксплуатации.
5: Да, можно вовнутрь употреблять и снаружи. Я узнала еще сегодня, что где-то вроде как в Японии лопух употребляют как овощ. Ну, типа это обычный овощ.
4: Ого.
5: Как вот у нас морковка.
4: Именно как овощ даже?
5: Как овощ, да. То есть выращивают употребляют.
4: Я бы его больше сравнил, если так консистенцию какую-то перебирать, салат.
5: Ну да, так-то больше
4: а
5: похоже.
4: А салат это все-таки...
5: Или капуста.
4: А он овощ? Ну капуста это уже как будто уже и... Да. Потому что там стебель вот этот будет хрустящий у них. Лопух он разный бывает. Зависит тоже от его... Mm-hmm. Место пребывания и...
5: Вида, подвида.
4: Да, ну вот палкой мы их когда били в детстве, конечно...
5: Хорошо, да.
4: А еще же получается у них эти колючки сами.
5: Они колючие?
4: Это что, не, или я уже совсем потерялся. Если ему дать прорасти, это же с колючками растение, по-моему.
5: Не знаю, я вот помню только те большие листы.
4: Листы, да, потом, если дать ему прорасти как следует, по-моему, да. Вот такие вот пятничные воспоминания. Репейник, да, он?
5: Ну вот, конечно, хочется бы пособирать. И просто, ну, это правда здорово, мне кажется, когда у тебя вот дома, ты так вот достаешь, это я сама собрала. Ну, вот как бы, как достают соленья, это тоже я сама собрала, замариновала, так скажем. И также вот с травами и каким-то таким эксклюзивным чаем угощать гостей было бы здорово. Но это такой, опять же, возможности, в городе не пособираешь, это как бы, ну, вряд ли там что-то хорошее.
4: Ну, у нас такой прекрасный город, да, у него... Тут пешочком часик прогуляться уже ты за городом. Ну, лучше, конечно, на участке где-нибудь, где не
5: на
4: вдоль
5: участке,
4: дорог.
5: Конечно.
4: И у меня опять-таки воспоминания, как это все. Особенно, когда у меня воздухоплавание давно со мной, и у нас такие большие широкоформатные бумажные карты для соревнований. То есть, ну, наверное. Ну, в длину, как этот стол, максимум, ну, растянуться. Ну, в общем, метр на два, примерно там на полтора присутствует. В общем, у мамы был пунктик всегда после соревнований. Я какие-то карты себе как сувенир оставлял, ну и плюс потом, чтобы деятельность судейскую там осуществлять и так далее. Но у меня эти карты отбирались и раскладывались на верхних, на шкафах сверху. Там как раз хорошо разложить всю мяту, мелиссу, чтобы она там сушилась. И на кухне потом этот благоухающий аромат душистых этих трав, всяких разных. В общем, мои карты использовались как подкладка под эти всякие растения. Еще чистотел она там какой-нибудь там заварит, тоже для на будущее, чтобы вот опять-таки лечебные свойства какие-то оказывать внешние вот эти. В общем, чего только не было. Кстати, а лопухи, да, по-моему, это все-таки вон репейник. Опа.
5: А, да?
4: Если дать ему подрасти, то это добрый вечер.
5: Я почему-то думала, что это разные растения.
4: Вот. Ну, мы-то с детства знаем, мы с ними бились все детство палками. Мы их, все эти орды лопухов мы проходили и колючками потом кидались.
5: В общем, да, если у вас есть возможность собирать травы, ну, конечно, нужно, наверное, с опытным человеком, который разбирается, различает травы, какие можно, какие нельзя. Ну, и помнить, конечно, в каких дозировках можно что использовать, не переусердствовать, потому что все есть яд и все есть лекарства, и то, и другое определяет доза, как сказал алхимик средневековый Парацельс.
4: Вот такие отсылочки. Это вам не Канье Уэст обсуждать с Антоном Кифом. Вот это же хорошо.
5: Да-да.
4: Кстати, обсуждали на этой неделе его?
5: Да, уже два раза Антон обсудил.
4: Я так надеялся на эфир в понедельник, чтобы там столько подколов и всего остального у меня было заготовлено, но я не смог заэфирить.
5: Эх, все пропустил.
4: Все пропало. Купил он билеты в конце концов? Или
5: пока еще нет.
4: Да уже не купит, значит, ну и все. Вот это был основной подкол, что он долго тянет, долго думает. Я началось у меня все с субботы, когда концерт в Казахстане у этого товарища был. Я уже тогда заподозрил, а потом через день вон какие новости. Ну да ладно, тогда не об этом, не о нем.
5: Ну все тогда, ну и все.
4: Ну и хорошо. В общем, Антон Киф, если ты нас слышишь, звони нам в эфир и рассказывай, купил ли ты билеты. Но мы узнаем, что ты спишь, если не эфиришь.
5: Да, человек отдыхает, не мешаем ему.
4: Кстати, да, вот связка сработалась у вас, все. Ты осознала, что это за человек?
5: Да, прекрасный, творческий, замечательный. Хорошо с ним партнерить.
4: Антон, ты лучше проснись и послушай, что тебе сейчас говорят. Ну и все тогда. Тогда прекрасно. Тогда замечательно. И у нас состав расширяется. Я так думал, что у нас сегодня он еще шире будет. Но
5: да.
4: Как-то так старички на этой неделе дают сбой.
5: Да. Все, все на мне. Все, на этой неделе.
4: Да. Мы так долго тебя искали.
5: Так долго. Нет, Антон тоже много работал на этой неделе. Тоже у него было 4 эфира. Вот. Ну а по тебе уже все соскучились.
4: Ну, я еще даже не начал про воздухоплавание рассказывать, потому что нечего про него рассказывать. Новости спорта я придержу до после новостного формата. Сегодня день оптимиста в одной европейской стране еще. Мы праздники, раз уж так пошли, пробегаться. Но день ораторского искусства меня еще зацепил.
5: Да.
4: Так после Дня поэта.
5: Хороший праздник.
4: Это как отдельная дисциплина у вас идет? Или вот что это для театралов?
5: Ну да, отдельная дисциплина. Ну, есть как школа ораторского искусства. Ну, кстати, вот в институте нет такого предмета. Есть сценическая речь. Ораторское искусство — это вообще обычно что-то общее. Это не для актеров театра, а в принципе для людей, которые говорят.
4: На публику.
5: Да, на публику, в своей профессии активно используют речь. Вот это для таких людей. Вот, более какое-то общее, что ли, так скажем.
4: Никогда не посещал, но за тумбой стоял. И ведущего, и какого
5: да,
4: угодно.
5: Да, хотя ты относишься очень прямо
4: это,
5: к этой деятельности.
4: Это вот эти неучи, которые чисто с нуля опытом каким-то только начинают. Правильно, неправильно, а кто же знает, как правильно. Ты просто выходишь и делаешь что-то, да. Те же самые КВНы, и школьные, и студенческие. В общем, так оно все и развивается. День QR-кода еще тоже сегодня. Мне кажется, его тоже век уже недолг, потому что сначала он был какой-то сумасшедший прорыв, мне кажется. А скоро уже будет по лицу, опять-таки, та же оплата. Технологии очень быстро развиваются. 20 лет назад у нас-то и телефоны кнопочные были в новинку. А теперь вот оно что.
5: Ну да, это же биометрия, да? У тебя есть биометрия?
4: Ну нет, на кассах мне говорят, плати улыбкой. Я говорю, я сейчас буду тратить деньги, мне вообще улыбаться не хочется. Ну вообще не хочется улыбаться. Я ее, по-моему, и так и не подключил. И услугами того банка я не особо пользуюсь, поэтому они меня улыбаться теперь никогда не заставят. У нас долгие, не всегда счастливые отношения были.

0: просто в домик, в избушку.
1: Да, этого иногда не хватает в нашем мире технологий. Хочется иногда так абстрагироваться.
0: У меня иногда получается, но это, к сожалению, не... Я просыпаюсь с мыслью устроить себе детокс, а потом иду на какую-нибудь работу, где вот просто напропалую весь день работаешь руками, и ты такой, опа, а телефон даже в руки не брал.
1: Ну, то есть у тебя получается устраивать детокс?
0: Да, но потом тело ломит, потому что такой, устал. Даже вот эти пальчиком рилсики полистать уже сил нет потом. Хороший вариант, кстати.
1: Да.
0: У кого-то спорт, у кого-то работа, такой может быть формат.
1: В общем, записывайте лайфхак.
0: Да, но если вы СДВГшник, то иногда даже объем работы не помогает.
1: Ну,
0: ты
1: да.
0: Такой, и надо дальше куда-то бежать.
1: Все, и зависимость вот это вот. Угу. Срочно взять.
0: Она, кстати, зависимость у меня нету, но есть вот дефект, или не дефект, как его назвать-то правильно, симптомчик, назовем его так. Один видеоролик открываешь, и все, и пропал человек.
1: Ну, есть такое.
0: И,
1: ну,
0: уже 50-й смотришь. А лучший друг, зараза, все, шлет и шлет какие-то видосики в чат. А ты открываешь его там. Вот почему он не может закрыться? Вот один посмотрел и закрылся. Нет, так не работает. Я так понимаю, на всех площадках такая ерунда.
1: Да, это все специально подстроили. Теория,
0: да,
1: заговора
0: это
1: такая.
0: Это все заговоры, да. Лишь бы мы не читали ничего важного, а только слушали новости на Луки-ФМ.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков провел встречу с жителями дома номер 17 на улице Ботвина. Двор там большой, зеленый и проходной. Многое уже удалось сделать благодаря активной позиции жителей и депутата округа Николая Андросовича. На встрече обсудили дальнейшее благоустройство территории, в том числе возможность обустройства современных и удобных детских зон. Жители поделились своими предложениями и обозначили вопросы, которые требуют внимания. Поступившие предложения будут включены в народную программу партии «Единая Россия». В Великих Луках продолжается плановая работа по содержанию городской дорожной сети. Около 70% средств дорожного фонда направляется на ремонт и обслуживание светофоров, дорожных знаков, нанесение разметки, а также содержание и выравнивание гравийных дорог. Уборка улиц проводится на постоянной основе, практически круглосуточно. В спецавтохозяйстве ежедневно задействовано до 6 бригад и до 15 единиц техники. Одновременно с дорожными службами усиленную работу проводят специалисты зеленхоза. В их задачи входит содержание парков, скверов, покос травы, уборка случайного мусора и листвы. В этом году из-за погодных условий листопад в городских зеленых зонах начался раньше ожидаемого срока. В связи с этим специалистам пришлось увеличить объем работ по уборке листвы. Всего планируется собрать и вывести около 350 тонн листвы и примерно столько же мусора. В рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг» члены общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Роман Иванов и Андрей Канавщиков посетили дежурную часть городского отдела полиции. Общественники ознакомились с организацией несения службы дежурной сменой. Им продемонстрировали работу действий сотрудников при поступлении экстренных вызовов. Представители общественного совета отметили высокий уровень профессиональной подготовки персонала при общении с посетителями, а также положительно оценили слаженность действий дежурных и качество оформления служебной документации.
2: О валютах.
3: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юань 12,63.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги». Антон Киф спит 100%. Ксения Фадеева уже на работе 100%, я думаю. Она всегда в работе. Алена Медведева и Дима Иванов, вот самые неприкаянные души, они...

0: в эфире сегодня, да, на 102.6. Обсуждаем все подряд. Сегодня праздники обсуждаем. Обсудили, что пятница сегодня. Сказали же хоть раз, наверное, что пятница.
1: Ну да.
0: Наверное, обсудили. Узнали у Виталия Калинина, что Человек-паук в порядке. Крайний Человек-паук, наверное, правильно будет сказать. Ну и вдогонку к выпуску новостей можно еще немножечко добавить. Я уж тут неделю отсутствовал, поэтому уж простите меня. Есть важные спортивные новости. Например, Лилия Аюпова назначена министром спорта Псковской области и продолжит работу теперь без приставки в Рио. Удивительная на самом деле история, потому что с 2018 года у нас все руководители этого министерства, а еще до этого комитета по спорту Псковской области, были с приставкой временно исполняющей обязанности. Так что за 8 лет впервые полноценно у нас руководитель, министр на должности. И сразу на рабочей встрече с губернатором она сообщила, что в следующем году у нас 4 базовых вида спорта в области будут. С Минспортом все согласовано, а сейчас нету просто ни одного базового вида. Не вникай, не смотри на меня, так? В общем, базовые виды спорта в регионах России получают некоторую большую поддержку. И у нас было чуть ранее 9 видов спорта, последние годы не было ни одного. И теперь их 4 будет со следующего года, и в них вошли в список в этот стрельба из лука, велоспорт, бокс и гребля на байдарках каноэ, да, как там ее правильно, академическая гребля, наверное. Да, на Пскове больше позиционируется, у них есть база, но что очень важно, стрельба из лука, конечно же, у нас феноменально мощная школа по этому виду спорта, и это круто, и это здорово, и это замечательно, потому что сразу связочка с новостями, с другими, более масштабными, международными, российским лучникам вернули флаг и гимн. Исполнительный совет World Art, где Киев, когда он так нужен. World Archery провел онлайн-заседание и рассмотрели решение исполнительного совета Олимпийского комитета. В общем, все. Россия, все баны сняты в стрельбе из лука. Единственное, теперь вопросики, если мы едем на какие-то соревнования, что скажет страна, которая эти соревнования принимает? Там уже визовый режим, дадут визу, не дадут нашим спортсменам, но сам факт, что все. Бан снят с лучников, а у нас лучники наши, великолукские, на международные соревнования те еще ездуны. Ну, вот, так скажем. По молодежным соревнованиям уже этот бан был снят чуть ранее, ребят действительно ездили по международным стартам. Ну, теперь ждем, что в составе больших взрослых сборных России наши ребята тоже поедут в скором времени на разные соревнования. Я думаю, что это повод пригласить Виталия Николаевича Андреева в эфир программы «Наш спорт» на следующей неделе и поговорить о перспективах развития этого спорта у нас. В общем, много крутых, классных новостей. Про футбол не буду, мы на выходные проиграли. Вот, «Луки Энергия» проиграла дома, поэтому сильно задерживаться на этом не будем. В общем, как-то так.
1: Ну, такие, значит, новости спорта.
0: Да, у меня то, что базовые виды спорта вернулись, и то, что лучники наши могут на соревновашечки поездить.
1: Теперь. Вот так.
0: Международно. Вот. И министр спорта у нас теперь. Вот. Все. Отстрелялся.
1: Так, отлично. Мы не обсудили, что... Или обсудили. Но мы начали, закинули удочку, как так скажем... День города.
0: Да,
1: у нас
0: да.
1: Завтра самая насыщенная программа. На многих площадках города будут происходить разные мероприятия.
0: Да, там сразу несколько площадок будет выделено.
1: Наверное, сложно будет выбрать, куда пойти.
0: Меня больше всего напрягает конец этой программы.
1: Что
0: две площадки параллельно работающие, потому что не хотят, не слышат нас давно и никто, воздухоплаватели. Ну да ладно, обо всем по порядку. А с чего начнем? Завтрашний-то день. Завтрашний день начнется, скорее всего, на острове Дятлинка. Преимущественно спортивная. Ладно, вот из новостей спорта сейчас мы переплываем в спортивную часть завтрашнего дня города. На острове Дятлинка с 10 утра начинается программа празднования непосредственно нашего замечательного юбилея, и там торжественное открытие спортивно-массовых мероприятий, которых тоже будет очень много. Задействованы будут экватория реки Ловоть, задействован будет местный ФАКОТ на Дятлинке, будет задействовано футбольное поле, волейбольная площадка, городской пляж и спорткомплекс «Арена». Там и жим штанги лежа, и турнир по настольному теннису, и открытый турнир по пляжному волейболу, и открытый турнир по футболу, и турниры по стритболу, нормативы ГТО, дартс, веселые старты. Все это будет там с 10.20, ну а в 10.00, да, открытие всей этой программы спортивной. Ну а далее понеслась, что называется, спортивная жизнь на Дятлинке. У вас какие-то планы есть? В театре отдыхать или работать?
1: Я, кажется, работаю. Да. Зависаю на репетициях. Хотя хотелось бы, конечно, на что-нибудь сходить посмотреть. Наверняка будут еще какие-то вокальные выступления, я так понимаю.
0: Все это будет, да. Вообще мы задаемся вопросом снова. Великолукский ранет фестиваль, что это? И как будто это, знаешь, самая такая позитивная интрига, что ли. Ты хочешь сходить просто, чтобы понять, что это такое?
1: Нет, в принципе, День города, ну, столько много мероприятий. Ходи, гуляй,
0: да.
1: Ты даже про спорт как много перечислил. Ну, хочется посмотреть на это все.
0: Да, также будет, кроме Дятлинки, площади Вознесения, где церемония открытия Дня города снова пройдет, площадь Ленина, там торжественная часть, и потом тот самый Великолукский ранет, что-то, наверное, вроде ярмарки в том числе будет. Парк Петровский тоже. Ну, вот что такое? Ораторское искусство называется. Вот, здравствуйте.
1: Это утро.
0: Это утро. Парк Петровский, большой формат, представляет тоже. Там и ярмарка декларативно-прикладного творчества, и поэтическая площадка «Читающий город», и читальный зал под облаками, интерактивные площадки разного рода, от кванториума в том числе, ретро-город, юбилейный сувенир, фотозоны, мастер-классы, игроград, молодежный квартал. Чего только не будет. Там же марафон искусств, показ мод, гимнастические этюды, эквилибристика, танцевальный баттл и гастрономическая площадка с 3 до 5 вечера заявлены. Вот, в общем, парк Петровский с Дятлинкой по обширности и наполненности программы посоревнуется. Ну и с часу дня на летней эстраде праздничная концертная программа с участием творческих коллективов города, солистов, музыкальных групп в 15.00. Летний лагерь стартапов в Луке-парке начнется, а на площади Ленина с 8 вечера самая, наверное, как-то вишенка на этом всем празднестве — музыкальная программа с участием Анастасии Спиридоновой и выступление кавер-группы завода «Микрон», после которая будет параллельно с феерией аэростатов, которые будут через речку, если позволит погода.
1: Ой, хотелось бы, чтобы... Могут взлететь, да, завтра?
0: Не, взлетать...
1: Нет, не будут?
0: Нет, в 7 часов вечера с флагом России должны взлететь, опять-таки, что там по погоде будет, надо посмотреть. Uh-huh. А вечером такое феерия статов, ночное свечение около Краеведческого музея будет. Ну, опять, дайте нам поставить шарики рядом с музыкой, пожалуйста, кому жаловаться. Мы не хотим музыку через реку слушать. Мы же можем под музыку и горелочками красиво попыхать.
1: В ритм.
0: В ритм, да. Ну, в общем, дать огня, что называется.
1: Я надеюсь, все-таки взлетят шарики. Ну, вот хотя бы один, да.
0: Так они постоят красиво. А взлетят они, взлетели, улетели. А так их можно наблюдать продолжительное количество времени.
1: Я за год проживания в Великих Луках ни разу не видела ни одного летающего шара.
0: Летающего шара не видел?
1: Нет, не видел.
0: Тут вечерами иногда летают. Надо...
1: Над городом?
0: Внимательнее быть. Да, ну вот один летал тут буквально на неделе.
1: Один,
0: да.
1: Я тогда...
0: А другой на той неделе, я помню, видел в окно.
1: Я все пропустила. Я была, наверное, дома, на обеде, где угодно.
0: На обеде вряд ли мы летаем в утреннее и вечернее время. Ну да ладно, увидишь еще. Тем более впечатлительным получится момент, впечатляющим, когда... Чем более он долгожданный, да, конечно, это действительно психология, она так тоже работает. В общем, насыщенная программа завтра, и послушать Настю Спиридонову, давно она в Великие Луки не приезжала, было бы здорово. В общем, классно.
1: Да.
0: Это финалистка шоу «Голос», великолучанка. Для тех, кто упустил пик ее великолукской славы, скажем так. Ну, когда финалистами становятся на федеральных каналах, в разных шоу, город сразу такой: «Это наше!» Ну, традиционная наша история.
1: Да. Ну, завтра, так понимаю, ну, все выйдут погулять. Можно еще также найти новые арт-объекты, которые у нас совсем недавно установили в городе. Кто еще их не нашел? Например, я. Можно поискать, посмотреть. Вежливый фонарь, скрипичный ключ. Это все вроде бы около музыкальной школы Мусоргского. Правильно я говорю?
0: Там есть, и точно помню, что один какой-то из объектов. Около летней эстрады и что-то около школы Мусоргского, да. И мне еще не удалось со стороны даже наблюдать пока на перекрестке Ленина.
1: Лизы Чайкиной,
0: да.
1: Часы там какие-то. Или...
0: Там, по-моему, планета Россия. Там
1: и что-то говорили мне про часы. Ну так, в закупку.
0: И, может быть, да, часы обсуждали там какие-то. Ну, в общем, надо...
1: С коллегами.
0: В общем, не надо так много работать, как мы. Погуляйте по городу, посмотрите, будете хотя бы в курсе, что происходит и где чего нового появилось. Это полезно, это хорошо. И касаемо завтрашнего дня, есть позитивные моментики, конечно, но не к вечеру, да, у нас по погоде. Хотелось мне сказать, утром, в общем, все хорошо, а вот как только вечер, так дождь и ветер поднимается завтра. Что ж ты будешь делать? Пока такой прогноз не самый благоприятный. Но я больше порывов ветра, конечно, боюсь, чем дождя. Поэтому у меня своя специфика, своя профдеформация.
1: Ну,
0: в общем,
1: ничего, главное,
0: берите зонты, смотрите прогноз погоды, смотрите за окно, когда на улицу выходите.
1: Да, просто будьте готовы.
0: Кстати, сейчас такой удивительный момент, когда уже, да, сначала меня бабушка отругала, когда я доехал наконец-то до нее в шортах и футболке. Плюс 20, в чем мне еще ехать? Она говорит, все в куртках уже ходят.
1: В плюс 20.
0: Ну, по мне это плюс 20. Может, я давно на термометр смотрел, но...
1: Вот последняя погода...
0: Ну, тут недавненько, да, было.
1: Ну, вообще, конечно, держится в основном там плюс 14, 16,
0: это что же жарко?
1: 18 максимум.
0: Вот, 18. Люди уже реально во всем в куртках. Я вчера тоже шел такой, угу. Вот начинает этот самый период, когда ты можешь одновременно встретить и людей в шапке, в шубе, и в шортах, в футболке, в сланцах. В общем, лето таким образом намекает, что оно вот-вот где-то закончится, пора уже задуматься о том, что вы сделали и не сделали.
1: Да.
0: Вот кстати, у Алены с подругами, коллегами, не знаю с кем она, за эфиром тут проговорилась.
1: Да-да-да.
0: У них один пунктик, похоже, не сросся.
1: Да, походу мы пролетели. Хотели пофотографироваться на фоне зелени яркой, но никак.
0: Оказалось, она куда-то ушла.
1: Куда-то ушла, и теперь приходится только слушать рекламу на Луки
0: FM. Да, послушай.
2: Реклама. Август, строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» – 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
1: Ну что ж, мы никуда не пропали. Утро на Луке-ФМ. Наша программа «Утро с той ноги» здесь в эфире, все так же Дмитрий и Алена.
0: Да, а мы продолжаем. Вот у Алены не получилось, например, сфотографироваться с подругами на фоне зеленой листвы.
1: Да. Фото...
0: Вообще зелени.
1: На фоне зелени. Ну, теперь, видимо, придется ждать золотую осень.
0: Ну, это тоже красиво. У меня не получилось просто банально отдохнуть. То есть я уже как-то с этим смирился, уже сколько лет такая история. В общем, отпуск не для отдыха, как оказывается, у меня, по крайней мере. В общем, подводим слегка так итоги. Что не удалось, что не успели этим летом, можете, в принципе, делиться своими историями в комментариях в группе ВКонтакте Луки FM на радио твоего города, или звонить нам в прямой эфир 78-117, номер нашей студии. Рассказывайте, что у вас получилось, что не получилось. Вот у меня в этом году что получилось? И все завязано же вокруг одного и того же воздухоплавания. В этом году я решил, что я не поеду везде и всюду. Я сосредоточусь на Великих Луках и, может быть, съезжу в Пермский край, в Кунгур. Но там не срослось ни по моей вине. И, в принципе, так много времени, оказывается, у меня есть. Так много можно было сделать, каких-то бытовых, околобытовых историй, если бы не это воздухоплавание. В общем, этот год прозрения, это лето прозрения у меня.
1: Да.
0: Ну, в общем, я буду очень прагматичен и более расчетлив в будущем году с точки зрения этих своих отпусков воздухоплавательных, потому что, может быть, пора уже и как-то по-другому время провести.
1: Ну, я, кстати, за свой отпуск успела съездить, ну, очень коротко, конечно, но в 4 города. Ну, коротко, конечно, мне тяжело, что у меня резко стал отпуск в 3 раза короче. Это немножко расстраивает. Но, тем не менее, я привыкла, чтобы, если отпуск, то нужно максимально
0: размеренный,
1: всё...
0: спокойный, нет,
1: нет,
0: наоборот?
1: Наоборот, надо все успеть и везде побывать, и со всеми увидеться, потому что, ну, как сказать, мои родственники, мои близкие друзья, нажитые годами, они все где-то там, вот, и я побыла в Питере, в Москве, в Екатеринбурге, я сходила на вступительные экзамены к своему мастеру. Вот я выпустилась 4 года назад из института, сейчас там новый набор. И было очень любопытно посмотреть, какие сейчас абитуриенты. Кстати, удивительно, почему-то каждый третий абитуриент картавил. Думаю, ну, как так, прям забавно даже.
0: Ну, может, сейчас, как в профессиях было раньше, там юристов много, мало. Вот это сейчас такой формат. Нужны ли... Хотя, я думаю, актеру-то наоборот, как это сказать, сыграть дефект — это больший вызов, чем с ним находиться.
1: Бороться? Нет, конечно, дефекты. Это не должно быть этого в профессии.
0: Да?
1: Ну да, но только в плане построения образа.
0: Если ты какой-то сногсшибательный талант, может быть,
1: может
0: у которого
1: быть.
0: Это будет изюминка.
1: Да, это вот как мы, например, обсуждали татуировки. Обычно их нельзя... Вот... Нагиеву разрешается почему-то.
0: Ну, есть и другие, там, более высокого полета птицы в международной практике. Но там они приходят, как... У них-то вообще вот там, вот сейчас, где Киев, сейчас опять эти песни про Забугорье начнутся. У них же вообще нету... У нас в кино в основном приходят актеры театра. А у них нет такой базы, как будто они там редкий зарубежный актер театрал. они сразу как-то ходят тут с детства по своим кинокастингам, вот, и на этом строится карьера. А именно актерские... Поэтому вот они единичные такие суперзвезды, там условный Ди Каприо какой-то. Потому что базы-то нет. Как вы станете такими замечательными, прекрасными?
1: Где вы это все наработаете?
0: Да. Кстати, да, это ж пунктик такой. Я даже, по-моему, натыкался на какие-то новости, что условно, не условно, а точно новость была про Камбербэтча. И именно за счет того, что он Камбербэтч, он там постановки в театре в Лондоне где-то собирали людей. Потому что у них обратный как будто путь идет.
1: Ага.
0: Ну, то есть ты стал звездой кино, и только за счет этого там, людям стал интересен там театр, условно.
1: Да.
0: В массовом таком понимании. В общем, вот интересный такой, да.
1: Ну, в целом, подход. Театр больше, наверное, в России развит. Но вот, например, в Россию даже едут многие за границы, чтобы обучаться и работать. Вот у меня, например, на курсе была девочка словенка, специально учила язык, чтобы, ну, поступить, учиться в России. Еще у меня есть знакомая девочка японка, тоже приехала учиться на режиссуру. Ну, вот так вот.
0: Ну, да, здесь действительно, ну, просто путь как будто разнонаправленный вот этот у нас. Это балет вообще, молчим там.
1: Да, в целом
0: там
1: вот
0: просто
1: разные направления
0: сюда.
1: Театра, в принципе, очень хорошо развиты в России. Это как бы, как сказать... Вот,
0: у них сразу они ходят по кастингам какие-то проекты ищут кино, а у нас... Ну, как, вроде бы и плохо, что актеры театра менее узнаваем. Ну, вот эти кастинги на так себе наши сериалы... Сначала ты вроде бы в театре работаешь, служишь, а вот потом смотришь, как начинается твой кинопуть у людей, да, не все через... Да тот же Хабенский, «Улица разбитых фонарей», прости.
1: Ну, хороших режиссеров их мало.
0: Сценаристов еще.
1: И они как золото.
0: Вот, мне кажется, даже не режиссеров, а прям сценарий, чтобы это не какой-то продукт фонд кино там делал. А именно сначала делалось произведение, да, в первую очередь. А режиссер уже потом такое, думаю, найдется. Mm-hmm. Хороший сценарий убить сложнее, чем плохую режиссуру.
1: Ну, наверное, да. Я соглашусь.
0: Вот. Ну и что? Мы вот как нас сюда унесло? А как мы в театр и кино перебрались? Ну и здорово.
1: Мы обсуждали итоги лета. Тоже можете подумать, наши дорогие
0: радиослушатели. А, ты сходила на экзамены к мастеру.
1: Да, к своему мастеру.
0: Вот как мы сюда попали. Ну ладно, я потом расскажу историю, как я попал в строительный колледж на тоже защиту дипломов и понял, что мой опыт работы просто даже без образования мог бы защитить этот диплом.
1: Mm-hmm.
0: Ну, по крайней мере, на тех вопросах, на которых девочку пытались валить, я бы такой: «Добрый вечер». А вот так я знаю.
1: Ну, это, наверное, был самый простой билет, да, или самая простая тема.
0: Ну, не знаю, там защищали проект какого-то здания, условно. Мы просто были заинтересованы, мы по этому зданию давали задачу, чтобы его разрабатывали. Там, в общем, своя атмосфера, и мы пришли с товарищем, такой: «Это, ух ты, а почему у меня еще тут нет диплома?» Такой: «Я бы сейчас тут быстренько». Ну, понятно, терминологию я, конечно, плавал бы, но суть строительную какую-то я бы передал. Ну да ладно, успеваем мы про звезды поговорить?
1: Ну, быстренько успеем.
0: Да.
1: Можешь поделиться со мной информацией?
0: Конечно. Во-первых, сегодня 21 августа, пятница. Это из самого принципиально важного.
1: Конец недели.
0: Конец недели, конец, по-моему, уже предпоследней недели лета.
1: Да. Да.
0: То, что с математикой у меня, конечно, все плохо, но как-то так.
1: Лето стремительно заканчивается, но мы успеваем как-то его еще приукрасить, да, насытить воспоминаниями, вот благодаря, например, Дню города. Ну, а теперь гороскоп.
0: Да, день будет наполнен легкостью и желанием действовать, будет располагать к общению и планированию.
1: Овны. Сегодня хорошо пройдут поездки, обучение и все, что связано с расширением кругозора.
0: Тельцы. Вы сможете успешно решить вопросы, связанные с банками или долгами.
1: Близнецы. Отношения и партнерство сложатся удачно, если вы будете не слишком жесткими.
0: Раки. Сегодня самые сложные задачи будут вам по плечу. Ничего не бойтесь.
1: Львы, подумайте, на какой опыт из прошлого вы можете опереться и что взять с собой в будущее.
0: Девы, ваши идеи по обустройству пространства сегодня смогут найти подходящую форму.
1: Весы, день хорош для важных разговоров и всего, что дает ощущение движения вперед.
0: Скорпионы, у вас хорошее время для покупок, особенно если вы планируете купить что-то на долгий срок.
1: Стрельцы, уделите своему внешнему виду чуть больше внимания. Это станет для вас поддержкой и добавит сил.
0: Козероги, дела сегодня будут идти легче обычного, если вы не будете привлекать к ним ненужного внимания.
1: Водолеи. Посвятите часть дня анализу своих целей и составлению примерного плана на будущее.
0: Рыбы. У вас сегодня подходящий день для общения с руководством и решения важных вопросов. Вот так быстро, галопом и вроде как успели. Что ж, всем прекрасной пятницы.
1: Хорошей пятницы, да. Позитива, хорошего настроя на день и на выходные.
0: Выходных классных. Желательно, чтобы вы отдыхали, а работать будем мы. Да. В общем, всем тепла, добра, уюта. Цените последние моменты лета. Наслаждайтесь, празднуйте. Всем пока-пока.
1: Пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: О терроризме.
7: Сотрудники ФСБ арестовали 8 человек по делу о подготовке террористической атаки с помощью 35 FPV-дронов на стратегическое предприятие в Московской области. Беспилотники доставили на территорию России контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии европейских спецслужб. Дроны хотели запустить из арендованного ангара, который для этого подготовили двое граждан Молдавии, выехавшие затем из России, отметили в нашей спецслужбе.
2: Об атаках.
7: Российские средства ПВО за ночь сбили 325 украинских беспилотников над нашей страной, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Это сообщили в Минобороны. Там уточнили, что всего дроны сбили над 15 регионами, в том числе и в Пермском крае.
2: О нововведениях.
7: С 1 сентября россияне смогут вернуть часть НДФЛ за долгосрочное страхование жизни. Новая льгота распространяется на договоры, заключенные с 1 января прошлого года сроком не менее чем на 10 лет, напомнила эксперт Екатерина Голубцова. Она уточнила, что вернуть часть уплаченного налога можно суммы взносов до 400 тысяч рублей в год. Если договор оформлен в пользу детей, то лимит увеличивается до 500 тысяч. Размер возврата зависит от ставки налога. В расчет могут попасть взносы за самого налогоплательщика, а также супруга, детей и других близких родственников. Получить вычет смогут налоговые резиденты России.
4: Об инициативах.
7: В Госдуме предложили запретить менять цену на квартиру после одобрения банком ипотеки. Идеей поделился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что депутаты предлагают обязать застройщиков фиксировать стоимость квартиры в единой информационной системе жилищного строительства до подачи заявки на кредит и запретить менять цену после предварительного одобрения банком. Также, добавил парламентарий, необходимо защитить покупателей вторичного жилья от скрытых обременений, обязав Росреестр проверять все архивы и нести ответственность за юридическую чистоту сделки.
4: Обо всем.
7: Затмение Луны 28 августа можно будет увидеть невооруженным глазом. Это рассказал ТАСС эксперт в области астрономии Евгений Бурмистров. Он при этом отметил, что максимальная фаза, при которой тень Земли закроет 96% лунного диска, не будет видна в России. Лучшие условия для наблюдения частных фаз в нашей стране сложатся в Калининградской области. А затмение начнется в половине 5 утра, завершится в 10:02 по Москве 28 августа. Наилучшие условия для наблюдения сложатся в Северной и Южной Америке. Различные фазы будут видны в странах Европы, Африки и западных районах Азии. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
4: Что будет? Честный взгляд на 21 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал группа «Радио Комсомольская правда». С нами на связи Андрей Школьников, геостратег, экономист, телеграм-канал «Геостратег». Андрей Юрьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
9: Утро доброе.
8: Андрей Юрьевич, вот мы обычно с вами по новостям новости не обсуждаем как таковые, ну, просто новости как новости, да, о глобальных вещах говорим. Но вот сегодня, с вашего позволения, давайте сделаем небольшое исключение, и вы прокомментируете одно заявление. Я сегодня его уже с одним политологом обсуждал, и у него вот одно мнение с Пшеничниковым, у него одно мнение, мне кажется, что у вас другое, и ради равновесия, наверное, правильно будет и вам его задать, этот вопрос. Значит, смотрите, я вам сейчас привожу слова полпреда президента в Госдуме Гарри Минха. Он заявил, что Россия сейчас не намерена разрывать договоры с НАТО, Евросоюзом, ВТО и МВФ. Вот мы готовы к общению, значит, эти документы не исчерпали свой потенциал как инструмент диалога с Западом. И, ну, в этой связи, наверное, в принципе, мой вопрос вы понимаете, да? Мой вопрос вы прекрасно понимаете. А это точно правильный подход?
9: Когда мы говорим о вещах геополитических, когда мы говорим о дипломатах, то, собственно, это их работа. Сохранять каналы для обсуждения. С точки зрения... Ну, давайте так. Есть слова, есть действия, есть мысли. Если вы хотите посмотреть, что думает наше руководство о всем происходящем, открывайте телеграм-канал там, или канал в Максе, или еще где-то Дмитрия Анатольевича Медведева и читайте, собственно, вот это то, что они думают.
8: С точки зрения действий... Прям думаете, они все так думают? Прям вот все?
9: А зачем все?
8: Мне кажется, так когда думает только Дмитрий стая... Анатольевич Медведев, если честно.
9: Нет, когда стая движется куда-то вперед, важно, что думает вожак, что думает, соответственно, наиболее сильные приближенные ядро, а остальные действуют по инерции, действуют в той же логике. Тебе не нравится, ты можешь бросить вызов вожаку и стать вожаком. Ты не можешь... Ну, тогда иди в общем строю, а попытка из этого общего строя выйти приводит к тому, что ну, кто-то что-то нечаянно сказал. А потом в течение следующего полугода, года, он всячески доказывает, что он сказал это не то чтобы случайно, что он-то сказал не подумав, что мало ли, что он перед этим, называется, думал, делал и прочее. И он доказывает свою лояльность, влетая во все списки, во все санкционные и далее по списку. И этот урок очень хорошо показывает, что нужно делать, что нельзя. Когда надо говорить, когда нельзя. Соответственно, Это то, что думают. То, что делают. От происходящих событий, от того, что какие-то документы не разорваны, какие-то документы лежат, что-то меняется? Нет. Так зачем мы будем делать лишние телодвижения? Во всем должен быть смысл.
8: А вот, может быть, это плохо, что не меняется? Потому что то, что не меняется, оно как бы... Можно ведь вопрос поставить по-другому. Не меняется к лучшему. Меняется, с позволения сказать, ой, не хочется, но придется к худшему.
9: А зачем? Если есть неработающий документ. Они все, в принципе, не работают. Зачем нам устраивать демонстративные действия, истерические, уподабливаясь вот этим вот ребятам в начале 22 года? С заламыванием рук, с демонстративным выкидыванием России со всех спортивных ассоциаций, из всех соглашений, с гордостью, криками и воплями, и что? Есть вещи, которые... Плюс давайте все-таки понимать, что дипломаты – это те люди, которые должны что-то как бы делать.
8: А полпред – это дипломат разве? Полпред?
9: Зависит от того, какую функцию он выполняет.
8: Но он в Госдуме сидит.
9: Если он говорит там внешнеполитические вещи, значит, он выполняет функцию здесь дипломата. Государственный деятель, выполняющий функции во внешней политике, становится автоматически дипломатом. Или Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Но Дмитрий Анатольевич Медведев – это очень редкий вариант для всей...
8: Он у нас один такой, да.
9: Он в мире один такой, поскольку, когда бывший президент, а президентов, как мы понимаем, бывших не бывает, начинает настолько чисто, откровенно, с такой незамутненной яростью объяснять, что в головах, ну, собственно, мы получаем то, что получаем. По поводу... разрыва договоренностей, действий.
8: Там не договоренности, там вот канал связи, я так понимаю, какие-то договоры, которые вроде как, да, действительно были когда-то заключены, они как бы действуют. Ну, вот с НАТО, ну, какие, ну, хорошо, какие давай, каналы давай. Связи с НАТО у нас? Я вот
9: сейчас давай, не могу давайте понять. Замечательно. Давайте тогда сделаем проще. Вот у нас так. Есть две сверхдержавы, так. Способны уничтожить одна другую.
8: Так.
9: Вот есть.
8: Да, есть.
9: В неком вот странном мире они существуют. Любые резкие действия одной... по алгоритмам должны провоцировать такие же резкие действия другой. Вот сразу. У вас несколько минут на принятие решения, если ракеты полетели. У вас несколько минут на принятие решения, какой-то пуск произошел. А теперь скажите, как вы будете в этом мире жить? Постоянно в ожидании, что сейчас начнется не Карибский кризис, а во много раз хуже? Или вам нужна возможность... когда у вас собирается какой-то серьезный пуск, который может спровоцировать неадекватную реакцию, набрать, позвонить, сказать, дорогие друзья, дорогие враги, вот сейчас будет вот это и вот это. Через 10 минут отдельно, локально, никаких алгоритмов запускать не надо. Вы это видите. Увидели. Замечательно. То же самое с нашей стороны. Вы хотите постоянно дергать раз в несколько недель, несколько месяцев, переводить страну в абсолютную полную боевую готовность, и в режим уничтожения, и сколько нервная система выдержит, в какой момент времени окажется слабое звено где-нибудь в цепочке принятия решений, который психанет, который не поймет, который начнет действовать жестко по инструкции, не понимая, что, собственно, вот оно, инструкция сюда не дошла еще, что уровень конфронтации ниже. Не, ну давайте, соответственно, если мы хотим уничтожить весь мир в труху просто вот из-за какого-то недоразумения, мы можем, конечно, убирать каналы контактные. Когда у нас идет речь о том, что те же британцы пытаются уже несколько, там, нужно, наверное, лет восстановить каналы общения с Москвой и о чем-то начать разговаривать хоть как-то, им говорят, дорогие друзья, идите в лес. Нам с вами говорить не о чем, потому что это не вопросы протоколов безопасности. Вы опять будете пытаться хитрить, вы опять будете пытаться манипулировать, врать и далее по списку. Вы опять будете пытаться вытащить свои интересы, к безопасности это не имеет отношения. Да, контакты должны быть на уровне военных, просто для понимания, как двигаться.
8: Дело в том, что тут как бы есть продолжение. Минх также отметил, что Россия ответственно подходит к исполнению международных договоров, в отличие от западных стран. Понимаете, и это как бы вот как будто бы нивелирует то, что он сказал до этого.
9: Вообще нам... не нивелирует. Он это сказал кому?
8: Я
9: он
8: не
9: это сказал
8: знаю,
9: какой кому. Логике? Нет, он это сказал как государственный деятель, дающий абсолютно такие же разговоры, условно говоря, в рамках языка государственных деятелей. Он это сказал не зрителям, не слушателям. Он это дал сигнал на ту сторону, что вот те договоры, которые, грубо говоря, остались в рамках безопасности, в рамках контактов, они есть. Что Россия не, что не Россия разрушила это все. Помните, как в начале 22 года мы прошли по тонкому, когда не было ясно вообще, страны не Запада, нас поддержат или нет? Как они будут реагировать? И только благодаря энергетическому кризису и возможности поторговаться нефтью и газом, потому что они понимали, что если сейчас рвать с Россией, то проблемы у них будут еще серьезнее. Многие сохранили нейтралитет. Не пошли вслед за Соединенными Штатами и Европой. Было такое? Было. Соответственно, когда мы сейчас начинаем разговор вести о том, что давай, называется, Россия сохраняет соглашения. Да, Россия те соглашения, которые она считает для себя важными и нужными, сохраняет. Не мы их разрушили. Ребят, вы сами их разрушили, поэтому претензии к себе. Как сейчас происходит с флотом, с кораблями? Мы подождали, пока было принято на уровне суда в Швеции решение о конфискации, Европа. И ровно после этого тут же произошло выступление с объяснением: дорогие друзья, а у вас тут корабли плавают.
8: Вы имеете в виду Владимир Путин, заявление, да, его?
9: Да, вот, да, да,
8: да. Что да, будем да, отвечать в других акваториях, вот это вот все. Да, понятно.
9: Ага. Мы дождались, когда они сломали, когда они вышли, по сути, из соглашения разрушить, и сказали, ну, раз оно, соответственно, вот так вот, мы, конечно, соблюдаем, но принцип зеркальности получите. Вас предупредили.
8: Да, Андрей Юрьевич, понимаете, в чем дело? Потом просто не надо говорить, что первый момент нас обманули, это важно. Далее, если ты начинаешь специальную военную операцию, ну, то есть вот мы начали, Россия начала специальную военную операцию, если начали, то потом, значит, выступать в роли догоняющих, оно как бы, ну, немножечко, на мой взгляд, странно. Просто, ну, скромное мнение.
9: Вообще, в принципе, не странно. Во-первых, по поводу нас обманули. Наши действия в связи с тем же Анкориджем хоть как-то изменились?
8: А я не знаю, кстати говоря.
9: Никак.
8: Вот, вот вопрос, да, не по зарплате насчет Анкориджа.
9: Никак не поменялись.
8: Я вообще считаю, что дух Анкориджа живее всех живых, и все, кто говорят, что он умер, они, ну, немножечко заблуждаются.
9: Какая?
8: А давайте, давайте перерыв сделаем, Андрей Юрьевич, продолжим.
9: Давайте
8: и дух Анкориджа,
9: конечно, сделаем.
8: Да, и дух Анкориджа, и дух Брюсселя обсудим уже после перерыва. Новости, рекламы, анонсы. И про вот это вот все. Андрей Школьников с нами, геостратег, автор телеграм-канала «Геостратег». Пока подпишитесь, друзья, скоро вернемся.
10: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
12: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. А вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 21 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Иван Панкин в студии, на связи Андрей Школьников, геостратег. Телеграм-канал «Геостратег». Обязательно к подписке. Андрей Юрьевич, давайте продолжим. Мы тут Духан Кориджа начали вспоминать. Ему, кстати, год в обед, вот накануне исполнился. Тут сейчас намечается дух Брюсселя, как я его обозвал. Дух, кстати говоря, у нас вот много разных категорий. Помощник президента Ушаков как-то говорил про дух Пекина. Еще духом Баку тут бахнуло накануне. В общем, вы про Духан Кориджа начали. Прошу вас.
9: Я начал про то, что язык и слова даны дипломатам для того, и политикам для того, чтобы скрывать свои мысли. Еще раз, мысли, действия. Изменились ли действия России за последние полтора года в связи с разговорами с американцами? Мы остановили наступление.
8: Нет.
9: Мы стали сдавать экономику. Мы еще что-то начали
8: удары
9: менять.
8: Стали интенсивнее, да.
9: Разумеется. А кого мы, с кем мы сейчас воюем? Мы сейчас воюем с Европой. Наша задача – сломать Европу. Киевский режим – это не вопрос. Мы сейчас работаем в долгу. Мы, по сути, уничтожаем все, что осталось у Европы на пристреленных позициях. У Европы. Уже не у США. США радостно и технично со всего этого соскочили. Собственно, вот и разговоры по поводу договоренностей, по поводу обмана. Нам выгодно происходящее? Из долгосрочной перспективы, да.
8: Мне страшно говорить, что нам выгодно происходящее, Андрей Юрьевич.
9: В мире войн и катастроф, куда мы зашли всем миром на ближайшие лет 30, где или ты решаешь вопросы, жестко добивая противника, или через какое-то время проблемы опять поднимаются. А мы сейчас говорим не про киевский режим. Все, друзья, он не то что выдохся. Если там речь идет о том, что так проводится, во-первых, система мобилизации работает, во-вторых, когда уже разговор идет о женщинах,
8: это да, Парагвай. Да, там, кстати, заговорили о мобилизации женщин. Да.
9: Это Парагвай. С соответствующими последствиями. С
8: напомните, не все поняли, что Парагвай. Парагвай. Вы имеете в виду Парагвай-Уругвай войну наверняка, да? Это?
9: Там не Уругвай, там и Бразилия, и Аргентина. Это когда численность сократилась до... В общем, несколько раз численность населения сократилась.
8: А вы не все про войну? Вы не про войну напоминаете сейчас, да?
9: Про войну, про войну.
8: Про войну все-таки, ага.
9: Чем это закончилось? Да. Соответственно, мы тут наблюдаем то же самое. Полное уничтожение. Уже называется... То есть, как бы точки невозврата пройдены все. Собственно говоря, от политического украинства при любых их фантазиях уже ничего не останется. А при реальности даже близко на это ничего не будет. А у Европы больше воевать неким. В принципе, неким. Там уровень пассионарности, уровень готовности служить никакой. Поэтому, когда мы это все смотрим, мы смотрим не с текущих позиций. Нам сейчас здесь некомфортно. Друзья, любой инвестиционный проект, любые вложения в будущее, они дико некомфортны сейчас. Вместо того, чтобы раздать деньги на зарплаты и проесть, повысить свой комфорт, мы вкладываем в их во что-то странное. Вот Россия сейчас вкладывает во что-то странное с точки зрения обычного обывателя. Она создает свое геополитическое будущее. Она защищает пространство вокруг себя. Она разрушает любые зависимости от Европы. Уже не от Запада в лице США и Европы, а именно от Европы. И это будет продолжаться. Или мы это делаем сейчас, когда это, собственно говоря, никто к этому не был готов, когда они на это пошли. Или мы наблюдаем картину через это время, когда уже более-менее подготовятся. В начале 22 года мы были вынуждены выпрыгивать за флажки. И прошли тогда по грани. Если мы хотим воевать со всем миром, да, замечательно, а результат? Весь мир в труху, сделаем стеклянные пустыни... До Лиссабона, уничтожая все и вся, а мы после этого выживем, а мы после этого вообще людьми останемся, с точки зрения нашей культуры, нашего понимания. Зная то, что наши решения привели к тому, что значительная часть, десятки, сотни миллионов людей просто погибли.
8: А чем этими вопросами людей задаются, как вы думаете, вот там?
9: А какая нам разница, что они задаются? Нам важно остаться собой, сохранить себя. Если вы в конфликт влезаете и, убив дракона, сами становитесь драконом, если вы становитесь нацией, способной уничтожать других просто потому, что они вам не нравятся, у вас какие-то с ними несогласия, то где, собственно говоря, будем ли мы после этого русскими? Нет, не будем.
8: Но мы не будем мы русскими, если они победят, понимаете? Как бы.
9: Нет, мы их вопрос не идет сейчас о победе. Время работает за нас. Мы по-любому добьемся своего результата.
8: Какого?
9: Собственно, мы же этому... Какого? Мы станем одной из, называется, одним из панрегионов, одним из центров мира. Территории в перспективе нескольких лет, ну, по мере распада, собственно, Евросоюза, по мере распада НАТО, о котором мы говорили много лет назад, говорили, не может быть. Вот смотри, как сейчас Америка со всего этого соскакивает. Что сейчас с экономикой Европы и куда она идет? Без ресурсов, без возможностей, без потенциала, с уничтоженной промышленностью, с вырванными идеями. Мы заберем себе значительные части. Мы заберем себе Восточную Европу, в свою сферу влияния, Балканы, часть Центральной. Далее, собственно говоря, это будет вопрос Объединенной Кореи. И мы к этому идем, ломая систему.
8: Это в перспективе 30 хитро. Лет, я правильно, да, уловил?
9: Причем 30 лет? Нет, это речь идет о нескольких...
8: Мне просто вы сказали в начале разговора, что мы на ближайшие
9: 30 лет войны катастроф в мире.
8: Да, да, я думал, что по итогам как раз.
9: Вот нет, мы намного раньше, большие крупные страны завершат все разборки в ближайшие 10-15 лет. Мы идем на то, чтобы 5-7 лет завершить, полностью сформировать наш панрегион. Мы первыми туда вступили. Они еще не начали разбираться, кто есть кто. Не начали делить распадающийся мир. Вспомните Советский Союз, как распадался. Когда единые цепочки производственные, отношения просто рвались по-живому. Как это было больно. Что проходило на этом фоне. Вот мы идем по такому же принципу. Мир только сейчас будет распадаться, как Советский Союз. Болезненно, сложно, но нету никакого ориентира. И поэтому живите каждый сам по себе. И вот мы к этому радостно идем. И в этих условиях, собственно говоря, нужно огораживать свою территорию. Чем мы будем заниматься? Это далеко от красивых картинок текущего дня. Почему я не люблю обсуждать, кто что сказал, какие действия. Просто потому, что в логике длинных больших трендов там даже вопроса нету. Есть четкие понятные цели, есть понятные стратегии. Да, они, как и любые инвестиции, болезненны сейчас. Ну, замечательно, друзья. Нам попалось жить в эту эпоху. Да, хотелось бы жить тихо, спокойно, чтобы все были счастливы, мир во всем мире. Но вы не поверите, нет выбора между хорошим и плохим. Выбор всегда стоит между плохим и очень плохим. И вот в этом надо проскочить. И мы проскакиваем. Когда нужно было, мы дернули за, называется, выпрыгнули за флажки, ломая их систему в начале 2022 года. И они были вынуждены подстраиваться. А сейчас нам нет необходимости выпрыгивать за флажки. Каждый такой прыжок – это риск. Это да, ты ломаешь игру противника, но ты и собираешь большие риски и последствия. Ты ломаешь игру и тех, кто называется тебе нейтрален, тех, кто тебе может быть союзником. Вот представьте, России нет необходимости такое количество нефти и газа продавать за рубеж. Мы можем в два раза сократить. У нас валютная выручка превышает вообще все, что возможно. У нас положительная торговая сальдо, причем которую мы не знаем, куда тратить. Мы не можем его потратить. У нас эти валютные запасы на больше, чем 3 года. Золотовалютные резервы. Зачем они нам? Необходимо несколько месяцев. Мы их нарастили и продолжаем наращивать, продавая нефть и газ. Ну давайте мы сейчас в два раза сократим нефть на мировом рынке. Что будет с ценами? Как на нас будут реагировать те страны, которые к нам нейтральны или положительно нейтральны? Китай, Индия и далее называется везде. А сейчас у нас есть повод, например, это аккуратно уменьшить. Зачем продавать много и дешево, если можно продавать мало и дорого? Но есть геополитические последствия. Нужно, соответственно, подождать, когда эти геополитические последствия начнут играть, и можно уже отыгрывать. Это не мы сделали. Это вон сделали вон те странные люди, а мы вынуждены. Да, сейчас они, называется, усердно блокируют черноморский транзит. Но, друзья, соответственно, мир получит меньше зерна на рынке. Какова будет цена зерна после этого? Мы продадим меньше, но заработаем в разы больше. Опять вопрос, что мы будем делать с этой выручкой. Избыточный. Надо перестраивать, уходить от экспортно-ориентированной экономики. В таком виде, еще и в виде низкомаржинальной продукции, в виде сырья. Поэтому то, что они делают глупости, этой глупостью нужно пользоваться. Причем пользоваться не так, что мы радостно говорим, вот вы сделали глупость, ой, мы сейчас этим воспользовались. Нет. При этом нужно грустить, переживать, понимающе говорить. Мы бы рады, но так получилось. Кто же виноват? Вот, собственно говоря, это и делают наши и дипломаты, и государственные чиновники. Рассказывают, как нам жалко, что вот Анкорич не прошел. И слава богу, что он не прошел. Потому что мы не решили еще всех своих задач. Нам еще есть что делать.
8: Он не прошел, в смысле, не состоялся или не закончился? Что вы имеете в виду?
9: Уточните. В том смысле, что то, о чем договаривались полтора года назад, что России, для России было полурешением, не было воплощено, что с той стороны не согласились. Мы показываем себя настроенными на диалог, на переговоры, что мы готовы. Но не получилось, потому что они придурки. Ай, как нехорошо. Посмотрите, это любимая стратегия Владимира Владимировича Путина. Каждое следующее предложение хуже предыдущего. Причем каждый раз это объясняется тем, что вы же сами не согласились. Вы сами виноваты. Значит, будет хуже, хуже, хуже.
8: Спасибо. Андрей Школьников, геостратег и телеграм-канал также называется. Подписывайтесь. Благодарим за выход. Впереди небольшой перерыв. Новости, рекламы и анонсы. Микрофон будет включен. Пообщаемся. После этого вернемся и продолжим.

0: Народный форум «День Сокола». Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
1: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков провел встречу с жителями дома номер 17 на улице Ботвина. Двор там большой, зеленый и проходной. Многое уже удалось сделать благодаря активной позиции жителей и депутата округа Николая Андросовича. На встрече обсудили дальнейшее благоустройство территории, в том числе возможность обустройства современных и удобных детских зон. Жители поделились своими предложениями и обозначили вопросы, которые требуют внимания. Поступившие предложения будут включены в народную программу партии «Единая Россия». В Великих Луках продолжается плановая работа по содержанию городской дорожной сети. Около 70% средств дорожного фонда направляется на ремонт и обслуживание светофоров, дорожных знаков, нанесение разметки, а также содержание и выравнивание гравийных дорог. Уборка улиц проводится на постоянной основе, практически круглосуточно. В спецавтохозяйстве ежедневно задействовано до 6 бригад и до 15 единиц техники. Одновременно с дорожными службами усиленную работу проводят специалисты зеленхоза. В их задачи входит содержание парков, скверов, покос травы, уборка случайного мусора и листвы. В этом году из-за погодных условий листопад в городских зеленых зонах начался раньше ожидаемого срока. В связи с этим специалистам пришлось увеличить объем работ по уборке листвы. Всего планируется собрать и вывести около 350 тонн листвы и примерно столько же мусора. В рамках всероссийской акции «Гражданский мониторинг» члены общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки Роман Иванов и Андрей Канавщиков посетили дежурную часть городского отдела полиции. Общественники ознакомились с организацией несения службы дежурной сменой. Им продемонстрировали работу действий сотрудников при поступлении экстренных вызовов. Представители общественного совета отметили высокий уровень профессиональной подготовки персонала при общении с посетителями, а также положительно оценили слаженность действий дежурных и качество оформления служебной документации.
5: О валютах.
4: Доллар 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек, юань 12,63.
5: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
6: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
7: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
8: Что будет? Честный взгляд на 21 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Сосновский, журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy. Александр, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Доброе утро. Рад слышать и видеть.
9: Взаимно. Я тут на днях задумался вот про мягкую силу. Какую бы новую форму мягкой силы нам стоит начать продвигать Европе, если вообще стоит. Но есть, значит, какая-то понятная такая, да, мягкая сила, атрибуты, там, водка, балалайка, шапка-ушанка, матрешки, медведи, медведи с балалайками в шапках-ушанках и прочее, прочее. Это все такие стереотипы известные. Наверное, они уже в прошлом, они уже и не работают. А есть варианты, что там может зайти нового, что мы можем предложить, скажите?

0: пожалуйста. Вот вы как человек, который в Германии живет. Что посоветуете, вот, скажем так?
1: Вот вы кроме водки, что и балалайки,
0: у нас, кстати, сейчас медведи переизбыток в России. Да, можем вам партию отправить.
1: Не возражал бы, если бы здесь появилось пару медведей на улицах. Это бы немножко, конечно,
0: разбавило. Взбодрило немцев немножко.
1: Да, взбодрило бы чуть-чуть, да. А знаете, вот вы задаете очень такой сложный вопрос, потому что если раньше можно было сказать, чем русские, кроме, конечно, балалайки, медведя, балет, классика, литература. Понятно, что то, что все всегда привлекало немцев, которые считали себя тоже частью русской культуры. А сейчас же все это под запретом. А чем мы можем? Чем мы
0: прямо
1: можем сейчас
0: Чайковский под запретом, да?
1: Практически, да. Вот у меня, например, моя очень хорошая знакомая, подруга, она уже в возрасте, в таком больше 80 лет, но действительно знаю ее много лет. Она владеет великолепно русским языком. Она организовывала как раз вот по Чайковскому, они просто такие вот чтения и музыку со старыми членами различных партий. Не дали им возможности это провести, потому что сказали, не знаю, сдали им помещение в аренду, где они хотели провести, сказали, сейчас это не к месту. А то, что улицы собираются переименовывать Глинку и там все это остальное, это уже очень старое. Нет, сейчас я не думаю, что чем-то можно какой-то мягкой силой немцев и вообще Германию как-то подвинуть к тому, что давайте будем все-таки дружить. Самое свежее – это русский дом в Берлине. Вы же эту историю наверняка знаете, которую пытаются всеми силами закрыть. Это так называемый русский дом. Это такое здание на Фридрихштрассе в центре Берлина, которое все знают очень хорошо, и немцы, и русские. Это такое было и есть место русской культуры. Там всегда проходили различные концерты, выступления, там прекрасный книжный магазин. Сейчас Украина ведет просто борьбу насмерть за то, чтобы это здание забрать у России. Там заканчивается срок аренды, но его не так просто закрыть. Но, тем не менее, идет настоящая борьба, в которой утверждают ведущие политики Германии, что это место, это из которого руководятся там чуть ли не диверсиями и различными там беспилотниками, которые украинские самолеты должны бомбить. Полная, конечно, такая полный трэш сегодняшним языком, если сказать. Но мне даже сложно сейчас сказать, чем можно удивить нормального немца. Скорее всего, его можно напугать. Если мы завтра скажем, что мы привозим балет сюда, в Берлин, и вы сможете посмотреть знаменитые российские, русские постановки, то я боюсь, что и при этом начнут говорить, что под видом балерин и балерунов вы везете сотрудников спецслужб, которые будут теперь устраивать теракты на наших аэродромах, улицах, за военных частях или каких-то портах речных.
0: То есть, а в театрах-то идут постановки, допустим, по произведениям Чехова? Я знаю, что его чаще всего вообще в мировых театрах, на мировых сценах ставят. Шекспир и Чехов как раз вот это самые популярные постановки. Их тоже, что ли, сейчас запрещают, убирают?
1: Честно скажу, я последних объявлений в последнее время не видел. Наверняка где-то, конечно, идет, но раньше я могу так сказать, потому что я 35 лет живу в Германии, раньше, когда что-то появлялось, какая-то новая постановка, то всегда это можно было увидеть везде. И в газетах, и объявлениях, и на телевидении, сейчас ничего нет. К сожалению, Иван, знаете, вот ситуация сейчас такая, она гнусная, самое такое верное слово, действительно гнусная, потому что такой поток идет грязи, которая на нас всех выливается. Очень сложно это понять именно со стороны немцев, которые всегда гордились тем, что вот мы, немцы, тоже часть русской культуры. Это действительно так. И часть русской государственности, это тоже действительно так. А теперь они этого стесняются и боятся. Вот такой вот виток истории сейчас пошел в другую сторону.
0: Вот интересно, да, они, и, наверное, это и старшее поколение так говорит, хотя они очень возмущались, почему на них списывают грехи отцов. А теперь, значит, они себя ведут, по сути, точно так же, только уже нападая на русских. Есть ответ на этот вопрос? Почему же так?
1: Конечно, да. Потому что теперь дали удавку эту, сняли. поводок сделали подлиннее, теперь можно говорить. Знаете, это очень интересно, если смотреть, допустим, по опросам, которые проводят, скажем, ну вот последний вопрос был, нужно ли нам усиливать военное давление на Россию.
0: Так.
1: Там они проводят по трем категориям. Ну вот общая категория, они говорят, там 63% да, нужно. Категория тех, кому больше 65 лет, там уже больше 80% говорят, что нужно. А категория, кстати, мужчин, среди мужчин меньше. Так вот, те, кто постарше, они вдруг теперь, ну, не могу сказать, что они хотят реванша. Наверное, это тоже будет неправильно, но как-то вот они теперь об этом стали говорить больше. И знаете, еще очень коротко, очень такой индикатор в социальных сетях, которые в Германии пока еще смотреть можно, все больше стали появляться различные фотографии, видео своих предков в форме, в униформе вермахта, в униформе СС, которые преподносятся не как участники войны в Третьем Рейхе и вообще не как этого государства, а как дедушки и бабушки, про которых теперь хочется узнать побольше. И вот это вот вся эта то, что нельзя, теперь становится можным. К сожалению, все это построено именно так. Теперь каждый из нас начинает ощущать себя таким засланцем, которого в любой момент поставят к стенке и скажут «Ду русише швайн».
0: Вы этот феномен как-то можете объяснить? Я про дедушек и бабушек сейчас.
1: Скажу такую непопулярную вещь. С точки зрения человеческой...
0: Мы любим непопулярные вещи, давайте.
1: Да. Вот с точки зрения человеческой я этих немцев понимаю.
0: Так.
1: Мне очень тяжело немцев осуждать, которые хотят что-то узнать про своих дедов или бабушек. А с точки зрения того, что они должны понимать, кем эти деды были, это дело их совести. Я очень хорошо знаком и дружен с правнучкой одного из братьев Гиммлеров, Катрин Гиммлер. И я этот вопрос ей многократно задавал, и мы с ней разговаривали на эту тему. Она говорила, да, я знаю, что один из моих дедушек – это Генрих Гиммлер, и он виновен во всем, что было. Но я никогда не меняла свою фамилию. Я хочу знать про своих дедов все. Даже если они были негодяями, преступниками, которым не место на этой земле. Мне ее аргументация совершенно понятна. Поэтому вот еще раз скажу. Я понимаю немцев, которые хотят знать про своих дедов, кем бы они ни были, больше. И они вот это все вытаскивают наружу. Но они не доводят это до конца, и у них смазывается эта концовка. Они некоторые, правда, доводят до конца. Там, скажем, один из главных редакторов газеты «Франкфурт Аллгемайне» написал большую книгу, которая называется «Мой дед нацист-преступник». И действительно, он это очень красиво все это описал. Но таких меньшинство.
0: Тут же недавно была история, как один журналист, редактор одного издания, Михаил Мартенс, в Сербии, когда там Вуч с Зеленским давали пресс-конференцию, задал вопрос Зеленскому как раз по поводу того, как нам помочь, что сделать, чтобы вы убивали побольше русских. Да, не говоря солдат, а именно побольше русских. Потом там и издание извинялось, он немножко оговаривался, хотя не извинялся. Там в Германии вот какая реакция была относительно его слов? Потому что и там тоже была громкая
1: история. Германия реакция на Мертенса очень сильно негативная. Я хочу просто сказать, что его дедушка не просто был юристом, он был судьей, который в том числе выносил смертные приговоры. И работал он этим судьей еще до начала Рейха и в Рейхе. И до конца он работал, и уже в 1954 году он уже был одним из ведущих юристов и судей в Германии, который занимался социальным правом. Правда, надо сказать, что Мертен сам написал про дедушку книгу, и он его не совсем как бы оправдывал. Но вот эта история, что нам сделать, чтобы убивать как можно больше русских, она возмутила даже тех, кто русских не любит. Ну, в приличном обществе, Иван, не принято так говорить. Вот между делом, да, можно
0: думать.
1: На политических... А думать это вообще их святое дело. Они так и думают. Но иногда прорывается. Вот у него прорвалось. Я думаю, что у него проблема была в том, что он не задавал этот вопрос на немецком языке. Он задавал его на английском. И здесь, конечно, у него произошел такой определенный срыв, который объяснить теперь невозможно. Я думаю, что его в конце концов уберут, а потом наградят, дадут ему какую-то премию. Вполне вероятно, что он потом станет редактором какой-то крупной газеты. Ну, негодяй и мерзавец. Ну, что можно сказать про такого человека? Понятно. К сожалению, это так.
0: Угу. И тут интересная история. Коротко успеем по ней пробежаться. Ну, подозреваемого в подрыве северных потоков задержали на съемках фильма о подрыве северных потоков. Водолаз, который там каскадером работал на съемочной площадке, значит, попутно подорвал «Северный поток-2», да, потом продолжил участие в съемках. В общем, скажите, пожалуйста, чем закончится история с всеми этими подозреваемыми, депортируемыми, обвиняемыми в «Северных потоках»? 20 секунд, правда, остается коротко. Мне кажется, вообще ничем.
1: Ну, очень коротко скажу. Закончится это тем, что Германия сможет легко теперь отказаться от Залужного и Зеленского и поставит на Федорова, чего они и хотят. Потому что подозреваемый, он должен был выполнять указания этой двойки. А теперь у них есть возможность, повод поставить на Федорова все очень чисто.
0: Спасибо. Александр Сосновский, журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy. Благодарим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский, похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
6: Традиция называть деньги бабками пришла из 19 века, когда на 100-рублевке напечатали портрет Екатерины II, которая была бабушкой императоров Александра I и Николая I. Купюру стали именовать царской бабкой, а на жаргоне упростили до бабки.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет...
7: Что будет? Честный взгляд на 21 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня, ну и на этой неделе, потому что сегодня пятница, друзья. В общем, для меня что пятница, что понедельник, одно и то же. Каждый день недели по-своему хорош. Но некоторых пятница особенно радует, потому что пятница развратница. Ну, тут объяснять, я думаю, не надо. Пока ждем экспертов в продолжении темы, которую мы обсуждали в прошлом блоке. Обсуждали мы, разумеется, Германию и все, что с ней связано, но и Европу частично. Но вот про Германию есть новости, и что сказать. Популярность канцлера Германии Фридриха Мерца находится на рекордном низком уровне. Это засвидетельствовал еще один опрос. Респондентам предлагалось оценить 10 немецких политиков по шкале от плюс 5 до минус 5. Канцлер получил почти 2 балла. Это самый низкий показатель для Мерца. В конце июля он получил оценку минус 1,5%. Возглавляет рейтинг министр обороны Борис Писториус, работу которого участники опроса оценили в 1,3. Замыкает список сопредседатель альтернативы для Германии Алис Вайдель. У нее минус 2,5. В общем, хочется задаться таким простым элементарным вопросом. Вот что Фридрих Мерц... Ну, Шольца, кстати, не будем брать сейчас, потому что человек, на мой взгляд, делал все для того, чтобы эскалации не было, и даже у него были, вы помните, созвоны с Владимиром Путиным, хотя, конечно, действовал в фарватере брюссельской политики, но тем не менее. Потом появился Мерц, это агрессивная русофобская антироссийская позиция и повестка в целом. И вот получается, что плохим политиком вышел. Сейчас делается ставка на Бориса Писториуса, это министр обороны. Чем, я не понимаю, Борис Писториус отличается от Фридриха Мерца? Наверное, ничем, а по заявлениям, может быть, даже еще больше ястреб, чем этот самый Мерц. Хотя куда уж хуже, вот вопрос. И в этой связи простой вопрос к немцам. Кстати говоря, в комментариях, кто в Германии нас слушает, слушатели у нас там огромное количество, по интернету мне частенько пишут оттуда. Вот скажите, пожалуйста, чем Борис Писториус отличается от Мерца, ну, в плане внешней политики, в плане как раз вот отношений с Россией? Ничем. Еще более агрессивный ястреб. И вот тут я задаюсь вопрос. Может, вы просто в принципе не на то ставку делаете? Может быть, попробовать, ну, так, для разнообразия, что называется, сделать ставку на политиков другого толка. Я сейчас не говорю про этих самых там из альтернативы для Германии. Это уже ваши проблемы, за кого вы там голосуете. Но вот просто задумайтесь, а зачем вам те люди, которые вас погружают в пучину войны, в принципе? Может быть, это неверная политика все-таки. И вот в Польше... Я приводил уже эту цитату, приведу ее еще раз. Смотрите, «Северный поток» был важен для двусторонних отношений, как мы понимаем, да? Ну вот смотрите, что говорит страна, которая находится по соседству. Премьер-министр Польши Дональд Туск считает проблемой не подрыв газопровода в «Северный поток», а само возведение этой инфраструктуры. То есть у него претензия в принципе к Германии, что оно свое производство, немецкая экономика, самая процветающая экономика в Европе, да и в мире, может быть, одна из самых процветающих, да? Все это было достигнуто за счет энергоресурсов из России. И вот поляки сейчас говорят, ну, наверное, не просто так, потому что у них с немцами особые отношения, что у них претензия к тому, что Северный поток был построен. Ну, довольно странная логика. Я призываю немцев, которые нас слушают, ну, в смысле тех русских немцев, которые нас слушают, обратить на это внимание. Сейчас к другой теме. На связи Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, академик Российской академии образования. Евгений Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Я вас приветствую тоже.
0: Тут такая новость. Значит, ПТУшники опередили россиян с высшим образованием по зарплате. И тут же дали небольшое несоответствие. Вы нам сейчас поясните, в чем разница. Выпускники колледжей получают по 500 тысяч рублей в месяц, пока люди с вышкой довольствуются зарплатой в сотку. Об этом как раз вы и заявили в этом году. Минпросвещение зафиксировало рекордное число поступлений в ПТУ, почти 3 миллиона человек. Вроде как таковых ПТУ-то нет нынче, да, сейчас немного техникумов, в основном это колледжи, а не ПТУ. Но, я так понимаю, люди со среднетехническим образованием получают больше тех, кто получил высшее образование. Действительно такая тенденция? Как вы ее оцениваете? Пожалуйста.
8: Ну, я оцениваю как положительно, только послушайте меня внимательно.
0: Давайте, да.
8: Прошло то время, знаете, вот я же 50 лет директор школы. Я все эпохи пережил, и при советской власти работал, и при перестройке, и при перестрелке, и так далее. Да. Значит, нет уже этих ПТУ. Знаете, родители боялись ПТУ как огня. Контингент тяжелейший, мат, перемат и так далее. Сегодня это колледжи. И в этом смысле это такое среднее образование, профессиональное. Вот жалко, что не сработал Zoom. Вот у меня на столе замечательная книга. Мы всем девятиклассникам раздавали. Называется «Колледжи Москвы». Это такой навигатор. Чего тут только нет. И флористика, и вертикальный транспорт, и дроноведение, и вещи, связанные с автомобильным обслуживанием там, и так далее, да? Насчет 500 рублей, значит, 500 тысяч, вот аккуратнее, потому что я говорю про другое. Дети все рождаются разные. У одного руки золотые, у другого голова. Я привел пример, что ряд лет назад у меня ушел в колледж, ну, тогда это был мальчик, который никогда в жизни ЕГЭ никакой не знал. Но у него какое-то чутье на электронику. Вот он посмотрит и так далее, да? Значит, при выходе он уже получал 180-200 тысяч, а вот потом, когда он свой бизнес создал, уже 500 тысяч, тоже свой бизнес. И он меня, академик, а не я его, я столько не зарабатываю. Теперь второй момент. Есть предпрофессиональный класс, это для тех, кто будет поступать в высшие учебные заведения. И они тоже очень дифференцированы. Инженерный класс, медицинский класс, медиуклас и так далее и тому подобное. И поэтому для этих детей и тоже здесь не только одни теоретические занятия. Понимаете, богу-богу, кесарю-кесарю, а слесарю-слесарю. Это нормально на самом деле. Более того, я вам хочу сказать. Вот я просто знаю как академик, разные системы подготовки в мире. Во всем мире, и в том числе и в США, среднее профессиональное образование они получают выше, чем те, кто имеет высшее образование и так далее и тому подобное. Хорошая, подготовленная медсестра или фельдшер, которая выполняет очень четко свои обязанности и так далее, она имеет очень приличную зарплату. Это нормально. Более того, я думаю, что не будет тупика, там, если человек, например, созрел и хочет получать после колледжа выше, он тоже имеет на это право. Я думаю, что мы будем возвращаться, вот в 90-е годы было так, что те, кто кончал вот эти колледжи, они не сдавали ЕГЭ, они сдавали только спецпредметы. Ну, то есть, имеется, если медицинские, то химию, биологию и так далее и тому подобное. Поэтому это нормально. Это вариативность образования. Понимаете, вот даже вот при поступлении в вузы, ну, если вы идете в инженерный класс или в физмат МГУ, вы сдаете повышенную математику, повышенную информатику и так далее, и так далее. А если вы идете в гуманитарные вузы, то там базовая математика, и только ленивый ее не сдаст. Поэтому это нормально. То есть мне кажется, что это именно учет интересов, склонностей, способностей. Более того, нет оторванности от производств. Понимаете, очень много изменилось. Вот я в 90-е годы смеялся, была такая тенденция: юрист-экономистов колонна по 4 строчки. Сегодня такого количества юристов-экономистов не нужно. Но как только на крыло стало военно-промышленный комплекс, возросли так сказать, желания в технические вузы. Опять пошел прием, набор технических вузов очень способных талантливых ребят. И чем раньше фирмы на них положат глаз, их сразу подключают уже к практике в тех фирмах, в которых они будут работать. И в этом смысле они не приходят, знаете, как у Райкина у старого было. Забудьте все, чему учили в школе, говорили в вузе, потом оканчивали, значит, вуз. Забудьте индукцию, давайте продукцию. Вот нет этих обрывов, которые были раньше. Поэтому дискурс этот абсолютно правильный, я его поддерживаю.
0: Евгений Александрович, а есть ли такая тенденция, что не дают прохода в 10-11, подвигая к тому, чтобы люди шли и поступали в колледжи? Такое вообще нет. Есть действительно?
8: Нет, что значит не дают прохода? Давайте по-честному говорить.
0: Давайте, да, давайте.
8: Каждый, как писал поэт Левитанский, каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьявол, служите пророку. Если ты собираешься поступать в предпрофессиональный класс, а потом в вуз, ты сдаешь в 9 классе 4 экзамена. Ну, вот обязательно там русский, математика, а дальше если медицинский, химию, биологию. А если вы инженерный, то физику там, и информатику и так далее. Человек выбирает сам. Его никто не волит на самом деле. Вот, если ты сдаешь 2, значит, ты имей в виду, что никто тебя не будет принимать уже в 10-11 класс. Нормально абсолютно, понимаете? Это человек выбирает. Это вариативность образования. Еще раз я говорю, это гибкость, она и должна быть.
0: Просто некоторые сообщают в разных регионах России, что как раз такой возможности, ну, как опцию уже исключают, по сути.
8: Ну, понимаете...
0: Буквально насильно отправляют в колледжи. Минуту у нас, коротко, пожалуйста.
8: Очень кратко я вам говорил. Значит, я не могу за всю Россию отвечать, разные ситуации везде. Я хорошо знаю обстановку в Москве. В Москве такой ситуации нет. А если вспомнить советскую власть, я вспомню, я был директором, у нас был план набора в ПТУ. И если бы мы не набирали, вот там была принудиловка. Они набирали, партбилет положишь на стол, выговор давали, вот там было это. Здесь другая история. Ну, а родители, знаете, как каждый вот в свою пользу трактует какие-то вещи. Да? Ребенок там ленился, не хотел сдавать. Вот, его не допускают туда и туда. А чего он не сдавал еще 2 экзамена? Свободный выбор.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Да. Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, академик Российской академии образования. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Друзья, все будет хорошо. Доживем до понедельника. Главное, не отчаиваться.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
9: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о формате голосования на предстоящих выборах.
12: У нас в этом году, наряду с традиционным голосованием в 32 регионах и плюс Москва, 33-й, будет применяться дистанционное электронное голосование. И несмотря на то, что могут быть из-за того, что там постоянно сейчас увеличатся атаки БПЛА и разные прочие гадости со стороны неонацистов, мы предусмотрели, и мы уверены, что мы проведем нормальное дистанционное электронное голосование, потому что все наши ресурсы будут в белых списках, мы предусмотрели точки Wi-Fi и так далее, все секреты это выдавать не буду. Но если вдруг человек, который записался на дистанционное голосование, вдруг по каким-то причинам не смог, он может прийти на любой участок, где бы он ни находился, в какой точке России, да, и ему выдадут бюллетень после того, как наша система стоп-дубль проверит, что нет двойного голосования. То есть мы все предусмотрели.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
14: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
15: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
18: О терроризме.
17: Киевский режим активизировал попытки устроить теракт в Москве и Подмосковье с помощью беспилотников малой дальности. Как сообщили в ФСБ, наши силовики задержали при выезде в Норвегию иностранца, пытавшегося запустить на железнодорожном вокзале в Москве дрон для поиска цистерн с нефтепродуктами. Следователи выяснили, что иностранец еще в 2023-м сам вышел на связь с украинскими спецслужбами. По их заданию в Москве он также следил за административными зданиями в центре города. После подготовки к теракту он вылетел из Москвы в Мурманск, чтобы перейти границу с Норвегией, но сотрудники ФСБ его успели схватить.
18: О политике.
17: Россия остается открытой к диалогу с США, но не отступится от своих принципиальных позиций. С таким заявлением выступил замглавы нашего Министерства иностранных дел Сергей Рябков. В интервью изданию «Ньюс» он отметил, что Москва готова выслушать любые разумные предложения и идеи по регулированию на Украине, отвечающие реалиям на земле. По словам дипломата, США при администрации Дональда Трампа демонстрируют готовность к конструктивному диалогу по Украине и понимание позиции России.
18: О конфликтах.
17: Дональд Трамп не видит выхода из войны с Ираном. С такой публикацией вышла газета «Вашингтон-Пост». Издание отмечает, что президент США раздражен отсутствием выхода из конфликта. Эксперты, с которыми беседовала газета, считают, что он стал чаще резко высказываться в адрес региональных союзников. С начала совместных с Израилем атак на Иран прошло почти 6 месяцев. До промежуточных выборов в США остается 75 дней. И вот, как уточнил в интервью СМИ сам американский президент, достижение сделки с Тегераном осложнено тем, что все руководство страны погибло, и якобы в Вашингтоне не знает, кто сейчас руководит республикой.
18: Об инициативах.
17: В Госдуме призвали ввести в соцсетях возрастные ограничения. С идеей выступила первый заместитель председателя комитета по информполитике Марина Ким. Она отметила, что социальные сети должны вводить специальный детский режим. И детям до 14 нельзя свободно пользоваться соцсетями, поскольку у ребенка еще нет критического мышления, чтобы отфильтровать общение. В ноябре прошлого года Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагал установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях на уровне 16 лет. И вот в Австралии, например, такой запрет провалился. Дети его попросту обходят.
18: О валютах.
17: Официальный курс доллара, установленный Центробанком на пятницу, 83 рубля 36 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 74 копейки, а курс юаня по ЦБ 12 рублей 41 копейка. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
19: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Киев активизировал попытки теракта в Москве и области с помощью БПЛА малой дальности, сообщили в ФСБ. Украина готова садиться за стол переговоров и разговаривать со Штатами и Россией, заявил замглавы офиса Зеленского. Но Еврокомиссия отказалась выделить Киеву дополнительные 220 миллионов евро для поддержки фермеров. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем сообщение о том, что Киев активизировал попытки теракта в Москве и области с помощью беспилотника малой дальности, сообщают ФСБ. Что еще сказали силовики? Что ВСУ пытаются запустить дроны в непосредственной близости от целей. 8 человек уже арестованы по делу о сорванной попытке атаки по заданию Киеву 35 FPV-дронами на оборонные предприятия в Москве. В Мурманской области задержали иностранца, причастного к попытке запуска в Москве FPV-дронами для разведки зданий органов госуправления. Задержанный иностранец по заданию Киева разведывал в Москве составы с нефтепродуктами на одном из вокзалов. Также ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий Москвы беспилотники на оптоволокне. Для контактов с представителями предприятия противник использовал взломанный аккаунт россиян в WhatsApp, Telegram и Яндекс.Го. Я предлагаю обсудить эти новости. У нас на связи почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, приветствую вас. Здравствуйте.
20: Да, добрый день.
19: Сергей Алексеевич, ну вот мы видим, что тут идет сообщение от ФСБ не о предотвращении теракта, а об активизации противником попыток теракта в Москве и области с помощью БПЛА малой дальности. У меня первый вопрос. Почему это попадает в информационное поле, если работа еще до конца не завершена? И что этому можно попытаться противопоставить, но не помогает? Противнику, конечно, говорить так округло, не в лоб, что называется.
20: Ну, не знаю, вопрос, конечно, очень такой серьезный и расплывчатый. Первое, но мы же прекрасно понимаем, что сейчас террористическая активность украинских нацистов сильно ощущается в нашей стране, и им каждый день ФСБ докладывает о практически 2-3 задержаниях. Вот сейчас 8 задержаний этих наших, как бы, вернее, на нашей территории агентуры. Поэтому в любом случае террористические атаки, они будут продолжаться, и чем мы будем активнее действовать на фронте, тем больше проблем будут создавать нацистские террористы на нашей территории, к чему они, вернее, этого даже не скрывают. Теперь вот если мы говорим о ситуации с дронами, но это действительно уже новый, как говорится, путь, по которому пошли эти террористы. Вопрос, что эти дроны, которые вот сейчас мы объясняем, это не то, что дроны, которые кто-то запускает издалека, и они летят уже заряженные на какую-то программу, и ими никто не управляет, они уже заряжены. То вот эти ФПА-дроны, они совершенно другие. То есть ими управляет оператор даже с небольшого расстояния, ну, как в компьютерной игре, одел очки и начинает, то есть точность это стопроцентная. И наводка на тот объект, который, как говорится, которому дал задание оператор. Так что это очень серьезная проблема в этом случае. И я думаю, что нашим спецслужбам, конечно, надо все-таки к эту проблему купировать и, по крайней мере, ну, находить те способы, которых можно было не допускать вот таких, как говорится, вопиющих фактов, которые мы с вами сейчас обсуждаем.
19: Угу. Я все-таки, Сергей Алексеевич, еще раз повторю, от того, что мы говорим о том, что спецслужбы российские знают о том, какого типа будет теракт и каким образом он будет воспроизведен. Это зачем делается просто? Для чего? Для того, чтобы народ был предупрежден? Или для того, чтобы противник понимал, что мы в курсе и, может быть, знаем даже гораздо больше, чем говорим, и каким-то образом отказался от своих мыслей?
20: Ну, я не знаю, как этот вопрос, как бы, расшифровать ваш. Я знаю, что если ФСБ докладывает о своих успехах, и наше население знает об этом, я думаю, что это плюс. Uh-huh. Если ФСБ Да, а если мы говорим, что противнику, что мы знаем о их действиях, готовы их, как говорится, оккупировать, это же тоже плюс. Я не вижу вот в этой, как говорится, в вашем запросе минусов, которые мог бы я обозначить. Вот это...
19: А я их и не ищу, да? Я всего лишь задаю вопрос, поймите, Сергей Алексеевич, да. Я не пытаюсь вас поставить в неловкое положение.
20: Да, поэтому я...
19: Да, для нашей аудитории стараюсь.
20: Да, повторю, что это действительно очень серьезный успех нашего ФСБ, потому что если бы эти, как говорится, беспилотники, управляемые операторами, достигли цели, это была бы, ну, огромная проблема, и для нас это было бы действительно серьезным ударом.
19: Сергей Алексеевич, ну я, насколько понимаю, вот операция «Паутина», которая была произведена, и она была, по-моему, первой, да, именно вот да, таким образом и была. И насколько я понимаю, там или были операторы, или все-таки искусственный интеллект управлял этими роями дронов, которые летели?
20: Там операторы не управлялись, и помните, это были фуры уже с заряженными, да, беспилотниками, помните. Поэтому, конечно, там оператор не нужен, там уже была вставлена программа, аэродром. Поэтому все эти беспилотники полетели. А эти, вот эти дроны, которые слышали, это еще раз говорю, это он одевает очки, как в игре, запускает этот дрон и видит, куда летит дрон, и направляется на тот объект, который ему нужен, понимаете? То есть он сам решает, в каком месте и в какое время привести в действие, допустим, то взрывное устройство, которое находится в этом дроне. Представляете, о чем я говорю?
19: Да. Вот эти,
20: допустим, слушаю вас вопрос.
19: Да, все хорошо, я пытался дать вам возможность закончить мысль. Если вы ее закончили, я готов с вами уже попрощаться, Сергей Алексеевич.
20: Да, я просто говорю еще раз, что это вот то, что мы сейчас обсуждаем, это уже что-то новое, которое появилось у украинских нацистов, и к этому нам надо серьезно относиться.
19: Спасибо большое за ваше объяснение, разъяснение и за ваш ответ, Сергей Алексеевич. Это Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», был с нами на прямой связи. А Украина готова садиться за стол переговоров и разговаривать с США и Россией. С таким заявлением выступил замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица. По его словам, дипломатия должна работать при любых обстоятельствах, и обрывать этот трек было бы неправильно и опасно. Это приведет к тому, что в мире будут воспринимать российскую пропаганду, утверждает политик. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
21: Новые заявления о готовности к переговорам с Россией звучат из Киева, а конкретно из офиса президента. Вот заместитель главы этого офиса Сергей Кислица недавно сделал очередное заявление в том же духе, смысл которого сводится только к тому, что Украина готова к перемирию. Мы хотим прекращения боев, говорит Кислица. Я хочу обратить внимание на одну любопытную особенность. Как только положение украинской армии ухудшается на том или ином фланге, так сразу из Киева раздаются призывы о прекращении огня, о моратории, о заморозке боевых действий на линии боевого сопротивления. И так, это уже как закономерность. Но что говорит Кислица? Он говорит, что Киев уже передал в Соединенные Штаты Америки свой план урегулирования российско-украинского конфликта. Суть этого плана совершенно неизвестна. Суть этого плана заключается лишь в том, что Киев возлагает большие надежды на дипломатические усилия Соединенных Штатов Америки в урегулировании этого конфликта. Но мы знаем и многочисленные переговоры, и площадки, и эти приезды Уиткофа и Кушнера и в Москву, и в Киев. Киеве снова ждут этих американских дипломатов, надеясь на то, что, в общем-то, может, они помогут найти хоть какое-то согласие в примирении позиций Киева и Москвы. А Москва вот устами пресс-секретаря президента России Пескова говорит, у нас вообще-то нет каких-то позитивных надежд на то, что это урегулирование может случиться. А почему? Потому что Киев упорно не идет на наши разумные предложения. И вы посмотрите, переговоров еще не было, еще нового этапа переговоров еще не было, а из Киева мы слышим, мы никогда не уступим, мы никогда не пойдем на те предложения, которые есть у Москвы. Но разве вот при такой позиции можно к чему договориться? Конечно, нет. Значит, что мы можем ждать перспективы? Мы можем ждать снова призывов к переговорам, но при этом никакого конструктивного плана Киева мы не видим и не слышим. И любопытно, что сейчас один из кандидатов в генсеки ООН, есть такая эквадорская женщина, Иван Баке ее фамилия, вот она занимает интересную позицию, она говорит, что переговоры российско-украинские должны проводиться только на площадке ООН. Но если только российско-украинские, две стороны, то это можно еще как-то принять. Но если туда опять влезут, за этот стол генсековский, влезут еще американцы, а потом еще Европа, то это опять можно говорить, что результаты будущих переговоров снова опустятся в дипломатическую тину. Наша позиция одна. Мы готовы тоже к переговорам, но мы хотим конструктивных идей. А конструктивных идей со стороны Киева Кремль не видит. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
19: Еврокомиссия отказалась выделить Киеву дополнительные 220 миллионов евро для поддержки фермеров. Эту тему обсудим через пару минут.
4: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
22: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
25: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
19: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. Еще одна тема. Еврокомиссия отказалась выделить Киеву дополнительные 220 миллионов евро для поддержки фермеров. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Киев запрашивал безвозвратную помощь для компенсации процентов по кредитам малых и средних агропроизводителей, но в Еврокомиссии заявили, что дополнительное финансирование предоставляться не будет, а поддержку окажут через действующие программы. У нас на связи экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов, Василий Колташов. Василий Георгиевич, приветствую вас, здравствуйте.
26: Здравствуйте.
19: Василий Георгиевич, чем вызван этот отказ Еврокомиссии для выделения средств на помощь украинским фермерам, средним и малым? Это уже начало экономии, это попытка сделать так, чтобы деньги дополнительно не разворовывались, и прямой указ Украине пользоваться тем, что уже дадено?
26: Ну, Европейский Союз изначально не хочет, чтобы украинские фермеры сохранились как класс. Потому что перераспределение земельного фонда является одной из целей Запада на Украине. И по некоторым данным, большая часть пахотной земли уже перераспределена в пользу западных, прежде всего, американских фирм. С другой стороны, Европейский Союз не может согласовать 90 миллиардов евро, как их собрать для оказания помощи режиму Зеленского на Украине, потому что возникли проблемы со странами Европейского Союза, которые не особенно-то стремятся вносить деньги в эту общую кассу, и это выражает уже общую усталость в ЕС. К тому же европейские фермеры могут очень резко воспринять новость о том, что какие-то деньги, да хотя бы даже и скромные по европейским меркам, выделены на в качестве помощи для украинских фермеров. Потому что в Европейском Союзе из-за аномальной засухи, из-за пожаров, потери в сельском хозяйстве колоссальны. Это касается практически всех стран, хотя наиболее яркие пожары и проблемы в Испании и во Франции были. Поэтому какую-то еще помощь украинским фермерам Евросоюз тут едва ли заинтересован оказывать. И еще один важный момент. Из-за того, что Черноморский маршрут закрылся, и украинское зерно теперь польется на европейский рынок, в Брюсселе считают, что европейский рынок и так является достаточной помощью для фермеров на Украине. Чего им еще и деньгами помогать, еще и кредиты им какие-то субсидировать? Зачем? Когда они получат рынок Европейского Союза и смогут продать свою продукцию на нем. Вот эта логика, на мой взгляд, суммарно, да, определяет поведение брюссельской бюрократии.
0: Угу. Ну вот я вижу и видел уже сообщение не первую неделю, кстати, что на юге Украины вовсю идет уборочная, да, и фермеры практически вынуждены отдавать зерно буквально за копейки, хотя себестоимость его при этом выросла. Это то, о чем вы говорите? Украинские фермеры никому не нужны, и их таким образом просто добивают?
26: Да, украинских фермеров стараются добить. Ничего здесь нового нет, и здесь режим Зеленского действует вполне логично, потому что если в период Порошенко все-таки киевские власти сопротивлялись давлению, да, которое Международный валютный фонд и другие структуры оказывали на Украину, и не соглашались пойти на продажу земли иностранцам, то сейчас продажа земли иностранцам является, в общем-то, допустимой мерой. Иностранцы земельный фонд в своих руках концентрируют. В то время как украинские фермеры испытывают максимальную нагрузку из-за суммы обстоятельств самых разных. Включая, кстати говоря, и возможные пониженные цены, по которым зерно будет продаваться на рынок Европейского Союза. На данный момент пшеница достигла максимального уровня в цене за 3 года. Это, конечно, не пиковые величины 2022 года, но ясно, что стоимость пшеницы будет расти в этом году. И, возможно, в следующем году цена не будет низкой. Ну, то есть, как минимум, до лета, до осени 2027 года. То есть, вот такая картина складывается. Поэтому, в теории, украинские фермеры, они должны получить с этого что-то, да, от повышения цен. Чего им волноваться? Но мы понимаем, что, скорее всего, они с этого получат очень мало. И что в Европейском Союзе будут созданы такие условия, чтобы вот этот вот, ну, не дефицит, конечно, глобальный зерна, но повышение цен, оно минимально отразилось на рынке Европейского Союза. Это будет удар по европейским фермерам. Европейские фермеры и в этом году, и в следующем году будут протестовать. Они будут в ярости от того, что происходит, потому что, с одной стороны, мировые цены повышаются, с другой стороны, рынок Европейского Союза будут заполнять дешевым продовольствием из Украины, что не особенно-то выгодно мелким фермерам на Украине. Ну а по факту за все это должны будут платить европейские фермеры, потому что им нужно справляться с последствиями засухи, с последствиями того, что им российские удобрения нельзя. Углеводородов не хватает, цены на топливо высокие, нефти, ну, естественно, еще выше, чем она была там в прошлом году. То есть на них оказывается давление со всех сторон, и какие-то субсидии Евросоюза, национальные, которые есть, они не помогают. А дешево, так сказать, продавать дешево свою продукцию они не могут. Так что в условиях мирового повышения цен на продовольствие Евросоюз рассчитывает еще и сыграть вот такую вот антиинфляционную игру с помощью украинского зерна. Но она не выгодна европейским фермерам. Поэтому тут вот такой узел прям противоречий завязывается.
0: Василий Георгиевич, а на ваш взгляд, у нас буквально минут-полторы остается, а что может попытаться сделать с этим Украина? Или бросить своих фермеров тоже на произвол судьбы, потому что и Украине свои фермеры не нужны?
26: Вы знаете, я впервые слышал, что у Зеленского есть какие-то свои фермеры. Ну, может быть, он и хотел бы быть магнатом, да, но он пока, ну, в земледельческом смысле, да, то есть Бемёрш Лидович Посполитый. Но фермеры для него не свои, поэтому киевский режим плевать хотел на этих фермеров.
0: Понятно, но ведь то ли не зерном единым, как говорится, да, насколько я понимаю, не только зерновой экспорт страдает из-за того, что блокада портов в Одессе, из-за того, что Дунай пересох. Есть и еще трудности, да, там вот я вижу глава совета предпринимателей при Кабмине, говорит, что если порты останутся заблокированными месяцы более, начнет сыпаться вообще вся экономика.
26: Ну, как вам сказать, думаю, что не совсем это верно. Экономика будет и так сыпаться прежде всего из-за того, что Россия бьет по энергосистеме, по транспортной инфраструктуре Украины. Это касается остановки металлургических комбинатов. Как известно, вывоз стали это примерно от 10 до 15% всей суммы выручки от экспорта для Украины. Поэтому эта статья, она выпадает. По зерну, возможно, тоже будет, ну, вообще по сельхозпродукции будет тоже выпадение. Что-то застрянет на Украине, что-то уйдет дороже, ну, то есть, простите, уйдет недостаточно дорого. А на внутреннем рынке, из-за того, что вполне возможно, что не будет стабильно работать банковская система, не будет топлива, цены пойдут вверх. И одновременно с этим будет, ну, такая вот стрессовая ситуация.
0: Да, поэтому и понятно, что курс иностранной валюты тоже подскочит, и будут другие проблемы. Спасибо большое, Василий Георгиевич. Это Василий Колташов был с нами на прямой связи. А у нас еще одна тема о том, что в Москве число кофеен резко пошло вниз. Почему разлюбили кофе москвичи, узнаем прямо сейчас.
2: Число кофеен в Москве за последние 12 месяцев сократилось на 15%, до 2500 заведений, подсчитали аналитики Тугиз. По данным этого сервиса, это самое сильное снижение среди российских городов-миллионников. Там указывают, что за год столица лишилась примерно 500 таких точек. Помимо Москвы, снижение зафиксировали в Нижнем Новгороде, Новосибирске, в Казани, в Перми и в Краснодаре. В целом, в городах-миллионниках число таких точек за год уменьшилось на 3%. Если сегодня предпосылки для закрытия кофеен, комментирует радио «Комсомольская правда» председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов.
5: Кофейни находятся в среднем ценовом сегменте, и сегодня предпосылки есть к схлопыванию всего среднего ценового сегмента. Люди оттуда уходят. Удар по всей середине идет, и удар очень серьезный. Потребитель либо переходит в доставку, и доставки очень много, либо переходит в нижний ценовой сегмент, переходит на фастфуд. Поэтому закрытия идут по всем средним ресторанам сегодня. И кофейни просто попадают в них. По всем идет спад.
2: Действительно, по данным Тугиз, в Москве снижается число заведений и других форматов. За последние 12 месяцев количество кафе сократилось на 10%, ресторанов – на 5%, заведений быстрого питания – на 3,5%. При этом общее число заведений общепита в столице практически не изменилось и составило 32 700 точек. Основатель телеграм-канала «Продукт Медиа» Михаил Лачугин связывает сокращение числа кофеен в Москве, в том числе с их избыточным предложением. По его словам, в столице изначально сформировалось очень большое количество таких заведений, а сейчас москвичи стали рациональнее подходить к расходам. В результате рынок постепенно корректируется и возвращается к более устойчивому уровню. Вот что эксперт заявил радио «Комсомольская правда».
6: Москва у нас город особый в плане покупательской способности. Многие бизнесы там до какого-то времени, вот до недавнего времени открывались, в принципе, с расчетом на то, что бы ни продавалось, покупать все равно будут. Но 26-й год, наверное, все-таки части заставил москвичей тоже как-то рационализировать свое потребление и поуменьшить немного покупки, в том числе и кофе в кофейнях. Поэтому вот сейчас, наверное, рынок кофеен столичный, он приходит к некому такому балансу, то есть этот мыльный пузырь, он немного так сдувается. Выживут только те, кто действительно предлагает нормальное сочетание цены и качества, кто действительно наверное, там какие-то дополнительные еще возможности, сервисы и продукты предлагает. Не сетевые игроки, однодневки всякие, там стартапы, они, наверное, с рынка будут уходить, и это, в принципе, нормальный абсолютно процесс.
2: При этом надо отметить, на центральных торговых и пешеходных улицах столицы ситуация с кофейнями иная. В консалтинговой компании NF Group уверяют, что в первом полугодии текущего года кофеен в этих локациях открылось больше, чем закрылось. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Слепота, возможно, самое страшное, что может случиться с человеком. К слепоте могут привести глаукома и катаракта, но причина не в старении, а в нарушении метаболизма и питания органов зрения. Революционный аппарат Self-Doc Vision способен устранить эти нарушения. Раньше такие технологии были только в клиниках, но сегодня Vision доступен каждому в домашних условиях. Подробности по телефону 8 800 777 0066. Звонок бесплатный. 8 800 777 0066. Vision воздействует на глаза уникальной цветоимпульсной терапии. В результате через нейроны сетчатки глаза мозг повышает остроту зрения. Нужно лишь нажать кнопку. Vision может спасти ваше зрение.

0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 10:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках прошла презентация новой книги нашего краеведа, почетного гражданина города Владимира Орлова «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть 2». Работа по сохранению истории проходит в рамках партийного проекта «Единая Россия. Историческая память» при поддержке благотворительного фонда «Земляки» и единомышленников. В октябре прошлого года свет увидели переизданные книги Владимира Орлова «Окно в исчезнувший мир. Путешествие в прошлое». Они были переданы в библиотеки, школы, колледжи, вузы, музеи и общественные организации города. Новая книга посвящена советскому периоду истории Великих Лук, послевоенному восстановлению, развитию предприятий, школ, учреждений культуры, улиц и микрорайонов. Но прежде всего людям, которые после практически полного разрушения города заново создавали его своими руками. Автора поблагодарили депутат Госдумы Александр Козловский и представители городской власти за большую работу по сохранению памяти о городе для следующих поколений. Завершается приведение в порядок общественных пространств к празднованию Дня города. В рамках благоустройства проводится покос травы около моста. Коммунальные службы убирают опавшую листву, а также очищают лотковую часть дороги. 30 августа в Великих Луках на городском пляже пройдет САП-фестиваль. Участников ждут пляжные активности на любой вкус, мастер-классы, творческие выступления и катание на САПах. Мероприятие проводится в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежь, национального проекта «Молодежь и дети».
0: О валютах.
1: Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 41 копейка.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. Холдинг ВК подал иск против трех структур Apple, следует из картотеки арбитражных дел. В чем дело? Доходы теневых видеосервисов выросли впервые за 7 лет. На чем зарабатывают пираты? И в Москве погода начнет готовиться к осеннему сезону. Какие прогнозы на последнюю неделю лета? Эти и другие новости подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что холдинг ВК подал иск против трех структур Apple. Это следует из картотеки арбитражных дел. Как сообщили в пресс-службе компании, в иске требуется от Apple вернуть приложение компании в App Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. В конце июня, напомню, Apple удалил из App Store приложение ВК. Из магазина пропали приложения ВКонтакте, ВК-музыка, ВК-видео, Дзен, Одноклассники, Облако Мейл, Почта Мейл и другие. Обсудим эту новость и ее последствия с управляющим партнером коллегии медиа-юристов Федор Кравченко с нами на прямой связи. Федор, я приветствую вас, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Сергей.
2: Федор, вот смотрите, иск, естественно, подан в российский суд, насколько я понимаю, против трех структур Apple, раз это следует из картотеки арбитражных дел. Но даже если российский суд признает, что Apple нарушила российское законодательство, да, и будет какой-то штраф, но, я так понимаю, Apple это до лампочки или нет? Можете объяснить этот момент?
3: Не совсем. Ну, во-первых, я бы поспорил с тем, что подача иска в российский суд является чем-то естественным. Я полагаю, что более логично

0: было бы предъявлять иск по местонахождению ответчиков. Основными ответчиками являются американская Apple Incorporated и Apple Distribution International Limited, которые находятся в Ирландии по своей штаб-квартире. В российский суд ВК обратился, потому что российские законы позволяют и в нарушении договоров, которые заключены между Apple и ВК, и в нарушении обычного принципа, что судиться с ответчиком нужно там, где он находится, а не в своей стране, разрешил предъявлять к тем компаниям, которые находятся в странах, наложивших на Россию санкции, именно в российские суды. И, соответственно, в московском арбитраже это дело оказалось скорее необычным. И я думаю, что для... Например, Google, аналогичная история развивалась год назад приблизительно, это было достаточно серьезно, потому что российскому юрлицу Google пришлось обанкротить, вот у которого даже были какие-то миллиарды на счетах, но все они ушли на выплату по искам сначала Царьграда, а потом и десятков других истов, которые предъявляли к нему иски за то, что тот заблокировал их YouTube-каналы. Вот здесь я думаю, что хотя у российского юрлица, у Apple Rus, дела в последнее время идут очень плохо, там в 2022 году у него были обороты в сотни миллиардов рублей, а начиная с 23-го они падали, и сейчас у него там, ну, скажем так, не очень хорошо, судя по публичной бухгалтерской отчетности с остатками на счетах и с имуществом, много долгов. Но, тем не менее, я думаю, что его тоже банкротят, потому что, вот, может быть, вы помните, написано нельзя, в смысле, что будет наложен судебный штраф, неустойка за неисполнение решение суда. А решение суда наверняка будет о том, чтобы эти приложения разблокировали. Но разблокировать их Apple категорически не сможет.
1: Почему?
0: Дело в том, что Apple находится не только под российским давлением, но и под еще большим и гораздо более важным для него западным давлением. Вот один из трех ответчиков, как раз ирландская компания Apple Distribution International Limited, например, получила от Великобритании пару месяцев назад очередные штрафы в сумме, ну, плюс-минус полмиллиарда долларов. Сейчас, нет, все-таки, прошу прощения, полмиллиона долларов, чуть меньше. За то, что Apple как раз недостаточно соблюдала антироссийские санкции. И если в России у Apple есть только вот такое полуживое юрлицо, то, например, в Великобритании, в Соединенных Штатах и других западных странах у Apple основные там 99% оборота и все имущество. И поэтому, конечно, если у Apple будет выбор заплатить, и то неизвестно из каких средств, за счет какого имущества в России, или потерять все на Западе, Apple будет вынуждена соблюдать именно западные санкции. Возможно, какие-то обходные пути и для ВК, и для Apple, но напрямую разблокировать, вопреки западным санкциям,

0: МВК, а во-вторых, за неисполнение этого будет наложен астрент. Может быть, помните, в случае с Google он удваивался там чуть ли не каждый день и в конце концов достиг ундециллионов, а после этого российские СМИ уже перестали считать, потому что такого количества денег нет ни в России, ни во всем мире. Вот я думаю, что что-то похожее произойдет, если не будет мирового, то судьба этого иска в целом достаточно прозрачна.
1: Спасибо большое, Федор. Это Федор Кравченко, управляющий партнер коллегии медиа-юристов, был с нами на прямой связи. Доходы теневых видеосервисов выросли впервые за 7 лет. В первом полугодии операторы заработали больше на 4%, а аудитория их выросла почти на 6%. У легальных сервисов рост оказался заметно выше, около 20%, но пираты сохраняют нишу за счет зарубежных фильмов и сериалов, официально в России не представленных. Все подробности в нашем следующем сюжете.
2: Трафик онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились почти до 17,5 миллионов долларов. Аудитория выросла на 5% год к году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика – почти 20%. Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Зарабатывают пираты с помощью рекламы. Зачастую это нелегально. Казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Пираты продолжают адаптироваться к блокировкам. Одним из новых способов стало расписание нелегальных киносеансов, которое позволяет обходить проверки регуляторов. Кроме того, площадки используют чужие бренды для маскировки. В частности, в доменных именах появляются названия крупных видеосервисов, говорит глава ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
3: Теми, кто обеспечивает этим пиратам инфраструктуру для существования. Это появление этих пиратских ресурсов на высоких позициях в результатах поисковой выдачи. Нужно бороться с тем, чтобы рекламные сети, в том числе российские, позволяли устанавливать свои рекламные крутилки на пиратские сайты. Я думаю, что мы этим займемся в самое ближайшее время этим вопросом. Есть смысл еще посмотреть на те нарушения авторских прав российских правообладателей, их лицензии, там даже на зарубежный контент, которые имеют место в различных UGC-ресурсах, в том числе в отечественных социальных сетях и мессенджерах. Вот это вот те направления, которые у нас в индустрии активно прорабатываются, в том числе в рамках антипиратского меморандума.
2: Главная проблема в том, что невозможно подать жалобу на пиратство от лица зарубежного правообладателя, который ушел из страны. И решить этот вопрос практически невозможно, отмечает основатель компании «Платформы и решения» Егор Яковлев.
4: Часть аудиовизуальных произведений на российском рынке присутствует нелегально. Чтобы задействовать механизм легальной защиты прав, вы должны иметь соответствующий юридический документ, который демонстрирует, что у вас есть права, что вы являетесь владельцем исключительных прав, либо владельцем прав на конкретную территорию, который позволяет вам сказать: ребята, это мой продукт, пожалуйста, будьте добры, поскольку это мой продукт, например, на территории России, там его уберите. Если у вас таких легальных прав нет, каким образом вы можете защитить от пиратства этот продукт? Ну, никаким. Это означает, что как бы у них нет правообладателей, которые могут на этой территории их защищать. А сами многие производители, в том числе западные, с этой территории официально ушли.
2: По данным аналитиков отрасли, посещаемость легальных стриминговых платформ увеличилась сильнее, чем поисковые запросы на пиратские сайты. Прирост составил почти 20%. Ежемесячная плата за подписку составляет в среднем 400-500 рублей. При этом опросы показывают, что фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, которые предлагают цифровые экосистемы, не смотрят около половины подписчиков. А 3/4 граждан хотя бы раз сталкивались с автоматической оплатой сервиса, о которой они не помнили или не знали. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Но в Москве погода начинает готовиться к осеннему сезону. Какие прогнозы на последнюю неделю лета, обсудим с синоптиком через пару минут.
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: Реклама. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары.

0: Для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный сотрудник. Пакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
2: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Брат отца или матери – это не просто дядя, а малый дядя. Брат дедушки или бабушки – великий дядя. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
4: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И теперь расскажу о том, что плавное снижение температуры воздуха ожидается в Москве уже в ближайший понедельник. Таким образом, видимо, погода начнет готовиться к осеннему сезону. Так считают синоптики. Но, знаете, давайте у синоптиков и спросим. У нас на прямой связи по счастливой случайности, хотя это не случайность, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Людмила Николаевна, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Людмила Николаевна, во-первых, поздравляю вас с тем, что окончание рабочей недели. Надеюсь, у вас выходные-то будут?
5: Да, конечно. Вот. Ну, хотя у погоды нет выходных.
4: Это правда, но вот у людей она есть, и этим мы лучше. И нам еще за работу деньги платят, а погоды нет. Вот. Неважно какие, все равно больше, чем у природных явлений. Людмила Николаевна, ну, несмотря на то, что грядут выходные, все-таки мы все хотели знать информацию, которую вы обладаете. Какая погода будет на этих выходных, и что ожидается в последнюю летнюю неделю в Москве, ну и в регионах России, если успеем?
5: Ну, такая летняя погода еще продержится, умеренное тепло, ждем на выходных, температура где-то 22-24 градуса, в субботу 23-25 градусов ожидаем, но это выше климатической нормы, потому что вот ночь на воскресенье, например, несмотря на то, что кратковременный дождь, но будет облачно и очень теплая, 17-19 градусов, ну, теплая для августа, поэтому в среднем температура выше климатической нормы. Циклон опять обрушится на Санкт-Петербург, Калининградскую область сильными, очень сильными дождями. И затем при прохождении атмосферного фронта по центральным областям снижение действительно фона температуры на начало следующей недели. 18-23 градуса в понедельник и 16-21 градус во вторник. И ночью уже 8-13 градусов. Но что, собственно, не отстает от климатической нормы. Чуть прохладнее, конечно, и по ощущениям будет погода, северо-западный ветер 4-9 метров в секунду. В климатическом плане тоже температура, конечно, в эти дни уже постепенно понижается, среднесуточная температура все ниже и ниже. Но так как атмосферные фронты будут какие-то проходить тоже от циклона, то местами небольшие дожди возможны в начале следующей недели, а в выходные может обойтись без осадков, например, днем в воскресенье преимущественно без осадков, в Москве по области лишь местами кратковременный дождь ожидается. Ну, можно сказать, что погода неплохая, по-настоящему летняя.
4: Угу. Так, ну, это очень прекрасно. А что по регионам России?
5: По регионам вот тепло у нас, а вот, например, на юге центрального округа, это Курская, Белгородская, Воронежская область, даже слишком жарко, 35-37 градусов ожидается. Очень жарко, но не опасная жара. Но все-таки Херсонская, Запорожская области, Луганская, Донецкая республики 31-38 градусов, в Нижнем Поволжье до 36 градусов, на севере Краснодарского края, Ставрополье тоже такая же жара. Выходные дни, но в начале недели тоже там температура начнет понижаться, жара начнет ослабевать. Что касается дождей, то сильные дожди с 22 числа в областях северо-запада, это Ленинградская, Псковская, Новгородская, очень сильные дожди в Калининградской области, возможно, там и больше половины от месячной нормы осадков выпадет, то есть такая дождливая погода. Нужно к этому как-то подготовиться. Угу. Что касается Дальнего Востока, по-прежнему там продолжаются дожди. Периодически они возобновляются и прекращаются. Опять под ударом как бы циклона и атмосферных фронтов окажутся Забайкалье, Амурская область, юг Хабаровского края, Приморский край после некоторого перерыва. Но погода там относительно теплая, еще летняя, местами даже жарко в Приморском крае, до 30 градусов и выше. Прохладно уже на территории Якутии, но там тоже хорошие новости, можно сказать, для территории северо-запада распространяется более теплый воздух, и температура повысится до 25 градусов, хотя в восточных районах Якутии ночью заморозки до минус 5 градусов, также в Магаданской области, в центральных районах минус 3 градуса, но уже заморозки, как бы, там вполне возможны. Это не сельскохозяйственные районы, но тем не менее это неблагоприятное явление погоды. Очень ветрено на арктическом побережье Якутии, в районе Тикси, Колымы, порывы 17-22 метра в секунду, и дожди здесь будут перемежаться с мокрым снегом. Если возвращаясь к южным районам, то Красноярский край, ближайшие два дня сильные, очень сильные дожди, центральные и южные муниципальные округа, крупный град, в Хакасии Тыве также такая же погода неустойчивая, ветер 25 метров в секунду и более, но при умеренно теплой погоде, где-то 20-25 градусов, зальет дождями Иркутскую область, затем Забайкалье фронт переместится. Собственно, вот здесь основные центры такой дождливой погоды. Но в то же время наш юг европейский без дождей в ближайшие выходные, да и в начале следующей недели. Хорошая погода на черноморских курортах, 30 градусов и чуть выше. Температура воды достаточно высокая, 25 градусов и более. Поэтому курортный сезон продолжается, можно сказать.
4: Людмила Николаевна, а есть ли какие-то прогнозы, которые, естественно, будут корректироваться по поводу того, каким будет сентябрь? Было много предположений от ваших коллег, что будут и вспышки так называемого бабьего лет, хотя я знаю, что у вас нет такой терминологии, это скорее народное такое, обывательское, да, но кто-то говорил, что будут не вспышки, а что будут так вот эти теплые деньки с ярким солнечным светом, они будут так равномерно размазаны по всему сентябрю. Что вы можете по этому поводу сказать?
5: Ну, это такой, в общем-то, фоновый прогноз, который дают некоторые метеорологи. Спрогнозировать погоду точно по дням на месяц вперед невозможно при современном состоянии науки и техники. Но можно это, конечно, рассчитать. Вопрос цены этого прогноза. Собственно, по нашим прогнозам, сентябрь ожидается около климатической нормы температуры в средней полосе России. Ну, в последние годы часто бывают периоды бабьего лета, либо оно такое смазанное, непродолжительное, либо продолжительное. Собственно, этого пока спрогнозировать никто не может. Но, собственно, так как последние годы часто бывают такие периоды, то, возможно, они тоже будут этим и в этот сентябрь.
4: Людмила Николаевна, да. Будем надеяться, конечно. Спасибо вам большое. Это Людмила Парышина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России, была с нами на прямой связи. Ну вот мы с вами узнали, какая погода будет на выходных, как провести в такую погоду их приятно, используя для души и тела. Подробнее в нашем эфире расскажет моя коллега Оксана Фомина.
6: Афиша. Хорошего настроения всем нашим радиослушателям. На волне «Комсомольской правды» афиша. О самых интересных событиях расскажу я, Оксана Фомина. С 20 по 23 августа в Гостином дворе проходит традиционный фестиваль «День Индии». 11 лет красок, культуры и дружбы. Для москвичей и гостей столицы приготовлены индийская ярмарка, шахматный турнир, интерактивная зона, танцы и музыка. Тема фестиваля этого года – единство культур, дружба народов. Детей ждет специальная зона с играми, творчеством, активностями и образовательными программами. Ребятня сможет поиграть в настольные игры, ведический лабиринт, Махабхарата и загадочная Индия, порисовать, заняться изготовлением украшений из бусин. Кроме того, малышей пригласят заняться детской йогой. 22 и 23 августа гостиный двор наполнится музыкой, танцами, движением и энергией праздника. А для посетителей приготовлен индийский чай и освежающий манговый шейк. В пространстве, посвященном индийскому сари, можно узнать, как правильно надевают сари, познакомиться с его историей и культурным значением и примерить на себя один из самых узнаваемых символов Индии. Запланирован специальный мастер-класс по сари «5000 лет красоты и традиций». Идея проста – прийти на День Индии и хотя бы на несколько минут почувствовать себя настоящей индийской принцессой. На фестивале будет отдельная шахматная зона. Приходите и играйте. Одна из самых красочных традиций Дня Индии возвращается и в этом году зона индийской свадьбы. Посетители смогут познакомиться с традиционными свадебными костюмами, ритуалами, музыкой, символикой и атмосферой настоящего индийского свадебного торжества. Не пропустите. Ну и о планах. 29 августа в музее-заповеднике Архангельское под открытым небом пройдет масштабный музыкальный проект «Прокофьев. 135. Эпос и миф». Это событие – часть фестиваля «О сияне». В большом партере появится зрительный зал на 1000 мест. На сцену выйдут 120 музыкантов, коллектив «Континуум оркестра» и хор. Новый проект – это удивительный синтез музыки и современных технологий. Над сценой на 16-метровом экране будут оживать аудиореактивные AI-скульптуры. Они будут реагировать на динамику оркестра и жесты дирижера, объединяя цифровые образы, античные статуи и архитектуру усадьбы в единое цифровое пространство. За дирижерским пультом впервые выступит неоклассический композитор и дирижер Никола Мельников. Он представит программу-трилогию. Зрители услышат сюиту номер 2 из балета «Ромео и Джульетта», мировую премьеру сочинения Мельникова «Полночь». Это аранжировка фрагментов из балета «Золушка» для симфонического оркестра и модульных синтезаторов. Также прозвучит кантата «Александр Невский» – эпическое произведение, созданное Прокофьевым на основе музыки к фильму Сергея Эйзенштейна. Итак, напомню, все это ждет нас в музее-заповеднике Архангельское 29 августа. Не пропустите, будет стильно, красиво, возвышенно. Давайте проводим лето классно. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. И по традиции приглашаю к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше интересной информации.
3: Афиша. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Реклама.
7: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Блогер Николай Соболев о спросе на негатив в интернете.
9: Интернет и социальные сети всегда подталкивают к экстремальному радикализму. Это вот тот факт, который мы можем зацементировать в 2026 году. То есть, если ты вещаешь в интернете, то аудитория и отклик аудитории постоянно накренивает тебя в сторону радикализма. Наиболее ярких заголовков, подталкивает тебя к трансляции негатива. Последние 30 лет, вот проанализируя весь медийный контекст, заголовки становятся все негативнее. Поэтому, если ты вещаешь на широкую аудиторию, если ты блогер, если ты обращаешь внимание на вот обратную связь, которая к тебе поступает, на лайки, на комментарии, на дизлайки, и так далее, то ты со временем, хочешь ты этого или нет, накрениваешься в сторону радикализма. Конечно, говорить о чем-то положительном, о каких-то преимуществах, о каких-то достижениях, далеко не так выгодно, как говорить о проблемах. Поэтому в какой-то момент времени, там, году, например, там, в 2015-2016, когда на YouTube появились эти политические нарративы, да, вот все мы планомерно начали скатываться. То есть если ты, например, что-то скажешь про преимущества России, про достижения России, то ты просто куплен. Да? А если ты говоришь про негатив, то ты свой парень, который неравнодушен. Среди вот тех людей, которые транслируют только лишь негатив, сейчас оказалось гигантское количество иностранных агентов, ну и большинство из них, конечно, вот плевали с высокой колокольни на Россию, на перспективы, но они зарабатывают на этом деньги, да, большие деньги, потому что это все монетизируется.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. В Москве 11 часов, в Перми 13. В Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
3: Об атаках.
10: В Пермском крае сбили 16 беспилотников. Мужчина получил осколочное ранение, сообщил губернатор региона. Также, по его словам, зафиксированы повреждения на промышленном объекте. Ранее в нашем Минобороны уточняли, что российские средства ПВО за ночь сбили 325 украинских беспилотников над нашей страной, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
3: Об Украине.
10: Зеленский думает, что санкции против Маши и Медведя изменят расклад в зоне боевых действий. Так прокомментировала официальный представитель нашего Министерства иностранных дел Мария Захарова запрет мультика на Украине. Ранее там ввели санкции против создателей российского мультсериала «Маша и Медведь». На сайте Зеленского написано, что мультфильм представляет собой угрозу национальной безопасности Украины. Санкции блокируют доступ к просмотру сериала на всей территории страны. Ограничения ввели против студии «Анимакорд», продюсера сериала Дмитрия Лавейко и художника-мультипликатора Олега Кузовкова. В целом указ вводит санкции на 10 лет против 5 физических и 4 юридических лиц.
3: Об инициативах.
10: Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова предложила в 2 раза увеличить срок для добровольного исполнения требований судебных приставов с 5 до 10 дней. Она направила законопроект и официальное письмо в ФССП России. Омбудсмен рассказала, что регулярно получает обращения от граждан, столкнувшихся с необоснованным взысканием исполнительского сбора, так как сегодня по закону гражданину дается всего 5 рабочих дней на добровольное погашение задолженности, а после, если человек не успел, начисляется исполнительский сбор 12% от суммы долга, минимум 2000 рублей.
3: О путешествиях.
10: Более 50% поездок россиян в страны Азии в этом году приходится на Таиланд и Китай. Вьетнам занимает 3-е место. Это почитали представители крупного сервиса для планирования путешествий. Там добавили, что Япония на 4-м месте по популярности. Далее идет Индонезия. Также в топ-10 вошли Южная Корея, Индия, Филиппины, Малайзия и Мальдивы. По данным сервиса, дольше всего путешественники отдыхают во Вьетнаме и на Мальдивах. В целом, в этом году путешественники стали отдыхать в азиатском регионе немного дольше, а их расходы на отели увеличились. Средняя стоимость одной ночи проживания – 12 400 рублей.
3: О валютах.
10: Официальный курс доллара 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 74 копейки, а юаня 12 рублей 41 копейка.
3: О погоде.
10: Сегодня в столице до плюс 24, переменная облачность. По области местами кратковременный дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду. В Санкт-Петербурге до плюс 19, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Киев активизировал попытки теракта в Москве и области с помощью БПЛА малой дальности, сообщили в ФСБ. Также там рассказали, как не стать пешкой в руках мошенников. Обсудим материал «Комсомолки». И поселок Яйлю на Алтае, недалеко от которого медведь убил женщину, закрыли для туристов. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с сообщения о том, что Киев активизировал попытки теракта в Москве и области с помощью БПЛА малой дальности, сообщили в ФСБ. Что еще рассказали силовики? Коротко перечислю. О том, что ВСУ пытаются запустить дроны в непосредственной близости от целей. 8 человек уже арестованы по делу о сорванной попытке атаки по зданию Киева 35 FPV-дронами на оборонное предприятие в Москве. В Мурманской области задержали иностранца, причастного к попытке запуска в Москве FPV-дрона для разведки зданий органов госуправления. Задержанный иностранец по заданию Киева разведывал в Москве составы с нефтепродуктами на одном из вокзалов. Также ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий Москвы беспилотники на оптоволокне. И для контактов с представителями предприятия противник использовал взломанные аккаунты россиян в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Яндекс.Го. К слову, WhatsApp принадлежит корпорации Meta, деятельность которой на территории Российской Федерации признана экстремистской. Но я в связи с этим хочу вам проанонсировать сразу два материала, которые есть на портале kp.ru. Один из них, я, наверное, начну с него, расскажу вам вот о чем. Это эксклюзив «Комсомолки» на портале kp.ru, можете его открыть в рубрике «Политика». Заголовок следующий: «Наша армия в 3 километрах от ключевого Доброполья. Как вооруженные силы Российской Федерации сдавливают Славянско-Краматорскую агломерацию, буквально ломая оборону ВСУ». Дмитрий Стешин, наш коллега, автор этого материала, и военкор пообщался с бойцами группировки «Центр», которые только что освободили село Красноподолье. Что дальше? Вот здесь подробнее в материале сможете прочесть. Но не закрывая портал kp.ru, скажу, что здесь есть еще один материал, который касается основных новостей по сообщениям ФСБ. До Норвегии не добежал. Диверсант планировал теракты в Москве. Автор этого материала Юлия Андриенко, которая с нами на прямой связи находится, специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды». Юлия, я приветствую вас. Здравствуйте.
11: Добрый день.
4: Да, Юлия, что удалось узнать и что удалось отразить в материале на портале kp.ru?
11: Ну, хочется подчеркнуть, да, все лето у нас под вот знаком, да, предотвращенные теракты. Очень много и очень много ярких. Чем отличается вот этот? Значит, товарищ, персонаж, назовем не товарища нам, персонаж, который 3 года с 2023-го просто во все двери стучался и в территориальную оборону Украины, и в телеграм-каналы всевозможные. То есть человек сам предлагал свои услуги. Я специалист по дронам, я специалист по искусственному интеллекту, я готов вредить России, как только возможно. Значит, он прибыл в Москву, и здесь он разведывал разные данные, то есть он тусовался на наших вокзалах, он ходил там, искал, где железнодорожные составы перевозят нефтепродукты, где большое скопление людей, и передавал все эти данные. Как его обнаружили, он пытался поднять дрон. То есть и его вели полностью, он хотел вылететь из, ну и вылетел, в принципе, из Москвы в Мурманск, и там хотел добраться уже до Норвегии, пересечь незаконно границу, но это у него не получилось. Теперь, наверное, будет пробовать, какая баланда в наших тюрьмах. Вот, да. И вот что хочется подчеркнуть, что есть и такие, да, это вот сознательный, это, ну, вот сознательный враг, которому просто никакого не должно быть там снисхождения, жалости. Мне очень жаль, что нет публичных каких-то наказаний, которые могли бы другие люди увидеть. Мне кажется, только это дойдет. А есть люди, которых используют вслепую, например, у кого-то взломали аккаунт и начинают от его имени что-то писать. Или человека развели на бабки мошенники, а потом звонят, в кавычках, да, сотрудники там Центробанка, сотрудники ФСБ в кавычках, и говорят: мы знаем, да, ты несчастный, ты пострадал, давай вот мы тебе поможем деньги вернуть, и ты нам поможешь, у нас тут спецоперация. Ну вот я не знаю, кажется, мы уже, ну я не знаю, пальцы стерли, да, на радио, наверное, уже связки надорвали голосовые рассказывать об этом, но люди все равно ведутся. Вот просьба, огромная просьба, просто мольба, наверное, наших спецслужб: если такое слышите, просто кладите трубку. И если ввязались, то никогда не поздно пойти раскаяться. И если преступление не совершено, по статье 31 вы не преступник. Никто вас не посадит. И, Ну, то есть это единственный выход в этой ситуации, потому что очень часто втягивают детей, пожилых людей. Ну, в данном случае вот был персонаж абсолютно сознательно. Даже он, его никто не втягивал, он сам втянулся.
4: Юль, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки, кроме того, чтобы положить трубку, если вдруг уже все произошло, и человек внезапно осознал, что его просто использовали в темную, и теперь он своими аккаунтами не владеет, куда нужно обратиться, особенно если это аккаунт, который не принадлежит российской корпорации, да, кому нужно сообщать, по каким телефонам звонить, чтобы не послали и не бросить это дело, и потом не стать соучастником невольно?
11: Вот самое простое – это набрать мобильного 102. Ну, вот нам известный 02, да, со стационарного, с мобильного. Это 102 или 112. Либо же по телефонам ФСБ России. Их, ну, я могу продиктовать 8 800 224 22 22. Но они есть, это горячая линия. То есть в любом регионе и даже за пределами России есть линии ФСБ, которые принимают из других стран звонки. То есть пока вы не совершили преступление, вы не преступник. И ну, вот просто нельзя позволять становиться вот этим биодроном. Если вот этот вот, он сознательно выбрал свою судьбу, видимо, он так хотел. Причем он там на ломаном русском признается и говорит, что да, я вот понимал, что мне грозит, поэтому я собирался в Норвегию. То очень большое количество людей втягиваются невольно. Бывает, что угрозы, вот мы, например, там что-то сделаем с твоей семьей, а мы же так воспитаны, особенно это вот поколение Советского Союза, которое воспитывалось в уважении к старшим, к помощи, к тому, что надо людям помогать, доверять. Ребят, нет, вот ну, голову
4: включать. Эти времена, ушли. Да. Юль, спасибо большое. Это Юлия Андриенко, специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды». Мы анонсируем материал на kp.ru. До Норвегии не добежал, диверсант планировал теракты в Москве. К другим темам. При задержке рейса более чем на полчаса его или его отмене пассажир может вернуть полную стоимость билета даже по невозвратному тарифу. В случае отказа можно обратиться в транспортную прокуратуру, но подробнее в своем сюжете расскажет наш коллега Василий Воронин.
12: Если рейс самолета отменен или задержан более чем на 30 минут, пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета. Об этом напомнили в Госдуме. Это правило распространяется и на невозвратные тарифы. Изменения в федеральные авиационные правила вступили в силу с марта 2026 года. Первое, что нужно знать – зафиксировать сам факт события. Пассажиру следует обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту и потребовать отметку в билете или справку об отмене рейса. При этом директор ассоциации «Турпомощь» Александра Саулина обращает внимание на важный момент. Вернуть деньги можно не во всех ситуациях. Вот что он заявил Радио КП.
13: Нормы, которые будут действовать, это по причине, когда, ну, мягко говоря, виноватым в этом задержке является сама авиакомпания. Ну, например, там что-то произошло с самолетом или замена, или еще какие-то моменты, накладки и так далее. Но если возникают причины, по которым авиакомпания готова выполнить рейс, но при этом, по не ее причинам она этого сделать не может. Ну, в принципе, поверьте мне, это, скорее всего, может перейти только в судебную тяжбу. А куда там это все вырулит, ну, вряд ли.
12: Норма о возврате полной стоимости билета при задержке рейса существует уже не один год. Однако с марта положение было конкретизировано. Право требовать вынужденный возврат денежных средств наступает после задержки 30 или более минут. Раньше возврат можно было требовать и при 20-минутной задержке. Таким образом, сейчас норма стала мягче. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в интервью Радио КП отметил, что вряд ли возвраты билетов станут массовым явлением.
14: Как показывает практика, о чем говорят авиакомпании, это относительно редкое явление. Оно характерно в первую очередь для тех пар городов, которые находятся на относительно небольшом расстоянии, где можно пересесть на наземный транспорт. Но сейчас мы видим, что в значительном количестве случаев требования о возврате денег предъявляются лишь при длительной задержке, в то время как при введении краткосрочных ограничений использования воздушного пространства, что сейчас является для ряда аэропортов неприятной реальностью, вот таких требований все равно остается мало. Вероятность того, что они примут массовый характер, если авиакомпании начнут очень активно отдавать деньги пассажирам, я оценивал как несущественно.
12: В Госдуме также напомнили, что путешественник может подать в авиакомпанию претензию о возмещении реальных убытков, в том числе которых, например, сорванная деловая поездка или оплаченная аренда жилья. При отказе перевозчика удовлетворять законные требования можно обратиться в Роспотребнадзор или в транспортную прокуратуру. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Поселок Яйлю на Алтае, недалеко от которого медведь убил женщину, закрыли для туристов. Подробнее через 2 минуты в нашем эфире.
15: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
16: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
19: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно.
4: Продолжаем обсуждение новостей в рубрике «Главные темы дня». Сергей Григорьев у микрофона. Приветствую всех. Еще одна новость. Поселок Яйлю на Алтае, недалеко от которого медведь убил женщину, закрыли для туристов. В последнее время в регионе участились случаи выхода хищников из леса в населенные пункты. В алтайском заповеднике назвали ситуацию критической. 19 августа, я напоминаю, медведь атаковал палатку на туристической базе. Он утащил женщину 29 лет и в лесу убил ее. Местные жители пытались помочь ей, но зверь бросался на людей и совершенно не боялся их. В Турачакском районе, где все произошло, ввели комендантский час и выдали дополнительные лицензии на отстрел этих животных. За 2 суток убито уже 12 медведей. Нашествие хищников в тех краях, где погибла туристка, началось более недели назад. Их стали чаще замечать, начиная примерно с 10 августа. В поисках пищи медведи лезут в магазины, утаскивают скот. Но эксперт школы выживания в дикой природе Дмитрий Алешкин рассказал, как туристам себя вести, чтобы не стать жертвой медведя.
20: Если вы едете совсем в дикую природу, то тогда вы готовитесь по очень простой схеме. Вы максимально изолируете вашу еду, которая у вас есть, все резкие запахи. Когда вы выбираете лагерь, смотрите, чтобы не было рядом медвежьих троп, медвежьих стоянок. Громко разговариваете, включаете музыку. То есть делаете все, чтобы предупредить медведя, ну, хищника, о том, что вы рядом. Зачем это делается? В дикой, абсолютно дикой природе для медведя человек – это стресс. Соответственно, любой стресс – это нервы и нежелание с этим стрессом как бы сталкиваться. Соответственно, обозначая себя на месте, вы говорите: «Я здесь». Более как бы опасная ситуация – это внезапная встреча. То есть не когда вы на лагере там находитесь, а движетесь там по тайге, по тундре, там вот с медведем можно действительно неожиданно встретиться, как для вас, так и для него. И здесь, ну, нападение в теории возможно, но опять же, если вы будете заранее себя там обозначать, свистеть, опять же, громкие звуки издавать, иметь при себе там отпугивающее устройство в виде сигнала охотника либо фальшвейера, то есть то можно то, что можно как бы быстро использовать, зажечь и тем самым испугать медведя. Все это будет работать. На Алтае другая ситуация. Медведей много и туристов много. И, соответственно, зона пересечения интересов совпала. Туристы идут туда, куда идут медведи. Медведи много идут к людям, ищут еду. Люди идут в поисках приключений в дикую природу, там, где живут медведи. Из-за малого количества квот медведи не отстреливают. Медведь перестает бояться человека. А страх – это главное орудие борьбы человека с животным, что сохраняет жизнь, в первую очередь, животному. На Алтае медведи видят, что много людей, очень много простой еды. Зимы сейчас короткие, соответственно, длинный летний период. Еды для медведей, кормовой базы, недостаточно. По всем правилам, сейчас август, сейчас медведь уже нагулял жир, и вот никогда, ну, в нормальной ситуации в августе медведь не нападет на человека. Медведь в августе уже вообще практически не охотится. Он на ягоде, на грибах, на орехах набирает жир. А, соответственно, ситуация аномальная.
4: Ну и, кстати, по этому же поводу, по поводу диких и необузданных голодных медведей, есть материал на портале kp.ru, который, ну, опосредованно все-таки связан с этой темой. Я проанонсирую вам этот материал с заголовком «Богородица, молюсь, чтобы отогнала медведя». Трехметрового зверюгу заметили у заимки отшельницы Агафьи Лыковой. Происходит это из-за неурожая орехов. Голодные медведи выходят к ее домику, который расположен в Хакасии. И вот те, кто видели ее, говорят, что у Агафьи не было страха. Обычно, когда человек говорит о столкновении со зверем, там такой ужас, а Агафья Лыкова говорила и рассказывала обо всем достаточно спокойно. Да, туристы, конечно, могут в лес не ходить, но вот людям, которые живут в таких регионах, да, той же самой Агафьи Лыковой, которая там живет среди хищников, довольно тяжело, но у них есть свои методы, потому что, знаете, с волками выйти по волчьи жить, то же самое и медведи касается. К другим темам перейдем. Рынок подержанных машин в июле впервые за 13 месяцев сократился в годовом выражении на 3%. Это может быть связано как с выбытием наиболее ликвидных предложений, так и с эффектом высокой базы, который обеспечил повышенный спрос в июле прошлого года. Есть и другие причины, подробнее расскажет Юрий Кораблев.
0: Продажи легковых автомобилей с пробегом в июле сократились на 3,3% год к году, до 548 тысяч штук, подсчитали в автостате. Негативная динамика на рынке, по данным агентства, фиксируется впервые с июня прошлого года. Причин у этого может быть несколько. Некоторые эксперты считают, что сокращение продаж отчасти может быть связано с дефицитом ликвидных машин. После ухода ряда зарубежных брендов в 2022 году и ограничения поставок на рынок выходит меньше свежих 2-5 лет автомобилей с понятной историей. Возможно, влияет падение платежеспособности покупателей. Автоэксперт Артем Бобцов вообще считает, что на продажи поддержанных машин повлиял топливный кризис. Об этом он заявил радио «Комсомольская правда».
21: На самом деле причинами поверхности это острый бензиновый кризис. В первой половине июля он захлестнул, мы помним, всю страну. И многие покупатели, кто собирался машину покупать, покупку отложили до тех пор, пока не будет ясности, собственно, что с бензином происходит дальше. Но затем в августе ситуация сначала стабилизировалась, а сейчас мы видим, снова ухудшилась. Поэтому думаю, что пока негативная тенденция и сохранится. Продажи новых машин, например, еще сильнее находятся под давлением из-за бензина. То есть люди не понимают в целом, зачем покупка автомобиля, будь то новый или подержанный, тем более, если это первый автомобиль покупается в условиях, когда они не могут его заправить.
0: Лидером на рынке автомобилей с пробегом остается «Лада». Продажи бренда в июле год к году снизились на 12%. На втором месте «Тойота», реализация которой выросли на 3%. Топ-3 замыкает марка «Киа», которая показала сокращение продаж на 8%. Следом идут «Hyundai» и «Volkswagen». Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков говорит, что причина падения продаж машин с пробегом – это застой на российском авторынке. Вот что он сказал «Радио КП».
22: 22-23 год у нас просили продажи по понятным причинам новых автомобилей, их просто не было. Люди стали покупать активнее бэушные машины. Увеличилась доля, процентное соотношение бэушных автомобилей. Пришел относительно благополучный 24-й год. Новых машин больше стало заметно продаваться, чуть подсели бэушки. Но суммарно плюс-минус где-то одинаковое количество покупателей. А сейчас мы в неком равновесном состоянии. У нас нет нет особого никакого роста, там мизер там, на рынке новых автомобилей, и плюс-минус нет никакого роста на рынке бэушных. Вот сейчас вот такой застой, который связан с тем, что покупатель... По разным причинам не стремится покупать больше. У кого-то еще деньги на депозитах, у кого-то, наверное, может быть, испугал вот этот бензиновый кризис, хотя я в это не верю. У кого-то главное, конечно, у всех проблемы, это, в принципе, финансовые возможности, реальная покупательская способность и так далее, и так далее. Плюс еще лето, кроме того, да, всегда это был такой низкий, самый низкий сезон. Ни весна, ни осень, ни зима, лето.
0: Осенью традиционно возможен сезонный рост спроса, но ближе к зиме и смене календарного года обычно начинается обратная сезонная коррекция. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: Уровень сейсмичности на Камчатке повысился до высокого. Продолжаются авторшоки силой до 4 баллов. Об этом мы расскажем чуть позднее. А пока о том, что сахар резко подорожал. Тут Виталий Осипов разбиралась с теми и расскажет нам с вами об этом.
1: Биржевые цены на сахар выросли на 4% и достигли максимума с мая прошлого года. Это данные ICE Futures. С начала августа стоимость продукта выросла почти на 20%. Котировки растут на фоне опасений по поводу сокращения мирового производства сырья. Ключевым фактором давления на рынок стала ситуация в Индии, крупнейшем мировом потребителе сахара. Дополнительное давление на рынок оказывает вероятность сильного Эль-Ниньо, что угрожает урожаям в ключевых регионах-производителях. Подробнее о факторах, которые толкают мировые цены на сахар вверх, рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель проекта Sugar.ru Вадим Гомес.
2: Меняется климат, и сейчас ожидается вот это супер Эль-Ниньо, и, соответственно, засуха. Мы знаем, что засуха была в Европе. Мы знаем, что 2 года подряд прошлой засуха была в России. В этом году, слава богу, нет, но как бы мир большой, да? Соответственно, ожидается, что будет дефицит сахара, и цена на сахар будет расти. Плюс, второе, сахар является определенным эквивалентом нефти. То есть из сахарного тростника сока делается не только сахар, тот, который мы едим или добавляем там в кондитерку, но и делается биоэтанол, который используется в ряде стран, Бразилии, Индии, там используется в качестве топлива. Ну, там они в бензин добавляют какое-то количество этого вот биологического топлива. Соответственно, чем выше цена на нефть, тем, соответственно, выгоднее использовать сахарный тростник не в качестве производства белого сахара, а в качестве производства топлива. Мы понимаем, что цена на нефть, возможно, достаточно долго будет высокой. Соответственно, это стимулирует рост цен на сахар. Вот как бы 2 основные причины.
1: При этом внутри страны, по словам эксперта, как ни странно, напротив, цены на сахар будут снижаться. Он отметил, что Россия себя полностью обеспечивает этим продуктом.
2: Я ожидаю в рознице на данный момент, я ожидаю снижения. Мы видим резкое падение российской цены на сахар, потому что у нас-то специфическая ситуация. Мы-то от рынка отвязаны в определенном смысле. Но только в определенном смысле. Надо понимать тут нюансы. Значит, мы производим обычно больше сахара, чем потребляем. А разницу, которую мы производим, мы поставляем в страны ближнего зарубежья. В основном это Казахстан, потом это Узбекистан, ну и по мелочи дальше. Если у нас сахара очень много, он начинает идти уже во всякие экзотические страны, вроде там Северной Кореи, вроде Афганистана, туда, куда нет нормальной железной дороги, но, видимо, уже достаточно. Маржа такая, что можно уже автотранспортом отправлять в какую-то часть пути. В данный момент опять у нас вроде бы хороший урожай. На данный момент мы не видим каких-то проблем с урожаем. Соберем мы нормальный урожай, скорее всего, получим, ну, где-то 6,7, может быть, 6,6 миллиона тонн сахара. Потребление у нас, ну, по-разному можно оценивать. Давайте оценим там 5,9. Вот у нас лишних получается 900 тысяч тонн сахара. Вот этот сахар, да, куда-то девать.
1: Ранее сообщалось, что потребление сахара и кондитерских изделий в России сократилось до минимума с 2004 года, составив в 2025 году 28 килограммов 200 граммов на человека против 28 килограммов 800 граммов годом ранее. При этом упало и потребление сахара в чистом виде, а также варенье, повидло и меда. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: Уровень сейсмичности на Камчатке повысился до высокого, а продолжаются автошоки силой до 4 баллов. Каковы прогнозы? В эфире обсудим через 5 минут.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Севидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки

0: Книги Владимира Орлова «Окно в исчезнувший мир» и «Путешествие в прошлое». Они были переданы в библиотеки, школы, колледжи, вузы, музеи и общественные организации города. Новая книга посвящена советскому периоду истории Великих Луг, послевоенному восстановлению, развитию предприятий, школ, учреждений культуры, улиц и микрорайонов. Но прежде всего людям, которые после практически полного разрушения города заново создавали его своими руками. Автора поблагодарили депутат Госдумы Александр Козловский и представители городской власти за большую работу. Работу по сохранению памяти о городе для следующих поколений. Завершается приведение в порядок общественных пространств к празднованию Дня города. В рамках благоустройства проводится покос травы около моста. Коммунальные службы убирают опавшую листву, а также очищают лотковую часть дороги. 30 августа в Великих Луках на городском пляже пройдет САП-фестиваль. Участников ждут пляжные активности на любой вкус, мастер-классы, творческие выступления и катание на САПах. Мероприятие проводится в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежь национального проекта «Молодежь и дети».
1: О валютах.
0: Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 41 копейка.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Лугах облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет перед...

0: большую сеть аппаратуры, наладили передачу данных, наложили математические модели и так далее, мы имеем какой-то более-менее внятный прогноз погоды на несколько дней. Что касается предсказания землетрясений, здесь ситуация все гораздо сложнее. Мы, как ученые, мы не измеряем, так сказать, прямые данные, мы измеряем уже какие-то косвенные последствия. И по этим косвенным параметрам мы уже пытаемся делать те или иные выводы. Следующий важный параметр по изучению сейсмичности, то что первый сейсмометр у нас на Дальнем Востоке появился там чуть больше 100 лет тому назад. И инструментальные наблюдения, они по меркам планеты Земля появились буквально вчера. Поэтому делать точный прогноз сегодня, это очень такая большая, серьезная и такая опасная работа. Но что мы с своей стороны делаем? Мы пытаемся постоянно расширять сеть сейсмических станций. Сейчас накладываем те данные, которые с них получают на искусственный интеллект. И надеемся, что в ближайшие десятилетия мы сможем, скажем так, подойти к вопросу о предсказании таких серьезных событий.
1: Спасибо большое за ваши ответы в эфире радио «Комсомольская правда». Напомню, на прямой связи с нами был научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН города Петропавловск-Камчатский Константин Сергеевич Рябинкин. Я напомню, что утром 30 июля в 25-м году у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Магнитуда его достигла 8,8 балла. На Камчатке ввели даже режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, Соединенных Штатов Америки и Филиппин. Теперь поговорим о ценах на недвижимость в России. Они в ближайшее время падать не будут. Напротив, буквально все факторы говорят о подорожании квартир в ближайшее время. Речь, кстати, идет и о первичном рынке, и о рынке вторичном. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявил эксперт рынка недвижимости, советник президента гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков. Небольшой фрагмент из его ответа это прямо сейчас вашему вниманию.
2: Наш мозг интерпретирует все эти слова так, что вот сейчас цены должны упасть. Они не должны упасть. Во-первых, сам институт проектного финансирования выглядит таким образом, что если застройщики начнут ронять цены, то для них это влечет увеличение стоимости проектного финансирования. А для них это зачем? Если у них проектное финансирование станет дороже, то есть двойной удар, цена снижается, и еще дороже новая стройка. Зачем им это нужно? Им проще какие-то акции локальные делать, либо держать цену, либо сокращать стартовые площадки, вот как они это активно делают, применять различные инструменты рассрочек и прочее, стимулировать спрос таким образом, по сути, перетерпевать эти времена. Плюс все новостройки, застройщики прекрасно понимают, что если человек, который покупает новостройку, это портрет покупателя такой, что он готов ждать, да? Человек готов ждать, когда этот дом построится. То если цены начнут снижаться, он скажет, так я подожду, мне сейчас квартира не нужна, подожду, потом куплю. Понятно, что на этом фоне застройщики цену снижать совершенно не планируют, не будут. Более того, они будут всегда говорить о том, что цены растут, потому что для них это определенная стимуляция спроса. Соответствует это истине или нет, это не важно. Среднюю цифру они всегда вытащат, и я вас уверяю, погоду, они уровень инфляции однозначно покажут. Поэтому ждать снижения цен точно не нужно на первичку, а вторичка, как я и говорил, она находится в фазе роста. Фаза роста – это летом прошлого года сказал, что все, мы начинаем находиться в фазе роста, что первый рост мы увидим в декабре, да, он так и произошел. Второй этап роста был, соответственно, весной. И третий этап роста я жду где-то с октября месяца. Он на самом деле уже есть.
1: Полную версию интервью с Константином Барсуковым вы сможете

0: услышать сегодня на радио «Комсомольская правда» в 17 часов 45 минут по московскому времени в программе «Метры и квадраты». К новостям спорта перейдем. Судья из Уэльса стал рекордсменом благодаря 62-летней карьере. Ему 78 лет, его зовут Кен Райт. Он официально признан самым долгоработающим футбольным арбитром в мире. На его счету более 5000 матчей, начиная с первой игры в 1964 году. Кен Райт работать судьей начал еще в подростковом возрасте, после того, как ему сказали, что он никогда не станет профессиональным игроком. И это бывший финансовый директор. Сейчас он на пенсии, уже внесен в книгу рекордов Гиннесса и готовится обслуживать матчи в этом сезоне в старших лигах Суонси. Райт говорит, что помнит свой первый матч в качестве судьи и признает, что отсудил его ужасно. Регистрационную карточку официально он получил в Западно-Уэльской футбольной ассоциации в 64 году. Ну а ранее он судил матчи с участием Арсенала, Тоттенхэм Хотспур и Челси на Стэнфорд-Бридж. Вив Нейдин, это вице-председатель судейского общества Суонси, сказал, что Кен всегда был фантастическим служителем местного футбола. Также он добавил, что это невероятно. И это фантастическое достижение для нашей страны. Многие из нас судят по 15 или 20 лет, и это казалось нам целой жизнью. Но более 60 лет быть футбольным арбитром – это потрясающе. Я думаю, Уэльс должен гордиться Кеном Райтом. О других новостях спорта в нашем эфире расскажет Василий Воронин.
1: Новости спорта.
2: Россиянка Ольга Костина стала серебряным призером гонки с выбыванием на юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке в Бельгии. Еще одну медаль завоевал Михаил Демиш, ставший бронзовым призером в мужском гите на 1 километр. Международный союз велосипедистов в мае 2023 года допустил российских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе. Футболисты Калининградской «Балтики» по пенальти обыграли махачкалинское «Динамо» в матче второго тура группового этапа Кубка России в пути РПЛ. Встреча прошла на стадионе в Калининграде. Основное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты калининградского клуба 5-4. Далее махачкалинский клуб встретится с крыльями Советов 1 сентября. «Балтика» в этот же день сыграет с «Зенитом». Российский вратарь Матвей Сафонов получил самый высокий рейтинг среди голкиперов чемпионата Франции в футбольном симуляторе EA Sports FC27. Сообщается на странице видеоигры. Рейтинг Сафонова составил 83 балла из 99 возможных. Он занял 13 место в списке лучших футболистов Лиги 1. Сафонову 27 лет. Он выступает за ПСЖ с августа 2024 года. Вместе с парижским клубом голкипер завоевал 9 трофеев, в том числе по 2 раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Франции, а также по разу кубок и суперкубок страны. С вами был Василий Воронин.
1: Новости спорта.
3: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: А знаете ли вы что?
8: У ненцев в календаре не один год из 12 месяцев, а 2 года по 6 месяцев. Первый год наступает с выпадением первого снега и длится до его полного таяния, а второй начинается с момента оживания природы до момента ее увядания.
9: Если тебя спросят, что слушаешь...
7: Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю приготовить ручку и бумагу. Сегодня будет много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших медицинских технологий Нина Солнцева. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Позвольте, вначале я назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленное, здание 36, офис 402. Номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы – 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40. Теперь по теме. Да, болезни суставов – важнейшая проблема. Они находятся на третьем месте по распространенности, а среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек, почти все. И эти боли порой просто невыносимы. Люди уже не могут вести привычный образ жизни. Но так ли это безнадежно?
10: Нина Андреевна, так значит, есть возможность вылечить суставы. И что же нам предлагает медицина?
11: Для начала, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз и назначили лечение. Обычно сначала назначают обезболивающие или согревающие кремы, но они плохо проникают через кожу и мало что доходит до больного сустава. Второе, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но у них есть немало опасных побочных эффектов, от проблем с ЖКТ до отека квинки, и есть проблема совместимости с другими лекарствами. Третье – обезболивающие уколы. К сожалению, эффект не слишком продолжительный, и действуют препараты не локально, а на весь организм, что не очень хорошо. Уколы гормональными препаратами в сустав применяются строго по показаниям врача, в крайних случаях при сильной боли, потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
10: А какие еще возможности лечения существуют?
11: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. Как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. Это было лечение для жителей Европы, и она была доступна только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем, даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
10: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
11: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция. Скидка 10 тысяч рублей, но количество аппаратов ограничено. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам.
10: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
11: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы, модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани суставной жидкости. Усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся поврежденные клетки и токсины. «Надежда» также восстанавливает проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава и оживляет сустав. Аналогично «Надежда» оказывает помощь и при лечении позвоночника. Причем «Надежда» действует глубоко на больные ткани. Ни одна мазь не проникает так глубоко и не оказывает такого мощного действия.
10: Нина Андреевна, скажите, людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться аппаратом «Надежда» в первую очередь?
11: В первую очередь это остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов, усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья, самочувствие и настроение улучшаются.
10: Подскажите, пожалуйста, ведь чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
11: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездке. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества. Всероссийская марка – знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России». Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
10: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
11: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшить потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
10: Да, сейчас на аппарат «Надежда» действует акция «Скидка» 10 тысяч рублей. Но и количество аппаратов ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. Записывайте номер телефона. Звоните 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
11: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Надежда» направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
10: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
11: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 10 тысяч рублей. Срок действия акции с 1 августа 2026 года по 31 декабря 2026 года. Диктую номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
10: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Актер Павел Деревянко об участии блогеров в кино.
13: Да время такое другое, чем было. И, конечно, нужно быть готовым к новым реалиям. А реалии у нас... Реалии таковы, что, да, блогеры у нас сейчас очень ярко выступают везде. И в соцсетях, и уже на телевидении, и в кино. И я не против, в общем-то. Ну, надо все принимать как бы с открытым забралом, так что ли. Но кино... Проект проекту рознь. Ну, где-то это вполне может быть органичное участие какого-нибудь блогера вот, в каком-нибудь современном фильме. Вот, но так вот, наверное, если что-нибудь историческое будет или какая-нибудь драма, то вот тут будет, наверное, уже странно смотреться.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
14: Самое время вспомнить историю создания песни «Лето – это маленькая жизнь». Олег Митяев написал ее аж 31 год назад, в 1995 году. У певца тогда не клеились отношения с любимой женщиной. Однажды она в сердцах сказала ему: «У нас ничего не получается. Скорей бы уже лето, это будет целая маленькая жизнь». Так сказала она. Конец цитаты. Барышня ушла, а фраза осталась. Митяев долго крутил ее в голове, фразу-то. И в итоге докрутил до целой песни, которая сразу же ушла в народ. А все потому, что лето – это действительно маленькая жизнь. Посмотри.

0: жизнь тихо подрастает на щеках. Поросль доплывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь.
1: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
1: Об Украине.
2: Украина добивается разрешения на использование беспилотников системой Starlink для ударов вглубь России, но Дональд Трамп не поддержал эту идею. С такой публикацией вышло издание Financial Times. Оно сообщает, что для реализации плана главаря киевского режима необходимо согласие Илона Маска, а у него постоянно меняется позиция по Украине. Еще одним препятствием может стать уход в отставку в июле бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, который поддерживал прямую связь с Маском, отмечают СМИ.
1: О ценах.
2: Потребительская стоимость гречневой крупы в России подорожала на 1,2% по сравнению с августом прошлого года. Это следует из данных от Росстата. Впервые с 2024 года крупа стала стоить 85 рублей за килограмм в среднем. Рост цен ускоряется. В середине июля увеличение цен на гречку год к году оценивалось 4,5%. В середине июня было меньше 3%. Тем временем бананы в крупных российских торговых сетях за последний месяц подешевели сразу почти на 8%. Минимальная стоимость опустилась до 110 рублей за килограмм, рассказал председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он уточнил, что основной объем поставок обеспечивает Эквадор. Россияне ежегодно потребляют около 1,5 миллиона тонн бананов.
1: О нововведениях.
2: С 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования. Она должна стать альтернативой Болонской системе. Реформа уже опробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов. Новая схема предполагает отказ от традиционного разделения на бакалавриаты и магистратуру и более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства. Полностью перевести российские вузы на новую модель планируется не позднее 2030 года.
1: О катаклизмах.
2: На Солнце ожидаются новые вспышки. С предупреждением выступили в Институте прикладной геофизики. Там уточнили, что явление будет сегодня и завтра. Причем вспышки эти будут самого высокого класса X. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать и магнитные бури.
1: О победе.
2: Российские борцы, которые на международных состязаниях взяли командное золото, вернулись в Москву. По возвращении их встречали в торжественной обстановке. Сборная России стала победителем общекомандного зачета на прошедшем в Братиславе чемпионате мира по греко-римской борьбе среди участников до 20 лет. Спортсмены завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 74 копейки, а юаня 12 рублей 41 копейка. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В МИДе заявили о возможных провокациях за рубежом в преддверии выборов в Госдуму. Украина готова садиться за стол переговоров и разговаривать со Штатами и Россией, заявил заместитель главы офиса Зеленского. А из старого смартфона могут получить все ваши фото и данные, что нужно сделать перед его утилизацией. Начнем обсуждение новостей с темы о том, что в МИДе российском заявили о возможных провокациях за рубежом в преддверии выборов в Госдуму. Москва не исключает таких действий со стороны украинских активистов и негативно настроенных российских граждан, отметил посол по особым поручениям Максим Райдер. Наибольшую обеспокоенность вызывает государство, где клиническая русофобия поразила подавляющую часть управляющих элит от страны Балтии, Польша, Нидерланды, а также Чехия. Предлагают обсудить с политологом, автором телеграм-канала «Еловский политика и управление» Дмитрием Еловским. Дмитрий, приветствую вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей, приветствую всех слушателей Радио КП.
3: Дмитрий, вот подскажите, пожалуйста, вот опираясь на заявление нашего МИДа, а что, почему таким раздражающим фактором являются выборы в Госдуму, которые осенью должны пройти, и к ней какие-то провокации за рубежом должны происходить? А цель какая конечная в итоге, чтобы что?
4: Ну, почему раздражающим фактором? Потому что у нас выборы проходят, а, допустим, на той же Украине они не проходят. Президента там так до сих пор и не перевыбирали. Поэтому на фоне того, что происходит на Украине, а на фоне, в общем-то, и того, что происходит в той же Европе, да, когда там эти выборы отменяются, потому что кому-то за пределами страны не понравились их результаты, Россия сейчас выглядит на порядок более демократичной страной. Поэтому это вызывает у европейских элит и у украинского режима озлобление. Они хотят хоть как-то подпортить эту картинку, потому что, ну, как бы мы выглядим намного демократичнее, чем они сейчас. А цель очень простая. Это в большей степени медийный хайп, привлечь внимание, показать, продемонстрировать, что вот мы боремся с русскими даже на участках, потому что ну, надо быть совсем уж неадекватными, чтобы думать, что таким образом удастся сорвать выборы в России. Все-таки явка в России и голосование в России на 99,9% зависит от участков в России. И, к сожалению, мы ждем, что и там могут быть какие-то провокации, особенно в новых регионах. Это уже, к сожалению, такая практика обычная. Но на голосование за пределами страны, оно на легитимность выборов в Госдуму, оно не влияет. Но каждый гражданин Российской Федерации, где бы он ни находился, имеет право священное, участвовать в выборах. И Россия предоставляет своим гражданам это право, независимо от того, где они находятся, в какой части мира. И вот в этом плане их право будет, конечно, нарушено. Ну, как бы украинский режим в этом плане давно уже наплевал на всяческие приличия, права и права человека в том числе.
3: Дмитрий, а это право или обязанность голосовать гражданину той или иной страны, в частности Российской Федерации?
4: Нет, это по закону, по нашему, это так называемое пассивное право избирательное, то есть право участвовать в выборах и голосовать. Обязанности у нас нету, голосовать по принуждению у нас не голосуют, но с точки зрения, скорее, наверное, политологии, да, это обязанность гражданина. То есть гражданин, если он считается гражданином, он, конечно, голосовать должен, потому что он должен принимать участие в определении стратегии развития страны, ее политической конфигурации, и должен быть сопричастен. Но юридически, как бы, это пассивное право.
3: Дмитрий, я правильно понимаю, что как, допустим, выборы в Госдуму, которые, напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, они пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября уже в этом году. Правильно ли я понимаю, что вот этот повод недругами России используется, как, например, использовался в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году или во время Олимпиады в Сочи в 2014 году? Ведь тоже было огромное количество провокаций, и информационный хайп по этому поводу был негативный и тоже весьма заметный.
4: Ну, они, да, здесь немного другое чуть-чуть, но в принципе общий посыл такой, что мы вам, русским, будем портить все, что только у вас есть. То есть это, ну, такая публичная злоба, демонстрация неуважения и демонстрация такого агрессии в отношении России, чтобы граждане России в очередной раз вспомнили о том, что вот эти люди их ненавидят. Ну и плюс отчитаться перед собственным электоратом: смотрите, мы воюем с русскими даже на участках где-нибудь в Кабо-Верде какой-нибудь, например. Это, ну, это как бы звучит смешно и глупо, но вот, ну, вот мы имеем дело вот с такими людьми на той стороне. Они вот так вот мыслят. И что мы с этим сделаем?
3: А им от этого что? Они свое чувство собственного достоинства, самолюбие каким-то образом тешат? Или за это они получают деньги? Я просто, ну, или это у них хобби такое? Вот мне просто, ну понять, потому что я не могу представить себя там на их месте. Потому что, ну, допустим, я кого-то сильно не люблю. Ну, не знаю, предположим, жители Кабо-Верде. Предположим. И вот я сижу и думаю, где бы найти этого жителя Кабо-Верде, и как бы ему усложнить жизнь? Просыпаюсь с утра. утра каждый день и думает, так, надо, в общем, через интернет найти, кого пойду, ему на ногу наступлю в общественном транспорте. Но это чего такое?
4: Не-не-не, там, само собой, никакой такой нормальной внутренней мотивации нету. Это чистой воды история за деньги. То есть эти активисты, которые будут в этом участвовать, они получают за это гонорары. Поэтому это ни в коем случае не искренние какие-то чувства, ненависть или там обиды или еще чего-нибудь. Я думаю, что 90% украинцев, которые сейчас, например, живут за пределами Украины, в этот день будут заниматься тем, что будут пытаться заработать себе на жизнь, решать свои какие-то проблемы, в том числе там с миграционным законодательством и так далее. Им вообще глубоко плевать на то, проходят там выборы в, где-то там в России или не проходят.
3: Выборы чего, самое главное, да?
4: Да, и выборы чего, да. То есть у них свои проблемы, да. люди, скорее всего, живут в своем мире. А это проплаченные активисты, понятно, кто им платит, это либо организации западные, либо украинские.
3: Спасибо большое. Это Дмитрий Еловский, политолог и автор телеграм-канала «Еловский. Политика и управление». Был с нами на прямой связи. Ну, а Украина готова садиться за стол переговоров, разговаривать с США и России. Эту тему продолжит полковник в отставке Виктор Бранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Бранец.
5: Новые заявления о готовности к переговорам с Россией звучат из Киева, а конкретно из офиса президента. Вот заместитель главы этого офиса Сергей Кислица недавно сделал очередное заявление в том же духе, смысл которого сводится только к тому, что Украина готова к перемирию. «Мы хотим прекращения боев», — говорит Кислица. Я хочу обратить внимание на одну любопытную особенность. Как только положение украинской армии ухудшается на том или ином фланге, так сразу из Киева раздаются призывы о прекращении огня, о моратории, о заморозке боевых действий на линии боевого сопротивления. И так, это уже как закономерность. Но что говорит Кислица? Он говорит, что Киев уже передал в Соединенные Штаты Америки свой план урегулирования российско-украинского конфликта. Суть этого плана совершенно неизвестна. Суть этого плана заключается лишь в том, что Киев возлагает большие надежды на дипломатические усилия Соединенных Штатов Америки в урегулировании этого конфликта. Но мы знаем и многочисленные переговоры, и площадки, и эти приезды Уиткофа и Кушнера и в Москву, и в Киев. Киеве снова ждут этих американских дипломатов, надеясь на то, что, в общем-то, может, они помогут найти хоть какое-то согласие в примирении позиций Киева и Москвы. А Москва вот устами пресс-секретаря президента России Пескова говорит, у нас вообще-то нет каких-то позитивных надежд на то, что это урегулирование может случиться. А почему? Потому что Киев упорно не идет на наши разумные предложения. И вы посмотрите, переговоров еще не было, еще нового этапа переговоров еще не было, а из Киева мы слышим, мы никогда не уступим, мы никогда не пойдем на те предложения, которые есть у Москвы. Но разве вот при такой позиции можно к чему договориться? Конечно, нет. Значит, что мы можем ждать в перспективе? Мы можем ждать снова призывов к переговорам, но при этом никакого конструктивного плана Киева мы не видим и не слышим. И любопытно, что сейчас один из кандидатов в генсеки ООН, есть такая эквадорская женщина, Ивон Баке ее фамилия, вот она занимает интересную позицию, она говорит, что переговоры российско-украинские должны проводиться только на площадке ООН. Но если только российско-украинские, две стороны, то это можно еще как-то принять. Но если туда опять влезут за этот стол генсековский, влезут еще американцы, а потом еще Европа, то это опять можно говорить, что результаты будущих переговоров снова опустятся в дипломатическую тину. Наша позиция одна. Мы готовы тоже к переговорам, но мы хотим конструктивных идей. А конструктивных идей со стороны Киева Кремль не видит. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Из старого смартфона могут получить все ваши фото и данные. Что нужно сделать перед утилизацией? Обсудим материал «Комсомолки» через пару минут.
6: Экласт. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение главных тем дня. И прямо сейчас мы перейдем к нашему порталу kp.ru, на котором опубликован материал в рубрике «Экономика». Заголовком «Из старого смартфона могут получить все ваши фото и данные. Что нужно сделать перед утилизацией». Ну и автор этого материала, журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Юлия Хожателева, которая находится с нами на прямой связи. С ней поговорим по мотивам этого материала. Юлия, я приветствую вас, здравствуйте.
9: Добрый день, Сергей.
3: Ужас, да, вот ужас.
9: Любопытный материал вышел, да, ужас. Оказывается, даже выбросить телефон, это небезопасно.
3: А если уже выбросили...
9: Ой, ну придется, ну не знаю, попробовать вооружиться перчатками и все-таки попробовать его вытащить. Я, конечно, шучу, но мало ли, этот телефон может попасть не в те руки.
3: Вот давайте расскажите, чем это грозит.
9: Да, чем это грозит? Вот если даже вы выбрасываете телефон или куда-то его там кому-то отдаете, вы должны понимать, что несмотря на сброс заводских настроек, вот люди считают, что если это сделать, да, то все, телефон будет чистый. Это еще не значит, что все данные ваши, что они не перейдут в руки каких-то чужих людей, потому что это все восстанавливается. Люди есть очень образованные в этом плане, и для того, чтобы этого не произошло, никто не восстановил ваши данные, ваши фотографии и так далее, нужно несколько шагов пройти. Угу. И какие именно шаги мы подробно расписываем на нашем сайте, и я вам, конечно, вкратце расскажу об этом нам. Сообщает финансовый эксперт Дмитрий Модель, он работает в НИИ Минфина России «Мои финансы», и этот человек очень-очень все точно по полочкам раскладывает, что нужно сделать. И неважно, да, насчет телефона, если вы его выбрасываете, или вы его продаете, или вы его просто лучшему другу или бабушке отдаете, да, первый шаг он всегда один – нужно сохранить все ценное, все, что на нем было. Как правило, у людей очень много ценного в телефоне. И не стоит надеяться на автоматическое копирование в облако, потому что вот синхронизация, да, вот эта автоматическая передача данных с телефона в интернет-хранилище, она может выполняться с большими перерывами, интервалами, и данные за какие-то дни, за последние дни или недели, их легко можно потерять. И лучше вот это копирование запустить вручную. А для каких-то самых-самых-самых дорогих файлов, ну, там, какие-нибудь фотографии, да, там, детские сканы документов, лучше свой в удаленное хранилище вроде Яндекс.Диска, да, или iCloud, например, все это перенести, или на физический носитель, лучше в два, и на вот это удаленное хранилище, и на физический носитель. Это какой-то компьютер или обычная флешка, вот так будет спокойнее, ваши файлы никуда не исчезнут. То есть сначала заберите свое. Затем что нужно сделать? Нужно обязательно выйти из всех приложений, да? Если вы особенно там телефон сдаете, например, в пункт приема вторсырья или продаете куда-то, вот, это такое важное правило. Выйдите из всех там игровых платформ, сервисов, везде, где какая-то была авторизация. И обязательно удалить сохраненные в браузерах пароли для автозаполнения. Вот это очень часто люди пользуются. А обязательно отвязать устройство от учетной записи, например, там Apple ID там, или Google аккаунта. И только после этого уже можно выполнить полный сброс до заводских настроек. Вот тот самый, на который все так рассчитывают.
3: Mm-hmm. А еще один важный момент, на мой взгляд, Юлия, ведь, насколько я понимаю, если вдруг произошло что-то задолго до того, как был опубликован этот материал, и человек вспомнил, что, ну, скажем, год назад или больше выбросил свой старый смартфон, не знаю, там, мусорку, или просто где-то оставил на дачу, дачу продал, а она там на чердаке лежит, эта игрушка, гаджет, которая была не нужна, и сейчас вскинулся. На мой взгляд, что бы делал я, если бы действительно забеспокоился, я бы просто поменял все свои пароли ко всем аккаунтам, начиная с почтовых ящиков, все, которые были, да, потому что на них могут прийти какие-то проверочные коды, в конце концов. Может быть, даже номер телефона поменял бы, если бы сильно был чем-то обеспокоен. Вот вам об этом эксперты говорили?
9: Да, вот, Сергей, вы хорошую идею для очередной публикации подбросили. Вот про это мы не общались с нашим экспертом, но он дал еще другие советы, как в будущем этого избежать. Но вот насчет истории, если выбросил, да, и теперь боишься, что с данными, ну, остается только, мне кажется, надеяться, да, насчет пароля, думаю, это такой грамотный совет.
3: Мы а можно еще сделали, и паспорт поменять на всякий случай.
9: Паспорт, да, ну, это, конечно... я думаю, излишне, но если, да, вы поменяете пароль, и вообще, наверное, их периодически надо везде обновлять, менять, да, что-то вроде замков там на дверях, да, если где-то ключи оставил, то уже боишься, что кто-то мог их эти ключи слепки сделать, да. Ну, конечно, настолько параноично, наверное, не стоит жить, да, но...
3: Ну, сейчас тем не менее, это лишним не будет точно, Юлия, жизнь такая, что непонятно, откуда может прилететь, и если уж не менять все замки, то хотя бы один новый точно нужно поставить на всякий случай, там, двухфакторная, трехфакторная, а вот идентификация, все нужно пересмотреть, грубо говоря, инвентаризировать все, что есть, все вспомнить, и чтобы потом не рвать волосы вообще на всем теле.
9: Да, потому что это действительно очень опасно, и я согласна, если от этого будет психологически комфортнее, то, естественно, надо это сделать, это не так много времени займет. И самое главное, я забыла вам сказать, забудьте вытащить из этого телефона сим-карту, которую будете утилизировать или дарить, и карту памяти. Иногда люди бывают... и такие вещи забывают. Вот это вот обязательно сделать.
3: Не то, что не забывают, они могут об этом просто не знать и не думать. Знаете, это как утюг. Прежде чем его отдать, ты же не меняешь в нем воду, да? Там, или старый телевизор, который продаешь, ты же тоже все оставляешь все настройки практически зачастую. А делать этого в современном мире уже, увы и ах, нельзя и не рекомендуется. Юля, спасибо большое за ваш материал и за краткий анонс его в нашем эфире. Такой тизер, англицизм использую в нашем эфире, уж простите, кому не нравится, не придумал быстрее, ну, как это, тизер-то, как это самое, перевести на русский язык. Ну, такой анонс, хотя это тоже не русское слово, такой заманивалку, да, дразнилку. Вот, наверное, по-русски это, скорее всего, так, тизер, это все-таки, наверное, дразнить. Юлия Хожетелева, журналист отдела экономики «Комсомольской правды», еще раз проанонсирую материал на нашем портале kp.ru о том, что из старого смартфона могут получить все ваши фото и данные, что нужно сделать перед его утилизацией. Ну, а мы перейдем к другим темам нашего эфира. Доходы теневых видеосервисов выросли впервые за 7 лет. В первом полугодии пираты заработали больше на 4%. На аудитории у них выросло почти на 6%. А у легальных сервисов рост оказался, конечно, заметно выше, около 20%. Но пираты все равно сохраняют свою нишу. За счет чего? За счет зарубежных фильмов и зарубежных сериалов, которые официально в России не представлены. Вот и все подробности послушаем сейчас в нашем следующем сюжете.
10: Трафик онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились почти до 17,5 миллионов долларов. Аудитория выросла на 5% год к году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика – почти 20%. Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Зарабатывают пираты с помощью рекламы. Зачастую это нелегально. Казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Пираты продолжают адаптироваться к блокировкам. Одним из новых способов стало расписание нелегальных киносеансов, которое позволяет обходить проверки регуляторов. Кроме того, площадки используют чужие бренды для маскировки. В частности, в доменных именах появляются названия крупных видеосервисов, говорит глава ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
11: Теми, кто обеспечивает этим пиратам инфраструктуру для существования. Это появление этих пиратских ресурсов на высоких позициях в результатах поисковой выдачи. Нужно бороться с тем, чтобы рекламные сети, в том числе российские, позволяли устанавливать свои рекламные крутилки на пиратские сайты. Я думаю, что мы этим займемся в самое ближайшее время, этим вопросом. Есть смысл еще смотреть на те нарушения авторских прав российских правообладателей, их лицензии, там даже на зарубежный контент, которые имеют место в различных UGC-ресурсах, в том числе в отечественных социальных сетях и мессенджерах. Вот это вот те направления, которые у нас в индустрии активно прорабатываются, в том числе в рамках антипиратского меморандума.
10: Главная проблема в том, что невозможно подать жалобу на пиратство от лица зарубежного правообладателя, который ушел из страны. И решить этот вопрос практически невозможно, отмечает основатель компании «Платформы и решения» Егор Яковлев.
12: Часть аудиовизуальных произведений на российском рынке присутствует нелегально. Чтобы задействовать механизм легальной защиты прав, вы должны иметь соответствующий юридический документ, который демонстрирует, что у вас есть права, что вы являетесь владельцем исключительных прав, либо владельцем прав на конкретную территорию, который позволяет вам сказать: ребята, это мой продукт, пожалуйста, будьте добры, поскольку это мой продукт, например, на территории России, там его уберите. Если у вас таких легальных прав нет, каким образом вы можете защитить от пиратства этот продукт? Ну, никаким. Это означает, что как бы у них нет правообладателей, которые могут на этой территории их защищать. А сами многие производители, в том числе западные, с этой территории официально ушли.
10: По данным аналитиков отрасли, посещаемость легальных стриминговых платформ увеличилась сильнее, чем поисковые запросы на пиратские сайты. Прирост составил почти 20%. Ежемесячная плата за подписку составляет в среднем 400-500 рублей. При этом опросы показывают, что фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, которые предлагают цифровые экосистемы, не смотрят около половины.
1: Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Руки словно чужие. Пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Тюленей жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Арсил Артра абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125». Наслаждайтесь жизнью каждый день. «Звездочка-125». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков принял участие в проекте избирательной комиссии Псковской области «Открытые выборы. Модельные избирательные участки». Это мероприятие, которое прошло на базе ДКЛК, позволило на практике увидеть, как организована работа избирательного участка

0: Рассказывает и о родителях Софьи, людях, которые сформировали ее сильный характер. В залах усадьбы воссоздан дух эпохи и представлены подлинные экспонаты. Записные книжки, библиотека Корвин-Круковских, подлинные книги, которые хранились именно в этом доме, туфельки, сумочка Софьи Ковалевской и ее знаменитая лебяжья шубка. Луки-парк 22 августа отметит очередной день рождения. Там подготовили яркую праздничную программу. Торжество начнется в 10 часов с большого фестиваля мороженого. Затем пройдет большая анимационная программа. Ее продолжат магия и трюки известного фокусника. Зрелищное док-шоу, эффектная программа «Тысяча шаров» и большой квест по динопарку. Также будут работать все сервисы семейно-развлекательного центра «Атмосфера», кафе, рестораны и активити-зоны.
1: О валютах.
0: Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, юань 12.41.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. А знаете ли вы что? В английском языке слово «air» обозначает «воздух», а в малайском – «воду».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. Дональд Трамп объяснил причину осложнения переговоров с Ираном. Потребительская стоимость гречневой крупы в России на 17 августа увеличилась год-году более чем на 10%, посчитали в Росстате. Зачем коллекционеры гоняются за советскими плакатами и какие из них ценятся больше всего? Эти и другие темы подробнее обсудим в эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, объяснил причину осложнения переговоров с Ираном. Подписание соглашения стало проблематично из-за гибели представителя руководства Исламской Республики. Члены администрации президента США не знают, с кем вести консультации, отметил глава Белого дома. Отчасти проблема в том, что многие иранские лидеры погибли, сказал Трамп в интервью радиостанции 77 WABC. Заключить сделку очень непросто, заключил он. Маштаба Хаменеи занял пост после гибели своего отца Али Хаменеи, напомню, который был верховным лидером Ирана, и он погиб в первый день ударов США и Израиля по республике 28 февраля. Давайте обсудим эти заявления Трампа и ситуацию на Ближнем Востоке с политологом-международником, с Еленой Супуниной. Елена Владимировна, приветствую вас, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Ну, вы знаете, первое, что в голову приходит, это старый еще советский анекдот про индейца Зоркий Глаз, который через полторы недели только увидел, что в тюрьме, в камере, в которой сидят эти индейцы, нет одной стены. Вот так они и сбежали. Вот теперь Дональд Трамп объясняет причину осложнения переговоров с Ираном, потому что говорить не с кем, потому что руководства нет. А чего они хотели? И только сейчас это поняли?
4: Да, Дональд Трамп противоречив очень в своих заявлениях по Ирану, причем чем дальше, тем больше. И то, что он говорит про руководство Ирана, а кто уничтожил, и кто каждый раз хвалится и хвастается тем, что ликвидировал одного за другим иранских лидеров. Ну и по поводу экономических санкций, Трамп же получал предложение еще до начала войны в Персидском заливе в этом году, до 28 февраля, не делать этого, не наносить ракетно-бомбовые удары, а применить усиление экономического давления. Но он отверг сценарий, сказал, что это не сработает. А теперь выяснил, что не сработали, наоборот, ракетно-бомбовые удары. И предлагает экономическое давление, как будто сам наотрез от этого не отказывался.
3: Да, это довольно странно. К тому же, вот это вот заявление Трампа, которое было сделано накануне, это тоже в коллекцию странностей в том смысле, что небывалое экономическое давление, экономический ДНД, сейчас Ирану полный конец, мы устроим такое, подождите, а то, что было до этого, это же тоже было мощно, это были небывалые санкции, небывалые ограничения, под которыми Иран уже много лет живет и продолжает жить. То есть

0: До этого это были какие-то игрушки, что ли, получается? Здесь опять непонятно, что имеет в виду Трамп.
1: Просто Трамп любит красиво выражаться, любит красное словцо, и у него все либо великолепно, либо огромно, либо грандиозно, либо беспрецедентно. Это такая манера, даже имеющая некое отношение к нейролингвистическому программированию. Считается, что Трамп начитал в свое время книжек, которые учат, как внушать обществу и людям какие-то мысли. Он на этом играет, он уже привык так общаться. Но, конечно же, экономическое давление ухудшает ситуацию в Иране. Не будем прекраснодушными, будем реалистами. Там инфляция очень сильно выросла. Там уже и руководство открыто говорит о том, что будет все хуже, призывая граждан подготовиться. Но Трамп не учитывает одного. Он не учитывает, что Иран живет под санкциями с 1979 года. И с каждым шагом эти санкции ужесточались. Для иранцев это не нечто новенькое. А вот для граждан США рост цен на бензин – это уже хорошо забытое старое.
0: А вот я еще на что обратил внимание. Все обещания Трампа, ну, можно загибать пальцы, сменить режим, добиться отказа Тегерана от ядерной программы, да, заполучить иранские запасы обогащенного урана, там, открыть или подчинить Соединенным Штатам Ормузский пролив, да, уничтожить военный, ну, там, ракетный потенциал Ирана. Все это не выполнено до сих пор, несмотря на то, что все, как всегда, прекрасно, великолепно, огромно и суперзамечательно. Amazing, wonderful, я уж не знаю, там какие слова английские и американские можно еще к этому присобачивать. Но ведь многие аналитики считают, что во многом вот неудачи вот этого Трампа очень сильно влияют на его рейтинг одобрения. И, кстати, он достиг минимального значения за оба президентских срока. До 33% он снизился, а 64% его деятельность не одобряют. Вот в начале августа Трампа поддерживали 35%, но 2% за пару недель он уже потерял. И это следствие как раз неудачной иранской войны. Что еще ему может помешать? Какие-то внутренние дела, которые в Соединенных Штатах? Рост цен на топливо?
1: Пожалуй, уже можно не сомневаться, что промежуточные выборы в Конгресс республиканцы проиграют. Вопрос, обе ли палаты или одно, но, скорее всего, даже и рейтинг Трампа продолжит лететь вниз. Конечно, иранская кампания в этом смысле это часть этого процесса, часть причин, которые привели и приводят к снижению рейтинга. Но до ноября, до промежуточных выборов осталось совсем немного. И здесь что можно сказать? Здесь некоторые до сих пор полагают, что Трамп должен сейчас действовать с оглядкой на эти промежуточные выборы. Мол, он должен быть осторожнее. Вот он сейчас вместо ударов экономическое давление придумал. Я придерживаюсь несколько иной позиции. По моему мнению, Трампу терять уже нечего, он это прекрасно понимает, и поэтому он может даже пойти в разнос.
0: Но ведь, давайте будем откровенны, скорее всего, дело не только в иранской войне, да, там же ведь более половины зарегистрированных избирателей в Штатах считают, что финансовое положение их личное, да, ухудшилось как раз после возвращения Трампа на пост президента в январе в 2025 году, и там, правда, опрос британской компании для газеты Financial Times, но, тем не менее, ему, скорее всего, можно доверять. И такое ощущение, что Трамп не просто попал в непростые времена турбулентности во всем мире, да, но еще и способствует их усилению.
1: Да, Сергей, ну тут если рассуждать о причинах, их множество, потому что, ну а взять политику в области миграции, эти неуклюжие, даже порой преступные действия миграционной полиции, этих нарядов, которые по ошибке убили нескольких человек, разбирательство до сих пор идет, но это вызвало бурю, возмущение по всей Америке. И в целом Трамп был не принят во многих американских структурах. Это борьба за экономию, там вот огромные цифры, триллионы бюджетного долга. государственного долга, вернее, и начинают экономить чуть ли не на канцелярской бумаге или увольнять секретарей, ну, как это делал, например, Илон Маск, который быстро соскочил с этих процессов.
0: Елена Владимировна,
1: рейтинг Трампа будет падать.
0: Спасибо большое, Елена Владимировна. Уверен, что мы с вами в ближайшее время еще раз встретимся в эфире радио «Комсомольская правда». Елена Супонина была с нами на прямой связи. Ну, а потребительская стоимость гречневой крупы в России на 17 августа составила 85 рублей за килограмм, увеличилась год-году более чем на 10% по подсчетам Росстата. Ну и об этом нам рассказал...
2: Большие урожаи, большие посевные площади в стране и акцент с алтайской гречки для европейской части нашей страны, для покупателей европейской части страны. Акцент смещался ближе к Москве, юг. Саратов, средняя полоса России. Если в последние годы мы уже половину даже, наверное, не делаем уже общего объема в стране, 5 лет назад делали 70% всего российского объема. Поэтому увеличением транспортных мы в европейскую часть страны не проходили и вынуждены были продавать нашу продукцию от Урала до Дальнего Востока. Все производство Алтайского края было сосредоточено именно на этой территории. Отсюда внутренняя конкуренция, высокая себестоимость за счет роста затрат транспортных и так далее привели к тому, что последние 2 года вся переработка в Алтайском крае, я про гречку говорю, работала практически в
0: Это пояснение от директора гречзавода «Восток-2» в Алтайском крае Вадима Сысоева. А также он сказал, что стоимость гречневой крупы у производителя в июне, согласно Росстату, увеличилась на 20% год-году. Средняя оптовая цена крупы к 20 июля поднялась до 42 тысяч рублей за тонну. Это плюс 43%. Но, знаете, хотя более фундаментальным и устойчивым фактором роста цен, вероятно, выступает сокращение посевных площадей, также отметил Вадим Сысоев.
2: Посевные площади под гречиху сокращались. Если в прошлом году около 700 тысяч гектар было под гречкой, в этом году 480 тысяч гектар в Алтайском крае под гречкой. Поэтому сокращение однозначное валового сбора намечается в 2020 году на Алтае. Первое, а второе, действительно была засуха, поэтому средняя урожайность также упадет в этом году. Центов на 15 минимум. Поэтому первое — сокращение посевных площадей, второе — урожайность погектарная.
0: Ну, а в Минсельхозе говорят, что Россия сохраняет высокий уровень самообеспеченности гречневой крупой. Перерабатывающие предприятия в полном объеме обеспечены необходимым сырьем для бесперебойного производства продукции. Считают там, и в министерстве рассчитывают, что цены на гречку будут корректироваться по мере поступления нового урожая. Зачем коллекционеры гоняются за советскими плакатами и какие из них ценятся больше всего? Обсудим материал «Комсомолки» через пару минут.
3: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Театральный этикет 19 века содержал довольно строгие требования к внешнему виду. Он определял даже необходимую глубину декольте. Чем ниже был ярус, в котором сидела дама, тем более глубоким был вырез на ее платье.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Еще один материал на портале kp.ru. Что я рекомендую прочесть? «Заплатить миллионы, будь готов». Вот такой заголовок у материала в рубрике «Экономика». Зачем коллекционеры гоняются за советскими плакатами. Ну и, кстати, в материале в том числе и перечислены плакаты советского времени, которые коллекционерами ценятся больше всего. И автор этого материала, обозреватель отдела экономики «Комсомольской правды» Владимир Перекрест, который с нами на прямой связи. Владимир, я приветствую вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, радиослушатели. Да, готов.
0: Да, расскажите нам, пожалуйста, почему определенные лишь советские плакаты ценятся, потому что они редкие, потому что они уникальные, в конце концов, и что это за люди, которые гоняются за советскими плакатами сейчас, когда, ну вот, не знаю, в моем детстве их было пруд-пруди везде, и никто их не брал?
7: Действительно, все именно так, но те плакаты, которых было пруд-пруди вот вашими в моем детстве, они сейчас не очень высоко ценятся, потому что это плакаты, скажем так, 70-х, наверное, 80-х годов, да-да, которые штамповались в огромном количестве. Вот. Но я думаю, что придет и их время. А сейчас в цене и в наибольшей цене плакаты 20-х годов, дореволюционные плакаты тоже так ходят и имеют ценность. Но наибольшую ценность, конечно, имеют плакаты вот, периода 20-х годов, когда вот, создавалась новая стилистика художественная и изобразительная, когда творили такие имена, как Родченко, Маяковский, и менее известные, но очень такие популярные и уважаемые среди экспертов и художников. Вот Попова такая художница есть, тут рано ушедшая из жизни, но ее плакаты достаточно высоко ценятся. Вот. Эта серия плакатов очень востребована. Востребованы и плакаты Великой Отечественной войны. Конечно же, и «Родина-мать зовет», и «Не болтай», вот эти все эмоционально окрашенные, такие с мощным патриотическим порывом плакаты, их ценят, и они продаются на аукционах за хорошие деньги. Но самая высокая цена все-таки у плакатов 20-х годов. Uh-huh. Вот там доходит до нескольких миллионов, 2 миллиона, вот самые высокие. Там в материале, который я подготовил и который вы проанонсировали, есть табличка, и там вот самые дорогие, десятка, топ-десятка самых дорогих покупок, потому что на этом рынке есть люди, которые, ну, не назовем их хапугами, а, скажем так, тестирующие возможности покупателей. Вот, допустим, они выставили какой-нибудь плакат на аукционе за 20 тысяч, его никто не купил. Они несут в антикварный магазин и выставляют его за 200 тысяч в надежде, что найдется какой-нибудь такой, не скажем, глупый человек, а целеустремленный и увлекающийся. Вот поэтому, если кто-то вдруг на эмоциях увидит плакат, который ему понравится, и у него на счету есть 100 тысяч, то хорошо бы проверить по сайтам аукционов. Очень многие имеют электронные базы, и продавался такой аукцион, такой плакат или нет. И это может быть и за какую цену, и это может быть хорошим аргументом в торге. Ну, вплоть в несколько раз, там, в 3 раза или, может быть, и больше, но раза в 3, вот по моей практике, вот можно снижать цену, которую увидишь в антикварном магазине.
0: Владимир, я вот открыл по вашей наводке вот эту табличку со стоимостью и даже увидел, что из этой таблички есть и репродукция этих плакатов, в том числе и в вашем материале, за что вам большое спасибо. Да, самый дорогой вот 40-го года, год издания, это Эль Лисицкий, Москва, столица СССР, вот это как раз присутствует, почти 3,5 миллиона цена продажи этого плаката. То есть он, видимо, настолько редкий, что вообще в единственном экземпляре, если такой же найти, можно будет тоже за какую-то, ну, чуть меньшую, может быть, сумму даже его и продать, если он в хорошем состоянии будет.
7: Да, а тут же еще уникальность этого плаката в том, что там нарисован объект, которого нет, который создавался специально к Нью-Йоркской выставке. Там красивое очень изображение, и можно посмотреть. То есть и сам плакат редкость, и то, что на нем нарисовано, тоже уже такая несуществующая редкость. Так что раритет в квадрате получился. Ну и Лисицкий, настоящий имя Лазарь Лисицкий, это тоже, конечно, имя в коллекционном мире и в мире плаката, в мире искусства. И я уточню, что в этой табличке я дал реализованные сделки. Не сколько просил покупая продавец, а сколько заплатили. То есть это реальная цена.
0: Я вот даже обратил внимание, что здесь серия работ из 9 частей Владимира Маяковского даже присутствует, да, и там 1 200 000 цена. Работа называлась «Красноармейцы отняли у белых 3 миллиона пудов хлеба», но, с другой стороны, 9 частей, да, это 9 плакатов, то есть там получается чуть больше, чем 100 тысяч за один плакат. Это суммарная сделка.
7: Ну да, но разделять нельзя, никто не будет продавать по одному плакату, мне кажется, потому что они тематически объединены. И тогда это была такая манера письма, что делать несколько плакатов, вот такой как бы сериал, плакатный сериал такой, и 9, и 4 частевки есть, поэтому... Поэтому рассчитывают, что часть плаката продадут за 100, тут же теряется ценность остальных частей. Так что это все идет блоком.
0: Да, интересно все-таки эту табличку смотреть. Здесь вот та самая последняя строчка тоже меня восхитила. Это плакат 27-го года. За 650 тысяч всего продан, но это «Братья Стенберги», и это плакат к первому армянскому фильму. 1927 год, да, «Заре» фильм называется.
7: Да, очень интересно. Это, конечно, редкость, и, я думаю, по всему миру вот представители армянского народа вот будут, если увидят что-то такое на аукционе, будут как-то соревноваться, потому что это, конечно, национальная реликвия.
0: Да, спасибо вам большое за этот интереснейший материал расследований и за выкладки, которыми вы поделились с нами в эфире радио «Комсомольская правда». Владимир Перекрест, обозреватель отдела экономики «Комсомольская правда». Зайдите и ознакомьтесь с материалом на нашем портале kp.ru. Заплатить миллионы будь готов. Зачем коллекционеры гоняются за советскими плакатами? Ну и недалеко от культурных новостей мы с вами продолжаем находиться, ибо сейчас мы узнаем, как грядущие выходные провести с пользой для души и тела. Подробнее об этом расскажет наша коллега Оксана Фомина.
8: Афиша. Приветствую всех радиослушателей «Комсомольской правды» в эфире «Афиша» и я, Оксана Фомина. Парк Победы на Поклонной горе примет 22 августа главный фольклорный праздник лета – «Русское поле». В год единства народов России фестиваль превращается в масштабную площадку дружбы и сплочения. Здесь оживут свадебные обряды разных народов России, традиция проводы астраханских ловцов рыб, обряд плетения девичьего венка, троичные обряды, музыкально-сценическое действо, отбеливание холста из «Мари-Эл» и многие другие. Гостей ждут десятки интерактивных площадок, ярмарка мастеров, модный ряд, детские забавы, зоны исторической реконструкции старинного русского быта и поэтические соревнования. Впервые на музыкальной заваленке состоится битва лучших инструментальных ансамблей страны. На сытном дворе будут устраивать кулинарные эксперименты и устанавливать мировой рекорд. В рамках галоконцерта на главной сцене выступят Мари Краймбрери, Шаман, Калибри и Мэвик, группа «Город 312», Денис Майданов и другие популярные исполнители. С 21 августа в музее-заповеднике Царицына проходит 9-й фестиваль исторических садов. Тема фестиваля этого года – город-сад. Ландшафтные архитекторы, художники и дизайнеры создали 17 декоративных композиций. Каждая по-своему отвечает на вопрос, как город и природа взаимодействуют друг с другом. Часть из них создана архитекторами, победившими в открытом конкурсе, остальные – друзьями и партнерами фестиваля. Например, сад – живой спектакль. Драматическая ландшафтная инсталляция в партнерстве с театром Ермоловой. Напоминает амфитеатр, в пространстве которого главную роль играет природа. Во время прогулки по саду можно услышать голоса известных ермоловских актеров. Стрит-арт-сад – искусство улиц – превращает прогулку в путешествие по улицам, где стены расписаны граффити, а сад «Кольца роста» метафорически представляет Москву как живой организм, прирастающий годовыми кольцами подобно дереву. Помимо выставки «Под открытым небом», гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, лекции, научная конференция и День комнатных растений. Вход на фестиваль свободный. Напомню, проходит он с 21 по 30 августа. На Северном речном вокзале 22 августа можно побывать на технофесте. Гостям расскажут о промышленности столицы, как устроены современные производства, покажут, как создаются современные авиационные интерьеры и предложат оценить эргономику новейших пассажирских кресел. Особый блок посвящен экологии. Здесь можно больше узнать о биоразлагаемых материалах и проверить с помощью интерактивного калькулятора, какой экологический след оставляет ваша семья. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. И да, заходите к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше интересной информации.
9: Афиша. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама. «Комсомольская
10: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
11: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
9: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
9: О санкциях.
12: Украина начала войну и с мультиками. Так в Кремле прокомментировали украинские санкции против мультфильма «Маша и медведь». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что этот мультфильм покорил мир своей добротой, человечностью и в хорошем смысле слова пропаганды лучших человеческих качеств.
9: О топливе.
12: Цена на авиакеросин на бирже обновила исторический максимум, превысив 120 тысяч рублей за тонну. С начала года авиакеросин подорожал в 1,6 раза. Внебиржевая цена на авиакеросин также растет. Это следует из данных Петербургской биржи. С начала недели котировки выросли на 8%, а с начала года в 1,5 раза. Цены на авиакеросин в России начали расти в марте этого года, когда топливо подорожало из-за увеличения экспорта на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. В последующие месяцы на цены повлияло снижение переработки нефти в России из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы. Белоруссия с 1 сентября закроет посольство Финляндии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Других подробностей пока нет. В Госдуме предложили защитить работающих пенсионеров от увольнения по сокращению штата. Как отметили депутаты от ЛДПР, закон формально защищает пенсионеров от увольнения, но эта защита не распространяется на случай с сокращением штата. Также парламентарии считают необходимым обязать работодателя при увольнении пенсионера по сокращению предоставлять письменное обоснование, почему преимущественное право на оставление на работе не было применено. Приложения «Озон» вернулись в Google Play. Их удалили в середине августа. Пресс-служба компании тогда заявила, что правила Google не нарушались, и подала апелляцию. Часть приложений еще находится на модерации. Они будут доступны в ближайшее время.
9: Об авиации.
12: Аэрофлот заявил об открытии регулярных рейсов из Москвы на Фукуок во Вьетнаме с 15 октября. Полеты будут выполняться два раза в неделю. В авиакомпании отметили, что Фукуок – одно из популярных зимних туристических направлений.
9: Обо всем.
12: Бункеры для хранения ценностей богатейших людей мира на случай катастроф строят в швейцарских Альпах. Об этом сообщает издание «Бильд». Подземные хранилища будут расположены на глубине более 100 метров в массиве Брюник. Стоимость аренды одного хранилища на 99 лет достигает 1 миллиона евро. Первые контракты уже заключены. Уровень безопасности обещает сопоставимый с хранилищами швейцарского национального банка. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
13: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
14: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
15: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова и Дима Иванов. Я бы уже сказала, практически мой второй соведущий. Дима, кстати, давно уже не было в эфире, так что, Дима, привет. Ну что?
16: Катя, привет. Всем привет. Всем
15: давайте
16: добро.
15: Мы сегодня обсудим, как обычно, события жизни города, которые очень волнуют наших граждан. И, конечно же, первое, про что я хочу сказать особенно, учитывая, что я автолюбитель, а что я езжу на автомобиле, это Лазавицкий мост. Не дает он жизни и покоя нашим гражданам и не дает, собственно, потому что разваливается на ходу. Любопытная история. На год закрывали этот мост для того, чтобы его как будто бы сделать, отремонтировать.
16: Как будто бы подольше немножко.
15: Как будто бы даже подольше немножко, да.
16: Сдали его в том, если не ошибаюсь, году.
15: В том году,
16: по
15: да.
16: По весне.
15: Да, да. Сдали в том году, но, как показывает практика, сразу же после сдачи начались проблемы. Первое, что произошло, это у него там асфальт пошел вот такой полосочкой, да?
16: Центральный шов.
15: Центральный шов. Не зашили. Не зашили центральный шов. И вот этот центральный шов беспокоит нас уже целый год. Буквально вчера я ехала, и там снова проводились работы. Была перекрыта часть дороги. И вот вроде бы как один из этих швов сделали. Их, напомню, там два. У меня вопрос. Очень много лет, прям очень много лет. Ну, я думаю, что даже больше 25 лет назад был отремонтирован проспект Гагарина. Это была такая большая стройка. Я плохо помню, как это все происходило, но точно знаю, что ремонт осуществляла подрядная компания в разрезе федеральной. Да, то есть это был федеральный проект. И вот проспект Гагарина уже на протяжении 25 лет вполне себе ничего. Да, есть изъяны, да, нужно где-то вот, особенно где у нас кондитерия на Гагарина, да, за перекрестком Дьяконова, там вот эти постоянно впадины, ну, потому что, понятно, подземные воды. Ну, так Так вот, друзья мои, и в целом все окей. Да, столько по нему уже машин проехало, столько по нему уже, простите, движение совершено. Но тут же, понимаешь, год не прошел, буквально через неделю с этим швом начались проблемы. Целый год они делали этот мост, целый год. При всем при том, я мониторила, контролировала, смотрела, я не могу сказать, что там были реально активные работы, вот когда прям активно, так же, как переход наш строили. Сидит один чувак на колодце, черпает воду в этом переходе, у меня даже есть такое видео, и у меня есть очень много видео в архивах, как строили наш переход, потому что мне очень было хорошо видно. И вот приблизительно также строили Лазаревский мост. Я знаю, что они меняли коммуникации, я знаю, что они вот это вот все
16: укрепляли,
15: делали. Укрепляли. Я все это прекрасно понимаю. Но год? Год? 12 месяцев?
16: Вопрос просто в том, мы поговорим про мост сейчас или про дорожное покрытие. Мы вот не эксперты, и в этом плане вопрос.
15: Конечно, нет, мы вопрос, здесь не рассуждаем
16: вопрос,
15: с точки зрения экспертов.
16: Вопрос, что тут первое поползло, да.
15: Конечно, асфальтовое покрытие первое поползло.
16: Да, вопрос, просто это были разные организации, которые этим занимались, или как это все было интересно. Я поэтому туда даже не лезу. Я поехал когда недавно тоже на общественном транспорте, заметил, что там, спрашиваю у водителя, а что это такое? А вот типа началось, вот что-то там поползло, разъехалось. Я говорю, так, ну, вроде бы же только год. А он говорит, ну, да. Я хочу отметить из позитивного. Я-то пешеход преимущественно. Вот тот деревянный временный мостик, который там сделан.
15: Какой замечательный, правда?
16: Таких бы мостиков, даже вот несмотря на качество этой речки, которая там протекает.
15: А слушай, как, получше стало.
16: В каком она качестве протекает и какие места она обтекает. Вот мостик, прям вот таких мостиков бы по городу, да и побольше. И вообще бы хорошо было.
15: Слушай,
16: ну, это пешеходные плюсы, действительно. А с дорожным полотном, ну, непонятно. Я надеюсь, что это действительно просто проблема асфальта, а не какой-то там конструкции моста, которая начала его растягивать. Вот это
15: ой-ой-ой,
16: будет...
15: очень не хочется, чтобы это была проблема с конструкцией моста. Я думаю, что это все-таки коммуникации меняла одна подрядная организация, которая компетентна, асфальтовое покрытие — это другая подрядная организация, но все равно год — это для меня много. Особенно, когда, знаете, я читаю новости из Китая, как они там, не знаю, миллион метров за ночь положили просто. Думаешь, это что, другая цивилизация? А вот
16: проломила, размыла землю, мы закопали новую землю. И
15: Да. Вот в Китае так приблизительно происходит. Насчет мостика я с тобой абсолютно согласна. Он безумно хорош.
16: Еще он крепкий, зараза.
15: Да.
16: Он, знаешь, время, нет ничего лучше, чем временное.
15: Да, нет ничего постояннее, чем временное. Нет ничего более постоянного, чем временное. Вот так правильно говорится, да. И наряду с нашими бедными, несчастными мостиками...
16: Причем деревянненькие, через... вот эти благоустроенные мосты, ну да, они мощнее, но я не чувствую этой мощности. Просто дерево, фук-фук-фук, все.
15: Да, вот эти вот новые мосты, про которые ты говоришь,
16: около
15: привокзальная,
16: же, да,
15: вот эта площадь, они хороши, но они исключительно...
16: Куда?
15: Такие.
16: И зачем?
15: Они исключительно носят декоративный характер, потому что если ты такой мостик поставишь, например, через нашу речку Ситовку, то как бы зимой ты туда не переберешься. Либо надо вот канатоходцем быть, чтобы... Да, а вот этот мостик, который находится...
16: Эти мосты к двум лавкам.
15: Чтобы посидеть. У меня есть много вопросов относительно благоустройства города, как обычного, знаешь, обывателя, но, возможно, там есть какой-то скрытый смысл, которого мы не знаем.
16: Как у Кристофера Нолана.
15: Да, совершенно верно. Как есть скрытый смысл в бензиновом кризисе? Как похорошели заправки? Обратил внимание?
16: Нет очередей.
15: Ну, неважно, ты же наверняка все равно мимо ходишь там заправок или как-то обращаешь внимание, с кем-то видишь. Нет очередей. Друзья, а как это могло произойти? Вот были очереди, ночью стояли, вот это вот все, а сейчас все, нет очередей.
16: Я смотрю немного другой контент, скажем так, он более массовый, глобальный, что ли, да?
15: Глубокий.
16: Более обширный. И не будем называть там причины какие-то, да, вот всего происходящего.
15: А мы их и не узнаем.
16: Да, но просто там я смотрю одного блогера, который, ну и чего вы добились? Ну вот, ну две недели мы тут немножечко как бы...
15: Стрессанули.
16: Ну да. Плюс кто-то чрезмерно стрессанул. На этом хотел Гречу свою там компанию составить компанию Гречи своей с ковида. Но все в принципе... Потому что, опять-таки, было выстроено классно, хорошая рабочая система. А тут надо было ее немножечко встряхнуть, удобавить там автомобили, бензовозов, чего-то еще, как-то перенастроить поставки и все.
15: Зато как сейчас все счастливы заправляться. Видите, какое-то такое минимальное действие.
16: Да, у меня друг взял автомобиль буквально позавчера, мы поехали на заправку, он первый раз на заправку поехал, он говорит, спросил на, как называется?
15: Оператор.
16: У оператора, да.
15: АЗС.
16: Да, кассир. Ну, вообще, да, у оператора. Сколько? Ну, 20. А сколько можно? А, ну, сколько хотите, столько и можно.
15: Да, все. Это создается, мне кажется, для того, чтобы, знаете, вот мы жили-жили, вот у нас забрали, и мы такие, ой, без этого плохо. Нам вернули, мы такие, ой, они такие молодцы, нам вернули, все, вообще
16: нет,
15: классно.
16: Нет, ну про молодцы-то речь не
15: будем
16: идет.
15: За них голосовать.
16: Просто не, дело не в молодцах, а изначально ситуация, ну, так вот, она так и просматривалась. Не кипишуйте по-лишнему и подождите чуть-чуть, все.
15: Нет, это все понятно, но просто ряд неудобств и при всем при том таких достаточно обширных вызвало топливный кризис у таких категорий граждан, как дачники, например, которые регулярно ездят на дачу на своем транспорте и которые там преимущественно летом живут, и это большой километраж.
16: Если живут, уже не уезжают, если там уже живут, они назад уже не едут.
15: Нет, есть, которые работают, дачники. Как мы знаем, пенсии в Российской Федерации пока что не достигли уровня того, чтобы человек на пенсии мог не работать. Нет, увы и ах, мы, что говорится, кони, которые пашут все поле до тех пор, пока там...
16: Ну ладно, в следующий раз кризиснем зимой тогда, ладно, раз уж чтоб вот...
15: Опять же, вопросики!
16: Много вопросов, Екатерина, много вопросов.
15: Много вопросов, но ты знаешь, я уже лояльно отношусь в целом ко всей вот этой ситуации, ко всей политике. Я вообще туда не лезу, потому что я абсолютно некомпетентная, я могу вот только с точки зрения диванного критика все это говорить, с точки зрения обывателя. Было дискомфортно, да, был пару недель дискомфортно, стояли в очереди, да, стояли в очереди. Первый раз мы стояли 2 часа, второй раз мы стояли что-то типа 30 минут. Критично? Ну нет, наверное, не критично, неприятно, 100% неприятно. Особенно неприятен тот факт, когда ты чувствуешь, что тебя водят за нос. И ты такой, ничего не можешь сделать, потому что нельзя ничего сделать. Потому что если ты что-то сделаешь, тебе потом не сдобровать. Все вот в каком-то замкнутом круге находится.
16: А еще знакомый у меня вообще диверсантов, подростков около заправки там под Санкт-Петербургом пресекли.
15: Да?
16: Вот, так, вот такая вот история.
15: А кто как мог, что говорится, у кого-то беда, а кто-то нажился, да? Вернемся же все-таки к нашему простому Великолукскому и к мостикам-то вернемся тоже. Есть у нас такая проблема в северном микрорайоне, речка Ситовка. Вот про эту речку многострадальная, уже говорят великолучане, многострадальная речка Ситовка. Настолько она заросла. У меня даже ребенок тут шел через второй мостик. Как ты знаешь, там есть два мостика.
16: Ситовка —
15: первый
16: это
15: и второй. Да. Первый и второй мостик. Первый, он ближе сюда к круговому, а второй он чуть-чуть подальше. И мы шли по второму мостику, и мне дочь говорит, мама, а где уточки? А там настолько все заросло, что даже если уточки есть, то мы их не увидим. Зато услышим сейчас небольшую паузу на Луки FM, рекламная, оставайтесь на волнах.
9: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
14: «Меня бомбит» – новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
15: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов сегодня в эфире. И мы в первом выходе уже обсудили и топливный кризис, точнее, как он легко разошелся, и мостики, которые сделаны на привокзальной площади, и поговорили про многострадальную Ситовку. Я вот
16: ну так,
15: нее...
16: совсем чуть-чуть, буквально ее до рекламы не успели зацепить.
15: Да.
16: Вот, а я не помню, как задумывалась изначально эта программа. Мы должны были противостоять друг другу. Или примкнуть к злу. Я вот с точки зрения сарказма могу защитить...
15: речку Ситовку.
16: Да.
15: Так, ее все хотят защитить.
16: Ты про уточку говорила, вот. Да. А уточке не надо, чтобы на нее сильно смотрели. Она с утятками в травушке лучше себя чувствовать
15: Правильно,
16: будет.
15: Все, я с тобой абсолютно полностью согласна. С точки зрения природы уточкам, наверное, хорошо, но знаешь, в чем самый интерес? Что там, где первый мостик, и там, где нет вот этих зарослей, уточки как раз-таки со своими птенчиками и плавают.
16: Ну это как поплавать, а укрыться...
15: А там, где второй мостик, у нас при всем при том утки, знаешь, они уже такие на ситовке домашненные. То есть ты идешь, она тебе привет, ты ей привет. Вот так вот. Нет, мосты требуют срочной реконструкции через речку Ситовку, потому
16: речка
15: что там...
16: Чистки.
15: Речка чистки требует, да. Вот недавно очистили у нас Ловоть, как ты знаешь, спускали, вот это все, да.
16: Я все пропустил,
15: ты
16: вообще.
15: Все про... Я не знаю, где ты был, шариков не было.
16: Я даже шарики этот году решил откинуть в сторону, но...
15: У тебя какие-то, видимо, более важные дела нарисовывались. Да. Но это хорошо. Так вот, я тебе расскажу про речку Ловоть. Ее, значит, подспустили, почистили, обрубили всю лишнюю растительность
16: Камышню.
15: На берегах. Да. И проблема в том, что когда вернули назад из этой лишней растительности, выскочили разные нечисти в виде пластмассовых бутылок, мусора и так далее. Мы с Ксенией, по-моему, в прошлый раз даже обсуждали, да, это. Более того, люди начали жаловаться, приехала комиссия, они посмотрели, ничего не нашли и уехали. Та самая абсурдная ситуация, когда хочется взяться за голову и плакать. Ну, конечно, друзья мои, мы должны в первую очередь думать о том, какие мы люди или хрюшки. И если вдруг вы кидаете мусор где-то, вы не забудьте, пожалуйста, хрюкнуть, ладно?
16: И уж на уши, если мы говорим про набережную прям.
15: Если
16: но
15: прям...
16: там, Нуря, это не то место, где дефицитурн. Много мест, где у нас дефицитурн.
15: У нас много мест, где
16: но дефицитурн. Но это не набережная.
15: А на это не набережная.
16: На набережной практически... То ли у каждой лавочки, то ли через лавочку урна есть.
15: У каждой
16: есть.
15: Лавочки практически точно.
16: Или через лавочку точно
15: вот,
16: есть.
15: Ну вот, слушай, надо как-то обратить на это внимание.
16: Ну есть, есть. Понимаешь, там, это вот как пешеходный переход. Тебя будут штрафовать, там, условно, в радиусе 150 метров не было пешеходного перехода, ты перешел дорогу в неположенном месте. Угу. Есть там какой-то, по-моему, пункт. Я как человек, который неположенные места знает.
15: Хорошо.
16: Да. Есть какой-то пункт отдаления пешеходного... Там вот урны точно гораздо ближе, чем вот эти вот 150 метров,
15: совершенно верно. Ну, как минимум...
16: Метров 50 вы точно найдете.
15: Я категорически вокруг своего вот круга общения, да, запрещаю выкидывать своим друзьям, если даже они порываются случайно там окурок кинуть, я сразу же здесь на страже вот этого порядка.
16: Давайте я из-за этого даже вредную привычку бросил.
15: Правильно, потому что выкидывать некуда. Нет, у нас в городе действительно есть проблема с урнами в центре, на Дружбе. Вот я рассказывала уже, как мы обходим вечерний променад у нас, и вот есть определенный отрезок на Дружбе, где вот нету урн вообще. И мы к этому времени мороженое съели.
16: А представь, что будет с Ситовкой, когда ее почистят.
15: И несем. А когда Ситовку почистят, там можно вообще целое культурное место сделать классное. У нас прям с мужем есть в голове проект, но я знаю, что мы можем его реализовать, но у нас
16: арт-объект,
15: нет...
16: все, что будет достано оттуда разместить как выставку, точные экспонаты.
15: Да, было бы неплохо. Я хотела еще, знаешь, про что поговорить. Вот мы с тобой начали про набережную. Мы буквально вчера гуляли по набережной. Есть тоже проблемы с асфальтовым покрытием, при всем при этом такие достаточно такие большие проблемки. Еще одна проблема — это парковка около нового семейного центра. Тоже не очень понятно. На вот этой зоне, эта же зона, она как бы...
16: Пешеходная.
15: Да.
16: И дежурного транспорта.
15: Да. Как будто бы там стоят автомобили. То есть здесь какой-то такой резонанс, и многие, кто просто гуляет по набережной, вот, особенно живет в Заречном районе, очень жалуются на то, что им это не нравится, и я прекрасно их понимаю. Хотелось бы какую-то парковочную зону. Но я вернусь, опять же, к облику города, я тут гуляла по центру. Прям целенаправленно пошла гулять от моста до Калинина. Да, вот мы дошли, по-моему. Или до Зверева, не помню. И ты знаешь, какие страшные фасады у нас. Боже мой, господи. Мне бы сейчас точно сказали и ответили, что это все капремонт, тудым-сюдым, вот это вот все.
16: Которые уже облагороженные страшные?
15: Да, уже облагороженные страшные. Я понимаю, что это люди, но с другой стороны есть штукатурка, которая обваливается. Ну, люди, я имею в виду, граффити пишут.
16: Облагороженные, которые сейчас много домов, приводятся в этот вид. Да, он одинаковый. Ну, вот этот
15: которые маленькие сзади? Не-не-не, это в другую сторону.
16: Не, они разные, их много. Ну, они просто планово сейчас идут, поочередно
15: какие-то. Нет, не эти дома, не про эти дома я тебе говорю. Сейчас приведу пример. Бывший ДНС, помнишь, где магазин? Ну, на разводе. Какой там ужасный в доме фасад. Это ужас. Это такое ощущение, что это реально какая-то, знаешь, ну, вот...
16: Дойдет. Сейчас
15: Чернобыльский.
16: Же, ну, я не знаю, может, сейчас просто не по центру это идет операция благоустроизации.
15: У нас на Гагарина есть один
16: очень
15: дом.
16: Очень много домов сейчас, прям массово.
15: Знаешь, за чей счет-то происходит?
16: Нет.
15: За твой.
16: За мой?
15: Ты платишь фонд капитального ремонта. И пока не наберется определенная сумма, ты дом твой не получишь.
16: Вот на Ботвина, например, где библиотека, я знаю, из ближайших. А у Антона Кифа там же рядом где-то дом тоже сейчас
15: делают, штукатурится. Но это все делается силами самих жильцов. А вот центр, я считаю, все, и это мое личное мнение, я повторюсь и подчеркну, потому что сейчас это важно делать, да? Я считаю, что за центром все-таки администрация города должна ухаживать.
16: Тогда это не за центром, тогда и за всем.
15: Ну, хотя бы за центром. Хотя бы. Мы уже не будем брать все. Хотя бы за центром, друзья. Я, знаешь, всегда в разрезе смотрю других каких-то городов и маленьких. Витебск возьми. Ну, что там?
16: Второй город государства, да.
15: Ну, Витебск. Но он маленький по населению, такой же, как Великие Луки. Нет, больше. Точно.
16: Орша в Витебской области и та больше, чем Великие Луки.
15: Ну ладно, пока что узнай, сколько. Но он маленький, Витебск, городочек все равно. Насколько же он благоустроен вообще практически в каждом своем уголке? Ну, давайте как-то вот хотя бы центр вот это вот. Я знаю, что сейчас бы мне сказали, пишите гранты, пишите заявки, пишите в управляющую, пишите в администрацию, выигрывайте ТОСы, но я хочу просто жить и работать. Мне хватает своих проблем. Ну вот. Мне хватает их. Мне нужно зарабатывать деньги на то, чтобы условно, да, там я говорю про разрез семьи, муж, жена, зарабатывать деньги на то, чтобы платить коммуналку, платить кружки ребенку, платить школу ребенку. Я уже, кстати, в своем списке написала, у меня вышло уже, по-моему, что-то больше около 20 тысяч, сколько я отдала за сбор ребенка в школу.
16: Это первый сбор.
15: Это вообще еще мы даже в школу не зашли ни разу. И ты знаешь, я хочу, как обыватель, обычный человек, мое личное мнение, жить просто жизнь. В приятном своем любимом городе. Я не мусорю, я не нарушаю правила дорожного движения, я не провоцирую никакие ситуации, я ничего не делаю. Просто хочу жить в своем любимом городе, ходить по своей любимой набережной, которую я люблю всем сердцем.
16: Ты же ходишь.
15: Да, я очень много хожу. Но по ней невозможно ходить. А по центру невозможно ходить на плоском ходу. Как люди двигаются там на каблуках, я совершенно не понимаю. Люди, точнее, женщины, да? Они же женщины. Не надо. Все. Женщины, мужчины не ходят на каблуках. Пока что, во всяком случае.
16: Не, ну в туфлях есть каблук?
15: Ну, он там такой вообще никакущий.
16: Это уже каблук там.
15: Надо
16: подошва целая.
15: Ну, шпильку представь. Вот как ходить по центру, я еще не понимаю, как ехать мамочке на коляске с ребенком, я не понимаю, вести. Я вот этого тоже не понимаю, потому что там совершенно... И мне кажется, что мы никогда не дождемся этого ремонта. Но вот его не будет никогда. Потому что вот нам то расширим, то положим, тут асфальтовое покрытие заменили, все, вот-вот, так в итоге Ленина у нас и стоит. Мало того, что нет асфальта, так еще и фасады ужасные, страшные. Поэтому я не знаю, мое личное мнение, что как-то администрация должна нам поспособствовать в этом, на то они же и администрация. Ну что, еще одна, наверное, тема, которую стоит сегодня обсудить в рамках благоустройства городской среды. У нас благоустроили территорию памятного знака на площади Калини. Там проводился демонтаж плитки и, собственно, посажен новый газон. Что хочу сказать по этому поводу? Я вот там жила долгую счастливую жизнь вот в этом районе, и знаешь, чего реально не хватает в этом районе, что убрали из этого района? Это деревья. Вот там построили новую площадку, вообще замечательно, классно, прекрасно, вообще круто, мне очень нравится, хотя я там еще не была, но видела. Класс! но нет ни одного дерева, и на этой площадке просто всегда с самого утра летом солнце. И оно только к вечеру, в закат, когда уходит, там можно как-то пребывать более-менее. Раньше там были деревья, было приятно пройтись в теньке. Мы со школы все время ходили на наш любимый фонтан. Там же есть вот этот кривой магазин, туда же мы, там же был гастроном. Мы заходили за булочками берлинер, были такие классные. И пошли на фонтан, на скамейке сидеть и играть. Но вот сейчас объективно, например, если даже ты выйдешь туда с утра, будет тебе жарковато. Но это в летний период, хочется какой-то зеленцы хочет. Над головой, да. Хотя бы чего-то такого типа сирени, я не знаю, ну, быстрого многолетнего. Очень этого не хватает. Однако благоустроили, сделали, ну, спасибо, и на этом красиво, хорошо, замечательно. Благодарим. Площадка, наконец-таки, детская, там появилась человеческая, потому что то, что они поставили после того, как открыли подземку, это просто обнять и плакать. Тоже у меня есть мой личный видеорепортаж про эту площадку. Я прям сходила целенаправленно. И попрошу заметить, что подземный переход открыли у нас сколько? 2 или даже уже 3 года назад? 2.
16: Да поболее уже.
15: Да, ну, пускай
16: возьмут. Лет 5, мне кажется, уже.
15: Нет, мне кажется, не 5. Нет.
16: Его
15: нет.
16: Открывали, я еще работал на предыдущей работе, а я на этой уже 3,5 года.
15: Ну вот, я думаю, что 3-4, не больше.
16: 4-5.
15: Так вот, и там все стояла эта площадка детская. Обнять и плакать. Все, какая-то старая, какая-то замыженная. Знаешь, наполовину поломатая поставили в новом месте. Вот лучше бы уже ничего не ставили. Вот это на мой взгляд. Да, вот они поставили эту площадку и как-то себя унизили этим. Ну, потому что кататься было там невозможно. Дети как-то пытались проводить там время, но объективно это плачевная история. Вот лучше бы уже ничего не ставили. Теперь, наконец-таки, в этом районе есть нормальная детская площадка. Я уже вот вечером буквально ехала, но, опять же, находиться на ней вечером гораздо более комфортно. Много народа, дети катаются на качелях, фонтан работает. Фонтан даже в дождь работал. Тут был ливень огромный как-то вот буквально неделю назад, и фонтан все равно работал, что не может не радовать. Сейчас прервемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луки ФМ.
17: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
17: О санкциях.
12: Украина начала война и с мультиками. Так в Кремле прокомментировали украинские санкции против мультфильма «Маша и медведь». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что мультфильм «Маша и медведь» покорил мир своей добротой, человечностью и, в хорошем смысле слова, пропагандой лучших человеческих качеств.
9: О судебных делах.
12: Депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко задержан в Саратове. Об этом сообщается в его телеграм-канале. По словам самого Бондаренко, ему вменяют административную статью о демонстрации нацистской символики. По этой статье он не сможет баллотироваться в Госдуму. Депутат доставлен в Октябрьский районный суд Саратова, пишут «Ведомости».
9: О рынках.
12: В Европе цена газа превысила $800 впервые с марта. Таковы данные лондонской биржи ICE. Предыдущий максимум был зафиксирован 19 марта, когда цена газа впервые с декабря 2022 года превышала $850 за 1000 кубометров на фоне атак по газовой инфраструктуре стран Ближнего Востока. Тем временем цены на нефть Brent превысили $94 за баррель на фоне очередной эскалации конфликта.

0: 15 марта 2012 года выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
1: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит!
2: Доброго дня радиослушателям Луки ФМ на 102.6. Продолжаем говорить в формате «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов. И вот уже пролетела большая часть программы, как всегда, такая дискуссионная, большая и важная. Ну и хочется завершать всегда какой-то позитивной новостью. И вроде как есть такие. По крайней мере, анонсированные, обещанные, а... Что получится по срокам в итоге? Уж очень бы хотелось, чтобы все получилось.
3: Уж очень бы хотелось, чтобы все получилось, и мы верим, что все получится, потому что ко дню знаний нам пообещали открыть две школы, и седьмую, и кадетскую, потому что основные работы практически завершены. Сейчас у нас идет оснащение кабинетов. Ты знаешь, я вообще никак к тому району не отношусь, но искренне рада за ребят, потому что то, что происходило в учебном году, оно
2: эпопея.
3: Вводило в панику не только родителей, не только самих детей, не только учителей, но и местных жителей того района, которым нужно было перемещаться на маршрутках. Для меня это позитивные новости должны быть, да, поэтому не буду сильно высказывать свое мнение. Вообще ужас было закрыть две школы одновременно. Это
2: в одном районе.
3: В одном районе. Кого посетила эта идея, я не знаю, но да ладно. Еще одна хорошая новость — это то, что в парке Петровском начались работы по обновлению детской игровой площадки. Она там была в таком виде, в котором лучше туда бы было не ходить.
2: Но, тем не менее, я каждый вечер часто очень ходил по парку, и там всегда дети.
3: А потому что им деваться-то некуда. Куда деваться? Дец, куда? Нормальная
2: деревья
3: площадка есть.
2: Есть
3: там? Нет?
2: Пространство есть, деревья есть, прохладненько, хорошо. Вот то, что мы говорили про Калинина.
3: Какие там деревья есть? Около только краеведческого музея, если мы возьмем, и все. А дальше в парк Петровская.
2: А, мы про парк Петровский. Я уже угулял. Я в Пушкинском сквере.
3: Нет,
2: сейчас.
3: Пушкинский сквер замечательнейший.
2: Душой и телом я там, а даже не прослушал, что ты про Петровский.
3: Нет, у меня вопросы к Пушкинскому скверу, а вот вопросы к парку Петровскому как были, так и остаются. И площадка, которая находится рядом с краеведческим музеем, напомню, которая находится на реконструкции до 28 года, эта площадка вообще не предназначена для детей никаких возрастов. Она опасна. Буквально у меня ребенок, вот когда мы ходили пару лет назад на эту площадку, она все еще в таком же состоянии, она села на качели и упала. То есть нельзя было. И вот сейчас там начались работы по обновлению, схожу, обязательно посмотрю, проверю, как идет обновление. А еще одна хорошая новость, все-таки, что у нас появился семейный комплекс «Атмосфера», и у них есть классная афиша августа. И здесь столько всего интересного, ребят. Буквально в эту субботу будет малиновый бум в заведениях «Атмосфера», обязательно посетите. Посетите день кремового пирога с малиной. Ой, как вкусно звучит. Аквагрим и день сладкой ваты. Это будет уже в воскресенье 2 августа. Ну и, конечно же, мультяшные понедельники. Дни любимых героев. Короче говоря, здоровские ребята придумали, что делают такой классный календарь, где можно посмотреть, что какие события будут и с ребенком сходить. Ну и если в воскресенье, вы не знаете.
2: Да, мне просто Антон Киев вчера рассказывал в утреннем шоу, что какой-то там чемпионат по камень-ножницы-бумага в каком-то из салонов
3: магазинов.
2: Города.
3: В два. Спасение.
2: В два.
3: Сходи.
2: Быстренько отстрелялись и пошли оттуда пешочечком через мост железнодорожный, мимо благоустроенного скверика у железнодорожного моста, мимо этих двух мостиков, через мост на экспресс, на футбол в 16:00 Луки Энергия принимает футбольный клуб Чертаново из одноименного, хотел сказать, города, но это уже район Москвы, по-моему, полноценно.
3: Да.
2: В общем-то, верим в нашу команду, болеем, потому что прошлую игру в гостях первую в сезоне проиграли и будут жаждать реванша.
3: Да.
2: Вот, и будет эмоционально красиво, как всегда.
3: Да, так что на выходные очень много интересных мероприятий, а также погода обещает нас радовать, поэтому если вдруг вы поедете куда-то на озеро, обязательно, друзья мои, мусор за собой убирайте. Я, простите, в хорошем выходе все равно буду о своем топить. Договорились? Не будьте хрюшками.
2: Не топите мусор.
3: Не топите мусор, да. Всем хорошего, замечательного дня пятничного и чудесных выходных. С вами были Катя Пахомова и Дима Иванов. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. У нас интересно и полезно.
2: Всем пока-пока.
0: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном — это про вас. Про туризм на Луки ФМ.
4: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа про туризм, ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы говорим о том, куда же отправиться отдыхать, обсуждаем туры, маршруты и не только. Сегодня мы поговорим про отдых в

0: Московской области. Куда же отправиться еще можно? Ведь впереди половина лета. Многие уверены, что за красивыми пейзажами, хорошими отелями и интересными впечатлениями нужно ехать далеко, но это совсем не так. Псковская область – край древних городов, прозрачных озер, сосновых лесов и уютных баз отдыха, где можно провести как романтические выходные, так и полноценный семейный отпуск. Сегодня я вам расскажу, куда отправиться в ближайшие выходные, буквально можно завтра. И первый блок – это Пушкинские горы. Если говорить об отдыхе в Псковской области, первым делом очень многие вспоминают именно Пушкинские горы. Место, там, где Александр Сергеевич вдохновлялся. Место, где была самая лучшая в его жизни болдинская осень. Место, где он встречал рассветы и провожал закаты. Это место, где история переплетается с природой. Здесь находится музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина, усадьбы Михайловская, Тригорская и Петровская. Даже если вы были здесь, каждый приезд открывает новые впечатления. Летом работают специальные экскурсии. Можно взять велосипед, покататься по живописным дорогам или просто устроить пикник на природе. Для проживающих отлично подходят следующие базы отдыха. Это Пушкиногорье, одна из известных самых туристических комплексов региона. Арина Р. Это гостиничный комплекс прямо рядом с музеями. Кстати, через дорогу от этого музея находится музей Довлатова. Не так известный музей, конечно, как музей Александра Сергеевича Пушкина, но очень интересный, самобытный. Старинный дачный усадебный домик, в котором расположилась комната, кухня, личные вещи Довлатова. Ну и, конечно же, там можно приобрести знаменитую книгу «Заповедник». Еще одна база отдыха у Лукоморья. Это уютный вариант для спокойного семейного отдыха. Следующее направление, куда я вам рекомендую отправиться, это легендарное Чудское озеро. Это одно из крупнейших озер не просто Псковской области, а Европы. Именно здесь произошло знаменитое ледовое побоище Александра Невского. Но сюда сегодня еду совсем с другим. Это за песчаными пляжами, теплой водой, закаты невероятной красоты. И, конечно, рыбалка, катание на сапах и лодках. Для проживания можно выбрать Чудское подворье. Это гостиничный комплекс прямо у озера. 39-е царство, популярная база отдыха. Домик на озере – отличный вариант для тех, кто хочет полного уединения. И есть новая база отдыха, очень модная и фешенебельная – Пески. Такие места особенно популярны летом, поэтому планировать отдых нужно заранее. Следующее место, локация, куда я вас всех отправляю – это Мальская долина. Если хочется активного отдыха, конечно, отправляйтесь в Мальскую долину. Зимой здесь работает горнолыжный, единственный в Псковской области комплекс, а летом это место превращается в настоящий природный парк. Можно гулять по экологическим тропам, кататься на велосипедах, арендовать лодку или просто наслаждаться видом на озера и леса. Для отдыха отлично, конечно, подойдет Мальская долина, так и называется база отдыха. Комплекс предлагает комфортное размещение, ресторан прямо на обрыве и множество развлечений для семьи. Кстати, база отдыха открыта просто для прогулок. Можно приехать на один день, не бронировать никакой номер, а просто погулять. Тем, кто не хочет далеко уезжать, стоит провести выходные, конечно, в Пскове Святом. Древний Кремль, набережные, старинные церкви, множество музеев. А вечером можно расслабиться в хорошем спа. Для отдыха подойдут двор Подзноева, Old Estate Hotel at Spa. Ну и более высокие есть, конечно же, отели с бассейнами, банями, ресторанами и спа-программами. Паганкины палаты, национальный музей, старинные церкви еще времен домонгольской Руси. Все это есть в Пскове Святом. А хочу отметить, что в Кремле тоже разработаны специальные туристические маршруты. Можно прямо на входе приобрести билет на экскурсию с экскурсоводом. И для вас Псков откроется совершенно в другом виде. Ну и для любителей природы можно отправиться в Печоры, в знаменитый Печорский монастырь, Изборск, знаменитые ключи. Там на постоянной основе живут лебеди, которых можно покормить, и посетить, конечно же, Изборскую страусиную ферму. Псковская область – это настоящий рай для тех, кто любит тишину. Здесь тысячи озер, сосновые леса, реки. Можно остановиться в небольшом домике с баней, приготовить шашлык, выйти утром на берег с чашкой кофе и просто наслаждаться природой. Популярностью, конечно же, вот если говорить в разрезе этого, пользуется база отдыха «Волынь». Это загородный отельный комплекс, который располагается буквально в полчаса от города Великие Луки. Там база отдыха располагает большим количеством видов размещения. Как современные таунхаусы, так и старинные барские усадьбы, рыбацкие домики. База отдыха сейчас в летний сезон целый день предлагает анимационную программу для детей и взрослых. Это активные игры, это тематические конкурсы, это аквагрим. Работает не только ресторан, располагающийся на втором этаже, ну и летняя веранда. А на постоянной основе действует рыбалка, сабборды, катамараны, бананы. Ну и, конечно же, Жижицкое озеро с его великолепными берегами никого не оставит равнодушным. Базу отдыха Волынь, кстати, можно посетить с животными, с собаками. Нужно немножко заплатить за своего питомца, но оно того стоит, поверьте. Кроме того, есть тур выходного дня. То есть вы можете приехать без остановки на базе отдыха, просто рано утром заехать и поздно вечером покинуть территорию базы отдыха. Кстати, там же есть свой мини-живой уголок. Моралы, курочки, кролики, все это доступно гостям. Еще одна база отдыха – это Оленья гора в Себежском районе и Плесков. Многие базы отдыха предлагают прогулки на лошадях, аренду велосипедов, лодок и саббордов. Сейчас я прервусь на короткую рекламу, после которой расскажу про глэмпинги. Это новый формат отдыха для Псковской области. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
3: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
4: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки-ФМ.
0: Всем снова здравствуйте, это Луки ФМ, программа про туризм, микрофон и ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы с вами отправляемся в микропутешествие, изучаем эко-маршруты, тропы, туристические места. Сегодня мы говорим про нашу любимую Псковскую область. Это отличное место, куда можно отправиться. Этим летом его осталось не так уж много. Я пообещала до рекламной паузы, что расскажу о новом формате отдыха – это глэмпинги. В последние годы все больше популярность набирают глэмпинги. Это возможно жить практически на природе, но со всеми удобствами. Панорамные окна, террасы, бани, купели, вид на озеро. По всей Псковской области появляется все больше таких современных комплексов такого формата. Такой отдых особенно нравится молодым семьям, тем, кто хочет отключиться от городской суеты хотя бы на пару дней. Такой способ размещения, скажем так, есть в базе отдыха «Нептун», тоже недалеко от города Великие Луки. Но, естественно, мы не можем поговорить про базу отдыха «Солнечный», которая располагается на территории бывшего детского лагеря «Солнечный». Да, в этом году база также модернизировалась, там сейчас строится большой красивый ресторан, много средств размещения, сауна, великолепное чистейшее озеро, замечательный песчаный пляж, который оборудован всем необходимым пляжным инвентарем, волейбол, футбол, лодки, катамараны, велосипеды. Ну и, наверное, еще одно из преимуществ этой базы отдыха, что по ту сторону озера можно отправиться в ферму улиток, Невельскую знаменитую. Чем же, вы спросите меня, вообще заняться вот так вот на территории Псковской области, если вы даже просто отправляетесь на базу отдыха на один день? Хочу отметить, что отдых – это не только лежать на пляже. В Псковской области можно отправиться на прогулку по экотропам, это национальный Себежский парк, покататься на сабборде, взять прокат-лодку, сходить в баню, порыбачить, посетить древние крепости, попробовать местную кухню, отправиться на велосипедную прогулку, встретить закат на берегу озера. А еще летом практически каждые выходные проходят фестивали, концерты, гастрономические тематические праздники и ярмарки. Что, дорогие друзья, Псковская область умеет удивлять. Здесь можно провести романтические выходные, организовать семейный отпуск, устроить путешествие с друзьями или просто на один день выехать за город, чтобы перезагрузиться. Не обязательно лететь за 1000 километров, чтобы увидеть красивые закаты, услышать тишину соснового леса и вдохнуть свежий воздух. Иногда лучшие впечатления находятся совсем рядом. Пусть это лето подарит вам новые маршруты, яркие эмоции и желание чаще открывать для себя родной регион. До новых встреч в эфире! Для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь, сразу после в официальной группе ВКонтакте и в Макс-канале выйдет подкаст. С вами была Ксения Фадеева. Услышимся.
7: Честное риэлторское.
8: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения 2 льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
9: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
8: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире!

0: «Война и мир». Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
3: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
6: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
7: Житель Белгородской области погиб при детонации дрона. Мужчина получил тяжелое ранение и скончался на месте. Об этом сообщили в оперштабе региона. 8 жителей Херсонской области погибли, 30 пострадали, в том числе один ребенок. За неделю от атак и подрывов на минах ВСУ сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, за неделю в Херсонской области уничтожено 216 ударных БПЛА самолетного типа. В Луганской Народной Республике за сутки из-за атак ВСУ один человек погиб, 8 получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
0: О судебных делах.
7: Партийные юристы уже изучают обстоятельства задержания кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко. Это заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Ранее сам Бондаренко сообщил, что сотрудники полиции задержали его у дома. Ему вменяют административную статью о демонстрации нацистской символики. По этой статье он не сможет баллотироваться в Госдуму.
0: О вирусах.
7: Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго развивается по экспоненте и распространяется быстрее, чем на нее успевают отреагировать. По данным ООН, за последние 3 месяца умерли 2500 человек, половина из них за последние 20 дней. По словам представителя организации, болезнь уже охватывает территорию, превосходящую по площади Францию. Все это происходит в регионе, где на протяжении 3 десятилетий продолжается конфликт, который привел к острому гуманитарному кризису. Нынешняя, 17-я по счету вспышка Эболы в Конго стала крупнейшей в истории страны. Согласно последним данным, число подтвержденных случаев превысило 5000. Бывший басист британской рок-группы Queen Барри Митчелл умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил телеканал GB News. Митчелл был вторым бас-гитаристом в истории Queen, выступая в составе группы с августа 70 года по январь 71 до прихода в коллектив Джона Дикона. Вместе с Queen Митчелл выступил на 13 концертах. Он записал оригинальные басовые партии и рифы для ряда известных композиций. Говоря о причинах своего ухода из Queen, Митчелл вспоминал, что ему не сильно нравилась их музыка в то время.
1: О погоде.
7: Синоптики спрогнозировали до плюс 24 градусов в выходные в Москве. При этом практически ежедневно ожидается дождь. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, это типичная для второй половины августа погода. Ну а сейчас в Москве плюс 20, завтра в столице до плюс 25, облачно с прояснениями. В Петербурге до плюс 22, будет облачно и дождливо. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
9: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня я приветствую Асю Рак на связи со студией. Ась, как слышишь меня? Все ли в порядке?
10: Ну, отлично, я тебя слышу хорошо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуй, Антон. Проверка связи состоялась, погода хорошая, солнце светит, надеюсь... В вашем регионе также погода хорошая, солнце светит. Ну, а даже, мы же помним, у природы нет плохой погоды. Давайте улыбаться, давайте радоваться, давайте заботиться о себе. Кстати, недавно тут мне попался небольшой ролик из программы «Что, где, когда». Там был вопрос про утверждение Конфуция. Я не смогу сейчас сказать дословно, но суть его была в том, что... Кому с наибольшим почтением должны относиться дети? И правильный ответ, что не к родителям, а к самим себе. Заботиться о себе, чтобы родители радовались и были довольны тем, что они, собственно говоря, создали. Вот суть в этом. Это не про эгоизм, это действительно про то, что каждый из нас в первую очередь должен позаботиться о самом себе. Если ты можешь позаботиться о себе, если ты здоров, если ты в здравом уме, то ты с радостью будешь дарить эту заботу всем окружающим, всем своим родным и близким. Вот именно этого я бы от всей души хотела бы всем пожелать, чтобы каждый мог заботиться о себе, а не жить в какой-то обиде и требовать заботы от других. Давайте заботиться друг о друге, в первую очередь о себе. Будем здоровы. Вот об этом мы будем говорить, как же быть здоровым. И в 50, и в 70, и в 30. Чего греха таить? Посмотрите, врачи за волосы хватаются, вырывают на себе и кричат, как помолодели болезни. Ожирение среди детей бьет всевозможные рекорды. Я про Россию. Диабет второго типа по числу заболевших в России бьет все рекорды. И так далее, и так далее. Можно продолжать до бесконечности. Что с этим делать? Возвращаемся к первоначальной мысли. Заботиться о себе. Заботиться о своем здоровье. Что входит в здоровье? В это понимаю. Ну, я не буду расшифровывать, что такое здоровье. Что входит в заботу об этом здоровье? Пазлы очень простые. Сон, качественный сон, вовремя сон, в темном месте прохладном сон. И каждый день ложиться, вставать в одно и то же время. Элементарно? Ну, элементарно. Кому-то может показаться сложно, но окей. Движение. Я не говорю про силовые тренировки, хотя они тоже очень важны. Сегодня доказано, что силовые тренировки, по сути, наши мышцы, они заставляют вырабатывать правильно гормоны, и это продлевает нашу молодость. Но хотя бы просто движение. Питание. Не надо от чего-то кардинально отказываться. Просто тарелочку возьмите, и на тарелке больше всего должно лежать овощей. Чуть поменьше должна лежать белка. мяса, рыбы. И еще меньше углеводиков. Каша какая-нибудь, макарошки какие-нибудь. Да, вот, ну, тоже легко, не надо от чего-то отказываться. Просто грамотно балансировать, баланс. Ну и самое главное, основа, фундамент здоровых отношений с самим собой, в первую очередь, это грамотный питьевой режим. Ни кофейный, ни чайный, ни пивной. Питьевой с простой водой. Ну, не с простой, это я тоже объясню чуть попозже. Давайте пойдем с вами все-таки в науку. Люблю я про исследования, знаете же меня. А кто слышит впервые, рада вас приветствовать, устраивайтесь поудобнее. Но давайте про науку. Мозг. Мозг наш страдалец, правда, страдает очень сильно, и первым реагирует на недостаток влаги в организме, самым первым. Вот в журнале Gera Science в начале 2024 года было опубликовано исследование, которое показало, что у людей 60+, которые регулярно пили ионизированную воду, активизировались гены, ответственные за нейропластичность, то есть способность мозга восстанавливать связи. Проще говоря, мозг начал омолаживаться на клеточном уровне. На самом деле, первое, что я сказала, первым на обезвоживание реагирует мозг. Вот эта фраза в фильмах «Не нервничай, попей водички». Когда мы нервничаем, сбивается дыхание. А если мы еще и до этого были обезвожены, у нас там паника и начинается. Поэтому остановиться, подышать и попить водички, дать мозгу, вот к нему придет кислород, мы начинаем успокаиваться. Это абсолютно обоснованно. Масса исследований, я сейчас устану их перечислять, которые связаны с наличием депрессии, панических атак и много-много всего. Надо пить воду. Вот будешь пить воду, будет все хорошо. А в данном исследовании шла речь про то, что люди пили ионизированную водородную воду. Зафиксировали для себя. Дальше я уже сказала, что метаболический синдром, инсулинорезистентность, диабет второго типа – это дурацкая фраза, но окей, бич современности. Очень-очень-очень много людей этим страдают, и статистика растет, растет, растет. Что сделали? Смотрите, клиника Воски, Япония, в 2023 году завершила масштабное исследование. У пациентов с преддиабетом, которые пили 1 литр ионизированной водородной воды в день, риск развития полноценного диабета второго типа снизился в 3 раза за год наблюдений. Почему? Потому что ионизированная вода, в которой присутствует молекулярный водород, восстанавливает постепенно чувствительность клеток к инсулину. Дальше. Для качества жизни. Метаанализ. 18 клинических испытаний. То есть было 18 отдельных клинических исследований. Взяли их все, проверили, то есть провели вот такой метаанализ. Он вышел в 2025 году. И там сделан такой вывод, что прием ионизированной водородной воды улучшает качество жизни, назовем это так. Есть такая шкала, SF-36, и вот это опросник, да, и вот прием такой воды улучшает качество жизни у людей старше 55 лет. Почему? Что улучшается? Они отмечают, что улучшается сон. Я вам сказала, сон, так же, как и вода, основа нашего здоровья. Кто плохо спит, пожалуйста, вот вам, что надо попить. Хоть и не является лекарственным средством, к сожалению. Надеюсь, скоро это случится. Улучшается настроение и общий уровень энергии. Смотрите, сколько всего. Да? Что нам надо? Нам нужен качественный сон. Исследования показывают. Пейте для этого водородную воду. Что нам надо? Нам нужен хороший метаболизм. Да, чтобы у нас не повышалась глюкоза, не держалась там высоко, чтобы она была стабильна, чтобы не было вот этих скачков. Нам нужно стабильное артериальное давление в том числе. И вот исследования в мире проводили и показали, чтобы все это стабилизировать, то есть стабилизировать глюкозу, стабилизировать артериальное давление, устранить частые головные боли, наладить работу желудочно-кишечного тракта. Все это получается, когда люди начинают пить ионизированную водородную воду. Почему? Потому что вот у всего, что я перечислила, диабет, метаболический синдром, инсулинорезистентность, артериальная гипертензия, нарушение функции ЖКТ, там, по отдельности желчного, что-то еще. У них первопричина – оксидативный стресс. А еще оксидативный стресс может усугублять хронические воспаления. Для борьбы с оксидативным стрессом нужен антиоксидант. Самая маленькая молекула антиоксиданта, известная сегодня в науке, это молекулярный водород. Вот и все, простая цепочка. Начинаем пить все воду. Фундамент, основа нашего здоровья. Обезвоживание приводит к огромному числу болезней. Начните пить. Вот начните. А когда у вас в руках появится генератор водородной воды, ну невозможно не пить. Ну невозможно. Он красивый. Правда красивый. Его приятно, удобно всегда брать с собой. Его приятно, интересно достать где-то на людях, включить кнопочку, там начинаются пузырьки, перляж, такой цвета переливаются. Все такие, вау, что это у тебя? Все, вы в центре внимания, вы в центре событий. Вы главная звезда этой вечеринки. Правда, вот с ним наладить питьевой режим очень просто. Дома ионизатор, с собой всегда генератор. И вот здесь самое главное – события этого сезона не было никогда. И вряд ли повторится, потому что я против, честно. Помните такой мультик «Баба Яга против»? Так вот, сегодня один раз такой набор. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light за 23 тысячи рублей. Вот дальше, мне кажется, хочется помолчать. Правда, впервые, и не могу сказать, прям 100% правда никогда не будет, но, скорее всего, нет. 23 тысячи рублей. Ионизатор воды Aqualife Mini. Он готовит ионизированную щелочную кислотную воду. Кислотную умываемся и моем все поверхности для дезинфекции. Щелочную пьем с утра натощак. Выходим из дома, берем с собой генератор Light. Он за 5 минут вам готовит водородную воду. Все эти радости жизни 23 тысячи рублей. Прекрасный стартовый набор для всех, кто желает вот попробовать, начать, стартануть. Или кто-то хочет подарок, например. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении. Звоните прямо сейчас. Будете долго думать, все это успеет закончиться и никогда не повторится. Звоните 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный. Оплата при получении. Ждем ваших звонков. Никуда не переключайтесь. В следующей части продолжим говорить, как же еще вода помогает сохранять наше здоровье.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Реклама. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Продолжается разговор о правильной воде. Официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак по-прежнему на прямой связи со студией и готова не только рассказывать сама, но и дать возможность высказаться вам. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир, чтобы оставить свой отзыв или задать Асе свой вопрос. Номер телефона прежний 8 800 200 ровно 9702.
10: Ну, а пока вы набираете, я напомню о беспрецедентном предложении от компании «Аквалайф». Его не было, правда, никогда. Ионизатор воды «Аквалайф Мини». Он готовит ионизированную щелочную и кислотную воду. И генератор водородной воды «Аквалайф Лайт» за 23 тысячи рублей. Зачем вам два прибора? Дома у вас всегда стоит ионизатор воды «Аквалайф». Мини, он маленький, компактный, он готовит два вида воды. Утром проснулись, залили туда тепленькую водичку, приготовили щелочной натощак. Выпили, кислотной умылись, пошли по делам, выходя из дома, взяли с собой генератор водородной воды. Вот так. В него набираете в любой момент, когда захотите попить воду, простую обыкновенную питьевую, нажимаете кнопочку, она там одна единственная. Через 5 минут он отключится сам автоматически. И все. Пожалуйста, вуаля, можно пить правильную ионизированную водородную воду. Может быть, кстати, вы подарите внуку, сыну, дочке, внучке. Скоро школа. А детям, кстати, чтобы хорошо соображать, чтобы хорошо учиться, им крайне важно пить воду. Потому что вот это то, что называют там гиперактивностью какой-то, что ребенок не может усидеть на одном месте, его мозгу попросту не хватает кислороду. Какая там таблица умножения, ему не до нее. У него там кислорода нет, вот он и вертится, вот он и прыгает, ему надо пить. Поэтому очень важно, чтобы на уроке была эта возможность взять попить воды. И иммунитет таким образом укрепляем, и мозг свой таким образом подпитываем. В общем, случай беспрецедентный, такого никогда не было и вряд ли еще будет. 23 тысячи ионизатор воды «Аквалайф Мини» и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт». Вы звоните прямо сейчас, 8 800 505 0855. Откладывать не надо, потому что, повторюсь, завтра уже такого предложения может и не быть. Ну, а мы с вами давайте продолжим изучать, как все это происходило. И почему, собственно говоря, молекулярный водород – такой эффективный антиоксидант. В 2007 году японский ученый Шигео Ота открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и митохондрии, нейтрализуя самые опасные свободные радикалы. Что такое оксидативный или окислительный стресс? Почему ученые говорят о том, что ионизированная вода помогает бороться с окислением? С окислением не в том плане, что мы pH крови вам выровняли. Организм с этим сам справляется, иначе реанимация. А в том плане, что вот борется с вот этим окислительным, оксидативным стрессом. Что это такое? Большое скопление свободных радикалов. Когда их очень много, это окислители, наш организм начинает, не гнить, ржаветь изнутри. Условно, я вам говорю примерно, не называя точные там цифры никакие, условно, работало 10 тысяч клеточек митохондрии, а свободных радикалов много, из 10 осталось 5 тысяч. Что происходит с органом? Работала печень на 100%, половина там клеточек не справляется, все, пожалуйста. Орган работает в полсилы, грубо говоря, что надо делать? Надо помогать. Надо какие-то таблеточки полежать, полечиться, капельницу поставить, что-то еще. Поэтому ионизированная вода нам в этом с вами помогает, поддерживает наш организм, борется с этими свободными радикалами, которые заставляют гибнуть наши клетки. Вот в чем суть. И Это очень активный, это очень маленький антиоксидант, я имею в виду молекулярный водород. Поэтому он проникает даже через гематоэнцефалический барьер, он проникает в каждую клеточку и работает там. Вот в чем фишка. Кстати, про печень. В Воронежском медицинском институте имени Бурденко была защищена диссертация, в рамках которой сделан вывод, что употребление ионизированной щелочной воды способствует улучшению работы клеток печени, гепатоцитов. Казалось бы, пьем просто воду, а тем самым поддерживаем работу печени. Здорово! Здорово, я считаю. Давайте дальше пойдем с вами. Еще одно исследование, которое касается диабета. Смотрите, взяли людей с диабетом второго типа. Все они получают одинаковое лечение. То есть лечатся, да, принимают там лекарственные препараты, уколы, что там еще делают в таких ситуациях. Их всех просто разделили на две группы. Лечение получать продолжают все. Таблетки никому не отменяли. Все продолжают принимать лекарственный препарат. Разделили на две группы. Но вот дальше начинается это «но». Одной группе дали пить простую воду. Ну, какую, может быть, прямо сейчас наливаете себе и вы из-под крана. А вторая группа пила воду ионизированную щелочную. Угу. Чувствуете? Спустя время провели тестирование, проверили анализы. И знаете что? В той группе, где люди пили воду простую, ничего не поменялось. Вот какие у них показатели были, так и были. Хуже никому не стало, но и не получило, скажем так. А вот в той группе, где пили воду ионизированную щелочную, в среднем потребность в инсулине снизилась по группе на 60%. Не вообще не надо инсулин, а на 60% снизилось. И сахар в крови снизился в среднем на 20%. Вот такой результат получили в том исследовании при диабете второго типа. Да, вода ионизированная не является лекарственным средством. Исследования мы можем все с вами почитать, посмотреть и сделать свои собственные выводы. А я сейчас хочу предложить вам успеть дозвониться по номеру телефона 8 800 505 0855, чтобы успеть оформить заказ. Я в большей степени, чем уверена, что сегодня все эти наборы закончатся. Мы впервые предлагаем такой набор к заказу. Это ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light за 23 тысячи рублей. И таким образом вы закрываете все потребности. У вас дома ионизатор. Он готовит вам ионизированную щелочную кислотную воду. С собой, когда вы выходите из дома, вы всегда берете генератор Light. Там 400 мл. Можете налить 100 мл, можете сразу залить 400 мл. Одна единственная кнопка, не запутаться. Нажали, через 5 минут он сам отключился, вы попили свежеприготовленной водородной воды, которая максимально насыщена водородом. Максимально. Поэтому мы вообще всегда рекомендуем, и все так рекомендуют, я имею в виду, кто занимается исследованием водородной воды, пить воду сразу. Приготовили, выпили, потому что водород – это газ летучий. А как же он еще работает при диабете второго типа? Просто представьте, что при диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин. А вот водород здесь действует как чистильщик. Он снижает вот этот окислительный, оксидативный стресс, который является одной из главных причин инсулинорезистентности. Он уменьшает воспаление в сосудах, снижается и риск осложнений. Он защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. Про печень я вам также еще рассказала, про российскую диссертацию, в которой сделаны выводы, что употребление ионизированной щелочной воды способствует улучшению работы клеток печени, гепатоцитов. поддержите свою печень, пейте правильную воду. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный, оплата при получении. То есть сейчас вы фиксируете цену, фиксируете за собой наличие такого набора, что он вам однозначно достанется. Я еще раз подчеркну, что я на 100% уверена, что... сегодня он весь и закончится. Такого не было никогда. Это впервые. Ионизатор воды Aqualife Mini. Он готовит ионизированную щелочную кислотную воду. И генератор водородной воды Aqualife Light. Это легко, это просто, это возможность наладить питьевой режим, это возможность начать пить правильную воду, насыщенную молекулярным водородом, с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом в любой точке. Вам не надо ничего делать сложного. Все легко, все просто. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Сейчас заказывайте, получаете. И вот когда вы получаете посылку, открываете, у вас там будет ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. Он, кстати, выполнен из стекла, очень прочного, закаленного. Кнопка у него одна единственная. Да, в зарядное устройство в комплекте, потому что вы его заряжаете, и каждый раз, выходя из дома, в обязательном порядке берете с собой. И таким образом вы научитесь пить воду. И вы заметите, как качество вашей жизни значительно поменяется в лучшую сторону. Начните прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. И не переключайтесь, мы продолжим после выпуска новостей и короткой рекламной паузы.
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
16: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках, 14.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат городской думы Дмитрий Белюков принял участие в проекте избирательной комиссии Псковской области «Открытые выборы. Модельные избирательные участки». Это мероприятие, которое прошло на базе ДКЛК, позволило на практике увидеть, как организована работа избирательного участка, познакомиться с процедурами голосования. Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности и действиям при возникновении нештатных ситуаций. Парламентарий подчеркнул, что открытость и понятность избирательного процесса важны для каждого жителя. Возможность заранее увидеть, как все устроена, помогает лучше ориентироваться в процедуре голосования и укрепляет доверие к избирательной системе. В музее-усадьбе в Полибино обновлена выставка, посвященная жизни и судьбе Софьи Ковалевской. Теперь она располагается в родовом усадебном доме, где прошли детские и отроческие годы первой русской женщины-математика. Экспозицию осмотрел депутат Государственной Думы Александр Козловский. По мнению парламентария, обновленный музей станет мощным культурным магнитом для всего региона и живым примером для подрастающего поколения. Новая выставка – живая история старинного рода. Она рассказывает и о родителях Софьи, людях, которые сформировали ее сильный характер. В залах усадьбы воссоздан дух эпохи и представлены подлинные экспонаты. Записные книжки, библиотека Корвин-Круковских, подлинные книги, которые хранились именно в этом доме, туфельки, сумочка Софьи Ковалевской и ее знаменитая лебяжья шубка. Луки Парк 22 августа отметит очередной день рождения. Там подготовили яркую праздничную программу. Торжество начнется в 10 часов с большого фестиваля мороженого. Затем пройдет большая анимационная программа. Ее продолжат магия и трюки известного фокусника. Зрелищное док-шоу, эффектная программа «Тысяча шаров» и большой квест по динопарку.

0: Знаете ли вы что?
1: В английском языке слово air обозначает воздух, а в малайском – воду.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
3: И вновь к разговору о правильной воде мы возвращаемся. На связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак, которая по-прежнему готова отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
4: Я хотела напомнить всем о том, что сегодня просто беспрецедентное предложение для всех радиослушателей «Комсомольской правды». Такого не было никогда. И, скорее всего, не повторится вот только сегодня и только для вас. Поэтому моя рекомендация – звонить прямо сейчас. А почему? Да потому что два прибора, а именно ионизатор воды «Аквалайф Мини», который готовит щелочную кислотную воду, и генератор водородной воды «Аквалайф Лайт», который вы всегда носите с собой, чтобы наконец-таки научиться пить воду, пить правильную воду и получать свои собственные результаты. Так вот, эти два прибора по одной цене 23 тысячи. Ну, никогда такого не было. По отдельности, там, если на сайте посмотрите, сколько они стоят, ой-ой-ой. Ну, ладно, не буду вас пугать, но на самом деле это очень-очень выгодно. И так как не было такого предложения никогда, конечно, лучше стать самым первым, успеть дозвониться прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Оплату вы сейчас не производите, оплата у нас при получении. Доставка по России бесплатная. Ну, все плюсы, как говорится, налицо. Звоните 8 800 505 0855. Если у вас остались какие-то вопросы, недопонимания, что-то вы хотите уточнить, спросить, наши специалисты в колл-центре всегда готовы оказать вам максимальную всестороннюю поддержку. Ответят очень грамотно на все-все вопросы, какими бы каверзными они ни оказались, поверьте мне. 8 800 505 0855, а лучше проверьте. Вот и дозвонитесь прямо сейчас. 8 800 505 0855. Ну, а мы продолжим с вами дальше. Хочу вам сейчас еще немножечко объяснить, как же все это работает, самыми простыми словами. Ну, представьте, что ваши клетки – это маленькие электростанции, и с годами в них копится ржавчина. Это вот те самые агрессивные свободные радикалы, которых, когда их становится много, возникает оксидативный стресс или окислительный стресс. Можно и так его называть. Что происходит? Они ломают ДНК, они губят сосуды, они разрушают суставы. И, ну да, лекарственные препараты, я никого не призываю от них отказываться, но, как правило, они борются со следствиями. Там снижают давление, обезболивают. Если мы будем говорить про то, как наука говорит и описывает механизм действия водорода, то он действует на первопричину. Он такой, знаете, как умный снайпер, попадает в самую цель. Он находит самые опасные радикалы и обезвреживает их. Причем радикалы есть еще и те, которые нам нужны для работы нашего иммунитета. Вот их молекулярный водород не трогает, а вредные трогает. Но делает это так деликатно, что не нарушает работу здоровых клеток. И очень важный момент. Также ученые говорят о том, что молекулярный водород, он присутствует в ионизированной щелочной воде, в водородной воде, бесспорно, его там больше, что молекулярный водород, он может проникать через гематоэнцефалический барьер прямо в мозг и через мембраны в ядра клеток и митохондрий. Вот все, кто... Я вам говорила, что на федеральном канале выступал наш отечественный профессор Медведев, где он рассказывал подробно про молекулярный водород, про воду, насыщенную молекулярным водородом. Вот даже он там в своем выступлении говорит о том, что любые другие антиоксиданты, допустим, тот же витамин С или коэнзим Q10, они этого не могут сделать, потому что у них молекулы очень большого размера, грубо говоря. Очень грубо говоря. Коэнзим Q10, витамин С, это размер помидор, бычье сердце, сорт. молекулярный водород – это чей?

0: мире. Представили, да, разницу? Там помидор с размером с два моих кулака и помидорка черри. Вот такая разница. Именно поэтому, за счет того, что он такой маленький, он и может проникать через гематоэнцефалический барьер. Именно поэтому эффект такой быстрый и комплексный, от памяти до суставов. Как правильно принимать воду? Здесь все просто. Вот все очень просто. Главное делать это регулярно. Не сегодня сделал, а завтра не сделал. Так не работает. Надо делать регулярно, каждый день. И вот мой опыт, опыт огромного числа моих знакомых, близких не очень, опыт наших клиентов. Когда появляется ионизатор, ты начинаешь это делать. Вот правда, начинаешь это делать. А если есть генератор, то прям вообще очень быстро начинаешь это делать. Делаешь это с радостью и с легкостью. Вот утром просыпаешься, ты видишь, что у тебя... стоит ионизатор. Ну что ж он просто так стоит? Давай, буду пользоваться. Какие секреты? Никаких секретов. Наливаете вы в него воду простую, вот какую привыкли пить. Просто теперь, прежде чем ее пить, приготовьте. Приготовьте. Это занимает времени немного. Итак, как пить? Ну, утром встали, залили водичку, приготовилась она, и пьем натощак. Завтракать лучше через 20 минут. Ну, вот выпили, да, и пока туда-сюда походили, пока там завтрак готовите, этим другим занимаетесь, 20 минут прошло, сели, позавтракали. После завтрака сразу не пьем, и во время завтрака, ну, чуть-чуть можно, но особо не увлекайтесь. Через час после завтрака. И вот пока до следующего приема пищи по чуть-чуть. Не надо, я не предлагаю вам заливаться. Нет такой нормы, выпьешь 3 литра, и у тебя там все станет хорошо. Нет такого, не бывает так. Надо по чуть-чуть, сколько можете. Не заставляйте себя, не ставьте рекорды. Все придет в свое время. Вода, по моему опыту скажу, пьется очень легко, доставляет удовольствие. Поэтому привыкаешь к этому очень быстро. И очень быстро хочется вот прям пить эту воду. Пить, пить, повторять это действие. И спустя время ты начинаешь понимать, почему ты это делаешь. Твой организм на это откликается. Мой опыт, мой собственный, личный, который произошел со мной и с моей мамой. Вот у нас одинаковый эффект случился. И мама, и я в свое время были сладкоежками. Я приходила на работу, я начинала это с большой очень кружки кофе, без сахара, но с большой шоколадкой, а лучше с какими-нибудь батончиками. Два желательно, понимаете? Но когда я начала пить воду, ионизированную, щелочную, я водородную первое время не пила, пила только ионизированную, щелочную, через какое-то время я заметила, что я перестала покупать эти батончики. Даже вот как-то это абсолютно неосознанно произошло. С моей мамой случилось то же самое. Она спустя время позвонила, говорит, слушай, я вот тут поняла, что я перестала конфетки есть. Я говорю, мам, поздравляю, я тоже. Это вот такой эффект от воды. Да? А для многих это очень важно, завязать со сладким. Прям важно. Дальше. Налаживается работа желудочно-кишечного тракта. Прям у кого были с этим проблемы, принимал слабительное, не мог выйти из дома, потому что неизвестно, когда что случится. Там сидите, ждете, или наоборот, в обратную сторону не могли выйти из дома, потому что диарея какая-то. Вот мой личный опыт и опыт моих близких и знакомых говорит о том, что идет нормализация работы всего желудочно-кишечного тракта. Есть, кстати, большая научная работа, которая говорит о том, что улучшается микробиота. Вот так вот. Попробуйте, попробуйте, у вас будет свой собственный опыт, звоните, потом рассказывайте. Ну, а я хочу напомнить, что ряд научных исследований говорит о том, что ионизированная вода способствует стабилизации сахара в крови, стабилизации артериального давления, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, улучшает в целом состояние. Да? Дальше уже не успеваю сказать, время заканчивается. Звоните прямо сейчас. Важно еще успеть напомнить наше предложение. Это ионизатор воды Aqualife Mini. Он готовит ионизированную щелочную и кислотную воду. Это генератор водородной воды Aqualife Light. Он готовит водородную воду за 5 минут. У него в комплекте с собой зарядное устройство. Одна единственная кнопка. Воды налили, кнопочку нажали. Через 5 минут готова водородная вода. Свежая. Пейте, наслаждайтесь, а потом звоните нам в прямой эфир. Буду очень рада с вами пообщаться. Ну а пока успеете оформить заказ, предложение действует только сегодня и только для радиослушателей «Комсомольской правды». 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении 23 тысячи рублей. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Если что, мы вам перезваниваем с номера телефона, который оканчивается на 0808. Ну, а вы набираете 8 800 505 0855. 23 тысячи рублей. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. 8 800 505 0855. Пейте правильную воду и будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
3: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
8: Я слушаю радио.
9: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И теперь расскажу о том, что плавное снижение температуры воздуха ожидается в Москве уже в ближайший понедельник. Таким образом, видимо, погода начнет готовиться к осеннему сезону. Так считают синоптики. Но, знаете, давайте у синоптиков и спросим. У нас на прямой связи по счастливой случайности, хотя это не случайность, заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Людмила Николаевна, я вас приветствую. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Людмила Николаевна, во-первых, поздравляю вас с тем, что окончание рабочей недели. Надеюсь, у вас выходные-то будут?
10: Да, конечно. Вот. Ну, хотя у погоды нет выходных.
9: Это правда, но вот у людей она есть, и этим мы лучше. И нам еще за работу деньги платят, а погоды нет. Вот. Неважно какие, все равно больше, чем у природных явлений. Людмила Николаевна, ну, несмотря на то, что грядут выходные, все-таки мы все хотели знать информацию, которую вы обладаете. Какая погода будет на этих выходных, и что ожидается в последнюю летнюю неделю в Москве, ну и в регионах России, если успеем?
10: Ну, такая летняя погода еще продержится, умеренное тепло. Ждем на выходных температура где-то 22-24 градуса, а в субботу 23-25 градусов ожидаем. Но это выше климатической нормы, потому что вот ночь на воскресенье, например, несмотря на то, что кратковременный дождь, но будет облачно и очень теплая, 17-19 градусов. Ну, теплая для августа, поэтому в среднем температура выше климатической нормы. Циклон опять обрушится на Санкт-Петербург, Калининградскую область сильными, очень сильными дождями. И затем при прохождении атмосферного фронта по центральным областям снижение действительно фона температуры на начало следующей недели. 18-23 градуса в понедельник и 16-21 градус во вторник. И ночью уже 8-13 градусов. Ну что, собственно, не отстает от климатической нормы. Чуть прохладнее, конечно, и по ощущениям будет. Будет погода, северо-западный ветер 4-9 метров в секунду. В климатическом плане тоже температура, конечно, в эти дни уже постепенно понижается. Среднесуточная температура все ниже и ниже. Но так как атмосферные фронты будут какие-то проходить тоже от циклона, то местами небольшие дожди возможны в начале следующей недели. А в выходные может обойтись без осадков. Например, днем в воскресенье преимущественно без осадков. В Москве по области лишь местами кратковременный дождь ожидается. Ну, можно сказать, что погода неплохая, по-настоящему летняя.
9: Угу. Так, ну, это очень прекрасно. А что по регионам России?
10: По регионам вот тепло у нас, а вот, например, на юге центрального округа, это Курская, Белгородская, Воронежская область, даже слишком жарко, 35-37 градусов ожидается. Очень жарко, но не опасная жара, но все-таки Херсонская, Запорожская области, Луганская, Донецкая республики 31-38 градусов, в Нижнем Поволжье до 36 градусов, на севере Краснодарского края, Ставрополье тоже такая же жара. Выходные дни, но в начале недели тоже там температура начнет понижаться, жара начнет ослабевать. Что касается дождей, то сильные дожди с 22 числа в областях северо-запада, это Ленинградская, Псковская, Новгородская, очень сильные дожди в Калининградской области, возможно, там и больше половины от месячной нормы осадков выпадет, то есть такая дождливая погода. Нужно к этому как-то подготовиться. Угу. Что касается Дальнего Востока, по-прежнему там продолжаются дожди. Периодически они возобновляются и прекращаются. Опять под ударом как бы циклона и атмосферных фронтов окажется Забайкалье, Амурская область, юг Хабаровского края, Приморский край после некоторого перерыва. Но погода там относительно теплая, еще летняя, местами даже жарко в Приморском крае, до 30 градусов и выше. Прохладно уже на территории Якутии, но там тоже хорошие новости, можно сказать, для территории северо-запада. Распространяется более теплый воздух, и температура повысится до 25 градусов, хотя в восточных районах Якутии ночью заморозки до минус 5 градусов, также в Магаданской области, в центральных районах минус 3 градуса. Но уже заморозки, как бы, там вполне возможны. Это не сельскохозяйственные районы, но, тем не менее, это неблагоприятное явление погоды. Очень ветрено на арктическом побережье Якутии, в районе Тикси, Колымы, порывы 17-22 метра в секунду, и дожди здесь будут перемежаться с мокрым снегом. Если возвращаясь к южным районам, то Красноярский край, в ближайшие два дня сильные, очень сильные дожди, центральные и южные муниципальные округа, крупный град, в Хакасии и Туве также такая же погода неустойчивая, ветер 25 метров в секунду и более, но при умеренно теплой погоде где-то 20-25 градусов. Ну, зальет дождями Якутскую область, затем Забайкалье, фронт переместится, собственно, вот здесь основные центры такой дождливой погоды. Но в то же время наш юг европейский без дождей в ближайшие выходные, да и в начале следующей недели, хорошая погода на черноморских курортах, 30 градусов и чуть выше, температура воды достаточно высокая, 25 градусов и более, поэтому курортный сезон продолжается, можно сказать.
9: Людмила Николаевна, а есть ли какие-то прогнозы, которые, естественно, будут корректироваться по поводу того, каким будет сентябрь? Было много предположений от ваших коллег, что будут и вспышки так называемого бабьего лет, хотя я знаю, что у вас нет такой терминологии, это скорее народное такое, обывательское, да, но кто-то говорил, что будут не вспышки, а что будут так вот эти теплые деньки с ярким солнечным светом, они будут так равномерно размазаны по всему сентябрю. Что вы можете по этому поводу сказать?
10: Ну, это такой, в общем-то, фоновый прогноз, который дают некоторые метеорологи. Спрогнозировать погоду точно по дням на месяц вперед невозможно при современном состоянии науки и техники. Но можно это, конечно, рассчитать. Вопрос цены этого прогноза. Собственно, по нашим прогнозам, сентябрь ожидается около климатической нормы температуры в средней полосе России. Ну, в последние годы часто бывают периоды бабьего лета, либо оно такое смазанное, непродолжительное, либо продолжительное. Собственно, этого пока спрогнозировать никто не может. Но, собственно, так как последние годы часто бывают такие периоды, то, возможно, они тоже будут этим и в этот сентябрь.
9: Людмила Николаевна, да. Будем надеяться, конечно. Спасибо вам большое. Это Людмила Парышина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России, была с нами на прямой связи. Ну вот мы с вами узнали, какая погода будет на выходных, как провести в такую погоду их приятно использовать для души и тела. Подробнее в нашем эфире расскажет моя коллега Оксана Фомина.
11: Афиша. Хорошего настроения всем нашим радиослушателям. На волне «Комсомольской правды» афиша. О самых интересных событиях расскажу я, Оксана Фомина. С 20 по 23 августа в Гостином дворе проходит традиционный фестиваль «День Инди». 11 лет красок, культуры и дружбы. Для москвичей и гостей столицы приготовлены индийская ярмарка, шахматный турнир, интерактивная зона, танцы и музыка. Тема фестиваля этого года – единство культур, дружба народов. Детей ждет специальная зона с играми, творчеством, активностями и образовательными программами. Ребятня сможет поиграть в настольные игры, ведический лабиринт, Махабхарата и загадочная Индия, порисовать, заняться изготовлением украшений из бусин. Кроме того, малышей пригласят заняться детской йогой. 22 и 23 августа гостиный двор наполнится музыкой, танцами, движением и энергией праздника. А для посетителей приготовлен индийский чай и освежающий манговый шейк. В пространстве, посвященном индийскому сари, можно узнать, как правильно надевают сари, познакомиться с его историей и культурным значением и примерить на себя один из самых узнаваемых символов Индии. Запланирован специальный мастер-класс по сари «5000 лет красоты и традиций». Идея проста – прийти на День Индии и хотя бы на несколько минут почувствовать себя настоящей индийской принцессой. На фестивале будет отдельная шахматная зона. Приходите и играйте. Одна из самых красочных традиций Дня Индии возвращается и в этом году – зона индийской свадьбы. Посетители смогут познакомиться с традиционными свадебными костюмами, ритуалами, музыкой, символикой и атмосферой настоящего индийского свадебного торжества. Не пропустите! Ну и о планах. 29 августа в музее-заповеднике Архангельское под открытым небом пройдет масштабный музыкальный проект «Прокофьев. 135. Эпос и миф». Это событие – часть фестиваля «О сияне». В Большом партере появится зрительный зал на 1000 мест. На сцену выйдут 120 музыкантов, коллектив «Континуум оркестра» и хор. Новый проект – это удивительный синтез музыки и современных технологий. Над сценой на 16-метровом экране будут оживать аудиореактивные AI-скульптуры. Они будут реагировать на динамику оркестра и жесты дирижера, объединяя цифровые образы, античные статуи и архитектуру усадьбы в единое цифровое пространство. За дирижерским пультом впервые выступит неоклассический композитор и дирижер Никола Мельников. Он представит программу-трилогию. Зрители услышат сюиту номер 2 из балета «Ромео и Джульетта», мировую премьеру сочинения Мельникова «Полночь». Это аранжировка фрагментов из балета «Золушка» для симфонического оркестра и модульных синтезаторов. Также прозвучит кантата «Александр Невский» – эпическое произведение, созданное Прокофьевым на основе музыки к фильму Сергея Эйзенштейна. Итак, напомню, все это ждет нас в музее-заповеднике Архангельское 29 августа. Не пропустите, будет стильно, красиво, возвышенно. Давайте проводим лето классно. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. И по традиции приглашаю к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше интересной информации.
6: Афиша. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
6: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
6: Об атаках.
13: Житель Белгородской области погиб при детонации дрона. Мужчина получил тяжелое ранение и скончался на месте, сообщили в оперштабе региона. 8 жителей Херсонской области погибли, 30 пострадали, в том числе один ребенок, за неделю от атак и подрывов на минах ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, за неделю в Херсонской области уничтожено 216 ударных БПЛА самолетного типа. А в Луганской Народной Республике за сутки из-за атак ВСУ погиб один человек, 8 получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
6: О топливе.
13: Цена на авиакеросин на бирже обновила исторический максимум, превысив 120 тысяч рублей за тонну. С начала года авиакеросин подорожал в 1,6 раза. Внебиржевая цена на авиакеросин также растет. С начала недели котировки выросли на 8%, а с начала года в 1,5 раза. Цены на авиакеросин начали расти в марте этого года, когда топливо подорожало из-за увеличения экспорта на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. В последующие месяцы на цены повлияло снижение переработки нефти в России из-за атак на НПЗ.
6: Об образовании.
13: С 1 сентября российские вузы начнут внедрение обновленной модели высшего образования. Она должна стать альтернативой Болонской системе. Реформа уже опробируется в рамках пилотного проекта, в котором участвуют 17 университетов. Новая схема предполагает отказ от традиционного разделения на бакалавриат и магистратуру и более гибкую подготовку специалистов с учетом потребностей экономики и приоритетов государства.
6: о бизнесе.
13: В России в полтора раза выросло количество закрывшихся салонов красоты. Количество ликвидаций бизнеса в сфере бьюти-услуг с января выросло на 52,5% год к году до 12 тысяч, сообщают СМИ со ссылкой на данные «Контур Фокуса». При этом одновременно сократилось число регистраций нового бизнеса в отрасли на 16% до 13 тысяч. По словам представителей индустрии, к сокращению отрасли привели возросшая налоговая нагрузка после снижения порога уплаты НДС и отток мастеров в частную практику в качестве самозанятых.
6: О жизни.
13: Британка Этель Кейтерем, старейший человек в мире, отпраздновала 117-летие. Она живет в доме престарелых в графстве Суррей. Статус старейшей получила в мае 2025 года. Кейтерем родилась в 1909 году, застала 6 монархов, была 7-м ребенком из 8. С мужем военным жила на Гибралтаре, в Гонконге и Индии, пережила 2 дочерей. Ранее она рассказывала, что секрет ее долголетия – позитивный настрой и умеренность во всем. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
9: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Экс-министр обороны Украины призвал мобилизовать женщин. Обсудим материал на kp.ru. Украина готова садиться за стол переговоров и разговаривать с США и Россией. Реплика полковника Баранца. И власти Ирана заявили о необходимости выработать план для преодоления санкций США. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Ну, а начнем с того, что бывший министр обороны Украины призвал мобилизовать женщин. Алексей Резников заявил, что украинки должны осознанно заявить о своей готовности защищать страну и быть в форме вместе с мужчинами. По его словам, это даст возможность увеличить мобилизационный ресурс вдвое. Резников привел в пример армию Израиля, где женщины служат в армии так же, как и мужчины. К слову, в Еврокомиссии заявили о требованиях к украинцам подтверждать, что они не уклоняются от армии. Данные обязаны предоставить как мужчины, так и женщины для получения статуса временной защиты в Европе. Об этом сообщил и пояснил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Ну, а я могу вам порекомендовать материал на портале kp.ru с заголовком «Мобилизовать всех, включая женщин». Уволенный Резников напугал украинцев до жути. Автор этого материала – политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Он с нами на прямой связи. Александр Павлович, я вас приветствую. Здравствуйте.
14: Добрый день.
9: А как вы анализируете вот эту ситуацию, которая с мобилизацией женщин в Украине может начать происходить?
14: Вы знаете, на Украине может начать происходить все, что угодно. Даже извержение вулкана в какой-нибудь болотистой низменности. Потому что это Украина. Вот. С другой стороны, где он это сказал? Алексей Резников это сказал в эфире «Радио Свобода». Нежелательная организация в России, которая до того еще была признана иноагентом. Вот. И достаточно много, скажем так, свидетельств о том, что в эфире этой радиостанции эфиры покупаются. И есть некий прайс, в частности, вот, скажем так, за Резникова заплатили порядка 50 тысяч долларов для того, чтобы он это рассказал, свою жуткую страшилку, да. Вот. И хотя тема мобилизации женщин в последнее время на Украине поднимается все чаще, и ее говорят совершенно разные спикеры, от непосредственно женщин-военнослужащих до каких-то там политиков и депутатов парламента, вот. Я бы не стал говорить, что это произойдет уже буквально завтра, послезавтра или в течение какого-то короткого срока времени. Во-первых, для начала будет осуществлено снижение мобилизационного возраста для мужчин. И Резников, кстати, об этом тоже говорил. Причем он заявил, что речь должна идти не о 21 годе, а о 18 годах, как о нижней планке для мобилизации. То есть, как мы помним, именно в таком возрасте в Советском Союзе начинали забирать парней в армию для прохождения срочной службы. Вот. А почему я считаю, что Резников в данном случае просто-напросто отвлекает внимание? потому что очень большой скандал начинает происходить на Украине с коррупцией. Гораздо даже более громкий, чем тот, что был по делу Миндича, в результате которого и бывший серый кардинал, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак лишился своей должности. В ходе этого скандала при цитировании прослушавших записей на пленках открыто уже упоминается участие в этих действиях президента так называемого, а на самом деле просроченного главаря бандеровского режима Владимира Зеленского. Ну, его участники этой схемы, этой ОПГ называют президентом. Про то, как он, что он требовал, как он кричал, как он выходил из себя, истерил и так далее и тому подобное. И Резников в данном случае, который является, ну, уже не просто сбитым летчиком, а уже истлевшим, наверное, летчиком, да, который никому не интересен, абсолютно частное лицо, он выступает в качестве такого громоотвода, который отвлекает внимание, сбивает общественный, скажем так, фокус общественного внимания на другую тему, на другую цель. Вот. Я уверен в том, что Резников просто получил задание, поскольку он продолжает оставаться на связи с офисом Зеленского, с командой, с Банковой, вот, и отрабатывает это полученное задание так, как он может, как умеет, как он в состоянии это делать.
9: А он продолжает быть лидером общественного мнения на территории Украины?
14: Нет. Он один из антилидеров, я бы сказал, не зря ему даже в свое время дали. Он же был уволен в результате тоже коррупционного скандала по закупкам продовольствия и снаряжения для ВСО по завышенным в несколько раз ценам. Ему дали прозвище «Леша, яйца по 17 гривен». Это каждое яйцо, которое закупалось для боевиков ВСО, обходилось государственной казне в 17 гривен, то есть, считайте, на тот момент 34 рубля одно.
9: Да. Вот. Хороший бизнес.
14: Хороший. Да, и он был, ну, так это же одно яйцо, 17 гривен, а их-то сколько, сотен тысяч требуется на армии. Вот. Это большие деньги на самом деле.
9: Да, Александр Павлович, я благодарю вас за анонс этого материала. Все остальное внимательнее прочтут наши радиослушатели на портале kp.ru. Еще раз напоминаю, в рубрике «Политика» материал «Мобилизовать всех, включая женщин», уволенный Резников напугал украинцев до жути и призвал мобилизовать женщин в ВСУ. Автор этого материала, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, был только что с нами на прямой связи. Ну а Украина готовится садиться за стол переговоров и разговаривать с США и Россией. По крайней мере, с таким заявлением выступил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица. По его словам, дипломатия должна работать при любых обстоятельствах. Обрывать этот трек было бы неправильно и опасно. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
15: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
16: Новые заявления о готовности к переговорам с Россией звучат из Киева, а конкретно из офиса президента. Вот заместитель главы этого офиса Сергей Кислица недавно сделал очередное заявление в том же духе, смысл которого сводится только к тому, что Украина готова к перемирию. «Мы хотим прекращения боев», — говорит Кислица. Я хочу обратить внимание на одну любопытную особенность. Как только положение украинской армии ухудшается на том или ином фланге, так сразу из Киева раздаются призывы о прекращении огня, о моратории, о заморозке боевых действий на линии боевого сопротивления. И так, это уже как закономерность. Но что говорит Кислица? Он говорит, что Киев уже передал в Соединенные Штаты Америки свой план урегулирования российско-украинской украинского конфликта. Суть этого плана совершенно неизвестна. Суть этого плана заключается лишь в том, что Киев возлагает большие надежды на дипломатические усилия Соединенных Штатов Америки в урегулировании этого конфликта. Но мы знаем и многочисленные переговоры, и площадки, и эти приезды Уиткофа и Кушнера и в Москву, и в Киев. Киеве снова ждут этих американских дипломатов, надеясь на то, что, в общем-то, может, они помогут найти хоть какое-то согласие в примирении позиций Киева и Москвы. А Москва вот устами пресс-секретаря президента России Пескова говорит, у нас вообще-то нет каких-то позитивных надежд на то, что это урегулирование может случиться. А почему? Потому что Киев упорно не идет на наши разумные предложения. И вы посмотрите, переговоров еще не было, еще нового этапа переговоров еще не было, а из Киева мы слышим, мы никогда не уступим, мы никогда не пойдем на те предложения, которые есть у Москвы. Но разве вот при такой позиции можно к чему договориться? Конечно, нет. Значит, что мы можем ждать перспективы? Мы можем ждать снова призывов к переговорам, но при этом никакого конструктивного плана Киева мы не видим и не слышим. И любопытно, что сейчас один из кандидатов в генсеки ООН, есть такая эквадорская женщина, Иван Баке ее фамилия, вот она занимает интересную позицию, она говорит, что переговоры российско-украинские должны проводиться только на площадке ООН. Но если только российско-украинские, две стороны, то это можно еще как-то принять. Но если туда опять влезут за этот стол генсековский, влезут еще американцы, а потом еще Европа, то это опять можно говорить, что результаты будущих переговоров снова опустятся в дипломатическую тину. Наша позиция одна. Мы готовы тоже к переговорам, но мы хотим конструктивных идей. А конструктивных идей со стороны Киева Кремль не видит. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
15: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
9: Власти Ирана заявили о необходимости выработать план для преодоления санкций США. Подробнее в эфире через 2 минуты.
17: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
18: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
19: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
9: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Власти Ирана заявили о необходимости выработать план для преодоления санкций США. Об этом сообщил спикер парламента Исламской Республики и главный переговорщик в диалоге с Вашингтоном Мухаммад Багир Галибаф. Если обратить внимание на ресурсы и сырье мусульманских стран, то станет понятно, что наш враг пришел, чтобы украсть их. Поэтому в этих условиях необходимо выработать план преодоления несправедливых рестрикций, написал Галибаф в своем телеграм-канале после встречи с представителями бизнеса Ирана и Ирака в Багдаде. По словам спикера иранского парламента, США и Израиль поняли, что им не одолеть Иран и Ирак при помощи жесткой военной конфронтации, и поэтому они перешли к экономической войне, подчеркнул политик. Ну и к чему могут привести сокрушительные экономические санкции США против Ирана, мы обсудим в том числе с ведущим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Иран, доктором исторических наук Борисом Долговым. Борис Васильевич, я вас приветствую, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Вот на ваш взгляд, я повторю этот вопрос, к чему могут привести названные Трампом сокрушительными экономические санкции США против Ирана? Их никто не снимал, они были, я так понимаю, они предлагают их еще увеличить?
0: Да, действительно, вот такие широковещательные заявления Трампа, таком ударе экономическом, который не выдержит Иран. Но здесь надо сказать, что Трамп, он, в общем-то, неоднократно заявлял вот такие вот угрозы и в начале агрессии американо-израильской против Ирана, Тегеран за 3 дня и так далее, но пока ничего этого не удалось реализовать ни США, ни Израилю. Но что касается экономических санкций, здесь ведь Трамп заявляет, на мой взгляд, вот то, что новое, поскольку и раньше были эти санкции, это больше, так скажем, давление на те страны, которые будут иметь экономические отношения с Ираном и как бы поддерживать Иран. Но это, да, это действительно серьезные санкции, серьезные действия США, которые могут привести к каким-то таким последствиям негативным для экономики Ирана. Но здесь мне хочется отметить, что Иран находится под действием американских санкций, санкций Запада как такового уже несколько десятков лет, фактически с момента исламской революции в Иране в 1979 году. И Иран сумел не только противостоять этим санкциям, выдержать эти санкции, но развивать экономику таким образом, что сейчас экономика Ирана – это одна из самых динамично развивающихся в регионе. Я напомню, что по рейтингу научных публикаций Иран стоит, если я не ошибаюсь, десятки первых стран. И то, что Иран обладает экономическими ресурсами достаточно серьезными, это тоже важный козырь Ирана. Но, безусловно, трудности будут, это без сомнения. Соединенные Штаты и Израиль постараются эти трудности создать в экономическом плане для Ирана. Но все-таки, на мой взгляд, Иран, вот показав вот такую свою стойкость, как в экономическом отношении, если мы вспомним, я повторю, десятки лет этих действий, этих санкций против Ирана, и стойкость в военном отношении, когда, я напомню, что ведь США и Израиль планировали уничтожить Иран буквально за несколько дней, так же, как им удалось уничтожать предыдущие, так скажем, режимы, противостоявшие Ирану, ну, если не уничтожать, то, по крайней мере, ослабить значительно, то с Ираном этого не удалось. И поэтому мне представляется, что да, будут сложности, но Иран достаточно мощная страна, это так можно сказать, в экономическом плане и в военном плане. И поэтому вот такого какого-то коллапса в ближайшее время, по крайней мере, коллапса экономики Ирана, мне представляется, не стоит ожидать.
1: Возможно, но, Борис Васильевич, действительно, вы абсолютно правы. Все, что возможно, по крайней мере, там для транзакций с долларами американскими и иранскими лицами, было многократно запрещено, там еще начиная с 79 года, огромное количество санкционных документов в адрес в Ирана. Но теоретически ведь Вашингтон может попробовать блокировать платежи каких-то китайских внешнеторговых акторов, ну, прикрываясь тем, что они совершают транзакции от имени или в интересах, связанных с иранскими контрагентами. Вот через завсклад, через товаровед, как бы через Иран в том числе, но ударить при этом по Китаю, который для них гораздо важнее и гораздо опаснее, могут ли?
0: Ну, попытаются, мне так представляется, попытаются. Но ведь Китай также это мощная экономика, и по не только вторая, а вот по некоторым категориям это уже первая экономика в мире. И это просто так легко, так скажем, нанести ей какой-то ущерб, это невозможно. И при том это же будет как бы удар и по экономике других стран, и в том числе по экономике Соединенных Штатов, поскольку известно, что китайские компании достаточно плотно сотрудничают с американскими компаниями. И здесь вот такая ситуация, она, на мой взгляд, все-таки не дает возможности говорить, что вот так все удастся, так, как говорит Трамп. Сложности будут, безусловно, сложности будут, но у Ирана есть, да и у других стран, есть уже опыт обхождения вот этих вот, преодоления этих санкций американских. И здесь, конечно, ну, если говорить о России, здесь тоже ведь у России есть соглашение о стратегическом сотрудничестве с Ираном. Вот какова будет позиция России в этом отношении, также это вопрос. Но я опять же повторю, что против Китая Соединенные Штаты, да, будут действовать, но не напрямую, это совершенно правильно говорите, но не удастся вот так вот решением Трампа нанести какой-то серьезный урон и экономике Ирана, и экономике Китая. И здесь ведь еще вопрос в том, насколько ситуация, внутренняя ситуация в Соединенных Штатах позволит Трампу проводить вот эти санкции и все эти меры против Ирана. И то, что приближается срок, вот в ноябре будут выборы в Конгресс американский. Да, и тоже это, ну, это, собственно, вот эта внутренняя ситуация, она тоже подталкивает Трампа к тому, чтобы вот какую-то реализовать какую-то победу, о которых вот
1: говорил. Спасибо, Борис Васильевич. Борис Долгов был с нами на связи. А Дарья в эфире, Юрий Кораблев про автосервисы.
21: В автосервисе Екатеринбурга и Челябинска, Челябинской и Свердловской областей, а также некоторых других городов, едут автовладельцы из-за неисправностей топливной системы, пишут местные СМИ. Все это связано с ухудшением качества бензина, отмечают в автосервисах. Чаще всего обращаются владельцы китайских автомобилей, а также владельцы старых немецких и японских машин старше 12 лет. Среди наиболее популярных жалоб – неисправности форсунок, топливная аппаратура и свеч. Среди симптомов они называют ошибки двигателя, потерю тяги, ухудшение запуска и рост расхода топлива. Мы позвонили в один из автосервисов Екатеринбурга, чтобы узнать, действительно ли массово из-за бензина выходят из строя топливные системы. Но ничего подобного не услышали. Вот что сказал мастер одного из крупных автосервисов, который специализируется на немецких автомобилях.
22: Есть какие-то проблемы, но мне кажется, что они связаны больше с другим. Наверное, с тем, что люди все-таки заправляются в комиссию, а не с тем, что есть какая-либо неисправность, либо особенность по топливу. Ничего такого нету. Дизель везде одинаковые, проблемы все типовые для этих автомобилей. Ну, ничего нового, грубо говоря. Так было всегда.
21: Другие опрошенные представители автосервисов также не подтверждают информацию о том, что автомобилисты чаще обращаются к ним из-за некачественного топлива. В частности, представитель автосервиса в Омске заявил, что ситуация стандартная и массового роста поломок нет.
2: По городу Омску, могу сказать, по части своего СТО и своих сетей, мы не наблюдаем какого-то такого роста именно ремонтов, связанных с топливной системой. Они находятся примерно в той же корреляции, как и было обычно последние годы. Нет ни увеличения, ни уменьшения, все стандартно. Причем даже сейчас, как всегда, у нас в августе, во второй половине августа, самый спад вообще обращений физлиц. Наше СТО специализируется на мультибренде, мы обслуживаем всевозможные разные машины. Мы не видим массового обращения на поломку топливной системы.
21: На фоне дефицита бензина летом текущего года правительство разрешило производство и продажу бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, в которых много серы. Например, в бензине и дизеле Евро-3 разрешено до 150 мг серы на 1 кг топлива, тогда как в Евро-5, который является стандартом для работы современных двигателей, серы содержится до 10 мг на 1 кг топлива. С 2016 года в России продажа на АЗС топлива экологического класса ниже Евро-5 была запрещена. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Земля становится планетой бурь. Сильные ураганы угрожают средней полосе и югу России. Через 5 минут подробности в эфире.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
24: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В Великих Луках 15:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Заседание клуба «За своих» для военнослужащих и членов их семей состоялось в Псковском кадровом центре «Работа России». Подобные клубы открыты при каждом кадровом центре с 2025 года. В этом году было проведено 48 встреч в 24 районах Псковской области. Всего за это время в них приняли участие 65 бойцов и членов их семей. Кроме того, за каждым ветераном СВО в кадровых центрах «Работа России» закрепляется персональный куратор, карьерный консультант. Он помогает составить индивидуальный план по трудоустройству, оказывает поддержку при социальной адаптации. Выпускник Великолукского медицинского колледжа Валерий Смирнов приступил к работе в должности заведующего фельдшерско-акушерским пунктом деревни Туричино Невельской межрайонной больницы. Колледж он окончил в 2025 году по специальности «Лечебное дело». С 2025 по 2026 год проходил службу в Белгородской области. Валерий стал участником программы «Земский фельдшер» в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». С вечера сегодняшнего дня по 23 августа вводится ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств в связи с проведением Дня города. С 20 часов 21 августа до 8 утра 23 августа парковка и движение ограничены на площади Ленина и проезде возле сквера Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина. В субботу с 8 до 15 часов ограничения вводятся на острове Дятлинка, а с 8 до 22.30 в мемориальном комплексе имени Матросова и парке Петровский. Кроме этого, для прохода зрителей на мероприятия будут определены пункты пропуска, оснащенные стационарными и переносными металлоискателями.
5: О валютах.
25: Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 41 копейка.
5: О погоде.
25: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
7: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг.

0: И с нами не то что на прямой связи, а в одной студии. Владимир Ильич, я вас приветствую, здравствуйте.
1: Привет.
0: Послушайте, ну вот я вижу, я уже открыл ваш материал и читаю примерно следующее, что ученые бьют тревогу и даже пугают, что климат Земли меняется все быстрее. И заметнее это и по новостям видно, да, и слышно, и читаемо, и люди на себе это ощущают, то там, то сям. Да, но и вот пишете вы, климат, который последние 10 тысяч лет или около того оставался более-менее стабильным, вполне себе ласковым, то и дело нагрызается. Я вдруг вспомнил, что даже фильмы, которые снимались, скажем, там, в середине прошлого века или даже в начале, в первой половине прошлого века, там, когда показывают зиму, в Москве, в Питере, где-то еще, там же метели, там же пурга, там же огромные сугробы и морозы, чего мы в Москве не видим уже последних, наверное, лет 25, если не больше. То есть климат все-таки меняется, и не последние 10 тысяч лет, он примерно один и тот же, он был суровей.
1: Ну, вот ученые считают, что это все-таки вот эти такие, недавние вот эти изменения такие, они, это все-таки больше отношение имеют к погоде. Угу. То есть это какие-то погодные явления. А климат – это некая совокупность погодных явлений за какой-то длительный промежуток времени. И вот они говорят, вот 10 тысяч лет, более-менее ничего. Мы же не умерли от этих метелей, снегопадов, ничего такого не прям катастрофического не случилось. Ну да, сегодня метель, завтра метель, а послезавтра ее нету уже. А, собственно-то, не о метелях речь, а скорее об ураганах. Вот, ученые все-таки, вот они, вот эта команда, сколько их там, 12 китайцев, один американец, вот, поработали так, разработали модель какую, она высокоточная, вообще климатическая модель. Угу. Запустили ее с расчетом на 10 лет, посмотреть, что будет. Смысл такой, что вот эти огромные ураганы, которые занимают вообще тысячу квадратных километров, вот эти вихри крутятся, вот, они, они проявляют себя вообще где-то ближе к тропикам. Угу. Вот. Они, собственно, вот эти ураганы в тропиках-то и смотрели, вот, и выяснили, что вот если все, смысл-то глобальное потепление, да, и говорят, если продолжится, прикинули, что якобы оно продолжается, усилится, вот эти и без того сильные ураганы усилится где-то на 40-45%.
0: И это будет не ближе к экватору или к тропикам, а это будет подниматься выше и спускаться ниже, соответственно, да, уже
1: по земному шару. А это уже другая, другие ученые установили, что тоже, да, ураганы будут большей силы, может быть, их количество не увеличится, но сами они будут смещаться действительно либо севернее, либо южнее, туда ближе к плюсам. И вообще вот эти сезон дождей в тропиках, он тоже смещается где-то на 2 недели. Все это вот действует на как-то на более отдаленные районы. Казалось, далеко, где тропики, а где мы. Вот, но тем не менее, вот то, что вот эти ураганная погода смещается по направлению к полюсам, к северному и южному, прикидка такая, что вплоть до 45-й параллели могут наблюдаться вот такие сильные, повышенной мощности ураганы. Вот Москва, слава богу, находится на 55-й параллели. Нам как-то полегче, Питер тем более. Но вот эти южные районы, Сочи, Краснодар, они попадают в эту самую ураганную
0: полосу. А на фоне того, что в связи с глобальным потеплением тают ледники и льды, и уровень океана может повышаться, и тут и Питер под угрозой, в том числе и территории Нидерландов, и все, что находится там на побережье, и что достаточно там близко к уровню моря, или, не дай бог, ниже него, то тоже будут изменения. То есть это действительно глобальные изменения, которые нас ждут, я так понимаю, не когда-то там через 3-4 поколения, а многие из тех, кто живут сейчас, это уже могут застать и увидеть.
1: Да я вот застал буквально, промежуток 15, где-то 15 лет. Таиланд, Ну, там...

0: скажем так, любимый пляж там был такой, ну, как ну, Сурин-Бич. Сидели на пляже, mm-hmm. ну, где-то. Потом приезжаем через 5 лет, нету пляжа, залило уже. Вот, то есть я лично видел вот это повышение
1: уровня. И Мальдивы медленно, но верно исчезают, погружаются под воду, и становится все меньше и меньше суши там, в том числе, потому что я слышал, что пройдет несколько десятилетий, не так много, может быть, один, там, 10-20 лет, и все, и от Мальдив там практически ничего не останется. Так что успейте, если есть
0: может
1: деньги.
0: Может быть, но более вот такие прогнозы, ну, не то чтобы точные, а все-таки прикидывают, там разброс где-то 100, 200, 300 лет. Все-таки вот эти быстрые такие изменения, ну, большинство ученых быстрые изменения отрицают. Uh-huh. Все-таки не завтра так вот что-то катастрофическое. Если уж не случится всемирный потоп какой-нибудь, вот, причины которого... того библейского, мы до сих пор не знаем. 40 дней, 40 ночей, дождь. Откуда он взял? Ну, это, да, скажем, тема отдельного,
1: согласен,
0: разговора.
1: Теорий огромное количество, но самое главное, что все основное, что отражено в вашем материале, мы успели в нашем эфире обсудить. Я еще раз даже в нашем эфире заголовок озвучу для аудитории. Сильные ураганы угрожают средней полосе и даже югу России. Короче говоря, Земля становится планетой бурь. Издание Nature опубликовало несколько исследований, с которыми вы можете познакомиться благодаря работе нашего научного обозревателя. Владимир Игоревич Логовский был с нами в студии. Я благодарю вас, Владимир Игоревич. Успехов вам до следующих материалов и их обсуждения в нашем эфире. Ну, а мы с большим удовольствием переходим к еще одной теме. Ну что ж, о том, как встретить грядущие выходные, как их провести с пользой для души и тела, и ума в том числе, и вашего интеллекта, расскажет наш коллега Оксана Фомина.
2: Афиша. Приветствую всех радиослушателей «Комсомольской правды» в эфире «Афиша» и я, Оксана Фомина. Парк Победы на Поклонной горе примет 22 августа главный фольклорный праздник лета – «Русское поле». В год единства народов России фестиваль превращается в масштабную площадку дружбы и сплочения. Здесь живут свадебные обряды разных народов России, традиция проводы астраханских ловцов рыб, обряд плетения девичьего венка, троичные обряды, музыкально-сценическое действо, отбеливание холста из «Мари Эл» и многие другие. Гостей ждут десятки интерактивных площадок, ярмарка мастеров, модный ряд, детские забавы, зоны исторической реконструкции старинного русского быта и поэтические соревнования. Впервые на музыкальной заваленке состоится битва лучших инструментальных ансамблей страны. На сытном дворе будут устраивать кулинарные эксперименты и устанавливать мировой рекорд. В рамках галоконцерта на главной сцене выступят Мари Краймбрери, Шаман, Калибри и Мэвик, группа «Город 312», Денис Майданов и другие популярные исполнители. С 21 августа в музей-заповеднике Царицына проходит 9-й фестиваль исторических садов. Тема фестиваля этого года – «Город-сад». Ландшафтные архитекторы, художники и дизайнеры создали 17 декоративных композиций. Да, по-своему отвечает на вопрос, как город и природа взаимодействуют друг с другом. Часть из них создана архитекторами, победившими в открытом конкурсе, остальные – друзьями и партнерами фестиваля. Например, сад – живой спектакль. Драматическая ландшафтная инсталляция в партнерстве с театром Ермоловой. Напоминает амфитеатр, в пространстве которого главную роль играет природа. Во время прогулки по саду можно услышать голоса известных ермоловских актеров. Стрит-арт-сад «Искусство улиц» превращает прогулку в путешествие по улицам, где стены расписаны граффити, а сад «Кольца роста» метафорически представляет Москву как живой организм, прирастающий годовыми кольцами, подобно дереву. Помимо выставки под открытым небом, гостей фестиваля ждут концерты, мастер-классы, лекции, научная конференция и день комнатных растений. Вход на фестиваль свободный. Напомню, проходит он с 21 по 30 августа. На Северном речном вокзале 22 августа можно побывать на технофесте. Гостям расскажут о промышленности столицы, как устроены современные производства, покажут, как создаются современные авиационные интерьеры и предложат оценить эргономику новейших пассажирских кресел. Особый блок посвящен экологии. Здесь можно больше узнать о биоразлагаемых материалах и проверить с помощью интерактивного калькулятора, какой экологический след оставляет ваша семья. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. И да, заходите к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше интересной информации.
3: Афиша. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама.
4: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская, 1, строение 1, Липнихта, 5Б, Новоселенинская, 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Железобетон был запатентован французским садовником Жозефом Монье в 1867 году как материал для изготовления цветочных кадок и садовых емкостей. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
7: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в место, где камни крепостных стен помнят шаги самого Суворова, а древние курганы хранят тайны загадочного народа миотов. Где по ночам по валам бродит призрак казака в шинели, а в пойменных лесах вдоль Кубани прячутся дикие груши-великаны. Еще не догадались? А все это про Усть-Лабинск. Город расположен на правом берегу реки Кубани, всего в 68 километрах от Краснодара. Усть-Лабинск – один из самых благоустроенных городов края. Здесь чисто, зелено и очень душевно. Местные жители называют его городом садов и виноградников. Действительно, вокруг раскинулись бескрайние сады и плантации, которые весной превращаются в море цветов. Климат здесь умеренно континентальный, с ярко выраженными чертами степного. Лето жаркое и продолжительное. Температура нередко достигает плюс 35 градусов. Однако сухой воздух смягчает жару. И даже в пик сезона здесь дышится легче, чем на побережье. Осень теплая и сухая. Бабье лето длится до середины октября. Это лучшее время для прогулок по историческим местам. Зима мягкая, с редкими морозами. Средняя температура января – минус 3 градуса. Снег выпадает не каждый год. Весна ранняя. Уже в конце марта зацветают сады, степь покрывается зеленым ковром, а воздух наполняется ароматом цветущих деревьев. Лучшее время сезона для визита с мая по сентябрь. Май в Усть-Лабинске – это время, когда город утопает в цветущих яблонях и вишнях. Воздух становится сладким и медовым. Июнь и июль – самые жаркие месяцы, но благодаря близости Кубани вечера приносят прохладу. Сентябрь – бархатный сезон, когда река еще теплая, а солнце уже не такое жгучее. Усть-Лабинск ведет свою историю с 1794 года, когда здесь была основана станица Усть-Лабинская. Первыми поселенцами стали черноморские казаки, которые несли кордонную службу на южных рубежах Российской империи. Жизнь первых казаков была полна суровых испытаний. Они защищали границы от набегов горцев, осваивали плодородные земли и строили школы и церкви. Но главная страница биографии города связана с именем Александра Суворова. Памятник Суворову даже установлен на въезде в город. Местные жители верят, если потереть начищенную до блеска саблю полководца и загадать желание, оно непременно сбудется. Именно по приказу Александра Васильевича в 1778 году здесь возвели одно из самых крупных фортификационных сооружений Кавказской линии – Усть-Лабинскую крепость. Крепость простояла почти полвека и была срыта в 1824 году. Однако ее земляной вал сохранился до наших дней. Сегодня он дополнен копией деревянного частокола и несколькими старинными пушками. С вершины вала открывается панорама на реку Кубань и ее пойменные леса. Закаты здесь невероятные, небо окрашивается в огненно-розовые цвета, и в этом месте особенно чувствуешь дыхание истории. О них, кстати, с упоением рассказывают и местные жители. Например, Татьяна.
8: Я живу здесь 30 лет, а каждый раз открываю Усть-Лабинск заново. А какие здесь закаты над Кубанью. Я сама каждый вечер выхожу на Косогор просто постоять и посмотреть. Приезжайте, и вы обязательно влюбитесь в это место.
7: Спасибо, Татьяна. Звучит волшебно. А мы продолжим знакомство с Усть-Лабинском. В его окрестностях находится множество древних курганов, принадлежавших миотам, народу, населявшему эти земли еще до нашей эры. Ученые до сих пор не могут точно сказать, какому этносу принадлежали загадочные миоты, но большинство считает их дальними предками адыгов. Это старейшее исследованное миотское укрепление. Археологи находят здесь керамику, наконечники стрел, украшения, бронзовые зеркала и конскую упряжь. Особый интерес представляют группы курганов и городищ миотской и сарматской культур. По легенде, в одном из курганов спрятан клад – золотая конская упряжь и украшения миотской царицы. Сокровища ищут до сих пор, но пока безуспешно. В Усть-Лабинском историко-краеведческом музее хранятся артефакты, каждый из которых от наконечника стрелы сармата до писем с фронтов Великой Отечественной имеет свою историю. Загадка Усть-Лабинска – пентаграмма на развязке. Если посмотреть на съезд трассы М4 со спутниками, спутниковой карты можно увидеть идеальную пятиконечную звезду. Местные жители и эзотерики спорят о ее происхождении уже много лет. Одни говорят о древнем языческом капище, другие – о секретном военном объекте времен Холодной войны. Истина неизвестна. Это делает место еще более привлекательным для туристов. Усть-Лабинский район подарил стране немало выдающихся людей. Михаил Клепиков – дважды герой социалистического труда, почетный гражданин города Усть-Лабинска. Его бюсты расположены в центре Усть-Лабинска и в Краснодаре. Его именем названа одна из улиц в родном городе и школа в районе. Это легенда Кубани и гордость Усть-Лабинского района. Имя Алексея Бабенко памятно в Усть-Лабинске практически каждому. Это великий труженик кубанских полей, который воспитал на своем примере не одно поколение аграриев. Среди других известных земляков – композитор Валерий Кандауров, мастер-ремесленник Иван Дончаков. Его дом-музей – одна из главных достопримечательностей города. Поэт Юрий Волковский и другие. Давайте узнаем у местного краеведа Ольги, что может заинтересовать гостей города.
9: Усть-Лабинск – удивительный город. Каждая пять земли здесь пропитана историей. Суворовская крепость, купеческие особняки, дом-музей Дончакова. А еще говорят, что в одном из курганов до сих пор лежат нетронутые сокровища миотской царицы. Приезжайте, может быть, именно вам улыбнется удача.
7: Спасибо, Ольга, так и сделаем. Но пока продолжу свой рассказ. Природа Усть-Лабинска – это отдельная глава. Здесь, на склонах старинной крепости, чудом сохранился редкий для Краснодарского края ковыль кавказский. Ученые считают этот участок уникальным фитоценозом степного сообщества. В районе есть настоящий памятник природы – дикая груша-кубаночка высотой до 20 метров и возрастом около 100 лет. Вдоль Кубани раскинулись пойменные леса, где можно встретить ивы, белые акации, дикие виноград, хмель и ежевику. Река Кубань богата рыбой, которая представлена 106 видами. Самые распространенные в уловах – рыбец, судак, красноперка, окунь, кубанский усач, карась, жерех, толстолобик, сом, бычок, тарань, сазан, чихонь, лещ. Но, как вы понимаете, есть смысл взять с собой на отдых удочку. Еще в Усть-Лабинске есть уникальное место для отдыха – озеро Подкова или Копытце, расположенное между южной окраиной города и рекой Кубань. Название родилось из формы озера, похожего на подкову. Сегодня это излюбленное место горожан для отдыха. На пляже в летний сезон действуют развлекательные предприятия, а рыбаки круглый год ловят рыбу. Озеро Копытце обладает уникальным потенциалом для спортивной рыбалки. Соревнования, тренировки для рыболовов здесь становятся все более популярными. Хорошо развит в городе и детский отдых. В районе работает детский оздоровительный лагерь «Тополек», где ежегодно отдыхают около 1000 детей. Все смены тематические, дети находятся там круглосуточно и обеспечиваются пятиразовым питанием. Для семейного отдыха есть базы с бассейнами, детскими площадками и спа-центрами. В городе также есть возможность оформить санаторно-курортную карту для ребенка. Для лечения используются местные грязи и минеральные воды. Для пенсионеров в Усть-Лабинске царит спокойствие. Вдоль Кубани оборудованы скамейки и беседки для отдыха. Окрестные базы предлагают лодки и удочки. Рыбалка здесь отличная. Прогулки по пойменным лесам дарят чистый воздух и умиротворение. Для лечения местные грязи, источники, а также санатории с процедурами. А еще это информация для всех возрастов и поколений. В Усть-Лабинске проходит сразу два масштабных казачьих праздника, которые превращают город в настоящую столицу казачьей культуры. Если вам удастся попасть в Усть-Лабинск летом, то есть все шансы посетить одно из главных казачьих мероприятий в стране – Всероссийский форум «Фестиваль быть казаком». Он проходит в Усть-Лабинске в конце июня. Это одно из самых масштабных событий казачьей культуры в России. Город на два дня превращается в казачью столицу. Программа объединяет культурную и деловую повестку. На поляне «Казачья доблесть» проходят спортивные турниры по рубке шашкой, смешанным единоборством, лазертагу и исторические реконструкции. В ремесленной зоне можно освоить гончарное или ткацкое дело, попробовать себя в кузнечном деле, поупражняться во владении шашкой, нагайкой или метании ножей. Артисты показывают старинные казачьи обряды, в том числе восстановленный по архивам свадебный ритуал. На сцену выходят фольклорные ансамбли со всей страны. Ну а главный осенний праздник – Всероссийский фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость». Он проводится ежегодно в октябре и приурочен ко дню Кубанского казачьего войска. Оба события – это живое погружение в казачью культуру, где традиции не просто показывают, а дают попробовать на вкус, услышать и прочувствовать. Но перейдем к местным явствам. Главная кухня в Усть-Лабинске – казачья кухня. Это ярко, сытно и просто. Главное блюдо – жаркое по-казачьи из бараньих ребрышек с овощами, а также шурпа – густой суп на основе бульона, мяса и картофеля. На второе – галушки, вареньки с творогом, вишней или картошкой и свежий кубанский хлеб. Из напитков – узвар, компот из сухофруктов и домашний квас. На десерт – варенье из вишен, кизила, смородины, абрикосов, персиков и черешни. И не забудьте про раков, их ловят прямо в Кубани. Добраться до Усть-Лабинска можно на поезде до станции Усть-Лабинская, на автобусе из Краснодара, он ходит каждые 30 минут, или на машине по трассе М4 Дон, поворот на Усть-Лабинск. После отдыха готовьтесь привезти не только магниты на холодильник, но и по-настоящему аутентичные вещи, которые будут напоминать о поездке. Фермерские продукты и гастрономические сувениры. Усть-Лабинский район – это настоящая кладовая Кубани. Здесь производят продукты, которые покорят своим вкусом и качеством даже самых изысканных гурманов. Мед с собственной пасеки, чистейший, полезный, собранный в экологически чистой части города. Подсолнечное масло, ароматное, золотистое, сделанное из семян, выращенных на кубанских полях. Молочные продукты от коров, которые пасутся на лугах, без вредных добавок. Особого внимания заслуживает молочная продукция А2, экологичный продукт без белка А1, который подходит даже тем, у кого есть непереносимость обычного молока. Мясо, сыры, колбасные изделия от местных фермеров без усилителей вкуса. Цветная мука с натуральными красителями. Спирулина зеленая, бета-каротин оранжевый. Сушеная свекла красный, идеально для творческих кулинарных экспериментов. Осенью точно готовьтесь к обилию кубанских фруктов, ягод и орехов. Ну и сувениры с казачьим характером. Например, казачьи рубахи. Стильный способ прикоснуться к наследию. Историческая литература для тех, кто хочет досконально изучить прошлое края. Изделия народных промыслов. Вязаные вещи, вышитые картины, кожаные изделия, бижутерия, светильники из полимерной глины. В общем, с пустыми руками точно не уедете. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
3: «Отдых в России». Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Реклама.
10: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
11: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: О спецоперации.
12: Российские средства ПВО в течение недели сбили 26 крылатых ракет «Фламинго» и почти 8,5 тысяч беспилотников, сообщает Минобороны. За неделю российские военные нанесли массированные и 9 групповых ударов. Поражены военные предприятия Украины и логистические центры, отчитались в военном ведомстве.
3: О судебных делах.
12: Минюст Турции потребовал объявить в международный розыск премьера Израиля Бенямина Нетаньяху по обвинению в совершении преступлений против человечности и геноциде. Это заявил глава министерства Акын Гюрлек. Ранее сообщалось, что суд Стамбула в июле выдал ордер на арест Нетаньяху и других фигурантов дела по обвинению в преступлениях против человечности.
3: О золоте.
12: Стоимость золота поднялась выше отметки $4600 за тройскую унцию впервые за последние 3 месяца. Котировки драгметалла растут тут уже 3 недели подряд, отмечает Bloomberg. На нынешней неделе рост ускорился после того, как Минфин США объявил об увеличении выкупа долгосрочных казначейских облигаций, чтобы снизить их взлетевшую до многолетнего максимума доходность. Через Панамский канал, который обмелел из-за Эль-Ниньо, будут пропускать меньше судов. Администрация канала уведомила судоходные компании, что с 15 сентября через него смогут проходить 32 судна в сутки, сейчас таких 36. Ограничения в проходе судов через Панамский канал добавят давление на глобальную экономику, но пока не ясно, в каких масштабах, говорят эксперты. Судоходная отрасль и так сталкивается с серьезными перебоями из-за войны с Ираном, которая привела к резкому сокращению числа судов, проходящих через стратегически важный Ормузский пролив.
3: О космосе.
12: Китай показал полет возвращаемой ракеты от первого лица. Это кадры запуска Джуцюэ-3Y2 частной компании Landscape, Landspace, которая 19 августа впервые в истории Китая успешно вернула первую ступень орбитальной ракеты на сушу. По данным Global Times, Китай стал второй после США страной, освоившей возвращение первых ступеней ракет орбитального класса.
3: О погоде.
12: Предстоящие выходные в Москве будут теплыми, но с небольшими дождями, сообщили РИА Новости в гидрометцентре. В субботу и воскресенье воздух прогреется в столице до плюс 25 градусов. Синоптики предупреждают, что москвичам стоит насладиться теплыми выходными, так как уже в начале следующей недели в Москву придет похолодание. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
13: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире в этот час, как всегда, военное ревю «Комсомольская правда». Сегодня у нас в начале передачи будет сугубо военная тема. Знаете почему? Потому что сегодня день офицера. И я бы хотел по традиции начать сегодняшнюю передачу с песни об офицерах. Давайте послушаем и поздравим всех офицеров, которые носили, носят и будут носить офицерские погоны. Поехали, Катенька.
14: Всем сегодня

0: еще в то время, когда в армии России появились первые офицеры при Петре Первом, тогда была произнесена очень важная фраза. Не помню дословно, но скажу так. Офицерский корпус назывался становым хребтом нашей русской, теперь уже российской армии. Со званием офицеров творилось разное. Ну, как всегда, у нас при смене строя в 1917 году офицерское звание были ликвидированы. Вместо этого назывались командиры. Командиры. А потом опять наступила реформа. Реформа. У нас же традиция в армии такая, да? Меняется строй, меняются министры, меняются правила игры. И в 43-м году вернули офицерские звания в армию. Ну что, а потом был офицерский советский корпус. Было огромное количество военных вузов и академий, и училищ, которые в Советском Союзе по численности зашкаливали за 200 единиц. А потом начали включать тормоз и уничтожать, ликвидировать военное училище. Те военные училища, которые оказались на территории бывших союзных государств, они остались в этих республиках. А вот России, во всяком случае, до времен Сердюкова досталось 166 военных училищ. Ну и это господину Сердюкову показалось много. И рубанули очень серьезно. Рубанули в 4 раза почти. Так, так. Ну а что с офицерским корпусом? Ну как тут без Сердюкова? Скажет, ну Баранец никак не может обойтись без Сердюкова. Давайте, рассказывайте мне, без кого я не могу обойтись. Я буду уважать ваше мнение и идти навстречу вашим пожеланиям. Так вот, при Сердюкове у нас было где-то порядка 250 тысяч, по-моему, офицеров. Радикальным образом рубанули офицерский корпус и снизили численность офицерского корпуса до 160 тысяч. Запомнили, да? И вот тут один очень большой человек, это было во времена Медведева, сказал: ребята, а что вы творите? Что вы делаете? Хоп! Тут же появился еще один указ, который обязывал командование Министерства обороны увеличить численность офицеров до 220 тысяч. Сегодня, слава богу, где-то больше, конечно, может, даже подбираемся уже к 240 тысячам, но такое количество слава есть, такое количество офицеров есть. Дошло уже до того, что надо возвращать училище, которое выпускают офицеров. А сколько там вузы военные выпускали во времена Советского Союза офицеров? Да, много было. Конечно, за 20. Далеко за 20. При нынешней России мы сейчас выпускаем где-то 13 тысяч офицеров. Кстати, если кто-то любопытствует количество генералов, то я скажу так, на уровне не очень совру, а 1317. А теперь посмотрите, 15 военных училищ решено восстановить, и некоторые уже восстанавливаются. А теперь посмотрите, сколько дивизий, полков нам нужно развернуть в связи с тем, что наша армия должна стать 1,5-миллионной, и огромное количество дивизий и полков надо сформировать, и надо, чтобы там были офицеры. А тут уже в реале обойдешься 13 тысячами. Здесь, я думаю, что так вот, наверное, надо бы, ну, минимум на 6-7 тысяч добавить, довести выпуск офицерского корпуса до 20 тысяч. Офицерский корпус и сегодня остается тем же становым хребтом каким он был изначально в нашей армии. Это воюющий офицерский корпус. Тот самый корпус, на груди членов которого и сейчас сверкает очень много золотых звезд героев России и бесчисленное количество других сановитых наград, типа Ордена Мужества. Так поздравим же наших офицеров, поздравим и ветеранов, поздравим, которые тоже пережили не одну войну, поздравим и то сословие офицеров, которые пережили и афганскую, и две чеченские войны, и поздравим то сословие, которое сегодня глотает пыль в окопах Донбасса или в других районах линии боевого сопротивления. С праздником вас, российские офицеры! Мой телефон 8 800 200 9702. И еще раз обращаюсь с просьбой. Пожалуйста, вопрос не затягивайте надолго. Одна-полторы минуты вполне достаточно, чтобы задать вопрос. Тот вопрос, на который я не смогу ответить, не получит от меня ответа, потому что я честно признаюсь, что я в гнилой рыбе не разбираюсь, в Челябинских перилах в каком-то там захудалом доме не разбираюсь, какой уровень асфальта нужно выкладывать на московских улицах или на каких-нибудь провинциальных, я не знаю. Будьте добры, поближе к военной тематике. Мне очень нравится, когда вы спрашиваете меня, как ваше мнение. Ну что, давайте поговорим. Поехали, Катя. Шамиль, Казань, здравствуйте.
1: Да, и желаю. С праздником, Днем офицеров. Меня вот мучает такой вопрос. А на нашей стороне, на СВО, есть ли интернационалисты из других стран? Ну, я не беру там Северную Корею. Так же, как есть. В аналогии с гражданской войне, там были очень много европейские стрелки и так далее.
0: Да.
1: Специалисты военные есть ли?
0: Спасибо. Да. Предельно ясный вопрос. Благодарю вас. Не требует никаких уточнений. Представители многих стран воюют на нашей стороне. Правильно вы сказали. Северные корейцы были и сейчас присутствуют. На нашей стороне есть и никарагуанцы, и кубинцы, есть и африканцы на нашей стороне. Вы, может быть, будете удивляться, но есть и итальянцы на нашей стороне, есть и казахи, и киргизы, и армяне тоже есть. Только в этих странах они рассматриваются как нарушители законов. И их там судят, когда они возвращаются к себе домой. Судят даже в тех странах, которые входят в состав ОДКБ. Мы уже не раз обращались с просьбой к правительствам этих государств не судить этих людей. Где-то послушались, а где-то нет. Ну что, мне пора уже уходить на перерыв, он будет небольшим. Я еще раз напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. Перерыв.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Четырехглазка – рыбка из Центральной Америки. Большую часть времени проводит у поверхности воды и может смотреть одновременно как над, так и под водой. Ее глаза разделены горизонтальной перегородкой. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Тут вот только что в новостях вспоминали взбесившуюся Польшу, которая там наглухо пытается закрыть пограничные переходы. А мне в польской тематике волнует сегодня другое. Вчера премьер Туск публично, находясь не в алкогольной коме, совершенно в здравом состоянии, сказал, что он поддерживает подрыв северных потоков. Запомнили, да? Поддерживает. И что дальше он сказал? Аргументация. Обратите внимание на красоту словесной игры. Надо винить не тех, кто подрывал северные потоки, а кто их строил. Вот был бы я рядом с Туском и сказал: «Пан Туск, во время Волынской резни, надо винить не тех бандеровцев, которые резали поляков, убивали, забивали им в голову ржавые гвозди, а надо винить поляков, которые рожали поляков. Вот тогда, наверное, мы с вами, может быть, поймем друг друга». Но это я так, зуб за зуб, как говорится. А что, разве я пользуюсь той же логикой? Надо винить, оказывается, по вашей же логике. Не УПА надо винить, которая тысячами уничтожала поляков, а надо винить польских матерей, которые рожали тех, кого убивали бандеровцы. Но разве я не прав? Может быть, и не прав. Но я сказал свое слово. А теперь слушаю звонящих. Поехали. Василий, Белгородская область. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Ответьте, пожалуйста, каких территорий лишилась Россия за время правления Путина и Медведева?
0: Насчет Медведева мы потеряли два райончика. Один в норвежском направлении, а другой, по-моему, в дагестанском. Мы три райончика, по-моему, отдали соседям. Все, что я могу сказать. Других территорий мы не... Давайте дополняйте.
6: Давайте я дополню. Если я неправильно скажу, вы исправите меня.
0: Говорите.
6: Ну, Россия за время правления Путина и Медведева потеряла три горных района Дагестана. Озеро Сладкое, остров Тарабаров.
0: Слушай, а я о чем сказал? Я же сказал насчет Дагестана, уважаемый.
6: Ну,
0: я же
6: остров
0: сказал.
6: Тарабаров. Только большой, не надо. Большой сирийский половину там острова. И самая большая потеря – это демаркация с Норвегией в Баренцевом море. Мы потеряли 6 территорий Крыма. Водных. Правильно я говорю?
0: А при чем здесь Крым и Норвегия?
6: Нет, я говорю, водных территорий, ну, в смысле, по территорию, 6 территорий Крыма водных, при демаркации Крыма.
0: Уточни, Мы потеряли территории, равных трем территориям Крыма. Может быть, так давайте будем объясняться?
6: Шести территориям. Это,
0: шести территориям.
6: Водным территориям.
0: Я сказал в начале передачи.
6: В 2010 году, в сентябре месяце.
0: Я сказал вначале и про дагестанскую территорию, и про норвежскую территорию. Я об этом сказал.
6: А остров Тарабаров, Большой Уссурийский, озеро Сладкое.
0: Да. Уважаемые, а почему мы потеряли, если Китай предъявил документы, исторические документы, которые на 100% доказывали, что это исконная китайская территория? Вы еще Путину Даманский не приписали. Постарайтесь.
6: Это за Даманский разговор нету. Я могу еще сказать, что премьер-министр Японии на могиле своего отца клялся, что вернет Курильские острова Японии. Это же не беспочвенно. Потом уже в Думе отменили этот закон.
0: Это же другой вопрос. Все. Я как мог ответил на ваш вопрос. Мы можем долго говорить.
6: Это же терять территории.
0: Уважаемые, терять территории всегда плохо. Но мы уступаем некоторые территории. Это очень плохо. Цена моего ответа. Это очень плохо. Если это исконно русская земля, за нее зубами надо держаться. Но когда есть вопросы...
6: Почему виновные не понесли ответственность за потерю территории?
0: А вина не установлена, уважаемые. Это вам так хочется.
6: Ну, ты подписывал это с Норвегией, демаркация. Медведев там
0: так,
6: внимание, документы.
0: Идем по третьему кругу. Катенька, хорош, поговорили. Идем по третьему кругу. Он уже опять Норвегия, опять Дагестан. Говорили мы. Я не аплодирую тому, что мы уступили такую территорию, водную территорию Норвегии. Я не говорю, что это хорошо. Это до сих пор муссируется, так сказать, в патриотическом сословии России. Это плохо. Что касается...
6: Больно, очень больно.
0: Так, все, мы уже поговорили. Дорогой мой человек, дайте мне спокойно с народом объясниться. Люди, если мы отдаем незаконно наши территории, то это действительно преступление. Но есть такие моменты, когда соседние государства выкатывают тонну исторических документов, с которыми нельзя согласиться. Не согласиться. Бывает, что не соглашаемся. Вот с Курилами, но никак не соглашаемся. И никогда не согласимся. Это будет вечно русская земля. Даже если придется воевать. Точка. Кто в эфире? Будьте добры. Юрий, Москва.
7: Добрый день.
0: Добрый день.
7: Виктор Николаевич, у меня вопрос и небольшое пожелание. Вопрос у меня по Шилке. В 75-м году я служил в ВСВГ, и офицер батареи ПТУРС. Но офицеры сидели, разговаривали про Шилку. Я спросил, что такое Шилка? Они сказали, бронетранспортер, 4 спаренных пулемета, 2500 выстрелов в минуту. И когда заваруха на Ближнем Востоке, там, если стояли 4 таких эти шилки, они держали периметр. Но я бы хотел узнать, как она работает. Я один раз только видел ее на параде, у нее есть локатор. Я понимаю, там поймали цель. А потом, как она стреляет? Там оператор просто сидит и стреляет? Или как-то это автоматически происходит? Если это возможно, то пожалуйста.
0: Оператор наблюдает за целью, он видит цель. Там уже появилась автоматика, и была автоматика, которая определяет расстояние до цели, скорость этой цели или дальность до этой цели. Страшное это оружие, Шилка. Я уже говорил, мне во время Чеченской войны пришлось стрелять. Я попросил командира одного из наших подразделений, ну вот стрельни вот туда, в направлении горы Белка. Ну что, навел я орудие и не заметил, что там в направлении моих наших стволов стоит телеграфный столб. Он стоял где-то в районе, по-моему, 100 метров. Я его перерубил, как соломинку. Шилка – выдающееся оружие. И дай бог, чтобы его сегодня на поле было побольше. А я вам скажу по большому секрету, что мы обратились за помощью к нашим республикам бывшего СССР на вооружение, которое шелка. Ребята, если там это курычит, передайте нам, она нам очень нужна. Спасибо, что нашу просьбу услышали. Не везде, но услышали. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Саратов у нас. Здравствуйте.
8: Алло. Добрый вечер, да. Виктор Николаевич. Как вы считаете, обретение святых мощей князя Дмитрия Донского, не знать ли это, что нашему Пересвету надо побыстрее постараться зеленому челубею хребет поломать?
0: Ну что, мысли я с трудом ваши, но понял. Но надо ломать быстрее хребет. Я понимаю. Я сам это с нетерпением жду. Но надо набраться терпения. Одно дело, как нас там, как нас либералы пытаются упредить или сохранить. Баранец, покончи со своим победобесием. Слышали это слово, нет, да? Я тоже хочу победы. Но я знаю, да, да. что для этого надо очень серьезно потрудиться. И не только нашей армии, но и народу. А еще но очень
8: это знак,
0: серьезно.
8: Да, Виктор Николаевич? Это знак?
0: Уважаемые, я расцениваю этот знак как, в общем-то, уважение к собственной истории. А это никогда не помешает. Да, если учитывать обстановку, это тоже знак. Я тут соглашусь с вами. Ну что, Катенька, сколько там осталось у нас до перерыва или еще можно? Давай. Владимир, Москва. Во, 40 секунд, может.
9: Здравствуйте. За какое время снимки с американских спутников могут достичь оператора украинского дрона на передовой?
0: Ну, я думаю, что потребуется минута. В районе 10 минут. Уважаемый.
9: Спасибо.
0: Когда пройдет... Уважаемый, ведь это же не так, что плюнул и сразу этого оператора. Там же есть целое цедилище, где надо одну инстанцию пройти, вторую, третью, а суд там всяческое и так далее. Это не мгновенное. Не мгновенное. Но есть системы, когда и за 5 минут достигают. Но это уже другие украинские системы. А сейчас перерыв.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнаете, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Заседание клуба «За своих» для военнослужащих и членов их семей состоялось в Псковском кадровом центре «Работа России». Подобные клубы открыты при каждом кадровом центре с 2025 года. В этом году было проведено 48 встреч в 24 районах Псковской области. Всего за это время в них приняли участие 65 бойцов и членов их семей. Кроме того, за каждым ветераном СВО в кадровых центрах «Работа России» закрепляется персональный куратор, карьерный консультант. Он помогает составить индивидуальный план по трудоустройству, оказывает поддержку при социальной адаптации. Выпускник Великолукского медицинского колледжа Валерий Смирнов приступил к работе в должности заведующего фельдшерско-акушерским пунктом деревни Туричино Невельской межрайонной больницы. Колледж он окончил в 2025 году по специальности «Лечебное дело». С 2025 по 2026 год проходил службу в Белгородской области. Валерий стал участником программы «Земский фельдшер» в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». С вечера сегодняшнего дня по 23 августа вводится ряд ограничений на движение и парковку транспортных средств в связи с проведением Дня города. С 20 часов 21 августа до 8 утра 23 августа парковка и движение ограничены на площади Ленина и проезде возле сквера Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина. В субботу с 8 до 15 часов ограничения вводятся на острове Дятлинка, а с 8 до 22:30 в мемориальном комплексе имени Матросова и парке Петровский. Кроме этого, для прохода зрителей на мероприятия будут определены пункты пропуска, оснащенные стационарными и переносными металлоискателями.
2: О валютах.
11: Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 41 копейка.
2: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Многие из тех, кто слушает радио «Комсомольская правда», наверняка уже знают, что сотрудники ФСБ в Подмосковье задержали сразу 8 диверсантов, при которых было 35

0: это все бы принесло. Ну, что там, десяточку получат, да? Мы будем три раза в день кормить, зубки лечить, на прогулочку выводить. Ну, все, нормально, да? Причем они все дают уже показания. И все, весь механизм вербовки, задачи, типы, количество взрывчатого вещества, цели, все это на камеру откровенно, все для суда, идеальное положение. Рассказывают, с кем связывали, как связывалось и так далее. Ну что, люди, а ведь идет война. Идет война. А мы вот вылавливаем, как в старом парижском диване клопы завелись, там несметное количество. Да? Что делать с такими людьми? Ну что? Что делать? Если надо менять закон, надо, во-первых, конечно, возвращаться к смертной казни. Это раз. Уже уголовный кодекс мы нарастили. Ну, накинули там по некоторым крутым статьям, где четверочку, где пятерочку лет. Да? А эта зараза плодится и плодится. А у этих вот людишек есть детки, есть семья. Да, как бы, в общем-то, эта поросль не пошла глубже в Россию. Так что, может быть, по-еврейски будем поступать? А? Если есть отдельный домик, то его или сжечь, или передать кому-то. С ними выселить нахрен, да. Ой, что ж вы делаете? Нет-нет, когда он шел за FPV-дроном, он должен был думать, что там семья. И в случае чего она будет тоже наказана. Да вы что, баронец, перестаньте, это же семья, ну будьте же гуманны, вы что, полковник, с ума сошли? Зачем людей наказывать? Ну хорошо, я сказал. Теперь слово за вами. Кто в эфире? Здравствуйте. Сергей Ленинградского области. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Сергей Васильевич Федосеев поздравляет всех офицеров, в том числе и вас, с праздником. Сегодня очень хороший. Я вырос в двух частях. Вопрос, который хочу я задать, сподвигла меня Наташа Конева, дочь Конева. Когда папе присвоили звание маршала, и Георгий Константинович срезал свои погоны, может, с парадного кителя, может, с шинели, и подарил Коневу, ну, так сказать, опередил, потому что погоны изготавливаются. Я хотел задать вот такой вопрос.
0: А как кому подарил? Думаете? Скажите, стоп. И подарил, вот я должен репу чистить.
1: Генералу Коневу. Это воспоминание Наташи о своем отце на Вестях ФМ было. Я слушал эту передачу.
0: Нет, внимание, вот, а кто спарывал такой... погоны? Стоп, а кто спарывал погоны?
1: Маршальские свои погоны подарил генералу Коневу, когда ему присвоили звание маршала.
0: Кто подарил маршальские погоны?
1: Георгий Константинович Жуков.
0: Вот теперь все понятно. Фамилия-то не звучала. Продолжайте. А, да, ну бывает.
1: Вопрос.
0: Так они добывают. Хрен с ним. Поехали, да.
1: Хотел задать вопрос. Поехали. Как вы думаете, и стоит ли выносить на парламентское слушание вопрос, который я сейчас задам, чтобы нашим маршалам Советского Союза, которые брали Берлин, а также на Дальнем Востоке, когда били японцев, присвоить звание генералиссимусов Советского Союза? Потому что 85-я победа не за горами. Как вы к этому относитесь?
0: Все понятно. Спасибо. Все понятно. Я отношусь к тому, что в российском законодательстве нет звания генералиссимуса. Это прежде всего. Надо все делать по закону, а не после пивка с водочкой где-нибудь на банной полке. Да, внимание. Последний маршал Советского Союза умер не так давно. Им был Дмитрий Тимофеевич Язов. Да. Я не знаю, как общественность отнесется к этому, но что это даст? Тут же, во-первых, да, это высокопатриотично, это воздание должности маршалам побед. Тут можно навешать лапшу какую угодно. Главное, чтобы она была трезвоумной. Вот вроде бы благородная идея. А как армия отнесется к этому? Кому-то, вы знаете, вот я, например, до сих пор не пойму, почему Антонову не дали маршала, почему не дали маршала Захарову. Это же

0: тоже выдающийся военачальник, который огромный вклад внесли в победу. Вот, вот для меня тоже многие непонятки. Но я думаю так, уважаемые, не обижайтесь, пожалуйста. Я думаю, что это лишнее. Мы уже воздали должное этим великим маршалам победы. Кто следующий в эфире? Ростислав, Москва. Здравствуйте.
1: Добрый день. Вот в вашей книге «Генштаб без тайн» приводятся слова генерала Лебедя, что подготовка к Первой Чеченской была проведена Грачевым за спиной коллегии Минобороны. Вопрос, была ли подготовка к взятию Киева в 22-м году тоже за спиной тогдашней коллегии Минобороны? Ведь даже они сказали бы, что всего 15 тысяч в наступлении на Киев, город Киев они явно не возьмут, и что это очень рискованная затея.
0: Отвечаю на ваши два вопроса. Четко и ясно. Грачев действительно не стал ждать, пока соберутся со всего Советского Союза члены коллегии, съедут, начнут тянуть резину, начнут сказать: «Павел Сергеевич, надо наступать туда», кто-то скажет «туда» и так далее. Грачев съездил, куда положено, поговорил с командирами, и он, в общем-то, заручился тем, что они будут выполнять его приказ. Повторяюсь, да, это было. Запишите в своей книге, можете сослаться на меня, я вам разрешаю. Хорошо? Вот то, что я написал в книге «Генштаб без тайн», я за каждое слово отвечаю. Что касается киевского, украинского вопроса, то вы знаете, что было совещание Совбеза. Вы это должны были прекрасно знать. И Владимир Владимирович опросил каждого постоянного, по-моему, и непостоянного члена Совбеза. Некоторые члены Совбеза как-то начали вилять хвостиком, на что Владимир Владимирович сказал: «Я вас не понимаю, почетче». И вы знаете, что этот человек ответил гораздо более четко. Спасибо вам за вопрос. Кто следующий в эфире? Станислав, Челябинская область. Здравствуйте.
2: Вас приветствую, товарищ полковник. Я вот по такому вопросу. Пятая колонна подняла голову. Мы можем судить об этом по бензиновому кризису. Везде одновременно. Заводы стали, перегонка стала, все стало. И вдруг мы не можем... Как она называется? Уборочно страдается. Как это? Где наши силовики? Бортников, там Колокольцев. Почему вы не провели, как сказать, перетряхивание, как в свое время Лукашенко говорит, как каждый год перетряхивается у своих товарищей?
0: Ага, понятно. Вопрос понятен. Скажите, пожалуйста, а что у Бортникова и у других, у них свои есть нефтеперерабатывающие заводы? Нет. Да, дальше идем. Нет, у них нет, нет. Вы призываете жестче реагировать на это. Понятно. Внимание. А вы вообще сказали, что у нас вообще нефтеперегонка вообще ноль. Ну, это же неправда. Она серьезно покалечена. Да, есть проблемы. И уже правительство уже говорит часто, не виляя хвостом, говорит, что есть проблемы в том или ином районе. Скажите, пожалуйста, а кто искалечил нефтеперегонные заводы, а? Ну, ответьте мне, Бортников, кто ответит, а? Ну, надо же понимать, а? Вот, ну, давайте накажем. Внимание, пятая колонна. Пятая колонна, действительно, это наш внутренний враг. Но многие участники этой пятой колонны понятия не имеют, где находятся нефтеперегонные заводы. Часть из них хотя бы, или так далее. А вы думаете, что пятая колонна, это если завод разрушен после удара украинского беспилотника, и бедный директор завода не может за два дня восстановить, это уже пятая колонна, это саботаж, это значит расстрел или нет? Вы знаете, когда наступают трудные периоды, самое главное, не ударяться в лживую панику. И прицел не сбивать, уважаемые. Надо строго видеть, кто виновный в этом. А виновные, конечно, есть. Народ говорит, почему они бьют до сих пор, почему не прикрыты и так далее. Потому что мы только начали решать эту проблему всерьез.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
6: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
9: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. И прежде чем мы перейдем к делу, хочу напомнить о предложении дня сегодняшнего, ибо оно необычное, что называется, беспрецедентный случай. Ловите его скорее, пока действует до 19.00 по московскому времени. Ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light 23 тысячи рублей. Никогда такого не было. Вот только сегодня один раз, и только для радиослушателей «Комсомольской правды» 23 тысячи рублей ионизатор воды Aqualife Mini и генератор водородной воды Aqualife Light. 8-800-505-0855. Звоните прямо сейчас. Ну, а мы приступаем к делу. Сегодня четверг, а значит, рубрика «Спросите доктора». И сегодня поговорим более подробно про водородную и щелочную воду. На связи со студией наш постоянный эксперт Светлана Валерьевна Ковалева, руководитель Центра акватерапии клиники профессора Калинченко, врач-дерматолог, косметолог. Светлана Валерьевна, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Ася. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
9: Давайте расскажем, в чем разница между водородной и щелочной водой. Это одно и то же или нет? И вот в чем принципиальное отличие?
10: Это совершенно разные вещи, хотя их часто путают. Щелочная вода – это вода с высоким уровнем pH. Она может широко использоваться в быту, если pH, например, больше, чем 9,5 показатель. Или приниматься внутрь при pH 7,5, максимум 9,4, ну, чтобы опосредованно корректировать проблемы организма. А вот водородная вода – это любая чистая питьевая вода, которую искусственно насытили молекулярным водородом, газом H2. Это мощнейший антиоксидант. И вот такой воды pH может быть даже нейтральным.
9: То есть щелочная – это про pH, а водородная – про водород.
10: Да, именно так. Потому что щелочная вода – это такое особое состояние воды, которое измеряется присутствием катионов водорода. То есть pH – это дословно вес катионов водорода в воде. А водородная вода баланс pH может не менять, но она имеет в себе и доставляет в клетки организма именно молекулы водорода, которые уже работают, ну, как ловушки для свободных радикалов и защищают нас от старения и от стресса.
9: Я просто немножко дополню, что когда мы готовим путем ионизации ионизированную щелочную воду, в ней тоже присутствует молекулярный водород, просто в меньшем количестве, чем в водородной воде. Получается, водород – это активное вещество, а щелочность – это просто характеристика.
10: Ну, не совсем так, потому что, с одной стороны, водород – это конкретный терапевтический газ. Он активный участник процессов в клетке и может поступать в организм разными путями. Его можно вдохнуть, его можно пить. А щелочность – это физико-химический параметр раствора. Это такое свойство среды, которое тоже на нас активно влияет.
9: Тогда давайте перейдем к такому вопросу. Может ли, во-первых, люди стараются совмещать пить ионизированную щелочную и водородную воду, это мы тоже обсудим, но иногда поступает такой вопрос, а может ли такая вода вызывать сухость во рту, и с чем это может быть связано? Речь про водородную, щелочную.
10: Может. Может. Такой эффект встречается, особенно когда начинает приниматься впервые водородная вода. Водород запускает такую мощную микроциркуляцию и ускоряет детоксикацию в организме, то есть вывод продуктов метаболизма. Клетки начинают активно обновляться, они начинают требовать еще больше влаги, и это не про обезвоживание. Это про то, что метаболизм проснулся, можно так сказать, и пошла перестройка процессов.
9: Ну, то есть организм привыкает, и это даже, можно сказать, хороший знак.
10: Да, это такой своеобразный симптом запуска. Организм перестраивает обмен веществ, выводит продукты метаболизма. Обычно это легкая сухость, она проходит максимум за 7 дней, когда завершается первичный этап адаптации, скорее даже за 3 дня.
9: А если сухость не проходит?
10: А вот если сухость во рту постоянная, то стоит сдать базовые анализы, чтобы исключить проблемы, например, с сахарным диабетом. А сегодня он, к сожалению, встречается и очень у молодых лиц, о чем говорят наши эндокринологи просто направо и налево. Старческий диагноз сахарный диабет второго типа стал диагнозом молодых, увы.
9: Да, даже и дети, к сожалению. Мы двигаемся с вами дальше. Вопрос, который чаще всего сейчас задают. Что выбрать, щелочную или водородную? Или если совмещать, то можно ли?
10: Можно, совмещать можно. У них цели немножечко разные. Водородная вода, она универсальна. Это такая антивозрастная терапия. Это энергия, защита клеток на каждый день. Это наша бодрость. А щелочная вода – это скорее лечебно-профилактический инструмент. Например, при изжоге, при интенсивных тренировках, когда мы пьем какие-то закисляющие жидкости, хорошие жидкости, но закисляющие, кофе, алкоголь, если в меру, сладкие газировки, плохо, конечно, но все равно их многие пьют, пакетированные соки, спортивные напитки. Вот тогда щелочная вода в большей степени нужна.
9: Ну и как их тогда совмещать, если вот хочется и того, и другого?
10: Верное совершенно решение. Современные технологии позволяют совмещать. Существуют аппараты ионизаторы, которые делают воду одновременно и щелочную, и насыщенной водородом. Если пить оттуда сразу, вы будете водородную тоже пить. Многим можно такую воду пить на постоянной основе. Нужно только определиться, с каким именно показателем pH лично вам вода подходит.
9: А есть здесь тогда какие-то правила?
10: Наверное, главное правило для водородной воды – это пить ее сразу. Потому что водород – газ летучий, он будет улетучиваться из стакана и даже из бутылки за 15-20 минут. Для щелочной воды правило немножко другое. Строго не запивать ею еду и лекарства, чтобы не вмешиваться в процесс пищеварения и усвоения. А так, перерывах между едой всегда.
9: То есть водородная вода на каждый день, щелочная по ситуации, или можно тоже на каждый день?
10: На самом деле, в общем, водородная вода – это такой ежедневный безопасный щит от старения и усталости, а щелочная – это шикарный помощник и в приеме внутрь, и во многих бытовых ситуациях нужно просто понять, когда лично тебе она понадобится. Но нужна она однозначно всем.
9: Я выстроила для себя такую схему. Я с утра подогреваю воду до 45 градусов, готовлю ионизированную щелочную воду, много пью кофе, грешу, чего греха таить. Мы всем семейством с утра пьем натощак ионизированную щелочную воду. Дальше кто остается дома, пьет ионизированную щелочную, кто уходит, берет с собой генератор, в течение всего дня пьет водородную воду. У нас такая схема. Но хочу сказать, что да, мы все многовато, наверное, пьем кофе без газировок. Но кофе наше все. Одобряете?
10: Одобряю абсолютно, потому что и у кофе тоже есть очень много полезного, особенно если вы пьете правильный кофе, не растворимый какой-то там, нет, не декофеинизированный, а правильный. У нас дома, в принципе, тоже у каждого взрослого есть ионизатор, нет только у малыша внука, мы пока просто генератор, да. У нас есть ионизатор на всех, а генератор все, да, я говорил, сберут с собой. И это гораздо удобнее, потому что в дорогу взять все там, не знаю, 2,5 литра, которые тебе нужны на целый день, это очень сложно. А доступ к обычной питьевой воде есть у всех. Где-то стоят кулеры, где-то есть обычная водопроводная вода. Я наливаю просто из водопровода в генератор столько, сколько я прямо сейчас за ближайшие 15 минут выпью и пью. А дом ионизатор – это кладезь вообще всего, что можно делать в быту. Щелочная вода, в зависимости от pH, это и полоскать горло перед едой, чтобы там во рту было щелочно и шло нормальное пищеварение с точки зрения расщепления там, белков и углеводов, и чтобы в кишечнике потом меньше было проблем. Щелочная вода – это и многие вещи в быту закрываются обработкой там, мяса, растений, фруктов, овощей и так далее. То есть это не только про попить. То есть ионизатор – это вот как я сегодня в телеграм-канале писала, это для всех, как золото партии, если вспомнить фильм «Свой среди чужих». А генератор – это нужно одному, как говорил там ротмистр Лемке, но это реально нужно этому одному на целый день, когда он
9: вне дома. Согласна, абсолютно согласна. Именно поэтому сегодня мы предлагаем комплект. И впервые, кстати, именно такой комплект – ионизатор воды «Аквалайф Мини». Он готовит ионизированную щелочную и кислотную воду. Он находится дома, им может пользоваться вся семья, а генератор водородной воды вы берете с собой, когда выходите из дома. У него в комплекте есть зарядное устройство. Вы его дома заряжаете и выносите, берете с собой. Когда вам необходимо попить, вы наливаете в него воду, нажимаете кнопку, она там одна единственная, 5 минут, и водородная вода готова. Вот как Светлана Валерьевна сказала, заливайте туда столько, сколько вы готовы выпить в течение 15 минут. Минимум 50 мл, максимум 400 мл, и важно, наливайте до отметки. Выше этой отметки наливать уже не надо. Ну, то есть читайте инструкцию. Там на самом деле все очень легко и просто. Воду заливаем простую, обыкновенную, питьевую, да, не надо покупать для этого какую-то дорогую бутилированную воду, вот, я не знаю, вы из-под крана, я точно знаю, наливаете, я тоже из-под крана наливаю.
10: Абсолютно. Буквально вчера вот здесь на отдыхе в Зеленоградске спрашиваю в кафе, а что это такое фирменная вода вашего кафе? Она говорит, да, обычная вода, просто этикетку наклеили, и за это просят 100 рублей. Я считаю, что пойти в туалет и налить обычную воду и сделать ее водородной будет самое лучшее решение, и к тому же, в общем, довольно экономное для бюджета.
9: Ну да, вы, наверное, видели, как гулял одно время в Телеграме фотография, сколько в одном небезызвестном кафе в Москве стоит стаканчик воды. Поэтому действительно можно легко и просто налить простую проточную воду. Светлана Валерьевна, спасибо вам огромное, что присоединились к нам. Хорошего дня вам, хорошего отдыха. А всем напоминаю, что сегодня суперкомплект за 23 тысячи. Ионизатор воды «Аквалайф Мини» и генератор водородной воды «Лайт» 23 тысячи. Успейте дозвониться в 8 800 505 0855. Предложение ограничено. 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная. Успевайте. 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
11: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
12: Как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет, я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
13: Эпический.
12: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушной, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушнова с суровым, серьезным, непримиримым взглядом. Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: 6 беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
0: Об Украине.
1: Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткоф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в политических кругах. По их данным, американские переговорщики планировали приехать в Киев ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков высказался о возможном приезде Уиткофа и Кушнера в Россию. По его словам, это серьезная встреча и требует подготовки. Как только будет все организовано, Кремль обязательно сообщит, отметил Ушаков.
0: О политике.
1: Польша готова закрыть все погранпереходы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, Варшава сможет осуществить блокировку восточной границы за 1-2 недели. Министр также отметил, что страна закупает несколько тысяч мин, которые можно использовать на границе при необходимости. Все эти меры реализуются по программе «Восточный щит», которая была начата в 2024 году.
0: О ценах.
1: Восток Испании накрыли сильные штормы после периода аномальной жары. Как пишет газета «Эль Паис», они сопровождались градом и порывами ветра до 40 метров в секунду. Особенно интенсивные ливни отмечались в провинции Валенсия. Ранее испанские метеорологи сообщали, что первая половина этого года в королевстве стала самой теплой за последние 65 лет, а июль признан самым жарким и засушливым за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1961 года. Особенно суровая погода с грозами и ливнями на этой неделе наблюдалось в Италии, Франции и Германии. Умерла Нэнси Киссинджер, вдова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Ей было 92 года, написали американские СМИ. В разные годы Нэнси Киссинджер работала в различных фондах и институтах семьи Рокфеллер, а также занималась благотворительностью. В течение всей жизни она интересовалась международной политикой и хорошо в ней разбиралась.
0: О спорте.
1: Исполком World Triathlon принял решение о полном допуске сборной России по триатлону к соревнованиям, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Теперь российские атлеты смогут выступать в национальной форме с флагом и гимном. Ранее World Triathlon допустил взрослых российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. С апреля российские юниоры допущены с флагом и гимном. Ирина Самойлова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот и наступила пятница, а это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева. И в гостях у нас руководитель хореографической студии «Балет для всех» Инна Борисовна Николаева.
5: Добрый вечер.
4: И выпускница студии Полина Леонид.
6: Добрый вечер.
4: Полина, какое было твое первое воспоминание о студии? Как тебя привели туда? И что было самое трудное? Потому что, мне кажется, всегда, когда приводят родители за ручку и отдают, говорят, вот занимайся, это непросто.
6: Мое первое воспоминание, как я только пришла в студию, было, наверное, самым запоминающим из того, что как я только зашла в класс, я почувствовала спокойствие, тихую атмосферу, не такую, как в других секциях, потому что я начала свой танцевальный путь с детского садика. Я там занималась танцами.
4: То есть в балет ты пришла уже такой прожжённый на опыте?
6: Да, там
5: по рекомендации.
6: Там педагог заметил мой потенциал и сказал, что мне нужно идти в балет. Но мы с мамой так не отнеслись к этому серьезно. Мы дальше начали заниматься танцами в школе, в Доме творчества. Я ходила в ДКЛК на бальные танцы, но надолго не задерживалась. И мама все-таки решила меня отдать на балет. Наверное, самое сложное — это было то, что балет очень много требует дисциплины и терпения. Потому что балет все-таки очень большой труд. Не получается все сразу. Мы по несколько раз делали одно и то же упражнение, движение. Вот. Но даже из-за этого я не хотела уходить.
4: Угу. Когда ты выходишь на отчетных концертах на сцену, что ты чувствуешь?
6: Ну, на самом деле, наверное, нельзя описать эти чувства. Их надо только пережить, потому что это такие особенные чувства. Ты, когда выходишь на сцену, конечно, чувствуется волнение, переживание, но когда включается музыка, все волнения уходят на задний план.
4: Угу. Твоим коронным номером можно смело назвать «Лебедь». Его отмечали и одним из призовых мест на одном из конкурсов в прошлом году. В чем для тебя его особая красота?
6: Для меня красота в том, то, что простыми и плавными движениями можно передать очень много эмоций. Можно рассказать целую историю.
4: А страшно ли выходить на танец соло, когда результат того, как это будет выглядеть, зависит исключительно только от тебя и ни от кого другого?
6: Конечно, перед выходом на сцену страх есть, потому что ты выходишь, все внимание на тебе, все зависит только от тебя. Но как только начинаешь танцевать, ты погружаешься в себя, в свой танец, передаешь все свои эмоции, поэтому страх-то временно.
4: Есть ли у тебя любимые элементы танца, которые ты с большим удовольствием выполняешь раз за разом?
6: Мне особенно нравится вращение. Вращение, прыжки, потому что в этом чувствуется динамика и свобода. Мне нравится, когда движения получаются легкими и воздушными, но при этом ты понимаешь, что за этим стоит очень много работы и тренировок.
4: Да, конечно, потому что, мне кажется, за любым номером, когда ты смотришь, все кажется так легко, все кажется так непринужденно, все кажется так полетно, но ты прекрасно знаешь, что сколько там часов у станка было, это просто невероятно. И чтобы все выглядело естественно, нужна просто неестественно большая работа. Чем тебя зацепил классический танец и почему он тебя держит до сих пор? Потому что я знаю, что ты уже год за годом выпускаешься, но все так и не выпустишься.
5: Это стаж прибавляется.
4: Год за годом, да.
6: Классический танец меня изначально зацепил своей красотой, тем, то, что я через танец могу передать целую историю. А сейчас, наверное, уже держит не только красота, но и свой прогресс, который я достигла. Думала, что невозможно, но кажется все возможным. И, наверное, именно это не дает мне останавливаться. Даже когда бывает тяжело, я понимаю, ради чего я занимаюсь.
4: Mm-hmm. Инна Борисовна,
5: да.
4: Прошлый творческий сезон закончился достаточно на высокой ноте. В концертной программе «Верность классике», и она получилась действительно впечатляющей, наполненной и классическими номерами, и смелыми вариациями. Для меня, вот, наверное, в самое сердце это Гендель. Это
5: серьезно?
4: Очень, да, очень смелый, очень интересный номер. Расскажите про то, как готовились к этому событию тогда. Давайте вспомним.
5: Ну, вообще подготовка у нас всегда идет, как я уже говорила в предыдущих наших встречах, всегда идет накопительным таким эффектом в течение всего года. Начинаем готовиться уже. Ну вот что касается отдельных номеров, есть такие номера, вот как, например, «Гендель». Мы его готовили, Полин, 3 года, да?
6: Где-то
5: то есть он у нас рождался совместными сотворческими усилиями вместе с девочками старшей группы.
4: Но он очень необычный, он действительно, он выбивается в хорошем смысле, тут ближе к современному
5: вот
4: танцу.
5: Это просто как бальзам на душу. Во-первых, я пошла от музыки, что меня покорила музыка, и я передала это девочкам. Сначала, может быть, они настороженно это восприняли. У нас было несколько названий этого номера, вот, вариантов.
4: Угу.
5: Один раз мы хотели так, потом по-другому. У нас был вариант зеркала, отражения со стульями. В названии было много. Но в итоге почему-то я решила просто номер без названия. Угу. Вот, как художник, картину просто, чтобы каждый понял что-то свое.
7: Угу.
5: Вот. И да, и лексика, конечно, немножечко захотелось покреативить. Ну, выйти за пределы.
7: Получился действительно.
5: За пределы немножко такого вот.
7: Креативный.
5: Чисто классического, да. Академического вот, понимания обычным балетного лексического материала. Немножко выйти за рамки. Да.
7: А что самое непростое было в подготовке?
5: Собрать это все в единую композицию. Потому что номер не короткий. Вот, и чтобы это, как говорится, и зрителю было уже
7: не скучно
5: в понимании том, чтобы он следил за мыслью, вот, и чтобы движения соответствовали музыке. То есть мы все время отходим от музыки. И я девочкам всегда говорю, мы танцуем музыку, не наоборот.
7: Угу.
5: Поэтому вот так.
7: Ждать в этом году верность классике?
5: Думаю, что да.
7: Потому что мне кажется, это такая хорошая традиция каждый год соприкасаться с этой красотой и приходить, просто откладывать гаджеты и думать, как красиво, заряжаться, получать вот эту прививку искусству.
5: Да, но это получается уже год, если считать как календарный, это уже следующий год, скорее всего, будет, 27-й. Угу. А если как считать...
7: Творческий
5: сезон, да, начинается в сентябре, то подготовка начнется... Наверное, уже вот в сентябре, да, будем готовиться.
7: Летом балету для всех не получается абсолютно выходных, и не получается отдохнуть. Невероятно просто активно всегда происходит что-то в июне. Что случилось? Потому что я знаю, что июнь был там чуть ли не каждую неделю что-то да происходило в жизни студии.
5: Да, мы держались до конца июня, потому что было много просьб выступить, начиная от мероприятий в Доме культуры и заканчивая городскими мероприятиями. Начало — это День России, как обычно, 12-е мы выступаем для пришкольных лагерей, приходят дети. Но там все коллективы выступают, не только мы, Дома культуры. Приглашенные еще артисты выступают. Потом это, конечно же, наш традиционный любимый фестиваль воздухоплавания, который в этом году был юбилейный.
7: Да, 30-й.
5: 30-й, да. Вот, кстати, ровесник моей дочки, старшей. Потом у нас, как обычно, проходит День медицинского работника, это июнь месяц. Тоже мы выступали в музыкальной школе, но мы всегда рады. Вот я, например, как руководитель, никогда не отказываюсь от концертов, тем более, когда это такие, ну вот как медицинский работник, да, День медицинского работника, День учителя. И в этом году еще был юбилейный такой, может быть, немножко с грустью Чернобыля, аварии тоже. И было вручение медалей тоже в музыкальной школе для вот этих вот участников этой, так можно сказать, немножко трагедийной, да, истории нашей. Вот. Но мы тоже порадовали. Девочки, кто были в городе, все очень откликнулись, и я просила прийти выступить. Ну и поездка в Бежанец, это тоже июнь.
7: Гастроли небольшие.
5: Концерт тоже был поселок Бежанец. Нас очень радушно принял. Мы были просто очень-очень рады. Поэтому коллективы выступили замечательно. Получили огромные слова благодарности и даже благодарности в форме вручения благодарности нам всем коллективам вот от поселка Бежаницы вручили.
7: Это да. Очень приятно. Да. На такой приятной ноте мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Инной Борисовной и Полиной.
0: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
3: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
4: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ. С вами Кира Дементьева. И сегодня у нас в гостях руководитель хореографической студии «Балет для всех» Инна Борисовна Николаева и выпускница студии Полина Леоненкова. Инна Борисовна, какие цели ставите на грядущий творческий год? Мы услышали, что верности классике быть, чему еще не миновать.
5: Ну, конечно же, в этом году мы хотим принять участие в фестивале-конкурсе. 26-й год еще вот он заканчивается, потому что весной немножечко у нас не получилось там по ряду обстоятельств объективных. Вот, поэтому хотим попробовать еще, если получится. Это ноябрь, возможно, месяц. Да, если нам удастся, то мы посетим и съездим, примем участие. Ну, а на следующий год, 27-й, есть у нас планы. Все открывать, конечно же, мы не будем. Мы оставим немножечко это как секрет-интригу.
4: Подвесим интригу.
5: Подвесим, да, интригу. Вот. Но в планах, немножечко так вот завесу приоткрою, я бы хотела сделать творческий вечер. Вот как-то так. Потому что 27-й год будет немножечко, так сказать, мой юбилейный. Лично. То есть коллектива,
4: это
5: лично,
4: будет
5: лично
4: не
5: мой юбилейный.
4: Отчетный концерт, а именно вот хочется показать,
5: да,
4: показать,
5: да,
4: что ты еще что-то можешь, потому что мне кажется,
5: да,
4: все равно. Я помню, в конце вы что-то показывали, и это было впечатляющее, наверное, классики. Там что-то было, вы выходили.
5: Выходила в конце, да, в вальсе с девочками в конце. Я вышла, да. Вот. Поэтому хочется немножечко вот так как-то подвести немножко такой вот объемный итог.
4: Угу.
5: Может быть, как-то есть такой план, есть. Ну и, конечно же, не оставляем и мечту о сказке.
4: Поставить свою сказку?
5: Да.
4: Щелкунчика?
5: Нет, не Щелкунчика.
4: Так, это еще интереснее,
5: да,
4: потому что Щелкунчик — это было бы предсказуемо.
5: Работа в этом направлении тоже ведется, пока только она в таком плане организационно-теоретическом. Но, возможно, может быть, это будет не этот творческий сезон, может быть, этот и следующий, вот, потому что объем работы большой.
4: Там надо еще и режиссером быть.
5: Здесь много таких моментов есть, да. Но вот в планах таких глобальных есть, да.
4: Угу. Чем разнообразится репертуар?
5: Ой, вы знаете, это, наверное, скорее всего, как пойдет поток. Вот сейчас прям даже вот не скажу точно. Мысли есть. Бывает, знаете как, вот буквально озарение какое-то, вот ни с того ни с сего. Музыку услышал, что-то увидел, фильм какой-то, вот куда-то сходил, посмотрел, с кем-то пообщался, и идея тут же приходит. То есть вот спонтанно.
4: Угу.
5: Я называю это в потоке.
4: Угу.
5: Да.
4: У нас есть небольшой шанс помечтать вслух, чего не хватает студии. Может быть, каких-то определенных детей, может быть, какой-то материально-технической базы, чего-то не хватает. Вот помечтаем вслух, понадеемся, что
7: услышат те, кому это вот... Кому...
5: Отправим запрос.
7: Запрос в космос.
5: Да, да, да. Вот мы же отправили запрос в свое время, и мы рады, что нам сделали покрытие профессиональное. У нас просто такая радость неописуемая.
7: Мы очень хорошо тогда помечтали вслух.
5: Да, да, мечтали. Я мечтаю только об одном, чтобы у нас было больше участниц.
7: Угу.
5: Вот. Вот это мечта моя постоянная.
7: Участниц или хочется еще и участников, чтобы делать парные...
5: Вы знаете, номера? Если немножечко уходить в сторону от, как вы говорите, разнообразить репертуар, да, если это выходить за рамки классического танца, то, возможно, и мальчики тоже. Вот, к слову сказать, в этом году мы хотим попробовать набирать маленьких детей, малышей, и попробовать начать заниматься уже выпускницам нашим.
7: То есть, можно сказать, вы выращиваете.
5: Ну, так получается.
7: Новых
5: само собой,
7: педагогов
5: так получилось.
7: Это ценно. На самом деле, преемственность — это ценно. И не жалко будет, если что-то случится, что оставить, доверить. Доверить.
5: Это да, это да. Вот. Угу. Поэтому вот будем пробовать в этом направлении.
7: Угу.
5: Так что...
7: В репертуаре «Балет для всех» есть не только сольные, но и групповые номера. Как формируете вот эту вот командность внутри такого коллектива и как поддерживаете мотивацию и сплоченность? Потому что, мне кажется, есть ученицы, которые яркие индивидуалистки и не хотят подстраиваться. Нет?
5: Нет.
7: Таких нет?
5: Нет, у нас такой проблемы нет. Нет, не существует. У нас как преемственность и, так можно сказать, как раньше, знаете, это шефы, подшефные, маленькие, большие, со стороны девочки смотрят, замечания делают по-доброму. Они у меня уже как помощницы. Их немного, конечно. Вот в этом году выпустилась еще одна девочка у нас, вот 11-классница. Но, кстати, свою дальнейшую учебу она будет связывать тоже с тренерством. Вот.
7: Здорово.
5: Да. Поэтому на следующий год у нас две выпускницы, 11 класс, заканчивать будут. Но что самое интересное, все девочки, которые когда-либо занимались и которых я встречаю, вот это очень дорогого стоит, они всегда остановятся, поговорят, поблагодарят, расскажут про себя, про свою жизнь, всегда вспомнят свое детство. Вот. И мамы, кстати, мамы говорят, что занятия вот эти очень много дали им. Даже если они дальше не пошли.
7: Угу.
5: Дальше вот в этой сфере заниматься и учиться вообще, вот как для формирования, в первую очередь,
7: физического
5: человека,
7: развития,
5: да, развития, да.
7: И, мне кажется, дисциплины, потому что
5: да,
7: балет...
5: Да, вот как Полина сказала, уже дисциплина, выдержка, вот это все систематизм, вот этот, занятия каждодневные.
7: Режимность.
5: Вот, режимность, да, ответственность, определенная ответственность. Вот это мне очень приятно, когда встречаешь своих уже таких повзрослевших выпускниц. И одна, кстати, у нас уже выпускница тоже вернулась, сейчас работает в школе учителем и ходит ко мне в группу «Я в форме». С женщинами вместе занимается, продолжает.
7: Здорово.
5: Дальше.
7: Здорово.
5: Да.
7: Угу.
5: Так что...
7: Полина, помимо того, что ты выпускница студии, ты также работаешь в ДКЛК, как... погруженность, вот эта вот школа жизни в студии влияет на твою работу, потому что все равно, мне кажется, это оставило свой след.
10: Благодаря балету я привыкла к дисциплине, к ответственности,
5: угу,
10: и то, что надо всегда работать над собой. Поэтому
5: угу,
10: в работе в ДКЛК мне это очень помогает. Я стала более собранной, спокойно отношусь к трудностям и понимаю, что результат зависит только от тебя.
7: А какие навыки в повседневной жизни появились у тебя благодаря балету?
10: Балет, наверное, научил меня терпению, не бояться ошибок, и самым важным навыком — это уверенность в себе.
7: Прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Инной Борисовной и Полиной.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. По мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
12: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за последние 5 лет показала снижение. Об этом говорят участники рынка. По итогам 2025 года цены на съем однушек снизились на 1%, до 32 тысяч рублей. Двушки стали на 3% дешевле, 45 тысяч рублей, рассказали в ЦИАН. По данным Яндекс.Аренды, средняя стоимость долгосрочного найма жилья в городах-миллионниках снизилась во всех сегментах от 1 до 5% за год. По оценкам аналитиков, за прошлый год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий снизилась в Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде, Самаре, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Перми. Российский рынок аренды жилья в прошлом году сменил траекторию и перешел от аномального роста к снижению цен. Ключевым драйвером такой коррекции стало расширение предложения. В крупных городах число доступных объектов увеличилось за год на четверть, а то и на треть, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rn.ru Олег Репченко.
13: Я думаю, что будет продолжаться его охлаждение. Рынок аренды оказался очень сильно перегретым. А причина была связана с тем, что в условиях ключевой ставки стала недоступна ипотека, поэтому получилось так, что все те, кто взял бы квартиру в ипотеку, были вынуждены снимать жилье. Соответственно, как бы ставки взлетели достаточно сильно, произошло довольно серьезное вымывание предложения. На рынке аренды был ажиотаж, спрос сильно превышал предложение. А на сегодняшний момент ставки аренды в Москве кусаются. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто хочет продать свои квартиры на вторичке, сталкиваются с тем, что часто продать по желаемой цене их не получается. Они занимают выжидательную позицию, чтобы не терять время и деньги. Квартиры, которые на продажу переходят на рынок аренды, поэтому как бы растет предложение в аренду. Сейчас он вот восстанавливается до своих таких нормальных средних значений.
12: Снижение платежеспособного спроса в условиях высокой стоимости жилья и сдержанных темпов роста дохода населения заставляет арендаторов идти на уступки и снижать цену. Поэтому рынок арендного жилья, по словам экспертов, вошел в стадию ценовой стагнации. Предпосылок к значительному росту стоимости съема квартиры сейчас нет. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
9: Честное риэлторское. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
15: ООО «Фабрика здоровья». Агроэнс 16-504-00-555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
9: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
9: Об атаках.
1: ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус в Донецкой Народной Республике. При ударе по Амбросьевскому округу на востоке ДНР погибли 2 человека, 4 пассажира получили ранения. Об этом ТАСС сообщил глава округа Игорь Лызов. Он отметил, что украинские военные атаковали пассажирский автобус минувшей ночью около 3 часов. Торжественные линейки в Краснодаре пройдут только для учеников 1-11 классов в закрытых помещениях, сообщил глава города Евгений Наумов по итогам заседания антитеррористической комиссии. По его словам, линейки будут проводить в актовых и спортивных залах, классных кабинетах. В учебных заведениях будет действовать пропускной режим, количество взрослых на мероприятиях ограничат.
9: О топливе.
1: Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. Участники обсудили меры для насыщения внутреннего рынка, сохранения справедливых цен и повышения прозрачности оптовой и розничной торговли горючим. Новак поручил оптимизировать графики плановых ремонтов на НПЗ и равномерно распределять топливо между регионами. Отдельно рассмотрели ситуации в Республике Тыва, Чувашской и Удмуртской республиках, Белгородской области. Ранее сообщалось, что в Геленджике и Туапсе полностью закончился бензин. На всех АЗС топлива нет. В продаже осталось только дизельное, сообщили в администрации города.
9: О прогнозах.
1: В ближайшие несколько лет Россия может столкнуться с более сильными ураганами, предупреждают метеорологи. Компьютерные симуляции высокого разрешения позволили исследователям заглянуть на 10 лет вперед. Вывод неутешителен. Мощные грозовые системы могут усилиться и будут постепенно смещаться на север. В первую очередь речь идет о юге страны, а вот Москва и Петербург пока остаются в стороне от зоны наибольшего риска. Главной причиной называют потепление. Чем теплее воздух, тем больше влаги испаряется с поверхности планеты, и тем больше энергии он способен удерживать. А значит, ливни и грозы могут становиться все мощнее.
9: О жизни.
1: Британка Этель Кейтерем, старейший человек в мире, отпраздновала 117-летие. Она родилась в 1909 году, застала 6 монархов, а сейчас живет в доме престарелых в графстве Суррей. Статус старейшей получила в мае 25 года. Она была 7-м ребенком из 8. С мужем военным жила на Гибралтаре, в Гонконге и Индии, пережила 2 дочерей. Водила автомобиль до 97 лет, а в возрасте более 100 играет в бридж. Ранее она рассказала, что секрет ее долголетия – позитивный настрой и умеренность во всем.
9: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 20, завтра до плюс 25. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. В Петербурге воздух прогреется до 22, будет облачно и дождливо. Ирина Самойлова, служба информации.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
7: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки FM. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И в гостях у нас Инна Борисовна Николаева, руководитель хореографической студии «Балет для всех», и Полина Леоненкова, выпускница, которая продолжает танцевать активно и невероятно творчески проявляет себя, с учетом того, что еще и работает ДКЛК. Инна Борисовна, какой главный принцип, который вы хотите вложить в голову своих учеников?
5: Во-первых, это поверить в себя. Не бояться, стараться, трудиться, работать над собой и делать лучшую версию себя. Ну, конечно же, они понимают это уже с возрастом,

0: То есть это тот же живой организм, тот же ребенок, можно сказать, который родился, растет, взрослеет и совершенствуется. Поэтому я своим ученицам всегда говорю: трудиться, работать, не пропускать занятия без уважительных причин. Такой перфекционизм, может быть, со знаком плюс, конечно. По-другому здесь не получится.
1: Угу. Если бы вы могли дать совет себе в начале пути, который начинался более 16 лет назад, что бы вы себе сказали?
0: Занимайся тем, что тебе нравится, то, что ты любишь, и заражай этим людей вокруг себя.
1: Угу.
0: И я продолжаю этому девизу следовать и по сей день.
1: Мы продолжаем делать прививку искусству.
0: Да.
1: Мне кажется, это уже стало такой особой фразой, которая кочует из эфира в эфир. И действительно, даже не являясь частью коллектива, но хотя бы придя на отчетный концерт или на верность классике, ты все равно становишься немножко ближе к этому всему.
0: Нам очень приятно это. Мы вот к этому стремимся, чтобы зрителей, любителей, поклонников было как можно больше на той стороне.
1: Угу. Полина, если бы ты могла себе дать совет в самом начале пути, когда ты только-только пришла в балет для всех, что бы ты сказала себе?
2: Я бы себе сказала, что ничего не бойся, у тебя все получится. Не сравнивай себя с другими, не расстраивайся из-за ошибок. Просто продолжай работать и получать удовольствие от танца.
1: К сожалению, время эфира подходит к концу. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
0: Из раза в раз я желаю всегда одного — следовать за своей мечтой, за своей душой и выходить в лучшую версию себя.
3: Полина, что бы ты пожелала?
2: Будьте собой.
1: На такой ноте мы благодарим наших прекрасных гостей. И я, в свою очередь, напоминаю, что проект «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00. Но если вы пропустили эфир, вы можете найти запись в наших соцсетях. Мы есть ВКонтакте и в новом мессенджере «Макс». Всего доброго и счастливо.
4: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
5: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
6: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы», микрофона ведущая Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером после своей работы мы обсуждаем актуальные темы, которые волнуют наших граждан. Одна из самых ярких тем июня – это формирование комфортной городской среды, голосование за объекты благоустройства. Фактически все великолучане смотрели, наблюдали, какую же территорию благоустроят в следующем году. И вот итоги подведены, объявлен победитель. Уже понятно даже, какие работы там будут происходить, и можно сказать, что Великие Луки действительно сплотили. Перед тем сплотились перед одной общей задачей – сделать наш город лучше, краше и интереснее. Сейчас мы свяжемся с заместителем начальника ОЖКХ города Великие Луки Надеждой Васильевой. Она нам расскажет, какая же территория победила, сколько за нее проголосовало великолучан и какой же дизайн-проект будет в итоге реализован в 2027 году. Надежда Михайловна, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для Луки ФМ. И давайте поговорим же о формировании комфортной городской среды, которая у нас реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
7: Да, здравствуйте.
6: Надежда, расскажите, пожалуйста, как в этом году выстраивалось рейтинговое голосование в рамках нацпроекта, да, «Инфраструктура для жизни», какие этапы оно проходило, вообще как вот было это все реализовано?
7: Ну, в этом году Великие Луки у нас активно включились в федеральную инициативу по благоустройству территорий в рамках федеральной комфортной городской среды. Жители получили возможность предлагать и выбирать места, которые станут приятнее, удобнее и безопаснее для повседневной жизни. Голосование у нас проходило в несколько этапов. Сначала шел отбор площадок, затем муниципальная презентация проектов, и, наконец, жители голосовали за те территории, которые хотели бы увидеть обновленными в первую очередь.
6: Надежда, там же был большой список, да, у нас предложений от великолучан, вот, сущность проекта, да, формирование комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в том, что можно предложить много. Вот какие были предложения?
7: Ну, большим предложением у нас была эта река Ситовка по ее благоустройству, но, к сожалению, в связи с большим количеством согласований данный проект не может быть реализован.

0: такие короткие сроки, как нас ставит в это федерально комфортная городская среда. Поэтому были предложены на рейтинговое голосование 3 территории. Это Ставского 56А, это на месте снесенного дома Гагарина 127, и также территория между домами номер 4, по улице Радищева и домом номер 22, по улице Матвея Кузьмина.
1: Сколько же всего голосов удалось собрать, да, вообще как размещалась информация об этом голосовании, где люди могли проголосовать, да, было ли описание этих объектов, ну, потому что вот я сама, да, принимала активное участие в этом, не всегда все знали, где, как, чего, вот расскажите, пожалуйста, о механизме.
0: Ну, от Великих Лук у нас в финальный список попали несколько объектов, которые я уже озвучила, и все они получили очень много внимания и откликов. Самое активное голосование шло у нас в прошлом месяце, более точные сроки и форма голосования были доступны на муниципальном портале и в официальных сообществах, в социальных сетях, где размещались проекты и подробное описание работ. В голосовании приняли участие 1000 горожан. Каждый голос действительно имел значение и помог определить приоритеты преобразований.
1: Ну и какая же территория стала победителем? Я знаю, что вот борьба была между двумя в большей степени территорией. Это улица Ставского, да, и район вот Радищева Матвея Кузьмина, потому что там были активные мамочки, которые хотели благоустроить вот между этими домами детскую площадку. То есть детско-юношескую, наверное, спортивную площадку, будет правильно так сказать.
0: Но победителем все-таки у нас стала территория на улице Ставского, дом 56. За этот проект голоса отдали свыше 4000 горожан. Это яркое подтверждение того, насколько востребована эта зона для жителей микрорайона и всего города. Люди у нас заходили на страницы голосования, делились ссылками с друзьями, приходили на информационные встречи, обсуждали проект с соседями. Все это помогло собрать необходимую поддержку.
1: Надежда Михайловна, вот почему вы думаете, да, что вот улица Ставского, дом 56, могла получить такую поддержку, такое внимание, да, и теперь благодаря нацпроекту инфраструктура для жизни будет, ну, значительно лучше и комфортнее.
0: Во-первых, здесь сосредоточены важные общественные ориентиры. В шаговой доступности находится Великолукская епархия, что делает район привлекательным как для прихожан, так и для горожан, приходящих на мероприятия и праздники. А во-вторых, на территории уже установлен арт-объект «Я люблю Великие Луки», который стал любимым местом для фотографий и локальной притягательности точкой. Люди сюда приходят погулять, сфотографироваться, встретиться с друзьями. И всем хотелось, чтобы пространство стало еще уютнее и комфортнее.
1: Надежда Михайловна, я знаю, что там объект, да, этот маленький скверик, такой проходной, он был обустроен на месте снесенных, да, старых зданий, еще двухэтажных таких домов послевоенной постройки, да, по легенде, которые там строили военнопленные немцы, как говорят, да, старожилы. Там уже, ну, на самом деле, немало что сделано, там и благоустроены дорожки, да, и есть зеленое насаждение. Что еще будет сделано в рамках проекта, да, вот вы же уже, я так понимаю, и разрабатывали этот проект, и обсуждали с жителями, вот что там планируется?
0: Ну, план работы у нас включает несколько ключевых направлений. Это в первую очередь приведение благоустроенной зеленой зоны в порядок, посадку новых многолетних кустарников, устройство цветников, обновление также пешеходных дорожек, современные и прочные покрытия, ровные тротуары для безопасного передвижения пешеходов и родителей с колясками. Также установка новых лавочек и урн, создание зон для отдыха и общения. Также это освещение территории современными фонарями для безопасности в темное время суток, монтаж архитектурных элементов и небольших форм для досуга и встреч, которые будут гармонировать уже с установленным арт-объектом. А также организованы места для малых культурных мероприятий и прогулок.
1: Вот что эти изменения, да, дадут. Ну, сейчас же важно, чтобы новым комфортным городским пространством, это и диктует, собственно говоря, национальная федеральная программа формирования комфортной городской среды, чтобы могли пользоваться люди разных возрастов. Вот будет ли это так?
0: Но эти изменения сделают территорию удобной для людей всех возрастов, от родителей с детьми до пожилых людей. Благодаря новой инфраструктуре прогулки станут приятнее, район более привлекательным для встреч и досуга.
1: Надежда Михайловна, но не только же сами жители, да, принимали участие в голосовании, и не только вы пропагандировали участие, да, в таком всероссийском голосовании, были еще и помощники, кто помог, скажем так, да, повысить уровень интереса к этому, к всему. Кто эти люди?
0: Да, конечно, особую роль в продвижении проекта у нас сыграли волонтеры. Активисты приходили во дворы, общались с жителями, объясняли, как проголосовать, распространяли информационные материалы и приглашали людей принять участие в онлайн-голосовании. Их усилия помогли повысить осведомленность и вовлеченность, поэтому именно проект Наставского собрал рекордное количество голосов. Мы благодарим всех волонтеров за инициативу и за то, что они объединили людей ради общего дела.
1: Ну и когда же начнутся те самые долгожданные работы по благоустройству?
0: Ну, администрация города уже ведет работу по согласованию документации, подготовке территории к благоустройству. Работы у нас начнутся в следующем году. О точных сроках и этапах реализации информации мы будем сообщать дополнительно, чтобы жители смогли следить за ходом благоустройства и участвовать в жизни пространства.
1: Ну и в завершение нашей, да, такой первой части программы, той территории, которая выиграла в этом году, что бы вы хотели сказать великолучанам, которые действительно помогли, в том числе городу Великие Луки, получить значительные средства для того, чтобы в следующем году еще один городской объект стал лучше, безопаснее и комфортнее?
0: Да, здесь хотелось бы поблагодарить жителей нашего города и отметить, что, дорогие великолучане, результат голосования еще раз показал, если объединиться и выражать свою позицию, можно реально влиять на облик города. Благодарим каждого, кто отдал голос, пришел на встречи или поддержал проект словом или делом. Вы главная движущая сила перемен.
1: Надежда Михайловна, большое спасибо. Предлагаю теперь нам поговорить с вами о других объектах, которые вот прямо сейчас преображаются. Давайте только прервемся на короткую рекламную паузу.
2: Реклама.
3: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: ЖКХ и дороги, инвестиции и бизнес, здравоохранение и образование, транспорт и доходы. Чем живет город сегодня? От первых лиц в программе «После работы».
1: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «После работы». У микрофона ведущая Ксения Фадеева. Каждый четверг вечером мы обсуждаем итоги и проблемы города Великие Луки. Но вот уже вторую неделю подряд мы говорим о хорошем, о благоустройстве в рамках формирования комфортной городской среды, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И сегодня мы поговорим о тех объектах, которые прямо сейчас уже ремонтируются и буквально через несколько недель будут радовать наших горожан. С нами на связи заместитель начальника УЖКХ города Великие Луки Надежда Михайловна Васильева. Надежда Михайловна, давайте поговорим о том, какие проекты реализуются сегодня в рамках формирования комфортной городской среды. Да, вот закончилось голосование следующего года, да, но мы живем в настоящем, и вот сейчас идут активные ремонтные работы тех объектов, которые были выбраны в прошлом году великолучанам. И давайте вот сразу поставим точки над «и». Скажите, пожалуйста, почему вот два проекта у нас получилось, а не один, как, собственно говоря, во многих городах, да, реализуется именно по одному проекту. Вот как так вышло, что у Великих Лук оказалось их два?
0: При подготовке к проведению всероссийского голосования было принято решение, что будут победителями два у нас объекта. И таким образом были размещена информация о том, что победителями будут именно два проекта.
1: Надежда Михайловна, расскажите, пожалуйста, в итоге, какие объекты, да, в этом году уже фактически завершаются к благоустройству? Что это за объекты?
0: Это у нас два объекта. Это сквер на площади Калинина и сквер напротив кинотеатра «Родина».
1: Вот, кстати, давайте поговорим, начнем со сквера кинотеатра «Родина». Насколько я помню, этот объект неоднократно участвовал в голосовании в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Так ли это? Да? Не первый раз ли он вхож в воду? Или только с первого раза удалось выиграть?
0: Сквер напротив кинотеатра «Родина» у нас неоднократно уже на протяжении нескольких лет участвовал в рейтинговом голосовании, но не хватало буквально несколько сотен голосов для того, чтобы он у нас прошел в стадии реализации. И вот буквально в 2025 году он все-таки был признан победителем, и в текущем году проводится работа по его благоустройству.
1: Я так понимаю, что, наверное, он ждал того часа, когда и сам кинотеатр «Родина» перейдет в надежные руки, тоже, кстати говоря, благодаря нас проекту «Только уже молодежь и дети», и таким образом вы соединили две концепции.
0: Ну да, синхронизировали.
1: Расскажите, пожалуйста, что в итоге получится за объект, да, кто принимал участие в разработке проекта, потому что я знаю, что вы и с молодежью встречались, у вас много было встреч, и вы непосредственно сама, да, как сказать, предлагали жителям, что там может быть.
0: Ну, по причине того, что там, да, у нас проводятся работы, новый у нас будет молодежный объект, да, где был раньше кинотеатр «Родина», поэтому неоднократно мы встречались именно с молодежью нашего города, управление образования, спрашивали, что они хотят видеть. Было много у нас таких мероприятий проведено, и все-таки было принято решение. Это мы будем благоустраивать фонтан, сейчас проводятся мероприятия по его модернизации. А также будут у нас установлены арт-объекты, часы, арка, также лавочки, скамейки, урны, озеленение.
1: Надежда Михайловна, там вот существовало и озеленение, да, там были старые ели, и фонтан. Насколько старые предметы быта, да, как сейчас модно говорить, вообще пригодились в реализации нового проекта?
0: Ну, часть деревьев была повреждена, их пришлось нам демонтировать, но взамен они будут высажены новые у нас. Фонтан, он был в нерабочем состоянии, сейчас мы проводим все необходимые мероприятия, чтобы он у нас заработал, в том числе с цветной подсветкой.
1: То есть история Великих Лук в цветных фонтанах будет сохранена?
0: Да, да, да, это было в первую очередь пожелание молодежи.
1: Надежда Михайловна, я знаю, что там будут еще какие-то спортивные объекты, да, установлены, несмотря на то, что вроде бы раньше до реализации национального проекта, этот объект был, ну, больше для отдыхающих, нежели для занимающихся.
0: Ну, здесь у нас были там установлены несколько тренажеров, и поэтому, как бы, молодежь сказала, что она пользуется этими тренажерами. Хотели бы они видеть, чтобы не убирали их до конца, и чтобы оставили и установили новые. Поэтому мы также прислушались к нашей молодежи и приняли решение установить новые тренажеры.
1: Надежда Михайловна, скажите, пожалуйста, кто подрядчиком оказался данного объекта, местный, не местный, и насколько он понял все тонкости реализованного проекта?
0: Подрядчик у нас оказался местный, это общество с ограниченной ответственностью, дорожно-строительное управление. Подрядчик сразу у нас включился быстро в процесс и понимает всю важность и необходимость завершения работ в сроки. Да.
1: Надежда Михайловна, ну и давайте перейдем к следующему объекту, это площадь Калинина. Вот в интернете, да, несмотря на то, что очень много голосов объединили в свое время жители вокруг этого объекта в рамках программы формирования комфортной городской среды, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», все равно многие не понимают, зачем там вновь проводят какие-то работы. Вроде бы площадь уже была отремонтирована в рамках капремонта перекрест. Но все же, вот какая идея и какой посыл был у великолучан, которые включили этот проект в голосование всероссийское?
0: Ну, СГР на площади Калинина у нас как бы очень сильно идет притяжение, да, приток населения. Это родители с детьми маленького возраста. Однако на существующей ранее детской площадке она находилась у нас в воде. Элементы были уже устаревшие. Поэтому было принято решение сделать основание проведенного покрытия, установить современный игровой комплекс, а также качели. Работы в настоящее время у нас реализованы в полном объеме, и документация вся уже находится на согласовании управления капитального строительства.
1: Насколько детская площадка действительно современная, отвечает запросам нынешних детей, да, и очень многие же площадки в свое время были демонтированы в Великих Луках по причине того, что там не было нужного покрытия, да, качели не отвечали, как оказалось, ГОСТам. Вот как в этот раз вы подошли к реализации проекта?
0: Нет, в данной ситуации это у нас проходили работы, естественно, в рамках муниципального контракта. А все оборудование, которое установлено, имеет все сертификаты соответствия, которые у нас находятся уже в наличии, подрядчик нам их передал. Современное, да, прорезиненное покрытие для детей, чтобы они не получали травм различного вида. Поэтому в настоящее время там установлено современное игровое оборудование.
1: Надежда Михайловна, ну и в завершении этой части эфира, что бы вы хотели сказать великолучанам, чтобы они в следующем году, да, вот год уже заканчивается, можно сказать, также активно принимали участие. Что это дает городу? Что дает городу участие вот в всероссийском голосовании формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта? проекта «Инфраструктура для жизни».
0: Я призываю великолучан активнее голосовать у нас в следующем году, активнее направлять свои предложения по благоустройству территории. Все они рассматриваются, находятся на постоянном контроле. Чем больше жителей, да, у нас голосуют на территории города, тем федерация дает больший приток средств, тем самым мы сможем благоустроить наши территории, привести их в нормативное состояние, чем самым город у нас будет более привлекательным, в том числе в туристической части.
1: Спасибо большое, Надежда Михайловна. Будем голосовать вместе и делать наш город еще лучше. Спасибо большое. На сегодня это все темы программы «После работы». Для тех, кто пропустил программу, не расстраивайтесь. Сразу после в официальной группе ВКонтакте, Луки ФМ и в Макс-канале выйдет подкаст. С вами была Ксения Фадеева. До встречи, не переключайтесь.
5: Здоровый разговор.
2: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае. Если у человека подтверждается иммунодефицит, он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
5: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
10: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5.
9: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
10: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5. Звонки по России бесплатные. +1 2 5.
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
11: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
11: О спецоперации.
2: Российские военнослужащие в течение дня поразили в порту Черноморск патрульный катер ВМС Украины, который привлекался к проводке морских судов с военными грузами. А в порту Южный резервуар с горюче-смазочными материалами, об этом сообщили в Минобороны. В течение дня российские военные также продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, уточнили в военном ведомстве. Германия готовится закрыть русский дом в Берлине из-за ЧП с дроном в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщает «Шпигель». Издание отмечает, что ФРГ ранее опасались ответных мер России, однако сейчас настроены на расторжение соглашений более решительно. Российский посол в Берлине предупреждал, что закрытие русского дома может привести к закрытию немецких центров.
11: О золоте.
2: Стоимость золота поднялась выше отметки $4600 за тройскую унцию. Впервые за последние три месяца котировки драгметалла растут уже три недели подряд, отмечает Bloomberg. На нынешней неделе рост ускорился после того, как Минфин США объявил об увеличении выкупа долгосрочных казначейских облигаций, чтобы снизить их доходность, которая взлетела до многолетнего максимума. Вместе с золотом дорожают также серебро и платина.
11: О спорте.
2: Российская фигуристка София Дзепко выиграла этап юниорского гран-при в Китае. Ранее сообщалось, что российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов стали победителями этапа юниорской серии в танцах на льду. Серебряными призерами стали итальянцы, бронзу взяли канадцы. Марии Фефеловой 14 лет, Артему Валову 17. Они победители первенства России финала гран-при страны среди юниоров.
11: О музыке.
2: Голливудский актер Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом «Life is a Dream». Артист записал пластинку с участием филармонического оркестра. Альбом уже можно найти на стримингах. В июле 88-летний актер заявил, что начинает карьеру музыканта. Он анонсировал выход альбома с композициями, написанными им за последние 60 лет. Первый трек с альбома «Breaking Road» актер представил 10 июля. Всего в сборник вошли 12 композиций.
11: О погоде.
2: Предстоящие выходные в Москве будут теплыми, но с небольшими дождями, сообщили РИА Новости в гидрометцентре. В субботу и воскресенье воздух в столице прогреется до плюс 25 градусов. Синоптики предупреждают, что москвичам стоит насладиться теплыми выходными, так как уже в начале следующей недели в столицу придет похолодание.
11: О валютах.
2: Официальный курс доллара на выходные 82 рубля 92 копейки, евро 96,86, юаня 12 рублей 33 копейки. Ирина Самойлова, служба информации.
11: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, это «Итоги дня», у микрофона Мария Баченина. Как русская армия ломает оборону ВСУ? Добрались до мультиков, Зеленский ввел санкции против Маши и Медведя. И как сегодня работают военные медики на линии боевого соприкосновения? Все подробности в ближайшее время. Российские военные с освобождением Николайполя сдавливают вооруженные силы Украины в Славянско-Краматорской агломерации. Об этом сегодня сообщают военные корреспонденты. Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Николайполя в ДНР. Славянско-Краматорская агломерация – это один из ключевых укрепрайонов и логистических центров ВСУ. Через нее проходят основные железнодорожные и автомобильные пути для снабжения группировки противника в Донбассе. Минобороны России сообщало, что киевский режим активно готовится к потере в ближайшее время Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации. Тем временем экс-министр обороны Украины Алексей Резников, отправленный в отставку после скандала с закупкой продовольствия для ВСУ по завышенным ценам, выступил с целым рядом программных заявлений. По его словам, проводимую в незалежной мобилизацию надо расширять, углублять и ужесточать. В первую очередь, по его словам, это должно коснуться возраста мобилизации. Ее нужно снижать, а также начать активно мобилизовывать женщин. Поговорим обо всем этом и еще о многом другом. С нами на связи заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам. Алексей, здравствуйте.
13: Да, добрый вечер.
2: Вот какой вопрос первым напрашивается. Освобождение Николайполя и выход наших войск на расстояние в 3 километра к Доброполью – это уже не просто тактический успех? Можно это назвать началом системного обрушения всей обороны ВСУ?
13: Да, ну, смотрите, вот август, июль – это наиболее такие вот значимые месяцы специальной военной операции, потому что российские вооруженные силы безоговорочно наступают вообще на всех направлениях, вот от Сумской там, и до Днепра. Везде идут продвижения российских вооруженных сил. Поэтому то, что сейчас происходит в районе Доброполья, ну, это как бы продолжение того кризиса системного, который хватило украинское вооруженное формирование, ну и, как говорится, замена на поле, перестановка как мебели в известном месте никак не помогла. Замена Сырского на Драпатова ситуацию не изменила. Более того, Драпата еще и более демонстрирует неумение, ну, как, скажем так...
2: Я прочитала в вашем телеграм-канале, да, вот сюрпризы от Драпатова.
13: Да, профессиональных качеств. Угу. Но пока тоже еще рано говорить, что Доброполье падет, потому что все-таки это достаточно сложная агломерация. И пока только идут, как бы, скажем так, подготовка к ее освобождению, потому что само вот центр его, город Доброполье, он, если вы посмотрите по карте, он вот так вот окружен, как жемчужная нить, маленькими поселками. Их много. И через эту жемчужную нить надо через эти оборонительные позиции пробиваться вперед. Вот. Пока российские войска смогли подойти к самому Доброполю, мы стоим там в паре километров от первых домов этого населенного пункта, также освободить часть вот, этих, вот этой жемчужной нити. Но это были пока такие узкие проходы, сейчас они расширяются. То есть, ну, пока говорит, что вот завтра Доброполь упадет рано, но это действительно, как вы сказали, признак системного кризиса, который охватил украинское вооруженное формирование.
2: Я читала интервью с бойцами именно на той линии, и говорят о том, что противник не бежит, противник отходит. Противник отходит в Доброполье, где для них организовывают систему подземных ходов. В общем, там какое-то очень серьезное вот условие для отхода. А можно ли в контексте вот того, что я только сейчас сказала, предположить, что у противника еще есть шанс перегруппироваться, и нам как-то, может быть, надо торопиться?
13: Ну, здесь как сразу у вас набор военных терминов, одно с другим не соответствующее.
2: Исправляйте.
13: Оперативное оборудование, подготовка местности, есть тактическая подготовка местности. То есть Доброполье, там нет таких мощных укреплений, как вот, например, туда дальше на восток Донбасса были. То есть понятно, что пехота, которая занимает позиции, там что-то накопает, проведет ходы сообщения, но возможности создать какое-то долговременное укрепление типа ходов, типа линии Суровикина у противника нету. А перегруппировка всегда осуществляется, перегруппировка, ну, это вот может там взвод перегруппироваться, может там роты перегруппироваться. Понятно, что отходя на новые позиции, проводится перегруппировка, пополняется, как возможно, боевой состав частей подразделений, которые отошли, ну, что вполне нормальный полноценный процесс, который идет каждый день.
2: Что для нас изменится после освобождения этого узла обороны?
13: Понимаете, сейчас более важнее освободить Покровска, ну, прошу прощения, Славянска, Краматорска, Дружковскую агломерацию. Добропольская, ну, это хороший вариант, это хорошее развитие ситуации, но все-таки основная задача – это все-таки освобождение Славянска, Краматорска, ну, и, соответственно, Дружковки, куда российские войска уже подошли. Ну, вот почему-то считаете, такое мнение бытует, что это какой-то такой логистический узел. Но вообще на самом деле украинская группировка уже давно, их линии снабжения идут через юг Харьковской области, это вот треугольник Изюм, Барвенково, Лозовая. Вот там вот основные логистические маршруты, на которых держится украинское вооруженное формирование. Остатки их на Донбассе. Поэтому здесь более важнее не освобождение Доброполья, Доброполье, прошу прощения. Скорее выход Черетина, но Черетина не то, которого там рядом с Авдеевкой, то, которого там на границе с Харьковской областью, и либо продвижение российских войск со стороны Оскольского до хранилища с освобождением Светогорска, и так вот идти по границе Донецка и Харьковских областей.
2: А про то, что я уже успела сказать, экс-министр обороны Украины Резников говорит о том, что надо снижать возраст призыва и мобилизовывать женщин. Он действительно верит в успешность, даже если пойдут ему навстречу, давайте такую формулировку выберу, это действительно сыграет какую-то роль или это просто риторика, смотрите, я еще жив, я еще не мертвая политическая фигура?
13: Ну, как бы украинский политик без пиара, даже плохого пиара, это не украинский политик. Поэтому, ну, как бы слушать Резникова, вот бы еще слушать вот этого сбитого летчика. Хорошо заработал, хорошо устроился, ну, теперь можно поумничать, порассказывать. У них же там целая плеяда таких вот любителей порассказывать, бывших чиновников. Поэтому, ну, как бы его слушать, ну, так просто тратить время.
2: Все понятно. В общем, не читайте советских, иностранных, простите, газет, да, до обеда. Кстати, о последних. Financial Times сообщает, что Зеленский на встрече с Трампом в июле просил американского лидера убедить Илона Маска разрешить Украине использовать дроны со Starlink для ударов на глубину до 200 километров по российским пусковым установкам баллистических ракет. Трамп разрешение не дал, ну, правильнее сказать, не дал однозначного ответа. Судя по всему, пока он не поддерживает этот план. Вот как вы считаете, он пока думает или понимает, что ну, это прям вообще совсем красная линия американскими технологиями?
13: Это не красная линия.
2: А что это?
13: Здесь проблема заключается в том, что давайте вспомним, чем вдруг выяснилось, чем занимался Федоров, вот экс-министр, еще один экс-министр обороны, да. До того, как придумывал, как устроить тут, как заблокировать аэропорты Московской, устроив массированный налет дронов. Но вы понимаете, что такое передать технологию Starlink для дальнобойных ударов по территории России? Ну, какие беспилотные, за какими баллистическими ракетами они будут охотиться? Ну, начнется же терроризм чистой воды. И зачем Дональду Трампу, ну, нужно в этой ситуации на фоне каких-то там подвижек, все-таки каких-никаких подвижек с Россией, потом объяснять, почему... Он, конечно, не будет объяснять, но, как говорится, ложечки нашлись, а осадочек остался. Когда среди погибших мирных жителей будут находить обломки дрона со Старлинком, да? Самая главная проблема, которую это Дональд Трамп понял уже давно, что Украине нельзя передавать такие технологии. Потому как только ты их передашь, их не будут использовать для удара по военным целям. И будут использовать для терроризма, откровенного терроризма.
2: Но это та самая обезьяна с гранатой.
13: Да это хуже, чем обезьяна с гранатой. Да,
2: да. Да. И снова о последних. Остаются две минуты. Я прочитала о том, ну, в частности, благодаря вашему телеграм-каналу, что последний массированный удар, вот сейчас исключительно такое диванное, да, восприятие, чтобы вы понимали, показал, что украинское ПВО находится в глубочайшем кризисе. Расшифруйте, пожалуйста, для всех непонимающих.
13: Вот смотрите. Если вы что-то полностью прочли, то в чем
2: полностью
13: суть?
2: Прочла, могу цитировать.
13: В чем суть проблемы? Тоже вот еще весной планирование ударов было очень сложно российское. Там рассчитывалось все до минут. Существовали группы подавления ПВО, там по времени синхронизировалось, ну, потому что существовал не только украинские противоракеты, были там у них противоракеты ПАК-3, ну, и там другие системы ПВО работали, мобильные огневые группы, там все остальное, как вот единый
2: комплекс. Минутка осталась, да, Алексей?
13: Да, а вот прошлый удар, который мы увидели, российские вооруженные силы вообще не напрягались, вот просто назначили цели и их поразили, никаких там особо сложных маневров, каких-то прорывов ПВО, вот все назначенные цели просто снесли, вот в каком смысле снесли, но мы же видели всю неделю, весь день фотографии, каждый день всплывающие. И для Украины это очень серьезный знак. Значит, уже нет возможности противостоять и крылатым ракетам, потому что раньше они пытались там Айрис-Т сбивать, там Самтами, на Самс. Ну, то есть какая-то система работает. Сейчас системы нету. Есть МОГИ, есть какие-то противодронные...
2: У ВСУ боеприпасы закончились?
13: Надо смотреть, пока не совсем понятно, вдруг почему такое. Вот, может быть, конечно, это их пиар-ход показать, что такую красивую картинку, вот, полюбуйтесь на то, как россияне нас бомбят, дайте нам срочно оружие. Может быть, так правильно.
2: Тоже вариант. Алексей, огромное спасибо. Заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитариста», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Ран. Благодарю.
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
14: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
16: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: А знаете ли вы что?
19: Памятник поэту Пушкину в Москве стоит на месте колокольни Страстного монастыря, сноса которого добивался, в частности, поэт Маяковский.
18: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
4: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Так, друзья, хочу сразу проанонсировать, буквально в конце этого блока состоится открытый микрофон для того, чтобы участвовать в неформальном общении, которое можно назвать закадровым. Всего-навсего нужно подписаться на нашей официальной странице на видеотрансляции, да, это на Рутубе, во ВКонтакте, там и рилсы, там и выложенные интервью, и вот нынешняя видеотрансляция сейчас идет в прямом эфире. Подписывайтесь, общаемся, все, как мы любим. Добрались до мультиков. Зеленский ввел санкции против создателя Маши и Медведя. Обхохочешься новости. Зеленский вводит санкции против создателей популярнейшего российского, не просто российского, а международного, я бы уже даже сказала, мультсериала «Маша и Медведь». Запрет трансляции мультфильма на территории Украины, блокировка соцсетей для просмотра на территории страны. Утверждается, что мультсериал представляет собой угрозу национальной безопасности Украины. Простите меня, это не очень профессионально, то, что я сейчас улыбаюсь. Видимо, это как-то поможет незалежно не терять свои территории на фронте. Под санкции попала студия «Анимакорд», которая, согласно сообщению, является автором мультсериала, ее основатель, гендиректор, автор сценария, режиссер, продюсер, соавтор сериала. В Кремле прокомментировали введение санкций против создателей мультфильма, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Украина начала войну с мультфильмами, лишний раз показывает уродство киевского режима.
20: Ну, вы знаете, в целом, «Маша и Медведь», эти мультфильмы, они покорили весь мир. Они покорили весь мир без преувеличения. Покорили они своей добротой, покорили они своей человечностью, покорили они пропагандой в хорошем смысле этого слова. Действительно, самых лучших человеческих качеств. И то, что Украина начала войну и с мультиками тоже, ну, это лишний раз, наверное, показывает уродство киевского режима.
2: С нами на связи депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте. Виталий Валентинович.
3: Здравствуйте.
2: Да, отвлеките от своего роскошного телефона. У меня серьезный вопрос. Ваша точка зрения интересна. Такой сложный, знаете, как обед комплексный. Первое. Почему Зеленский не боится быть смешным? Может, он не осознает чего-то, и на самом деле ментальность настолько деформировалась, что он считает это серьезной угрозой. Что тогда говорить о самой украинской государственности, если бояться анимации? Я вот как-то пытаюсь уразуметь.
3: Ну, наверное, какая государственность, такие и угрозы для этой государственности. И действительно, придуманная искусственно украинская государственность, она может развалиться от чего угодно. И вот нормальный, абсолютно традиционный, прекрасный мультик «Маша и Медведь» напоминает огромному числу русских людей, которые живут на территории Украины, о том, что, в общем-то, то, что сейчас происходит на Украине, это какой-то морок. Это какая-то... это что-то ненормальное. Потому что любой ребенок, посмотрев «Машу и Медведя» или другой хороший мультик, он, естественно, почувствует себя в контексте... как бы он почувствует себя полноценным нормальным ребенком, которому нравятся вот эти нормальные мультики, а не то, что хотели бы они увидеть. Там «Праздник вышиванки», там, я уж не знаю, про чего они мультики снимают.
2: Я сейчас поняла, что я ни одного в жизни «Made in Ukraine» мультика не видела. А вот «Машу и Медведя» впервые посмотрела за поем полночи, находясь в Киеве, не поверите, как все сложилось-то, а? А Ютуб украинский, кстати, признан экстремистским каналом на территории России. Так вот, за 25-й год было признано, что собрал этот мультсериал более 800 миллионов просмотров. Министр культуры Украины сама признала, что это рекорд, и сказала: не-не-не, ребят, это правда инструмент пропаганды. А получается ли так, что эти санкции только подогревают интерес? Ну, как запретный плод?
3: Знаете, тут такой вопрос, палка о двух концах. Иногда запрещение того или иного контента обусловлено тем, что контент, ну, противоправный. Пропаганда запрещенных веществ и прочая гадость. И, кстати, апологеты пропаганды запрещенных веществ, как правило, как раз и отсылаются к тому, что, видите, вы его запретили, поэтому все будут интересоваться. Но нет. Что касается абсурдных решений, таких как блокировка мультика про медведя и маленькую девочку Машу, вот эта абсурдность показывает ничтожность и моральную нелегитимность принимаемых на Украине решений. Да, можно объяснить, почему они не показывают центральные каналы российского телевидения, потому что там говорится то, что они не хотят слышать. Но ни медведь, ни Маша, ни волк, ни заяц, то есть основные как бы фронтмены этого шоу, не произносят никаких политических речей. Они вообще никак не могут быть притянуты к какой-то политической повестке. Это просто нормальные персонажи. Знаете, это вот, как бы вам сказать, как в некой западной сказке спящая красавица или лягушка в русской сказке, заколдованная в какую-то змеевскую жабу, принцесса, от поцелуя, от звука некого красивого кантеля вдруг очнется и поймет, что она же принцесса, а не жаба вонючая. Вот. Так и здесь, вот на Украине, дети, увидев Машу и Медведя, да они сорвут эти вышиванки, которые на них нацепили, это просто эти Бандеры и Шухевичи, выкинут все. Они захотят снова быть нормальными, веселыми детьми с медведями и Машами, а не с Шухевичами и Бандерами.
2: Не поверите, мы сейчас с вами говорим об Украине, но 50 это серьезная цифра, британских парламентариев, серьезные люди сидят, между прочим, в центре Лондона, обратились к своему министру с просьбой изучить возможность запрета мультсериала «Маша и Медведь». Я никак не могу понять. Вы сейчас вот говорили, что никаких политических лозунгов там не звучит. Я сижу, я это каждый вечер смотрю. У меня ребенок маленький дома. И это наш плейлист, один из самых любимых. Я его наизусть, можно сказать, знаю. Я сижу и думаю, ну, «Земля в иллюминаторе» звучит, это одна из первых там серий. Ну хорошо, кашу едят по утрам, но ходит в русской народной одежде, сарафан у нее, платочек. Дружба, любовь, предан. Я ничего не понимаю. А это что, это какая-то попытка угодить просто украинской антироссийской повестке? Или что это такое? Ну, те тоже с ума сошли?
3: Ну, если говорить про западное общество, то Маша и Медведь демонстрируют неприятные, в общем, традиционные классические ценности для детей. И, в общем, они не инкорпорируют в этот мультсериал некие новые неолиберальные нарративы. Там все, в общем, так, как и положено. И, если честно говорить, то, ну, вряд ли этот мультфильм в своих каких-то, ну, дефинициях, каких-то своем базисе сильно отличается от классики Уолта Диснея или других известных всемирно уважаемых мультипликаторов. Нет, конечно. Просто естественно, что посмотрите, что сейчас производится на Западе. В основном мультфильмы, содержащие кучу междометий. Ну и детям,
2: Виталий Валентинович, русские мультфильмы этим грешат. Языком таким, что у меня уши в трубочку сворачиваются. Извините меня вот за такой язык как раз.
3: Поэтому мультик «Маша и Медведь» запрещают на Западе, а некоторые вот эти вот низкосортные мультфильмы активно у нас продвигают и хотят, чтобы наши дети это все смотрели. Я единственное, вот чем действительно опечален в этом случае, что не так много у нас гениальных мультсериалов, которые достойны того, чтобы вот эти комичные парламентарии Украины обращали на них внимание, или даже Великобритании. Хочется, чтобы наши художники, мультипликаторы, наши режиссеры, постановщики делали больше такого контента, чтобы действительно Россия
2: чтобы
3: стала
2: круглосуточно его крутить, когда Зеленского возьмем в плен. Виталий Валентинович, скажите, а какой у вас любимый мультик?
3: Ну, поскольку я взрослел 6 раз, кроме своего непосредственного взросления, у меня 6 детей, то я проходил 6 раз пути, 6 раз становления некого мультипликационного у меня было. И вот «Маша и Медведь» — это как бы, ну, основа, база. Мы с детьми знаем все песни, а я-то 6 раз их все учил. Все эти песни из «Маши и Медведя», и плейлист, и альбомы «Маши и Медведя» у меня все есть. «Машины сказки» я знаю все наизусть.
2: Да, страшилки.
3: Поэтому, вот, поэтому, в общем-то, это, мне кажется, что «Маша и Медведь» — это вот то, что очень, чего мы очень долго ждали. Фильм гениальный своей вот такой вот, с одной стороны, простоте, с другой стороны, наличию правильных нравственных посылов. Есть много других сериалов, и «Смешарики» замечательные и так далее. Но, видимо, я как более старший уже не могу их по достоинству в полной степени оценить, хотя они милые. Вот. Но мне кажется, что вообще русская мультипликация, за исключением, может, каких-то очень редких и сразу забываемых явлений, она гениальна, она прекрасна.
2: Спасибо, Виталий Валентинович, вам большое. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов, напоминаю о том, что Зеленский подписал документ, запрещающий мультфильм «Маша и Медведь» на территории Украины. Более того, хотят обязать платформы Netflix и, соответственно, YouTube блокировать этот контент, потому что правовые, мол, есть основания, санкции дают Киеву такое требовать от этих платформ.
18: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Павел Селезнев о том, как президент США зарабатывает на резонансных заявлениях. Трамп любит громкие заголовки. Тут исследователи как-то оценили, что за сколько лет у нас Трамп уже у власти на втором сроке, вот за это время его семья заработала денег больше, чем он за предыдущие 60 лет там, своей девелоперской деятельности. Просто вот он играл на вот этих интервенциях словесных, это влияло там на рынки, на котировки, и вовремя продавал и вовремя покупал. Вот и вся арифметика. То есть ничего личного, только бизнес. И как бы Трамп сам тоже говорит, другим нельзя, а мне можно. Почему была вот эта вся история, они, как извините за жаргон, замутили вокруг нефти Персидского залива? Трамп хотел, чтобы ее контролировала его семья, а тогда совершенно не важно, кто президент Соединенных Штатов. Президенты приходят и уходят, а семейный бизнес, что называется, остается. Трамп красавчик в том плане, что он на всем себе делает пиар, и с него как с гуся вода, то есть абсолютно бесполезно ему что-то предъявлять.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
21: 18.30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В субботу, 22 августа, Великие Луки отметят 860-летие со дня первого упоминания в новгородской летописи. Торжественные мероприятия начнутся в 11 часов на площади Вознесения с традиционного благовеста. Одной из главных площадок праздника станет парк Петровский. Там развернется фестиваль «Великолукский ранет». В 13 часов состоится марафон искусств с показом мод, гимнастическими этюдами, эквилибристикой и танцевальным батлом. А с 15 до 17 будет работать гастрономическая площадка. На летней эстраде запланирована большая концертная программа. Вечерние мероприятия переместятся на площадь Ленина. В 20.00 перед великолучанами выступит певица Анастасия Спиридонова. Затем праздничную программу продолжит кавер-группа «Микрон». В это же время на площади Матросова запланирована феерия аэростатов. Добро-центр волонтеры культуры на базе Великолукской центральной городской библиотеки имени Михаила Семевского и Союз охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» официально объявили о начале совместной работы. Подписано партнерское соглашение. Документ закрепил общую цель организации – объединить усилия для развития добровольческого движения, а также патриотического, экологического и культурного воспитания молодежи. Волонтеры культуры будут помогать экологам в проведении субботников, эко-лекций и акций по раздельному сбору отходов, а также вместе заботятся об исторических зеленых зонах Великих Лук. В Великолукском драматическом театре начались репетиции кукольного спектакля «Ежик в тумане» по сказке Сергея Козлова. Постановку готовят к открытию детского театрального сезона. Она адресована самым юным зрителям. Режиссер-постановщик Иустина Зимина. Премьера состоится 12 и 13 сентября.
18: О валютах.
21: Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 41 копейка.
18: О погоде.
21: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
18: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21.30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
22: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, продолжаем вместе с вами подводить итоги сегодняшнего дня и, можно даже сказать, всей рабочей недели. А если говорить о следующей неделе, 28 августа в нашей стране, в России, будет отмечаться День военного медика. У нас сегодня в гостях военный врач, участник специальной военной операции с позывным «Беркут». Здравствуйте, Беркут. Я вас так и буду называть, хорошо? Вот так, чтобы не выходить вот из этих предлагаемых обстоятельств. Добрый вечер.
7: Да, вечер добрый, здравствуйте.
2: А я сегодня, когда готовилась к разговору с вами, поняла, что я, в принципе, мои знания о военных медиках ограничиваются только тем, что вот, знаете, как друг моего отца служил на подлодке врачом. Все, больше я ничего не знаю. Сейчас специальная военная операция. Поэтому, наверное, первый вопрос, как сегодня работают военные медики? В чем принципиальное отличие военного медика от тех, кто работает на гражданке?
7: Вопрос, на самом деле, очень часто задаваемый. Я скажу так, то, что отличие военной медицины от гражданской состоит в решительности и быстроте. Потому что минно-взрывные ранения, да, в принципе, ранения, полученные ранящими снарядами, они отличаются от повседневных заболеваний, которыми, в принципе, люди болеют ежедневно. И самое главное, наверное, это именно само обучение, потому что военных врачей, в принципе, представители медицинской службы вооруженных сил подготавливают именно по-особенному. Так, чтобы в нужный момент, в нужный определенный момент они могли выполнить свои обязанности, именно все медицинские манипуляции четко и в максимально короткое время.
2: Правда, что у вас нет выхода?

0: Вот есть же такие ситуации.
1: Смотрите, но в любом случае, когда врач подписывает контракт, он автоматически становится военным врачом. Но, во-первых, мы стараемся не направлять именно врачей, в особенности именно узких специалистов, на, ну, ближе к передку. Они работают, как правило, вот на передовых медицинских группах, медицинских батальонах, отдельных медицинских отрядах. Поэтому даже как попасть в передовую медицинскую группу, проходят обучение именно в тыловых районах, в каких-то стационарных условиях и заранее подготавливается как психологически, так и, в принципе, по знаниям.
0: А вот это психологически, это то, что над тобою летают беспилотники и где-то здесь рядом рвутся снаряды, вот это важное, или это другие раны, чем на гражданке?
1: Все совершенно верно, потому что на передке, ну, как правило, сейчас это в основном беспилотная опасность, ударные выпала противника, и подготавливаются, а это, в принципе, все военнослужащие подготавливаются, но врачи в особенности, так, чтобы они в нужный момент, вот именно в ходе, допустим, проведения оперативного вмешательства, не теряли бдительность и контролировали два момента. Первое – это само операционное поле, а второе – это
0: Небо над
1: обстановка.
0: головой, можно так сказать, да?
1: Да, ну обстановку, да.
0: Много ли, может быть, какие-то истории знаете? Много ли тех, кто после начала специальной военной операции решил стать военным медиком? То есть меня интересует, что движет людьми, которые добровольно меняют стерильную операционную, доступ к аппаратуре на полевой госпиталь, который находится под обстрелами. Я вот слышала историю, что один из вот таких людей пошел на СВО после удара ВСУ по пансионату с детьми. Ну, вот такой был Зов-сердце. Какие истории есть у вас, если они, в принципе, есть? Я не требую так, чтобы вынь да положь.
1: На самом деле очень-очень много таких врачей, которые, в принципе, перешли из гражданского лечебного учреждения именно вот военное ведомство. Да, больше всего, вот я разговариваю, как бы у меня тоже вот в подчинении врачи, и половина из них это гражданские, которые вот подписали также контракт. И в большинстве случаев это реально патриотизм. Они так и говорят, ну, что вот вы работаете там вместо нас, и поэтому мы хотим присоединиться к вам, помочь. И как бы заключает контракт, приходит к нам. Ну, по большей части это реально патриотизм. Просто вот внести свой вклад для развития нашей общей победы.
0: Говорят, что пулевое ранение сегодня – это экзотика. 9 из 10 травм – это осколочное ранение, скорость разлета в 5 раз выше, чем во времена Великой Отечественной. Во-первых, как изменилась тактика спасения, интересно узнать. И я читала о том, что главный нейрохирург Министерства обороны признался, что вот с такими травмами, как на СВО, военная медицина раньше не встречалась. Ну, то есть то, чему вас учили в медицинских институтах, академиях не предусматривало вот то, какие ранения получают бойцы на СВО. Вот об этом хочу послушать.
1: Ну, лично мне повезло, потому что я выпускался в 22-м году, и как бы уже вот крайние полгода мы видели вот именно, как к нам поступают в академию раненые. Мы сами ходили на практику, и более-менее вот именно лично мне повезло. А так, да, ранее, допустим, на профильных кафедрах нас обучали, и кафедрах и клиниках, обучали именно мино-взрывной травме, мино-взрывным ранениям. А сейчас, да, конечно, большой акцент этому отводится. А по поводу пулевых, ну, лично в моей практике, крайний раз пулевое ранение я видел вроде в 24-м году, если мне память не изменяет. Это вот единичный-единичный случай, а все остальное это осколочное.
0: И как изменилась тактика спасения?
1: Знаете, тут даже вот эвакуация с линии боевого соприкосновения, она комбинированная. То есть перед тем, как осуществить эвакуацию, вот, ну, лично я вот на своем опыте рассказываю, это, во-первых, запускается разведчик, тот же самый Мавик, ну, все знают,
0: Да, дрон.
1: обнаруживает раненые, так как у него изображение на камерах хорошее, прослеживается тропа, именно по которой и, ну, заранее выбирается путь эвакуации.

0: самому раненому. Вот. Соответственно, после этого, если есть, допустим, по ходу эвакуации какое-то взрывчатое устройство, то зовем на помощь наших боевых товарищей саперов, они разминируют, и после этого, ну вот в данный момент из линии боевого соприкосновения мы эвакуируем в основном это на квадроцикл. И потом группа эвакуации быстренько подскакивает, мимолетом забирает раненого и сразу уводит в безопасное место.
1: А еще из того, что я сегодня вычитала, знаете, столько информации, которую я даже я не задумывалась о ней. Я, наверное, если бы задумывалась, то стала бы понимать, да, какие-то вещи. В годы Великой Отечественной, друзья, уважаемые слушатели, думаю, многие из вас это знают. Я вот не знала. Время жизни санитарного инструктора на передовой измерялось секундами. По статистике, это были 40 секунд времени. Сегодня военные медики спасают 98% раненых, это тоже статистика, против 77%, которые были в 40-х годах. И у меня вопрос. Это возросшая статистика, это благодаря новым технологиям, изменившимся организации эвакуации. И еще, конечно, что современные медики все-таки могут почерпнуть из опыта своих предшественников?
0: Да, это в основном совершенствование лечебно-эвакуационных мероприятий, именно вот сама организация. Вот, в принципе, как я и проговорил, и то, что вот статистика, в принципе, у нас держится на прилично высоком уровне, то, что такое количество раненых, которое мы можем эвакуировать с передовой, это благодаря грамотному подходу к самой эвакуации и происходящей обстановке. А также вот озвучивалось на огнестрельные ранения в конце прошлого года. И там, вот правильно говорилось, что мы приближаем этап эвакуации квалифицированной медицинской помощи ближе к линии боевого соприкосновения. То есть те же самые профильные специалисты, сосудистые хирурги, нейрохирурги.
1: То есть время доставки сокращается до операционной, да, раненого бойца. Я понимаю, только я не очень понимаю, Беркут, как это на квадроциклах возможно сделать. Я, конечно, из тех людей, кто квадроциклы во время отпуска, да, на каких-то курортах африканских использовал, но на них трясет. Вот это какие-то особенные квадроциклы, расскажите нам.
0: Ну, это немного более габаритные квадроциклы, иметь свои, обязательно должны быть характеристики так, чтобы вот на багажник можно было приварить особую площадку, куда можно положить носилки, либо положить самого раненого, и так, чтобы он, ну, чувствовал себя более-менее комфортно. Просто видите, в чем смысл? Квадроцикл – это мотовездеход. То есть имеет высокую проходимость вообще как на дороге, так и на бездорожье. Ну, сама суть ее в этом и заключается.
1: Поняла вас. У нас сейчас будут короткие новости, затем мы продолжим с вами беседу. Друзья, у нас в гостях военный врач, участник специальной военной операции «Беркут».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
3: Реклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Август в строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на stroysamvl.ru.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков. сварщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно об... Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, у нас впереди в России будет отмечаться День военного медика. У нас сегодня в гостях военврач, участник СВО с позывным «Беркут». Еще раз здравствуйте. Хочу вам прочитать то, что присылают наши слушатели во время нашего с вами разговора вот в прямом эфире. С огромным уважением ко всем медикам. Ох, сколько мы отправили и продолжаем отправлять. Волокуши сами собираем. Пришлось научиться тому, о чем даже раньше не думали. Волокуши – это то, на чем волочь, я правильно понимаю? Да?
0: Да, совершенно верно. Такая прорезиненная площадка.
1: Да, а вот вообще, вот то, что собирают, одеяло, то, на чем волочь, я вот тоже как-то разговаривала об этом, было дело у меня случай, оно действительно пригождается, либо это, ну вот что нужно вот с гражданки, чтобы мы тут сами собирали и отправляли, реально?
0: А вот на самом деле и те же самые волокуши, и те же самые одеяла применяются. Вообще все применяется, все то, что отправляет вот, наш надежный тыл. Вообще все.
1: Спасибо большое, что объяснили. Друзья мои, я сейчас сюда добавлю важную информацию. Народный фронт при поддержке Леонида Рошаля, Александра Мясникова, Андрея Продеуса, Бориса Сочинякова и других известных врачей, а также заместителя председателя Государственной Думы Петра Толстого ведет специальный сбор военным медикам, чтобы обеспечить необходимой эвакуационной техникой и оборудованием врачей и санитаров, которые спасают жизни бойцов на передовой. В частности, военным врачам нужны автомобили, квадроциклы, другая техника для эвакуации раненых с комплектами защиты от дронов и осколков, портативное медицинское оборудование, материалы для обучения навыкам первой помощи. Все подробности сбора читайте на сайте Народного фронта. Я продолжаю свои вопросы задавать. Про передовые технологии мне интересно. Медицина развивается, она не стоит на месте. Какие именно передовые технологии используются на передовой? Я вот тоже столкнулась с тем, что, оказывается, в штат медицинских рот включили подразделение беспилотных систем, робототехнические комплексы наземные, которые вывозят раненых с линии огня, чтобы медики жизнью рисковали. Сухая плазма, вот звучит все как какой-то фантастический фильм. Расскажите нам, пожалуйста.
0: Вот в данный момент, а также вот отмечу внимание, то, что благодаря Народному фронту мы пользуемся такими эвакуационными тележками, как «Малютка», либо эвакуационными тележками на электроприводе. К сожалению, не могу показать, но по-любому вот люди в интернете видели, как та же самая «Малютка» выглядит, «Анютка», точнее. И те же самые на электроприводе, они, во-первых, максимально компактные, во-вторых, даже вот были случаи, когда попадали они под всякие обстрелы, FPV и арт-обстрелы, они, даже если пересекают провода осколками, их можно быстренько восстановить, и опять машина на ходу. И так же, как они поставляют на вот это все оборудование, таким мы даем им обратный ответ, то, что вот в данном изделии нужно модернизировать вот колеса, и ручку поставить не с левой стороны, а с правой стороны, чтобы именно для группы эвакуации было все максимально комфортно и могли эвакуировать наших боевых товарищей, раненых с передовой, намного быстрее и эффективнее.
1: Что такое сухая плазма, Беркут?
0: Это То же самое, что и обычная плазма, свежезамороженная.
1: Да, многие не знают, что такое просто плазма. То есть плазма, ну, имеется в виду, что это составляющая часть нашей крови, да, вот в данном случае.
0: Совершенно верно,
1: а то,
0: да,
1: знаете ли, космические какие-то мысли на ум приходят, да, вы уж меня извините за эти несмешные шутки. Так, сухая плазма, да, перебила, продолжите, пожалуйста. Это то же самое, что и обычная, только она вот транспортабельна, как я понимаю, в военных условиях. Супер, супер.
0: Она еще применялась раньше, то есть даже вот если почитать научные публикации, то начало берет в годы Великой Отечественной войны. И ну, после долгого затишья, вот наконец, мы применили ее в реально боевых действиях. Когда я взял первые несколько пакетов сухой плазмы, и случай тоже был тоже уникальный, был военнослужащий, который получил миновзрывное ранение, потерял левую верхнюю и левую нижнюю конечность, а также у него был гемопневмоторакс, также и абдоминальное ранение. То есть, когда я приехал к нему на квадроцикле, опять же, это произошло спустя где-то полчаса у этого раненого военнослужащего. Понятное дело, оказали первую помощь, и когда я давление померил у этого военнослужащего, то цифры были 50/30.
1: Ой, это, ну, вот это вообще край. Уже, да, это край. Да,
0: да, и сначала влил в него обычные растворы кровоостанавливающие, и потом влил два пакета вот этой сухой лиофилизированной плазмы. Она максимально просто разводится, то есть находится в герметичной упаковке, и туда заливается физиологический раствор, ну, обычный физраствор.
1: Ну, физраствор, да-да, так.
0: Да, приводится быстренько в боевое положение, то есть вот порошок растворяется в воде буквально где-то за 3-5 минут, и сразу можно вливать внутривенно. И буквально через час, ну где-то вот час 10, час 20, давление подскочило до 130. Это прям уникально, вот на моих глазах.
1: Ну да, с ранением живота и двумя ампутированными конечностями, ну в данном случае оторванными, да, это, конечно. А снова про эвакуацию. Есть такие, ну вот, говорят, вот так, наверное, нужно, что она иногда может растягиваться и на дни, и на недели. И враг целенаправленно работает по санитарным машинам, по эвакуационным группам. А если вот тот самый, знаете, золотой час, чаще всего я использую это словосочетание для инсульта, да, вот то время, когда помощь наиболее эффективна. Как вообще вот в этом контексте получается работать, если оценили небо, оценили наземные препятствия, но нет возможности, вот что здесь делать-то?
0: Ну, мы же тоже не стоим на месте, двигаемся вперед. И поэтому подход к оказанию первой помощи мы применяем прям акцент очень сильный. А когда к нам приходит военнослужащий, в принципе, на контракт, то в первую очередь, что мы проводим у них занятия, это занятия по тактической медицине, где это не только наложить жгут и, допустим, ту же самую повязку и обезболивающие уколоть, а также у нас на занятиях каждый военнослужащий обучается установке периферического венозного катетера, чтобы каждый человек мог как самому себе, так и своим товарищу раненому
1: оказать помощь.
0: Да, поставить систему и влить необходимые растворы. И когда эвакуация растягивается на довольно-таки продолжительное время, мы на беспилотно-летательных аппаратах доставляем самому раненому, во-первых, если у него нет рации, то рацию, а во-вторых, необходимые компоненты для оказания помощи себе. Если, допустим, он потерял аптечку или какие-то такие моменты, раненый по возможности ныкается под какое-нибудь укрытие и начинает по рации, мы ему диктуем, что необходимо сделать. И это довольно-таки эффективно, я сказал.
1: Нет, я понимаю. Один из военврачей признался, что самое сложное – это принимать самостоятельное решение, потому что ответственность, и от этого зависит жизнь. У меня вопрос, что, на ваш взгляд, для вас самое тяжелое? И дальше, наверное, спрошу, что тяжелее, физическое или психологическое в вашем случае? Ну, потому что видеть раненого, тяжело раненого бойца, если особенно он молодой, как вот здесь не сойти с ума, справиться с эмоциями?
0: Знаете, во время оказания первой помощи вообще не думать об этом. всегда работать только с холодной головой. В принципе, я вот сам так делаю, своих подчиненных также обучаю, только с холодной головой. Посочувствовать можно уже потом, когда он уедет на следующий этап эвакуации, окажется вот в хороших условиях и тому подобное. А во время оказания помощи только холодная голова и четко выполнять все необходимые медицинские мероприятия.
1: То есть делай раз, делай два, делай три. И все. И не шагу назад. Ну да, инструкция, она как раз избавляет от паники, так же, как на гражданке, поэтому это я понимаю сразу. В чем, на ваш взгляд, главная миссия военного медика? Сегодня, конечно.
0: Спасти как можно больше жизней.
1: А что бы вы сказали тем, кто только собирается пойти по этому пути?
0: Собраться с мыслями и идти с спокойной душой и, опять же, с холодной головой на контракт. Потому что не надо кушать байки, вот, которые людей, которые там не очень позитивно отзываются. Все познается именно на месте, на рабочем месте.
1: А в гражданской больнице у хирурга, ну, зачастую, давайте так, все-таки буду аккуратнее в выражениях, есть необходимое оборудование или есть все необходимое оборудование. В полевых условиях это зачастую не всегда осуществимо. А был случай, когда приходилось импровизировать, отходить от установленных правил медицинских, но вот на кону была жизнь. Такое бывало? Минутку у нас осталось, правда.
0: Довольно-таки часто, на самом деле. Очень-очень часто. И импровизация, опять же, дает свои плоды.
1: То есть все-таки да, дает свои плоды. Я очень хочу вас поблагодарить. Это первое. Второе. Поздравить с приближающимся праздником, днем военного медика. Сказать вам огромное спасибо не только от своего лица, но и от лица всей нашей редакции. И, как я всегда говорю людям, которые находятся на линии боевого соприкосновения, на СВО, берегите себя. Спасибо вам большое, друзья. Это был военврач, участник специальной военной операции позывной «Беркут». Благодарю.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
10: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
12: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Евгения Оглинская. Здравствуйте.
14: О переговорах.
13: Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в политических кругах. Президент США Дональд Трамп 31 июля подтвердил газете Financial Times, что спецпосланник главы государства и зять американского лидера в ближайшие дни совершат первый визит на Украину. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщал, что после посещения Киева они, скорее всего, прилетят в Москву.
14: Об экологии.
13: Завершена откачка мазута из затонувших в Керченском проливе фрагментов танкеров. Ход работ по ликвидации последствий крушения «Волга-нефти» 212 и 239 обсудили на правительственной комиссии. В ее работе приняли участие министр транспорта Андрей Никитин, а также представители МЧС Росприроднадзора и Морспасслужбы. Как отметили на совещании, мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма продолжается. Выбросов нефтепродуктов вдоль береговой линии из-за разлива мазута в Керченском проливе не зафиксировано.
14: О происшествии.
13: В Ленобласти опрокинулся рейсовый автобус, 5 человек в больнице. ЧП произошло во Всеволожском районе на 25-м километре Выборгского шоссе. По данным регионального МЧС, в момент аварии в салоне находились 13 человек, 5 из них получили травмы и были экстренно госпитализированы. На месте происшествия сейчас работают спасатели, они оказывают помощь пострадавшим и обеспечивают безопасность на участке дороги. Причины аварии устанавливаются. В Роспатент поступили документы на регистрацию товарного знака Kanye West. Заявка была сделана в августе. Патент, как следует из электронной базы, хочет оформить Роман Масленников. Ранее он подавал заявку на регистрацию бренда Дух Анкориджа. Под маркой Kanye West планируется продавать музыкальные файлы, аудиодиски, одежду и обувь, а также выпускать музыкальную продукцию и проводить концерты.
14: О погоде.
13: Предстоящие выходные в Москве будут теплыми, но с небольшими дождями, сообщили в гидрометцентре. В субботу и воскресенье воздух прогреется до 25 градусов. Синоптики предупреждают, что москвичам стоит насладиться теплыми выходными, поскольку уже в начале следующей недели в столицу придет похолодание.
14: О валютах.
13: Официальный курс доллара на выходные 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юаня 12 рублей 33 копейки. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
14: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Здесь итоги дня. Мы в прямом эфире у микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Варшава готова закрыть все погранпереходы с Москвой и Минском. С 1 сентября в России стартует переход вузов на новую систему образования. И что лично вы назвали бы символом России и почему? Все подробности в ближайшее время. Польша готова в случае необходимости полностью заблокировать все погранпереходы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил вице-премьер, министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, силовые структуры Польши располагают необходимым оборудованием, складами, фортификационными сооружениями, укреплениями для выполнения этой же задачи. Всего-навсего потратиться Польша сможет на эту задачу за 7-14 дней. Ну и по заявлениям Косиняка-Камыша, не знаю, правда, куда ставить здесь ударение. У них это получится в случае необходимости. А также они намерены разместить на границе дальнобойное оружие на фоне того, что страна закупает несколько тысяч мин, которые также будет использовать при необходимости. В общем, все эти меры реализуются по программе «Восточный щит», которая началась еще в 2024 году. С нами на связи директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте, добро пожаловать.
15: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А скажите, пожалуйста, это эскалация со стороны Варшавы? И если да, то чем она обусловлена, на ваш взгляд?
15: Это учение по эскалации. Прежде всего, следует понимать, что Украина, несмотря на такую некоторую эйфорию после дипстрайков на территории России, испытывает очень сильные затруднения и в результате разрушения инфраструктуры, и в результате в перспективе снижения, причем резкого, помощи военной со стороны стран-членов НАТО или коалиции желающих. Я объясню. Техническое снижение, технически происходит. Политически они бы очень хотели. Но технически сейчас вооружение нужно для того, чтобы, возможно, в перспективе, что очень вероятно, отражать удары Ирана уже по территории стран-членов НАТО. Это раз. Поэтому придерживают помощь, судя по страданиям Зеленского, который это делает на публику, это серьезная угроза Украине. Помимо этого, Польша смотрит на ситуацию довольно прагматично, и вполне вероятно, что вот эта инициатива, она носит характер шантажа. Европейский Союз активно финансировал до недавнего времени вот это польское вооружение, польскую готовность, если что, подхватить выпадающее из ослабевших украинских рук знамя войны с Россией. Поэтому Польша демонстрирует некую готовность это сделать в преддверии и в предвкушении новых кредитных линий. Но здесь есть дьявол, который в деталях. В свое время Финляндия совершила то, что грозит совершить Польша. Закрыла границу, построила ежи, там, я не знаю, выкопала рвы и все остальное. А сейчас финские политики столкнулись с тем, что население это резко против. Население в результате, особенно бизнес, обеднел. Торгово-экономический оборот с Россией упал до нуля, и это не осчастливило финнов. Напомню, Финляндия одна из самых счастливых стран Европейского Союза.
1: Это сейчас прозвучало очень саркастично.
15: А я социологическими данными пользуюсь. А сейчас нет. Вот, пожалуйста, результат такой политики.
1: Алексей Алексеевич, понятно, что Польша в первую очередь по себе ударит, но если она действительно закроет все переходы, заминирует границу, причем мины закупают со времен Холодной войны, и даже сами поляки называют границу дырявой, а что это будет означать для всей системы европейской безопасности? Ведь это против правил НАТО, не посовещавшись с ними, брать и принимать самостоятельно такое решение. Это, может быть, новая Берлинская стена какая-нибудь вырастет?
15: Помните анекдот про женщину, которая кричит с 10-го этажа мужчине: «Мужчина, я вас боюсь». А он говорит: «А чего вы боитесь? Ну, вы меня сейчас обидите». Он говорит: «Ну, я не собираюсь». Он говорит: «А я вот сейчас к вам спущусь». Вот Польша приблизительно так же сейчас себя ведет, потому что признаков того, что Россия имеет планы вообще на Польшу, ну, нет. Их просто не существует в природе. Они, конечно, оперируют тем, что, извините, «Искандеры» разместили в Калининграде. Ну, так это в ответ на ваши же собственные действия по отращиванию военной инфраструктуры вокруг Калининграда. Вот и все. Но они делают вид, что пугаются, и под это дело хорошенько вытрясают деньги из Брюсселя. Все-таки я настаиваю на этой точке зрения.
1: Мария Захарова подчеркнула, ну, она о многом сказала в этом контексте, что односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам и так далее и тому подобное, но также предупредила наших граждан, которые в первую очередь находятся за рубежом, о том, что могут быть провокации накануне выборов в Государственную Думу, особенно на территории стран Прибалтики и Польши. Вот вы мне скажите, пожалуйста, а что это может быть? Потому что ведь очень часто мы сидим тут такие спокойные, особенно вот здесь, ну, как я называю, в сытой, безопасной довольно-таки Москве, и думаю, ну, а что это может... Да, ребят, вот я хочу, чтобы это прозвучало.
15: Ну, я полагаю, речь идет о том, что ряд туристов испытают некоторый дискомфорт из-за явной дискриминации по этническому признаку, но это уже происходит, и довольно давно, мы уже привыкли, мы знаем, как реагировать на это. А второе, должностные лица, скорее всего, будут поражены в определенных правах, потому что нет-нет, да, какая-нибудь страна ограничивает действия наших дипломатов, Мария Захарова это знает, безусловно, вот, и затрудняет некоторую работу диппредставительств, угрожают, кстати, Польша угрожает отобрать здание посольства. В ответ Россия тоже подняла вопрос относительно того, что, извините, у вас замечательное посольство в Москве, в центре столицы, вот, на что поляки тут же сняли свою, так сказать, озабоченность и сказали: нет-нет, все нормально. Вот. Периодически разные страны это делают. Там Британия недавно тоже заявила о том, что, ну, имеется в виду британские политики там какие-то, заявили о том, что хорошо бы отобрать российское посольство в Лондоне. О, оживились ребята в Москве, потому что на Софийской набережной напротив Кремля отличная локация, это которую, да, занимает британское посольство. То есть, ну, на самом деле доходит...
1: А французы промолчали, у них-то тоже неплохая локация.
15: О-ля-ля, да. О-ля-ля, да.
1: А что-то я на них зуб больше всего точу, что ли. Не знаю, почему вспомнила. Вот смотрите, то с чего мы начали, а вы прокомментировали, что, получается, восточный щит, вот это операция, вот эта программа, она больше политическая, да, под выкачку денег, чем...
15: Она финансовая больше.
1: Больше финансовая. Но она работает или она не работает? Или это просто...
15: Да, конечно.
1: Над ними хихикают в усы.
15: Потому что, нет, Польша на самом деле скопила достаточно много вооружений. И передавать Украине она их не собирается. Потому что Украина периодически плачет на эту тему, а поляки отмалчиваются. А Польша нарастила военный потенциал в смысле личного состава. То есть у нее сейчас самая большая армия в Европе. Да. 300 тысяч плюс, так сказать. И не резервистов совсем, а профессиональных вполне военных.
1: Так они обучены, плюс... они крутые. Вот 300 тысяч, это еще, знаете, не показатель.
15: Ну, давайте так. С 2014 года польские силы специального назначения, польские военные посещали территорию проведения так называемой антитеррористической операции, которую объявил Киев в отношении Донбасса. И на сегодняшний момент около 15 тысяч польских военнослужащих, там американские тоже, кстати, есть, погибли. Польские военные кладбища сейчас вот с датами смерти польских военных, они на самом деле очень интересны к изучению. С одной стороны, военные эксперты говорили о том, что очень много погибло действительно хороших специалистов, поляков военных. Военных погибло просто. Но с другой стороны, да, они прошли обкатку, кто-то не все погибли, вернулись. Вот, и вернулись, что называется, с зубом на россиян, на Россию. Я думаю, что этот потенциал используется в польском обществе, хотя ни один политик еще ни разу не признался, что этот факт имел место быть. Но с 2014 года, особенно с 2015 года, я наблюдал за сводками военными сводками. Конечно же, наши ребята фиксировали на Донбассе присутствие польских военных, их, ну так сказать, 200-й статус и так далее.
1: Алексей Алексеевич, а что, поляки больше не имеют никаких видов на западную, как минимум, Украину?
15: А, конечно, имеют.
1: Так вот, безусловно. Знаете, ну как это сказать? Вот если я имею виды на какое-то ваше имущество, да, вот Алексея Алексеевича Мухина, то вряд ли я буду отправлять там своих родственников, я не знаю, помогать вам, вскапывать вашу дачу, на которую имею виды. Ну, как это логика?
15: Как говорится, там на самом деле не только конь повалялся, там были произведены определенные действия. Вы, наверное, знаете, что Польша в обмен на военную помощь заставила украинское руководство принять очень специфические законы, согласно которым статус польское гражданство признается на территории Западной Украины. Поляки могут занимать позиции официальные, вплоть до судебных. Ну, понимаете, то есть, в принципе, вот и теоретически поляки могут хоть завтра заходить, что называется, на территорию Западной Украины.
1: И ассимилироваться.
15: И чувствовать себя как дома. Абсолютно.
1: То есть даже ничего не надо. То есть это мягкая, сначала как бы мягкая сила, а потом такое мягкое заселение и вытеснение. Ничего не надо делать военным путем.
15: Не вытеснение. Слуги им тоже нужны. Они, конечно же, по-прежнему панове пытаются своеобразно использовать местное украинское население.
1: Спасибо вам большое за время и за вашу точку зрения. Друзья, с нами на связи был директор Центра политической информации Алексей Мухин. Благодарю вас.
16: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
17: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц. бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
21: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
19: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья мои, с 1 сентября российская система высшего образования начнет масштабный переход к новой модели. Она предполагает отказ от болонской системы с привычной схемой бакалавриат и магистратура и формирование альтернативного подхода к подготовке специалистов. Пилотный проект стартовал еще в 2013-м. Тогда на новую программу перешли 6 университетов. Теперь проект расширяется и охватит более 1000 вузов. Вместо двухуровневой структуры бакалавриата и магистратуры внедрят базовое высшее образование – далее специализированное высшее образование и профессиональное образование на основе программ аспирантуры. Таким образом, в России будет формироваться более гибкая структура подготовки специалистов, ориентированная на потребности экономики и приоритета государства. С нами на связи профессор Института развития образования Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Ирина Всеволодовна, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
1: На вас одна надежда, Ирина Всеволодовна. Я уверена, она оправдается. Объясните, пожалуйста, простым языком, против этих формализмов, что происходит, что случится, сколько будут учиться, что на практике это будет означать для студента, который только собирается поступать. Вот я просто помню, как я училась, да? Экзамены сдавали, приходили и сдавали в вузы, и учились там 5, а медики 6, иногда 7 лет. Все было как-то просто, и деревья были большими, а сейчас ничего не понимаю. Простите, пожалуйста.
22: На самом деле предприняты, наверное, действительно разумные шаги. На предыдущем этапе, когда мы встраивались в болонскую систему, то подразумевалось, что наш специалитет – это немножко больше и лучше, чем просто бакалавриат. Хотя бакалавриат по направлениям подготовки, он не такой узкоспециализированный. У нас он был жестко регламентирован 4 годами подготовки, хотя в других странах гораздо более гибкие сроки. Но главное, что второй уровень образования – это специалитет и магистратура были одним уровнем. И это было не самое разумное решение, потому что в магистратуру поступали уже после бакалавриата или специалитета, но из-за того, что специалитет приравняли ко второму уровню, те, кто заканчивал специалитет, в магистратуре могли учиться уже только платно. Mm-hmm. Более того, в магистратуру шли после того, как закончили бакалавриат или специалитет, а специалитет шли школьники, поэтому второй уровень, он был такой какой-то не очень понятный. На самом деле, то, что и бакалавриат, и специалитет, теперь это один уровень образования. Слова эти, специалитет, бакалавриат, мы убрали. Остались программы. Программы в основном поступают школьники и выпускники колледжей. Школьники могут не только текущего года выпуска, но и предыдущих лет выпуска тоже поступить. Но главное, что это высшее образование для школьников. Как бы вот такая первая ступень, ее назвали базовой. Сделали очень гибкие сроки, от 4 до 6 лет. Поэтому, если не нужно, условно говоря, менеджера или специалиста по IT-технологиям учить 5 или 6 лет как медика, значит, он будет учиться 4 года. Все зависит от программы. И это очень важно.
1: Ирина Михайловна, главная цель перестройки – сделать образование более практичным, то есть чтобы выпускник приходил на работу сразу готовым специалистом. Насколько эти цели достижимы? Стало ли наше образование давать те знания, которые нужны на практике, что в мое время, например, не было? Возможно, в ведущих вузах страны это было, но я вот говорю по собственному опыту. И не приведет ли усиление практической направленности к ослаблению фундаментальных знаний?
22: Вы знаете, не приведет. Практическая направленность правильная, но из-за того, что мы сделали гибкие сроки, и вузы, и, в общем-то, даже работодатели заинтересованы в удлинении сроков. Так, чтобы не сокращать фундаментальную подготовку, перейти, большинство хочет перейти на 5-летний срок обучения. В конце концов, и для студента это нормально. И мы учились 5 лет, и действительно взрослели, и это тоже имело под собой основание. И тогда не пострадает ни фундаментальная подготовка, ни практика ориентированная. И мы сможем сохранить не узкоспециализированное, вот прям вот специалист вот такого только, а и более широкий по направлениям подготовки. Сейчас очень много, и это самое главное в реформировании высшего образования – меняется в самих программах. Вузы взаимодействуют с работодателями. Не просто базовые кафедры созданы, но на самом деле работодатели входят и в государственные аттестационные комиссии. Есть новые должности профессор практики, так же, как и доцент практики. Они внедряются в учебный процесс. Сама практика стала обязательной и совсем другой по срокам. Узаконены стажировки, это длительные стажировки. В этом смысле не только ведущие университеты, но и университеты, которые постепенно входят в пилотный проект и перенимают, скажем так, достижения вот первопроходцев, очень хорошо, что расширился этот круг, потому что первопроходцы и до этого, их 6 вузов было, они имели право на свои собственные стандарты. И так с легкостью их на других распространить было, наверное, сложновато. Сейчас за счет расширения круга участников, пилотов, хотят выйти на формирование современных новых стандартов, в которых будут гибкие сроки. Сроки позволят сохранить и фундаментальную подготовку, и тесно взаимодействовать с работодателем, так чтобы действительно после окончания можно было бы сразу встроиться в, скажем так, в трудовую деятельность, в профессиональную деятельность.
1: Вы сказали об участниках пилотного проекта. Это МАИ, МИСИС, МПГУ, МГТУ имени Бауна, МФТИ. Вот 6-й вуз я, кстати, не знаю. Я перечислила 5.
22: Там медики были.
1: Ага. Есть ли какие...
22: Тогда была Пироговка, сейчас Сеченовка вошла.
1: Хорошо. Есть ли какие-то программы, которые вот среди этих вузов, которые, на которых опробовали данную систему, показали себя лучше всего? И понимаете, что меня смущает? Что если будет вот целеполагание, что мы выпускаем готового специалиста, что будет внедрена, как предлагал Мединский, плановая капиталистическая модель, что раз предприятие платит за обучение, то там и должен работать. Ну, то есть у нас получается что? Кузница кадров, а не вузы. А что тогда делать с гуманитарным специальностям? Как-то вот не бьется у меня.
22: Вообще, давайте не совсем кузница кадров, потому что кузница кадров – это те, которые работают в, я бы сказала, модели целевого приема. Угу. Да, в медицине она внедряется гораздо более жестко. Может быть, это даже имеет свои оправдания. Эту модель на других не распространяют. Возможности есть. Государство через целевой прием заказывает конкретных специалистов, и если они потом не отработают, штрафы довольно высокие. Но выбор остается за ребятами. Идут они на целевую модель, подписываются работодателем, или они поступают на бюджетное место, сохраняя свое распределение свободное, или тем более учатся платным. Что здесь сейчас очень важно? Что уже этот год и прошлый показывает. Многие готовы даже штрафы заплатить, потому что в процессе обучения поняли, ни их не смогут, не будут. И уже с гораздо большим вниманием, осторожностью относятся к заключению этих договоров. Это позитивно. Потому что были и отчисления в целевом приеме, и тогда мелким шрифтом в договоре было написано, но кто же дочитал до конца, что придется вернуть, поскольку ВУЗ свои обязательства выполнил, работодатель работника не получил. Поэтому целевой прием, модель жесткая, она на всех не распространяется, она тоже совершенствуется, там теперь каждый работодатель должен очень конкретно, не вообще в отрасли сколько нужно, а именно работодатель, кого он ждет, с какими компетенциями, как он взаимодействует с ВУЗом, так, чтобы выпускник действительно мог сразу прийти на работу. Еще раз подчеркну, в педагогических вузах обсуждалось, отказались от этой жесткости, в других вузах, но инженерные направления, конечно, они стараются работать с крупными все-таки серьезными работодателями. Изменилась зарплата инженеров, что очень важно. У нас же нету фактически частных инжиниринговых центров, таких, которых можно продать. В основном инженеры идут все-таки в государственные предприятия или с высокой долей государственного участия. Поэтому очень важно, какая там зарплата. Она много десятилетий отставала от рыночной сферы, и продвижение кадровое было низко. Сейчас эта ситуация исправлена. Конечно, свою роль сыграла и ВПК, и, скажем так, реиндустриализация, восстановление заводов, инженеры сейчас нуждаются. Но все-таки здесь я, скажем так, вижу как раз шаги в правильном серьезном направлении. Программы, оборудование обновились. Вы посмотрите, какие кампусы. Бауманг, это вот, ну, действительно абсолютно конкурентоспособный. Лучших ребят берут из тех или не тех. Гуманитарии. Гуманитарии у нас все-таки контрольные цифры приема устанавливаются. У нас есть и платный сегмент гуманитариев. Но действительно трудоустройством сложно. Если мы не берем бюджетный сектор, типа педагоги, музейные работники, если мы берем по существу проектный институт гуманитарный...
1: 15 секунд у нас осталось, Ирина Федоровна.
22: Да, я вижу, что здесь есть угрозы, и особенно они связаны с тем, кто ограничивает платное образование.
1: Большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи была Ирина Абанкина, профессор Института развития образования Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Благодарю вас, Ирина Федоровна.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
5: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
25: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
26: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». И правильно делаете.
27: Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В Великих Луках 19:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В субботу 22 августа Великие Луки отметят 860-летие со дня первого упоминания в новгородской летописи. Торжественные мероприятия начнутся в 11 часов на площади Вознесения с традиционного Благовеста. Одной из главных площадок праздника станет парк Петровский. Там развернется фестиваль «Великолукский ранет». В 13 часов состоится марафон искусств с показом мод, гимнастическими этюдами, эквилибристикой и танцевальным батлом. А с 15 до 17 будет работать гастрономическая площадка. На летней эстраде запланирована большая концертная программа. Вечерние мероприятия переместятся на площадь Ленина. В 20:00 перед великолучанами выступит певица Анастасия Спиридонова. Затем праздничную программу продолжит кавер-группа «Микрон». В это же время на площади Матросова запланирована феерия аэростатов. Добро-центр волонтеры культуры на базе Великолукской центральной городской библиотеки имени Михаила Семевского и Союз охраны окружающей среды экологи Псковской области официально объявили о начале совместной работы. Подписано партнерское соглашение. Документ закрепил общую цель организации – объединить усилия для развития добровольческого движения, а также патриотического, экологического и культурного воспитания молодежи. Волонтеры культуры будут помогать экологам в проведении субботников, эко-лекций и акций по раздельному сбору отходов, а также вместе заботятся об исторических зеленых зонах Великих Лук. В Великолукском драматическом театре начались репетиции кукольного спектакля «Ежик в тумане» по сказке Сергея Козлова. Постановку готовят к открытию детского театрального сезона. Она адресована самым юным зрителям. Режиссер-постановщик Иустина Зимина. Премьера состоится 12 и 13 сентября.
6: О валютах.
0: Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 41 копейка.
6: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
7: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Вопрос дня.
1: Сегодня особенные условия, пятничные, я бы так сказала. Но давайте об условиях для начала, о них самих. 22 августа, то есть завтра, в нашей стране ежегодно отмечается День государственного флага Российской Федерации. По данным ВЦИОМ, более 80% россиян говорят, что российский флаг вызывает у них чувство гордости. Для многих наш триколор – это символ общей истории, достижений страны и ее будущего. Но сегодня, друзья, мы бы хотели с вами поговорить не об официальных государственных символах. А это что? Правильно, курс обществознания или история, если говорить о взрослых людях. Флаг, герб, гимн. А о личных, так сказать, неформальных символах России. Давайте договоримся. Один звонок, один символ, да? И не повторяться желательно. Ну, давайте так. Итак, что лично вы назвали бы символом России и почему? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, как только поступит звонок, скажите мне об этом. А я дальше немножко о правилах. Ну, во-первых, вы можете не только звонить, но и писать, если подписаны на наши официальные страницы на Рутубе, во ВКонтакте, в Одноклассниках. Все сообщения приходят, я все вижу. Что лично вы назвали бы символом России и почему? Что это может быть? Это может быть человек. Место, какая-то традиция, какое-то произведение искусства, научное достижение. Возможно, это какой-то предмет для вас. Да? Вот как иностранцы говорят, водка, балалайка, что там еще, медведь. Да? Ну вот для Зеленского, что Маша и медведь, мультфильм. Соответственно, видите, как складываются-то у нас все темы, однако к одной. Блюдо, даже звук, запах. Воспоминания, что угодно, это ваш выбор. Желательно не повторяться. Прошу вас об этом. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Анатолий, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Мария.
1: Слушаю вас.
2: Символ России на сегодняшний день один. Владимир Владимирович Путин.
1: Так, человека назвали. Путин. Хочется сказать, вычеркиваем из списка, но я не буду этого говорить. Вычеркните из протокола. Спасибо вам большое. Итак, президент Российской Федерации Владимир Путин. Это, соответственно, ваш личный символ России. А, кстати, почему?
2: Вы понимаете, ну, все, что он делает для нас, для россиян, я считаю это правильным. Своевременным и правильным. Поэтому, ну, вот за это время, что он был президентом,

0: Поняла вас, отлично, спасибо большое. А я вот в каких странах не бывала, знаете, в Риме очень много красивых площадей, в Испании эта страна славится площадями, но краше нашей Красной площади я не видела нигде. Я правду говорю, я клянусь, я видела правду много площадей, как эта вот коллекция в моей голове есть из площадей. 8 800 200 ровно 9702, уже две версии, Путин и Кремль. Что лично для вас символ России и почему? Москва на связи. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Такая небольшая ремарка. Кремль вообще итальянцы построили, если вы знаете. Это Аристотель Фиораванти. А символ
0: Подождите,
1: России...
0: Александр, стоп, да. Секундочку. Это да. Что ж теперь, да. Он не наш, что ли?
1: Ну, как не наш или не наш, но если вы были в Италии, вы знаете, что это итальянская архитектура полностью, итальянское зодчество, итальянский стиль.
0: И...
1: Были итальянцы, итальянские инженеры, архитекторы. Ничего,
0: Ну да, хорошо.
1: Просто такая ремарка о символе России, которую построили итальянцы.
0: Называется поумничали, а теперь ваша версия, ну-ка.
1: А моя версия Уинстона Черчилля, который, когда был в Кремле, увидел царь пушку и царь колокол, и сказал, что вот два символа России, пушка, которая ни разу не стреляла, и колокол, который ни разу не звонил. Вот такие символы, спасибо.
0: Как-то не скрепно у вас и не патриотично. Не знаю, мне не очень понравилось. Но это мое личное отношение. У нас свобода слова. 8 800 200 ровно 9702. Петербург. Город, построенный итальянцами. Сейчас буду так, наверное, говорить с иронией в адрес прошедшего звонка. Как зовут человека, извините? Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Значит, отвечаю на ваш вопрос. Слушай. Первое, это... Наш композитор Петр Ильич Чайковский.
0: Так.
2: И второе. Вот все говорят, что символ России – это медведь, особенно европейские страны. Но я немножко с этим не согласен. Я думаю, что все-таки это лиса, потому что русский народ, он хитрый. Он может одну и ту же проблему решить несколькими способами.
0: Интересно, объясните, пожалуйста, что здесь вы подразумеваете?
2: Ну, грубо говоря, вот раньше машины могли не только с помощью ключа зажигания заводить, например, а там какими-то иными способами. Или умудрялись из ничего собрать, как это, приготовить обед на... 10 человек.
0: Угу. Так, я поняла. А тогда при чем тут лиса и Чайковский? Нет, ну Чайковский, я понимаю, это великий русский композитор. А лиса?
2: Хитрость.
0: Лиса! Господи, я написала себе леса, а вы мне про лису! Глухая тетеря! А не Мария Баченина. Спасибо вам большое, что поправили. А знаете, про лиса как? А когда... Королева Великобритании Елизавета, светлая память, вечный покой, подлетала к России, она была единственный раз с визитом во времена Ельцина. Вот потом она в воспоминаниях своих говорила о том, что столько лесов она не видела никогда в жизни. Лиса. Москва. Лиса. А мы-то путешествуем между городами-то. Все это привыкли видеть. Итак, друзья мои, человек, место, традиция, запах, воспоминания, научное достижение. С чем у вас прежде всего ассоциируется наша страна, ассоциируется Россия? Давайте договоримся. Называем один символ, объясняем, почему. Важно не повторяться, потому что чем больше будет ответов, тем лучше. С нами на связи Москва. Александр, здравствуйте.
3: Алло.
0: Да, слушаю вас, Александр.
3: Алло, Александр. Это не Александр, это Татьяна.
0: Это Татьяна. Хорошо, я готова и Татьяну слушать. Вы откуда, Татьяна?
3: Я из города как раз Москвы.
0: Ну, прекрасно. Танечка, что для вас символ нашей страны? Скажите мне, пожалуйста.
3: Автомобиль «Аурус». Его знают теперь во всем мире. Ведь он путешествует и в Китае, и на Парке Победы был. Для меня «Аурус» – автомобиль не только президента, но и всего, наверное, будущего человечества. Наверное, так.
0: Хотели бы себе такой автомобиль?
3: Ну, как же, естественно. Я об этом всегда думаю. Я бы очень хотела бы водить такой транспорт.
0: А сейчас вы за рулем какого транспорта ездите?
3: А то вот я не буду говорить. Его уже нет, этого автомобиля.
0: Ладно.
3: Давайте только будем мечтать.

0: об Аурусе.
1: Хорошо,
0: чтобы все жители России ездили только на автомобиль Аурус. С праздником, с днем.
1: Спасибо.
0: С праздником.
1: Спасибо, да, с днем государственного флага Российской Федерации. Завтра будем отмечать, и мне кажется, такие вещи нужно пиарить, промутировать, популяризировать. 8 800 200 ровно 9702. Москва, на связи. Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Думаю, что это двухглавый орел, так как Москву назвали когда-то Третьим Римом, а четвертому не бывать. Я, в принципе, горжусь тем, что Москву построили итальянцы, и Питер тоже итальянцы построили. Они довольно много всего строили в разных местах. И, ну, честно сказать, тоже вот красивее, чем Красная площадь, башня, храм Василия Блаженного, наверное, вряд ли можно где-то найти.
1: Да вообще даже не обсуждается. Я, знаете, никогда не забуду. Ко мне приехал друг, который жил в Лондоне, сейчас он уехал к себе на родину, там слишком сложно стало жить в Лондоне. Давно это было дело. В 2010 году, когда в Москве было задымление. Знаете, помните, вот торфяники горели, руку вытянешь, и руки не видно. И он, между прочим, работал в Букингемском дворце. Я его повела на Красную площадь, повела со стороны ГУМа. Это когда ты входишь на Красную площадь, вот тебе в лоб смотрит Спасская башня, а с левой стороны храм Василия Блаженного. И он не сразу бросался в глаза из-за задымления. И когда у него перехватило дыхание от Кремля, я говорю, теперь повернись налево, посмотри. Ну, в общем, он чуть там в обморок не упал, ребята. А уж он искушенный, я не зря сказала, что он в Букингемском работал. 8 800 200 ровно 9702. Алексей, Калининград, здравствуйте. Калининград, как слышите меня?
3: Да, отлично слышно.
1: Ну, супер.
3: Приятно слышно.
1: Приятно, мне тоже приятно, люблю ваши места. У нас минутка, символ России, ваш личный.
3: Ну, я считаю, что если по международной тематике судить, то это Владимир Ильич Ленин.
1: Ленин, потому даже так, ничего себе.
3: Сказали, ну, скажите в Америке, скажите в Австралии, я знаю, в Индии, в Китае, в Африке, в Латинской Америке, везде вам скажут Россия, Ленин.
1: Отлично, мне нравится. Спасибо вам большое за версию, друзья мои. Сейчас будет короткий выпуск новостей, самых последних и свежих в эфире радиостанции «Комсомольская правда». А затем мы продолжим рассуждать по вопросу дня. Что лично вы назвали бы символом России и почему? Звоните 8 800 200 ровно 9702. Это ваш личный символ. Это что угодно. Человек, место, традиции и прочее, и прочее.
4: Вопрос дня.
5: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
6: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
7: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Президент США Рональд Рейган почти ничего не решал без согласия своей жены Нэнси. А та, в свою очередь, постоянно консультировалась с астрологом. Как минимум по вопросам организации передвижений президента, времени начала пресс-конференций или обращений к Конгрессу. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».
8: Ведь Радио КП – это самые оперативные. Вопрос дня.
1: Символ России. Ваш личный, прочитаю сообщение. Береза, матрешка и баня по-черному. Ну, у нас один вариант принимается, но люди вот пишут. Так, Кремль неплохо, но скорее Лада Гранта. Гектор, шутить изволите, да? Так, все как раньше, балет и кроводка. Обычный набор, еще Гагарина балалайка. Слушайте, ладно, хорошо, не буду высказываться. Так, амурский тигр может быть символом России, почему бы и нет. На сегодня символ автомат Калашникова. Ну, слушайте, сегодня символом может быть и дрон Бабы-Яга тогда уж, не только автомат Калашникова. Итак, что лично вы назвали бы символом России и почему? Мы завтра отмечаем праздник, который отмечается ежегодно, День государственного флага Российской Федерации, поэтому мы решили задать вам такой вопрос. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Один вариант и почему. Олег из Москвы, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Мария. Ну, очень тяжело. Один вариант. Вот сейчас в Московском Кремле, в Архангельском соборе были обретены мощи Дмитрия Донского. Вот уже два символа, да, все-таки Московский Кремль, скажем, Дмитрий Донской, как историческая личность. Я бы еще сказал русский Крым, потому что, ну, что-то одно очень сложно выбрать.
1: Понимаю. Вот я себе записываю, чтобы не повторяться. Спасибо вам большое. Подождите, почему же я забыл спросить? А то много назвали, и у меня вылетело с головы. Ну, Московский Кремль и Дмитрий Донской – это понятно. Все-таки человек, который сыграл сакральную роль в русской истории, объединивший народ.
9: Да, да. Освободил, да, Россию. Ну, так же, как Александр Невский и Дмитрий Донской. Здесь тоже целый ряд, да, исторических...
1: Русский Крым. Вы имеете в виду... Тот момент, когда он вернулся на свое историческое справедливое место?
9: Да, конечно, и скажем, 19 век, когда, да, оборонялся Севастополь. Да, это наш русский Крым. Но я очень люблю это место, я там очень много бывал. Это, так сказать, личное.
1: Я понимаю. А так вот, разделяю ваше личное.
9: Да.
1: Спасибо большое.
9: Спасибо.
1: Спасибо огромное, спасибо за звонок. Друзья, звоните 8 800 200 ровно 9702. Тамбов с нами на связи. Представьте, пожалуйста.
10: Меня зовут Апулат Анкинторов. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
10: Главный символ, я считаю, России – это Тамбовский волк, несомненно.
1: А вы знаете, друзья, что в Тамбове, ну, на подъезде есть памятник, а в самом городе-то есть памятник Тамбовскому волку?
10: В самом городе нет, а вот на подъезде, вы правильно заметили, он, конечно, есть.
1: Ну уж, я в Тамбове там полдетства провела, и сейчас регулярными наездами туда. Благо, у меня оттуда половина семьи. Вот, хорошо. А я вам, как курянка, могу заявить, курский соловей. Померяемся.
10: Тоже неплохо.
1: Да. Слушайте, а вот воронежцы сейчас должны позвонить и сказать что-нибудь свое. Они же вот такие, они же не упустят этот момент. А ну-ка, Воронеж, собрались... Набрали 8 800 200 ровно 9702. Что-то от вас сегодня... А, нет, мы начали с Воронежа. Там был звонок из Воронежа. Что это я? Итак, друзья, что лично вы назвали бы символом России и почему? Все называют то, что можно, так сказать, потрогать. А вот, знаете, как запах... Это тоже ведь память у людей. Она странным образом устроена. Это воспоминания... Я, помните, вчера с вами делилась тем, что приехала в свой двор, в котором росла, и не узнала его. И вот это воспоминание теперь для меня стало гораздо дороже, чем оно было до этого дня, когда я увидела, во что он превратился. Ну, так, двор. Что-то не то. Могло бы быть и лучше. 8 800 200 ровно 9702. Краснодар. Анатолий, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте.
11: Символом предлагаю, вот как раз к вашим словам, это вкус и запах свежеиспеченного в печи хлеба.
1: Ого, а почему это именно символ России? Ведь везде пекут хлеб.
11: Ну, наверное, это ассоциация детства. В русской печи бабушка пекла хлеб каждую субботу. И вы знаете, вот этот запах его, этого хлеба. И вкус, он, ну, вот просто неповторим.
1: Я с вами сейчас поделюсь, вам будет приятно. В детстве я совершила перелет из холодного промозглого Таллина в Краснодар. Оттуда ночью на такси добиралась до станицы Ладожская. Сколько же открытий было. Это тоже для меня символ России, символ детства. Я не знала, что абрикосы растут на деревьях. Я думала, я спросила, что это такое виноград? Надо мной ржали. Вот именно ржали. Еще, конечно же, асфальт раскаленный до такой степени, что ты не можешь спустить босые ноги с велосипеда. И Кубань настолько быстрая, что стоять в ней невозможно. Ну, сейчас, конечно, немножко иначе, но вот эти воспоминания будут со мной до самой глубокой старости. Поэтому... А, еще город Кропоткин. Это какой-то фантастический место, серьезно. Это такой маленький городок, но, может, он уже не маленький, я уж не буду 100% выдавать, рядом с Краснодаром. Остался, неизгладимое впечатление оставил в моей душе. Итак, личный ваш символ России. Калуга на связи. Иван, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Слушаю вас.
12: Я вот считаю, что символом России, ну, как сказать, вот в глобальном смысле, это, прежде всего, талантливый, умный, трудолюбивый русский народ. Это он, наши просторы, это он все, прежде всего, освоил и осваивает сейчас. И сколько еще придется осваивать нам неизведанного и нашего. И недаром же все эти западные негодяи, извините, можно по-порезче слово найти, все они хотят на нас, все хотят отобрать у нас. Слишком много у нас всего. Поэтому русский народ, он самый великий, самый могучий и самый трудолюбивый. Я его люблю.
1: Спасибо вам большое. Очень приятно мне такое услышать. 8-800-200-97-02. Тверь на связи. Александр, здравствуйте.
13: Добрый день. Я бы символом сохранил то, что всем хорошо известно, то, что мы любим, и то, что весь мир. И символ этот отражает и талант, и труд российского народа. Это серп и молот.
1: Ух ты! А мне нравится такой подход. Смотрите, сколько у нас, да, вот отсылок к тому, что является одним из краеугольных камней нашего существования, ну, как минимум, людей моего поколения и старше. Спасибо вам большое. 8-800-200-97-02. Саратов на связи. Михаил, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мария. Символ России – это Юрий Алексеевич Гагарин.
1: Гагарин. Юрий Алексеевич
14: имел
1: Гагарин.
14: Честь видеть его воочию в 1960 году во время приезда его в Саратов.
1: А очень как, он расскажите, пожалуйста, ну пару слов. Ну, это
14: он же учился у нас в Саратове, так, в индустриальном техникуме. И закончил параллельно аэроклуб, стал летчиком.
1: Так.
14: Потом уехал в Оренбург, слетал в космос, вернулся в Саратовскую область, около МПС приземлился.
1: Угу.
14: Это же наш Саратов.
1: Так.
14: И затем он был единственный раз в Саратове после вот всех этих событий в 65-м году.
1: Он по улицам шел, ехал, вот как это было?
14: Он и шел, и я его видел, шел, да. Я его видел, он посещал Дворец пионеров. А я жил рядом и шел в школу. И смотрю народ. Я думаю, что ж такое там делается. А вот Руслан Гагарин выходит.
1: Обалдеть.
14: В полковничьей папахе был вместе с супругой. Ну, тут люди, народы. Очень интересное было посещение. Он везде побывал, на месте приземления своего. То есть нашли эту бабушку, сыночки, которые его первые увидели.
1: Михаил, спасибо вам большое. Вот прям... Ради этих историй хочется в эфир каждый день. 8-800-200-97-02. Тюменская область с нами на связи. Вячеслав, здравствуйте. Что лично вы назвали бы символом России и почему?
15: Ой, спасибо. Еле дозвонился. Я бы считал, что щит и меч.
1: Щит и меч. И почему?
15: Да.
1: Ну, я понимаю, но условия у нас неизменны.
15: У меня отец ветеран Великой Отечественной войны. Сам я служил в ГСВГ, сын в Чечне воевал. Сейчас внук у меня воюет СВО. С все мы защищаем Родину. Вот поэтому считаю, что
1: у нас должна быть... Спасибо вам. Спасибо вам большое и за звонок, и за всю вашу службу. Снова Тамбов на связи, заметьте, не Воронеж. Татьяна, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Здрасте, Татьяна. Вы уже не первая, кто из Тамбова. Что у вас символ России? Расскажите нам, пожалуйста.
16: Я считаю, что символом России является белые березы, которые славятся Россией. Куда бы ни поехал, именно только этим. И нашим бурым мишкам. Потому что куда бы за границу ни приехал, все считают, что в России ходят кругом медведи и дикий народ.
1: Да пусть так и считают. Знаете, мне так это устраивало, серьезно. Прям бояться. Спасибо вам огромное. Так, у нас помещается еще один звонок, если коротко. 40 секунд, давайте рискнем. Здравствуйте, как вас зовут? Ах, вот всегда какая-то такая подстава. Ладно, друзья мои, тогда скажу вам всем огромное спасибо. Все записала, вот ваши варианты ни разу не повторились, что говорит о том, что у нас огромная страна, богатая на символы. Всем отличных выходных. В понедельник, итоги дня, как штык, в эфире радио «Комсомольская правда».
17: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Реклама.
18: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральные инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
19: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
21: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
22: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
23: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
24: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
27: Об атаках.
26: Мирная жительница погибла в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Еще четверо получили ранения, сообщили в региональном оперативном штабе. Там отметили, что украинские военные нанесли удары по поселкам Разумная и Волоконовка, а также селу Никольское. Жительница Разумного получила тяжелые ранения и скончалась по дороге в медучреждение. Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в областную клиническую больницу.
28: О расследованиях.
26: ФСБ арестовало 8 человек за подготовку налета 35 FPV-дронов на оборонное предприятие в Подмосковье. По данным ведомства, еще один фигурант был ликвидирован при задержании. Одним из организаторов теракта назван украинский рэпер Альберт Васильев, известный как Кайф Стонер. Следствие установило, что музыкант полностью финансировал пособников в России, закупал для них продукты и инструменты. Беспилотники со взрывчаткой завезли из Европы в палетах с керамической плитой. плиткой. Запустить их диверсанты не успели.
27: О спецоперации.
26: Российские войска уничтожили патрульный катер ВМС Украины в порту Черноморска. Он сопровождал морские суда с военными грузами, уточнили в Минобороны. Также вооруженные силы России нанесли удар по резервуару с горюче-смазочными материалами в порту Южный. В Министерстве обороны ранее отчитались об уничтожении в течение недели 8,5 тысяч украинских дронов. Кроме того, средства ПВО сбили 26 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 70 управляемых авиабомб и 17 снарядов РСЗО «Хаймерс».
27: О топливе.
26: Российские АЗС обязали указывать класс продаваемого топлива на табло бензоколонок в кассовых чеках и в уголках потребителя. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам правительственного совещания по ситуации на топливном рынке. Мера вводится для того, чтобы автовладельцы понимали, какое именно горючее они приобретают. Это связано с недавним решением властей временно расширить производство и оборот бензина более низких экологических классов К2, К3 и К4. Такой режим будет действовать в стране до 1 июля 2027 года.
27: Обо всем.
26: В Лондоне полицейские накрыли банду воров, пытавшихся ограбить ювелирный магазин через подкоп из соседнего массажного салона. Преступники планировали похитить украшения на сумму свыше 700 тысяч фунтов стерлингов. Полиция прибыла на место за считанные минуты. Одного налетчика поймали в переулке, второго сняли с крыши, третьего задержали на следующий день в аэропорту при попытке сбежать в Ирландию. Все участники банды уже признали свою вину и ожидают приговора суда. Евгения Глинская, служба информации.
27: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
0: Всем привет, с вами Александр Гамов. Но обычно «Русский дозор» Бута и Гамова начинает Виктор Бут. Виктор, вы меня слышите? Как слышите? Прием.
2: Слышу вас отлично. Всем слушателям большой привет с берегов Невы, с Санкт-Петербурга. Итак, начинаем программу, Александр.
0: И я, конечно, привык Виктора видеть и слышать рядышком, но все равно на экране вы смотрите блестяще, несмотря на то, что за плечами у вас длинная командировка. И мы обычно «Русский дозор» Бута и Гамова начинаем именно с путешествия, с командировки, со встреч Виктора Анатольевича. Чем вы были заняты эти часы и дни? Что видели, что чувствовали? И
2: после возвращения из Крыма, вот теперь работаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Вчера встречались и с рабочими предприятиями, которые делают очень важные компоненты, в том числе для нашей оборонки. Узнали, что их тревожит, что волнует. Сегодня были также на встрече, но уже в Ленинградской области. Встретились с жителями одного из районов, узнали, что их тревожит, какие проблемы, и посетили такой вот человейник, посмотрели, как, в общем-то, строятся вокруг наших мегаполисов эти человейники, и что нужно сделать, чтобы, в общем-то, как-то стабилизировать ситуацию. И нам нужно размазывать, наверное, такие человейники вдоль нормальных дорог. Нужно переходить к малоэтажному строительству, а не строить в чистом поле 20-25-этажные дома. Мы там видели самый большой жилой дом в России, там сколько-то тысяч квартир. Это, конечно, перебор. У нас что, земли, что ли, в России мало?
0: Я понял.
2: Поговорили с жителем, узнали о том, что въехать в такой район, как Мурино, или выехать всегда проблема. И здесь, конечно, надо что-то делать, чтобы какие-то генпланы таких вот мегаполисов и соседних регионов, они были согласованы, чтобы жители от того, что купили квартиру в таких вот человейниках, не страдали.
0: У нас Виктор Бут не только в Санкт-Петербурге, а он сейчас находится в студии радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург, судя по микрофону, если кто смотрит видео, видите?
2: Да, красненький, оранжевый такой микрофончик, да, написано «Комсомольская правда».
0: Мы везде, вот, мы везде.
2: Ну что,
0: Виктор,
2: переходим, да.
0: Да, буквально коротко, что людей волнует, что их тревожит, расскажите,
2: наверное,
0: пожалуйста.
2: Наверное, самая основная проблема – это то, чтобы мы закончили СВО нашей победой. Все, конечно, переживают, помогают как могут нашим бойцам. Более того, тревожит, конечно, предпринимателей то, что происходит у нас в денежно-кредитной политике Центробанка. Фактически сейчас с ужесточением налоговых различных мер и снижением порога для упрощенной системы налогообложения многие предприниматели говорят, мы вынуждены будем закрыться или начать дробить свой бизнес. Это тоже неправильный подход. Здесь нужно, конечно, сделать так, чтобы у нас предприниматели работали, чтобы им хотя бы не мешали. Конечно, при такой ставке эффективной, там, 25-30%, то о каком развитии речь может идти или о какой конкуренции, если в том же Китае для предпринимателей кредит максимум 3%. Вот об этом и говорили сегодня, обсуждали, конечно, и другие проблемы. Это и здравоохранение, как обычно во всех наших регионах. ФАПы есть, нет квалифицированного медицинского персонала.
0: Я расшифрую сразу. Расшифрую. ФАП – это фельдшерско-акушерский пункт.
2: Акушерский пункт, да. А. Также волнует и проблема со школами, потому что разница в зарплатах в мегаполисах и в остальной территории нашей страны, конечно, иногда достигает 5-6-8 раз. Ну, надо что-то предпринимать и делать так, чтобы все-таки у нас и преподаватели, тренеры, учителя, и также, как и медработники, получили, наверное, статус федеральной службы, и чтобы неважно было, куда их родина послала выполнять эту работу, а без образования, без здравоохранения, ну, как мы сможем обеспечить решение всех остальных задач? Это приоритет, это такая же важная служба, как и охрана рубежей нашей родины, как и служба в армии.
0: Ну, я понял, что, судя по вашему настроению, духом никто не падает ни в Санкт-Петербурге, ни в Ленинградской области.
2: Конечно, конечно. Мы, как всегда, в трудные моменты думаем о том, чтобы сплотиться. Да, проблемы есть, о них мы говорим, обсуждаем, но надо находить решение и, вопреки всем проблемам, двигаться дальше.
0: Спасибо. Ну, как всегда, узнаю Бута. И переходим к следующей традиционной теме. Обычно Виктор рассказывает нам, что пишут за океаном о коррупционном скандале в Киеве, об очередном коррупционном скандале, как там восприняли, но я имею в виду ситуацию с Мудрой, вот, которая напрямую заявляет, что, как говорит мой шеф, коррупцию не надо побеждать, надо ее возглавить. Ну, типа этого что-то. Вот как
2: за океаном? Опять же, то, что мы видим, во-первых, это все звенья одной цепи. Это желание бывшего министра обороны Федорова, так сказать, который выступил с таким резким политическим заявлением и амбициями, что нужно провести выборы. Для Зеленского это очень напряженный момент. Он понимает, что под ним не только шатается стул, но и горит земля. Поэтому он бросил все усилия для того, чтобы это все отрегулировать, сохранить влияние. Борьба идет действительно за то, как распределяют те 35 миллиардов евро, которые Евросоюз пытается выделить. Вот, борьба именно за это. И здесь мы видим, что скандал НАБУ и остальные правоохранители, которые сейчас вытащили вот из каких-то чуланов эту информацию, естественно, сделали по наводке своих хозяев в Америке, которые решили тем самым показать Зеленскому, что он теряет влияние, что время у него осталось мало, он должен что-то предпринять. Зеленский, естественно, со всех своих возможностей сопротивляется и считает, что у него тоже сильная позиция, потому что у него очень много компромата и на американских сенаторов, и всех тех, кто к нему приезжал, и естественно, на европейских деятелей.
0: Ну и мудрую, мудрую он тоже, в общем-то, отдал жертвы, собственно, пожертвовал.
2: Конечно, понимаю. Да, потому что, как мы видим, сложные моменты, он будет кидать всех, как говорят в Америке, под автобус, а у нас под винты, подводить, вот, для того, чтобы выжить самому. Надеемся, что когда-нибудь все-таки возмездие достигнет и этого клоуна кровавого, да, и тогда все очень быстро прекратится. Главное, чтобы было политическое решение и команда нашим вооруженным силам это сделать.
0: А кто в США сейчас делает ставку на Федорова, а кто нет, и почему, и что будет дальше, что пишут об этом американские СМИ?
2: Ну, во-первых, очень много появилось комментариев про то, что шатается действительно стул под Зеленским. Положение сложное. Видимо, идет... Помните, мы с вами обсуждали два вида лобби. Одно лобби традиционного ВПК, военно-промышленного комплекса, который производит томагавки, ракеты-перехватчики, самолеты, танки. Конвенциональное такое оружие. И другое — это вот лобби технофашистов, которые работают как палантир с искусственным интеллектом, с дронами, с технологиями, которые используют активно Зеленский. Ведь они сделали ставку именно на технологии дронов, на роботизацию, понимая, что людей они почти уже всех скоро переведут на ноль. И единственная их мечта победить — это использовать как можно больше дронов. Видимо, они пытаются в скором будущем испытать и поставить к себе на вооружение и такие человекоподобных боевых роботов. Будем наблюдать, что из этого выйдет. И я думаю, что наши вооруженные силы и специальные службы сделают, естественно, предупредительные какие-то удары, чтобы этого не допустить.
0: Я напоминаю, в эфире «Русский дозор» Бута Игамова. В следующей части нашей программы к нам обещал подключиться мой друг Дмитрий Стешин, легендарный военкор «Комсомольской правды», который сейчас находится в зоне СВО. И вы уже потихонечку можете записать наш номер 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. И мы поговорим и с Дмитрием Стешиным, и, естественно, Виктор Бут остается у нас на связи, и мы обсудим все остальные вопросы острые, которые сейчас стоят на повестке дня. И, Виктор, пока у нас до подключения с Димой Стешиным есть еще какое-то время в этой части, я, знаете, еще что у вас хотел спросить. Почему не едут в Москву Уитков и Кушнер? Вот по вашим наблюдениям, если вспомнить предыдущие их визиты, что они выжидают?
2: Ну, во-первых, они должны приехать с каким-то конкретным решением и, или исполнением тех обязательств, которые они на себя взяли ровно год назад во время встречи в Анкоридже. Видимо, им ехать не с чем, поэтому этот визит и будет откладываться. С нашей стороны были четко еще раз обозначены условия выхода на решение этого конфликта. Ну, американцы все это прекрасно понимают. Теперь дело за них. Дело за ними. Если они продавят и Зеленского, и европейцев, и обеспечат исполнение тех условий, то, пожалуйста, приезжайте. Если нет, то, наверное, нет смысла.
0: Понятно. Итак, друзья, вы, пожалуйста, не уходите далеко, потому что сейчас будет выпуск еще интереснее. Новостей, да, да. После того, как будет небольшой перерыв, к нам подключится Дмитрий Стешин, легендарный военкор, который сейчас находится в зоне СВО. Я напоминаю, «Русский дозор» Бута Игамова ждет ваших звонков.
27: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов

0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
2: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
5: Русский дозор Бута и Гамова в прямом эфире. Скоро мы с вами поговорим по телефону, и вы можете позвонить тогда и Виктору Буту, и Александру Гамову, и Дмитрию Стешину, который сейчас находится в зоне СВО. Он у нас уже на связи, и, насколько мне известно... Дима, привет!
6: Привет!
5: Ой, слушай, как будто ты рядом. Тебе, кстати, пока не забыл, передают привет Алиса Андреева и София Московецкая. Если помнишь, это детский дискуссионный исторический клуб Москвы. Они сегодня были у нас в редакции, и когда узнали, что я с тобой буду общаться, сказали: ой, как классно, мы с ним сделали интервью. Я тоже с этими девочками общался, им 12 лет, но очень зрелые, очень умненькие.
6: Это было трогательное интервью, им тоже огромный привет из Донбасса.
5: Они, возможно, даже слушают. Ну вот, можно сказать, рядом со мной Виктор Бут, правда, он сейчас находится в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Вот, я сегодня в одиночестве в городе здесь, в московской студии.
7: Дим, и... Дмитрий, приветствую, да.
6: Приветствую, Виктор. Я звонил вашей жене Алле очень давно, вот когда вас только задержали, брал какой-то комментарий, она так, я помню, рассказала, только когда началась ваша эпопея. Рад вас видеть в России, просто рад.
7: Взаимно, да.
5: Мы все родственники, я имею в виду Виктора Бута, все за него боролись. Дим, собственно, мы к тебе обратились, почему? Мы узнали, что ты где-то дня два назад был на передовой, на фронте. Что там интересного? Что там происходит? Расскажи нам с Виктором Бутом и нашим слушателям, естественно.
6: Значит, к передовой просто так не подойти.
5: Понятно.
6: Серая зона, киллзона от 20 до 30 километров. Наши штурмовики, снабженцы, БПЛАшники преодолевают эту зону от 5 до 7 суток. Никакая техника на фронте не ходит. Ни с нашей стороны, ни, разумеется, со стороны противника. Дроны работают и в Донецке. Вот. Причем на дорогах в ближайших пригородах. Я ездил в Пески там, к нашим инженерам. Мне дали в руки такой комбайн интересный. Значит, там анализатор спектра радиочастот. У меня такой есть, он отдельно. Но тут все собрано вместе. 2 экранчика, 3 антенны на частоты вплоть до спутниковых. Там 5,2, 5,8 гигагерц. Вот. И мы, возвращаясь оттуда... Экранчик начинает показывать видеосигнал, который видит вражеский БПЛАшник. управляющий дроном. И вот этот дрон висит, ищет себе цель. Вот. Но с нами был человек опытный, который вот в этих краях очень долго прожил. Он говорит, дрон там-то, там-то, значит, двигаемся вот в другую сторону. Ну да, мы выехали спокойно. Угу. Вот реалии этой войны. Вот не знал, что огород, где моя донецкая киса живет, там практически на этом огороде стоит пост ПВО. И вчера они лупили по дрону так, это было так близко, что я слышал, как гильзы сыпятся.
5: Я напомню, киса, это имеется в виду твоя кошечка, которой ты так очень трогательно...
6: Моя донецкая подруга.
5: Да, фронтовая подруга. Вот. Она мурлычет, когда ты подходишь и гладишь ее?
6: Она опять беременна. Пуговки в два ряда. В апреле роды принимал. Ну, приму еще раз. Второй раз это проще.
5: Ну, ты привет ей передай своей героине, потому что... Да,
7: будем просить слушателей радио «Комсомольская правда», кто хочет взять будущих котят от вот этой кисы почти с передовой, да? От Дмитрия Стешина.
6: Отдам.
5: Хорошо. Вот я думаю, что призыв, если... Мы в следующей части обязательно уже будем общаться с нашими слушателями напрямую, которые уже записали телефон 8 800 200 ровно 9702, и они смогут поговорить и с Бутом, и со Стешиным, и с Гамовым. Дим, вот все с увлечением читали твою, я не знаю, это репортаж, путевые заметки о том, как ты добирался до Донецка. Вот. И так все красноречиво. Тебе как, бензина хватило?
6: Да, я привез... У меня неприкосновенные 50 литров стоят. И вот что значит... Без ложной скромности, военкорская чуйка. На канистрах написано «Весна 25-го года».
5: Да ты что?
6: Я напомню, что весной был блокаут у нас в Подмосковье. 3-4 суток не было электричества. У меня уже давно стоял дизельный генератор на 11 киловатт. Меня за 3 дня до блокаута что-то в сердце толкнуло. Я съездил, еще там 40 литров дизеля привез для генератора. Вот. А потом, когда, значит, я смотрел на этот блокаут, интернет у меня был, потому что у меня стоит спутниковая тарелка, интернет, ну, не знаю, опыт жизни не пропьешь, вот, не растеряешь. И да, буквально после блокаута, во время блокаута люди кинулись заправлять машины, а заправки не работают. Это в Донецке на каждой заправке порядочной стоит генератор, а то и два. А у нас в Подмосковье такое не предполагали. Ну, вот я купил 150 литров. И мне люди говорят, ну, вот эти 150 литров, они не решат всех твоих проблем. Я говорю, этот бензин позволит мне поехать искать бензин. Я просто много жил в местах, где нет никакого горючего или какие-то катаклизмы происходят. Вот именно бензин, чтобы поехать искать бензин.
5: Дим, такой вот... парадокс. И еще, вот, насколько мне известно, ты собираешься взять интервью у бывшего командира легендарного «Востока».
6: Да.
5: Первый проигрыш Драпатова сколько там лет назад, почему он случился, потому что с ним разбирался легендарный Ходаковский. Я правильно, да, фамилию вспомнил?
6: Нет, Александр Петрович, прямого соприкосновения не было. Так. Но Изваринский котел и Восток блокировал в том числе. Вот Изваринский котел, где Драпатый там с бледным лицом, он оттуда смог выйти. Вот. Смог выйти и вывести какое-то количество ВСУшников, к
5: сожалению. Мы в курсе, что ты знаешь котлы как свои 5 пальцев. Вот он начинал с котлов, он продолжит, Дим.
7: Да. Вот еще, Дмитрий, да, такой вопрос. Да. Вот после такого, то, что ты сейчас рассказал, опыта, то, что в Донецке уже много лет люди привыкли, выработались все вот эти алгоритмы действий, наверное, нам тоже нужно подумать и применить, потому что сейчас, в общем-то, почти все регионы подвергаются такому воздействию. И, как ты правильно сказал, важно обеспечить критическую инфраструктуру, чтобы она работала в любой ситуации, да, даже если blackout, можно было, во-первых, всегда иметь надежную связь и интернет, и также продумать, чтобы все заправки, наверное, во многих регионах, особенно прифронтовых, имели независимые генераторы в случае, если не будет электричества, продолжать заправлять. И, естественно, защитить их максимально, понимая, что, в общем-то, даже если мы победим очень быстро, то это не последний конфликт, и нужно будет готовиться, в общем-то, к более крупному противостоянию уже с НАТО.
6: Да, мы сейчас нарабатываем опыт уникальнейший, который есть только у двух армий в мире. ВСУ и российская армия. Вот. Этот опыт никуда не денется, мы его еще осмыслим. Вот. И было бы хуже, если бы мы нарабатывали опыт этот в ходе тотальной войны. А вот конфликт, конечно, большой, вот, но Россия его спокойно вывозит, не выходя на военные рельсы в таком относительно мирном режиме. Это и плохо, и хорошо в то же время. У меня вот товарищ донецкий ополченец, он из Полтавы в 14-м уехал, летом записался в ополчение, получил тяжелую травму в аэропорту. Там, он носил модную каску с таким вырезом над ухом под телефонную трубку или, не знаю, под наушники активные. Туда залетел осколок, случайно нашли капельку крови, маленький осколок, с спичечную головку. Вот.
5: Понятно. Дим,
7: вот... Понятно. Вот еще на сегодня также, да. Дима, хотел с тобой обсудить интересную новость. Вернемся к ситуации в Иране. Как она отражается также на том, что происходит и на линиях СВО? Вот иранцы молодцы. Они сегодня еще раз потроллили Трампа, сказали, что вы нас тут пугаете, но на самом деле признайтесь, что вы проиграли, и уходите отсюда. Ведь фактически иранцы показали, как можно даже Америку заставить пойти на свои и условия, когда ни ваши элиты не привязаны к Западу, не имеют там ни детей, ни денег, то тогда можно наносить удары и действовать асимметрично. Вот. Сегодня было заявление такое интересное, и видим, что американцы не знают, как, что делать с Ираном. Что ты думаешь по этому поводу? Как это именно повлияет на то, что происходит на Украине?
5: Хороший вопрос. Дима задумался. Дим, ты с нами?
6: Мы, кстати, вдохновленные. Да, мы вдохновили. Да, я с вами. Слышно меня, да?
5: Да, нормально, продолжай.
6: Алло.
5: Продолжай, Дим, мы тебя прекрасно слышим.
6: Мы вдохновились опытом Ирана. Да. И 2 недели назад заблокировали все черноморские порты. Вот есть такой сайт Mariner Traffic. Его открываешь и смотришь, где находятся суда. Вот там белым-бело возле украинских портов. Все суда жмутся в румынские территориальные воды, вот там в устье Дуная, да. Мне было интересно, как бензиновый кризис на Украине, а вот эта блокада сразу потащила за собой бензиновый кризис. Как это скажется на ЛБС, на линии фронта? И я вот ребят, которые обходят сейчас Краматорск, Славянск с юга...
5: Дим, извини, я тебя перебью, у нас осталось буквально несколько секунд, мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Друзья, я обращаюсь к слушателям, пожалуйста, далеко не уходите, я напоминаю, Виктор Бут и Дмитрий Стешин в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в «Русском дозоре», и с вами Александр Гамов. Мы сейчас вернемся буквально через несколько секунд.
4: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад». На радио «Комсомольская правда».
8: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон «When I'm Home».
4: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 20:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Все 26 муниципалитетов соберутся в Пскове на выставке «Россия начинается здесь». С 24 по 30 августа в Финском парке каждый из них представит свои главные достижения, историю и культуру. Гостей ждут самобытные сувениры, уникальные изделия ремесленников и дегустация традиционных блюд. На главной сцене ежедневно будут проходить тематические дни и выступления творческих коллективов. Выставка приурочена к 82-летию Псковской области. Мероприятие реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежи. 22 августа в рамках празднования 860-летия Великих Луг будут награждены жители города, которые трудятся на благо своей малой родины и вносят наибольший вклад в ее развитие. Награждение памятной медалью «Великие Луки. Город воинской славы» пройдет во время традиционной церемонии «Благовест», которая откроет юбилейные торжества. Также будут вручены почетные грамоты главы города и благодарственные письма. Федеральный координатор многопрофильной олимпиады «Звезда», руководитель департамента по работе с талантливой молодежью Южноуральского государственного университета Юлия Болотина в рамках визита в Великие Луки побывала в инженерно-экономическом лицее. Для нее провели экскурсию по лицею, познакомили с проектами и обсудили перспективы участия лицеистов во Всероссийской олимпиаде «Звезда». Как отметила директор лицея Юлия Ярышкина, это действительно значимое событие для школьников, поскольку олимпиада открывает широкие возможности для развития, ориентации, поступления и дальнейшего профессионального роста. Очень важно, чтобы поступило приглашение посетить другие инженерные школы России, входящие в топ-100.
4: О валютах.
9: Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 41 копейка.
4: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 20 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
4: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
5: Дмитрий, мы продолжаем. Я напоминаю, Виктор Бут сейчас в Санкт-Петербурге, Александр Гамов в Москве, и к нам присоединился легендарный военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, который сейчас находится в зоне специальной военной операции. Дима, мы тебя немножко перебили, значит, у нас был перерыв. Ты можешь продолжить свои мысли. Мы очень внимательно вместе со слушателями внимаем.
6: Да, значит, в первые числа августа Россия, ВКС РФ пресекли весь грузооборот морской Украины. Буквально дней 10 назад ВСУ, это официальная информация, посадили на жесткий лимит топлива. Значит, ВСУ разбили на три категории. Первая, значит, кто получает топливо без ограничений, это ПВО и тяжелая бронетехника. Вторая позиция, там какие-то нормативы, те, кто обеспечивают доставку боеприпасов на фронт. И в третью категорию, самую лимитированную, попали, как ни странно, медики-эвакуаторы, волонтеры и, самое главное, генераторы, которые находятся вот в передовых частях. А современная война без электричества невозможна. Гнездо БПЛАшника без электричества – это, по сути, уничтоженное гнездо. Я вот ребятам, которые наступают сейчас, вышли на подступы к Доброполью, это, наверное, последний узел обороны, после которого, как аналитики пишут, ну, будет взломана оборона Славянско-Краматорской агломерации. Я их спрашивал: ребята, вы заметили какие-то изменения на фронте в связи вот с этим бензиновым кризисом на Украине? И они начали вспоминать и говорят: да, говорит, неделю назад стали появляться окна, час-два, когда вражеские дроны просто не работают.
7: То есть у них нет бензина для генераторов или дизеля.
6: Да, да. Либо не могут доставить, и его не так много. И вот, говорит, ребята говорят: ну да, мы вот воспользовались, это как бы Божье благодарение, мы этими часами, ну, двумя часами свободными, с чистым небом, мы свою логистику решаем, все там забрасываем, завозим и так далее. Вот. Но один из командиров мне сказал, человек такой мыслящий, он говорит: ну, это, да, мы заметили, но это не может случиться одномоментно, и будет нарастать как бы. Вот.
5: Как настроение у этих ребят? Вот ты очень тонко чувствуешь вот именно чувство, извините за тавтологию, тех, кто работает там на передовой.
6: Противоречивое. Я объясню почему. С одной стороны, конечно, все устали. Раз. С другой стороны, все понимают, что если мы не закончим войну, эту войну победой, мы ее в лучшем случае оставим нашим детям. А в самом худшем случае, через 3 года будет опять на колу мочало, очередной блицкриг. Это западная традиция в начале каждого века ходить, устраивать дранка на хостон в России.
5: Ясно.

0: Хотелось бы, чтобы это было сделано еще раньше, может быть, в самом начале, но, видимо, нашему верховному виднее, что делать и как. Вот. Я думаю, что особо не стоит уделять им столько внимания. Да. Иногда это все операции прикрытия и от того, чтобы создать некую иллюзию, что у них там все сыпется. Давайте не будем ни переоценивать, также недооценивать своего противника. Здесь нужно делать просто все, чтобы у ребят там на передке было все для победы.
1: Дима, твое мнение, как всегда,
2: На мой взгляд, да, на мой взгляд, полезнее и важнее для России, для нашей армии было выбить цепочку производства ракет «Фламинго» в ровно завод, где производят топливо твердое и жидкое для этих ракет, в Киеве сборочный цех, двигатели непосредственно и объект Киев-21, который собирал, собственно, непосредственно эти «Фламинги». Вот мне кажется, разрушить эту цепочку, это совершенно официальная информация, сами наши противники признали, что и западные эксперты, что цепочка разрушена. Наверное, это важнее, чем накрыть похороны там какого-нибудь Мельника или Коновальца, да, вместе с военным руководством России. Ну, вот, Украины. Ну, вот мне вот, например, так кажется, да.
0: Дмитрий, такой еще вопрос. А какая сейчас статистика? Потому что каждый день летит все и больше дронов самолетного типа вглубь страны. А что есть по вот конкретной статистике? Видно ли признаки того, что из-за разрушения всех этих предприятий это как-то начнет снижаться или пока они выбирают свои резервы?
2: Я могу сказать, что с Украиной экономически произошло из-за наших ударов самое чувствительное, что только можно было придумать. А страдающая уборочная не закончилась, но по самым скромным подсчетам будет 30 миллионов тонн, вдумайтесь просто в эту цифру, зерна, масличных культур, которые непонятно куда складировать и как вывозить. Второй момент. Стали останавливаться один за другим горнообогатительные и сталеплавильные предприятия Украины, которые почему-то работали до 26-го года. Дело в том, что они рентабельны только в одном случае, если их продукцию вывозят самым дешевым транспортом на планете, морским транспортом.
0: Понятно.
2: Морской транспорт больше не ходит. Вот они по цепочке. Закрылось предприятие Ахметова, входящая в холдинг Метинвест, и там со швейцарским капиталом, Ингулинский, кажется, комбинат, и еще какой-то, и еще на днях закрылся. И, ну, в общем, это да, это обрушение экономики произошло.
0: Как-то это все равно должно привести к тому, что они перестанут в таком количестве дронов собирать, или эти все дроны уже собирают в Европе, и они так и будут лететь против нас?
2: К сожалению, второе. И не сочтите за ястреба, да, но вот ястребом плохо быть, мне кажется, там, сидя в квартире в Москве на диване. А, ну, когда здесь живешь, да, вот, понимаешь, что официальное заявление о том, что сегодня было, что Украина, Финляндия для Украины начинает собирать разведывательные дроны, а на Финляндии очень серьезная микроэлектроника. Ну, Nokia уже все знают, правда.
1: Вот. Дима, извини.
2: Терпите на это смотреть. Мне кажется, ну, опасно.
1: Дима, скажи, пожалуйста, вот я знаю, что ты уже, ну, с начала СВО ездишь туда, значит, и в Донецк, и в другие города, да, и встречаешься с одними этими, ну, с теми же людьми, почти как родственники они там у тебя. Скажи, пожалуйста, их настроение изменилось? Какое у них вообще ощущение современности? Что они говорят, как они тебя встречают, что советуют, что ты у них нового увидел, почувствовал?
2: Донбасский характер, люди, на которых можно всегда положиться, да. Я начал, не договорил свою мысль про парня из Полтавы, который ушел.
1: Да.
2: Он вернулся из Москвы, был там в командировке, говорит, ну, говорит, Владимир Владимирович, ну, хитрец, говорит. Я говорю, что тебя так поразило? Он говорит, вообще не похоже, что идет война. Да Россия, говорит, в таком режиме может еще 100 лет воевать с Украиной, да. Ну, он меня выручил, у меня вырубили интернет, идут отключения по республике, противник пытается вырубить электроэнергию, а производство электроэнергии на Донбассе было всегда избыточным, экспортировали там во все возможные регионы. Вот. Я приехал со своим генератором на киловатт небольшой, и топливо.

0: привез. Но вот все как-то держатся, с водой по-прежнему плохо, да? Никто не жалуется вообще. А для людей самое обидное было, что запалили гигантский строймаркет «Галактика» в Макеевке на въезде в Донецк. А я напомню, что это было с 2014 года, наверное, единственное место, где можно было купить пленку, чтобы забить выбитые снарядом взрывной волной окна, да, вот, как-то утеплить свою квартиру, где почти не работает отопление. Вот, для, да, вот это единственное было в каждом разговоре с жителями Донецка и Донбасса. Несколько слов сожаления, что «Галактика» погибла. Вот, но в то же время люди говорят, ну, мы переживем, отстроим новую еще лучше. Вот так. Они держатся. Они будут, мне кажется, держаться до последнего. Им-то уж тем более отступать нет.
1: А мы будем за вас молиться, Дим. Я напоминаю, в прямом эфире русского дозора Бута и Гамова, кроме Виктора Бута, который сейчас в Санкт-Петербурге, Александр Гамова, который сейчас в Москве, у нас Дмитрий Стешин, он сейчас находится в зоне СВО. Пожалуйста, звоните в следующей части 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Мы ответим на все ваши самые острые вопросы. Радио «Комсомольская правда» – самое бесцензурное радио. Ждем ваших звонков.
2: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
3: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
1: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, это прямой эфир русского дозора Бута и Гамова. И Виктор Бут сейчас в Питере, Гамов в Москве в студии, а рядом с нами, можно сказать, в эфире легендарный военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Звоните, и мы ответим на любые ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. У нас уже есть звонок. Светлана, Москва, здравствуйте. Мы вас слушаем. Кому вопрос?
7: Здравствуйте. У меня вопрос к Дмитрию.
1: Да, пожалуйста, Дима вас слышит.
0: Да.
7: Дмитрий, скажите, пожалуйста, вам известно, получили ли наказание за зверское убийство Рассела Бенке, корреспондента «Спутника»? Известно ли вам об этом?
0: Да, получили наказание и ушли в штурмы. Я думаю, они оттуда уже не выберутся. И это будет заслужено.
7: Да, спасибо.
1: Спасибо вам, Светлана, за звонок. 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. По-моему, наш знакомый Рамазан из Ростова-на-Дону. Кому вопрос, Рамазан? Привет. Салам алейкум.
8: Алло, добрый вечер.
1: Салам алейкум.
8: Вопрос у меня Виктору Анатольевичу Буту. А вопрос такой. Листая новостные программы в интернете, да, я наткнулся на фамилию Бут, которая идет в Государственную Думу по линии партии ЛДПР.
1: Извините, Рамазан, извините, мы не будем сейчас обсуждать тему предвыборную, это не входит в наши функции. Если у вас, можете переформулировать, если у вас другие есть вопросы, задавайте, если нет, то давайте их в сентябре.
8: Ну, так я у него хотел спросить.
1: Давайте потом позвоним. Извините, Рамазан, извините, пожалуйста. 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Олег, Челябинск, мы на связи с вами. Пожалуйста, говорите.
9: Уже все прямой эфир, да?
1: Конечно, конечно.
9: Конечно. Добрый вечер вам. Не знаю, сколько у вас там времени. В общем, у меня такой вопрос. Когда...
1: Кому?
9: Кому?
1: Да. Бут, Гамов, Стешин в зоне СВО. А. Ну, пожалуйста, задавайте вопросы, а мы сами сориентируемся. Мы слушаем вас.
9: Да, да. Вопрос такой у меня очень, на самом деле, простой. Когда все-таки закончится эта спецоперация и ближайшая, когда вообще любая война, чеченская, где служил мой отец, мне самому 40 лет, любая война, Афган и все остальное, оно заканчивается рано или поздно. Когда эта война закончится? Когда подойдет к этому итогу, что закончится?
1: Дима, пожалуйста, ответь.
0: Мне не нравится слово «это». Напоминает формулировку наших либерашек «эта страна».
1: Но все равно ответь, Дим.
0: Да. У меня такое ощущение, что ее окончание уже не за горами.
1: Спасибо, вот Дим. 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02. Михаил, Москва, пожалуйста, вы в прямом эфире, да. Русского дозора Бутуйгамова.
10: Да-да. Если можно, скажите, пожалуйста, какие причины, что в этом 26-м году продвижение значительно меньше у нашей армии, чем было в 25-м?
1: Это к Диме, да, вопрос, Дим?
0: Да. Я объяснил в начале эфира. Наши штурмовики и те, кто обеспечивает их штурм, сейчас проходят так называемую киллзону, где работают вражеские дроны. Она обычно шириной около 30 километров. Вот эти 30 километров, в моем случае там было 27, ребята идут от 5 до 7 суток. И давайте будем без ханжества, не все доходят. Война изменилась настолько головокружительным образом. Нельзя так сказать, что вся военная мысль списана помойку, да, то, что разрабатывали наши предки и как они воевали. Но серьезнейшая корректировка потребуется. Никто, я сформулировал в свое время чеканно, никто никогда не представлял, что противник будет контролировать нашу тыловую полосу вдоль линии фронта на глубину до 10-30 километров без своего физического присутствия. И мы, кстати, делаем то же самое. Это нет ни в каких военных учебниках, в академии не учат, вот, и так далее. Но сейчас опыт СВО перерабатывается. И я вот еще раз повторюсь, мы сейчас самая подготовленная к современной войне армия мира.
1: Супер. 8-800-200-97-02. Александр, Подмосковье, вы в прямом эфире.
11: Здравствуйте.
1: Привет.
11: Скажите, пожалуйста, Дима, известно ли вам случай демобилизации со специальной военной операцией кого-то из военнослужащих, кто воюет?
0: По ранениям. У меня товарищ...
11: Нет, без ранения.
0: Без ранений не скажу сходу. Наверное, нет таких.
12: Такого 8, не бывает.
1: 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Ольга, Москва.
13: Дмитрий, огромный вам поклон за вашу вдохновляющую прозу, за оппозицию поистине гражданскую. И трибуна, и пассионарность великую. Но вы знаете это и сами. Я хотела спросить о другом. В то время, когда наши доблестные герои нового времени спасают на передовой хвостатых сирот, и вы один из них, и мои два бывших студента, которые добровольцами ушли, вот Евгенику нашел 22 июня, как Сундет когда-то ушел добровольцем и воюет до сих пор, спасают хвостатых сирот, и мы вывозили из Волновахи, из-под Волновахи и прочих.
2: Бил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О Ближнем Востоке.
5: Спикер парламента Ирана обсудит с высшим руководством страны возможность исключения Ирака из списка государств, на чьи суда наложены ограничения при проходе через Ормузский пролив. Об этом сообщили в парламенте Ирака. Во время недавней встречи в Багдаде иракская сторона попросила предоставить своим танкерам особый статус. Багдад стремится защитить свои экономические интересы и обеспечить бесперебойный экспорт нефти через этот стратегически важный морской путь.
2: Об авариях.
5: В Донецке без света остались 12 тысяч человек. Причина аварийное отключение 67 трансформаторных подстанций. Такие сведения привел глава города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что обесточенными оказались жилые дома в Куйбышевском районе. Специалисты ведут восстановительные работы. Сроки их завершения не называются.
2: Об авиации.
5: Российский пассажирский самолет Ил-114-300 успешно прошел испытания в Узбекистане в условиях экстремальной жары до плюс 42 градусов. Как сообщили в Ростехе, лайнер выполнил 22 полета, проведя в воздухе больше 30 часов. Специалисты также протестировали тормозную систему при имитации предельного износа во время прерванных взлетов. Отечественные двигатели и цифровая авионика полностью подтвердили свою надежность. После тестов самолет совершил беспосадочный перелет длиной свыше 2500 километров и вернулся в подмосковный ЛИИ имени Громова.
2: О болезнях.
5: В Конго число жертв лихорадки Эбола возросло до 2516, сообщило Министерство связи республики. По актуальным данным ведомства, общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране на сегодняшний день достигло 5290 человек. Медицинские службы продолжают работу по сдерживанию опасной инфекции в пострадавших регионах.
2: Обо всем.
5: Лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс выпустил дебютный музыкальный альбом под названием «Жизнь – это сон». Симфоническая пластинка из 12 композиций уже доступна на стримингах и на виниле. Релиз представил лейбл «Дека». Главный сингл альбома вдохновлен детством актера в Уэльсе 40-х годов и представляет собой ностальгический музыкальный портрет его родных мест.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара на выходные 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юаня 12 рублей 33 копейки.
2: О погоде.
5: В Москве плюс 19, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
14: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. Я автор ведущей программы. Я сюда приглашаю, как правило, это писатели, драматурги, сценаристы, люди слова, в широком смысле этого слова. И в апреле 2026 года у военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца вышла новая книга. Она называется «Курск. Боль и слава. Хроника 264 опаленных дней». Издание посвящено, понятное дело, событиям и боям в Курской области. Там не только военные, данные, там и волонтеры, там и местные жители, там очень много историй. И у меня первый вопрос как раз будет связан с этой книгой. Как в случае

0: И почему случился Курск, и возможно ли повторение подобного?
1: Ну, сложный вопрос, возможно ли повторение подобного. Я сейчас скажу нет, а оно повторится, и мне скажут, а вот плохое из тебя прогнозист.
0: Надо как Жириновский говорить сразу одно, второе противоположное, третье мнение,
1: да.
0: Потом еще пять или шесть.
1: Да, а потом что? Одно мнение совпало, и смотрите, это был оракул.
0: Он все предсказал.
1: Он все предсказал. Ну, там комплекс причин произошедшего в Курске, это и неготовность границы к защите, потому что мы всегда готовились оборонять некие рубежи. У нас были фортификации, на которых наворовали все, там, начиная с подрядчиков,
0: да,
1: заканчивая, заканчивая губернатором. Но фортификации были, да, но фортификации сами по себе не держат границу. То есть там должны сидеть люди подготовленные, там должны сидеть люди с современными средствами связи, там должны сидеть люди с противотанковыми средствами и с воздушной разведкой, которая заблаговременно засечет противника и подготовится к отражению атаки. Когда там сидят только пограничники и срочники, ну, конечно, тяжело противостоять полномасштабной войсковой операции, которую Киев тогда развернул. Но при этом, несмотря на то, что действительно события трагичные, события неприятные, обидные, чего уж там. Я помню, когда по окончании событий в Курской области, после нашего освобождения, поехал в Донецк и вот пересек эту уже не государственную границу, а административную границу, и вдруг поймал себя на мысли, что я год работал на войне, не заезжая в зону специальной военной операции. То есть началось все с попытки вторжения в марте 24 года в Белгородскую область. Это была Казинка, Сподорюшина, населенные пункты, когда мы отбивали эту попытку наступления. Она была не менее масштабная, кстати. Там участвовало, должно было участвовать до 70 батальонов противника, но вот этот замысел был вскрыт заранее нашей разведкой, и их уже встречали. Поэтому вот той трагедии, которая случилась в Курской области, нам удалось избежать. Хотя я там смотрел трофейный планшет украинский, и на нем прям было расписано, кто, какие подразделения контролируют Грайворон, какие подразделения контролируют Шебекино. То есть они собирались полномасштабную операцию еще в марте 2024 года развернуть на нашей территории, но тогда получили по зубам. Вот. А после этого началась наша Волчанская операция, и плавно перетекли в Курск. Да? То есть те недобитки из Белгородской области перекочевали плавно в Курскую и поперли вот такой пятернёй, да, распространяя свои щупальцы, куда они могут добраться как можно дальше, и там уже стараясь закопаться и занять оборону. Самое главное, что не допустили катастрофы, не допустили захвата атомной электростанции Курской, благодаря усилиям уверенных в себе подразделений, которые проявляли реально чудеса героизма. Вот почему получилась эта книга? Потому что меня пучило от этих историй, да, от абсолютно кинематографичных, абсолютно книжных. И в газетный формат, ты все не вложишь. Вот у меня был герой Эммануил Давыдов, десантник. Вот молодой десантник, 23-й год выпустился из Рязани, и вот сразу попал туда. И он бился две недели практически в окружении, сжег там под больше десятка единиц техники противника, ходил чуть ли не в рукопашную, с ранениями. Вот две недели. И вот он сидит передо мной, и это тот редкий случай, когда тебе вопросы не надо задавать, потому что сам парень умный, воцерковленный, эрудированный, начитанный. И вот я сижу и просто час 20 записываю сценарий для фильма. И, конечно, я все это не могу уместить в газетный репортаж, даже на сайт. И конечно, я в расширенном варианте это собрал в книгу. Ну и много других историй, потому что, конечно, и беда, и какие-то успехи, и потери, и приобретения, они на войне всегда идут рядом. Вот. И наравне там с рождениями нашей новой такой военной боевой героики, ну, конечно, были и случаи трагичные, о которых даже у меня там человека, который получил тяжелейшую прививку Беслана 2004 года, потому что ничего страшнее я после не видел, ни до, ни после. Вот. Но все равно как-то вот как будто ты чуть-чуть подглянул в преисподнюю, да, я имею в виду там вот эти истории русского Поречного и изнасилование женщины, убитые старики с завязанными за спиной руками, и когда ты разговариваешь в Курске с судебным экспертом, судмедэкспертом, который много чего в этой жизни видел, да, и ты понимаешь, что она еле сдерживает слезы, она вот так, сжав зубы, говорит, просто потому, что она как профессионал понимает механику повреждений, которые получили эти люди перед смертью, и понимает, что это была очень мучительная смерть, и вот ее как человека, а не как судмедэксперта, конечно, это прям за душу, да, хватает. И вот это мне тоже хотелось передать своим читателям, что, ну, война штука такая, ее, ну, невозможно объяснить, что
0: это
1: такое.
0: Можно привыкнуть? Многие говорят, конечно, вот смотрите на военкоров. Конечно. Типа они уже там некоторые там с 14-го, с 16-го, 17-го, там, и уж точно с 22-го года, у них уже иммунитет, они спокойно проходят. Есть ли вот это спокойствие? Мозоль вот эта, ну, на душе нарабатывается?
1: Конечно, нарабатывается. Чего военкоры? У нас целые регионы живут в состоянии войны годами. У нас дети вырастают в состоянии войны. Это поколение детей уже, ну, я не хочу никого обидеть, но это травмированные психически, потому что, не психологически даже, а психически, потому что жить в постоянном стрессе, жить, понимая, что прилететь может в любой момент, ну, это очень тяжелое испытание, особенно для неокрепшей детской психики, а с 14 года 12 лет прошло, уже дети, там, пятиклассники, шестиклассники, которые живут в войне, они не видели мирной жизни. Несмотря на то, что там был период Минского безвремени, но это все равно постоянные обстрелы, это все равно между миром и войной, это 8 лет вообще где-то серой зоны, да, неизвестной, пока не были приняты в состав Российской Федерации, но все равно человек такая собака, которая ко всему привыкает, и военкоры, неважно, тут как бы, ну, там, может быть, мы видим чуть больше там обычного человека по долгу профессии, да, и постепенно ты к этому привыкаешь. И в 2014 году я видел там первых погибших детей в Донбассе, в Славянске, 5-летний мальчик, который получил осколочное ранение головы, 8 часов вот мы следили за тем, как врачи пытались вернуть его к жизни, как он своей вот этой маленькой грудной клеткой цеплялся вот такими вот рывками за этот свет, и в итоге все равно, ну, как бы не смог, к сожалению, зацепиться. Но он целая аллея в Донецке, аллея ангелов с именами
0: страшное место.
1: Погибших детей, да. И есть даже дата такая, да, День памяти детей, погибших на Донбассе. Вообще, само собой про себе словосочетание, День памяти детей, ну, погибших. Меня просто выворачивает. Детей, да. Вот, поэтому...
0: Я не случайно задавал этот вопрос, потому что на этой неделе некоторые эксперты как с этой стороны, так и с той стороны противоположной говорят о том, что формируется, то ли формируется, как-то это все идет неявно пока, с той стороны желание и возможность атаковать и снова войти на территорию Российской Федерации. Вот у меня вопрос к тебе как к специалисту. А зачем? Ведь понятно, что это самоубийство. Ведь понятно, что их все равно выбросят. И все равно они не вернутся в 90%. 10, может быть, еще успеют убежать. Но зачем они идут туда, где они однозначно погибнут? Как ты думаешь?
1: А мне кажется, что не всегда надо искать логику в действиях киевских властей, в действиях их военно-политического руководства, потому что у них зачастую политическая конъюнктура преобладает над военной целесообразностью. Вот очень часто я с этим сталкивался, в том числе там, в ходе работы в уже окруженных нами городах. Но вот бессмысленно дальше сопротивляться. Отведи, подготовь для них там какие-то позиции, отведи их туда. Нет, вот ради того, чтобы получить какие-то политические дивиденды, он будет гробить в этом обреченном городе свои лучшие подразделения. В Курской области все-таки был план, да, был план захватить Курскую атомную электростанцию и устроить торг. Да. Сейчас вот таких сил, таких ресурсов для того, чтобы устроить вот что-то похожее, ну, на мой взгляд, нет. Говорят многие, что вот уже полгода не видно, где их морская пехота, это самые такие у них боевые подразделения, морская пехота, десантно-штурмовые подразделения, наверное, готовят какую-то подлянку. Но вот 38-ю бригаду морской пехоты сейчас бросили в Сумскую область в качестве пожарной команды, где мы расширяем, формируем свою зону безопасности. Вот она, морская пехота, сейчас работает на латании дыр. Конечно, могут быть какие-то действия, условно говоря, рейдовые, да, какие-то действия по заходу, захвату небольшого плацдарма и создание красивой картинки. Вот мы снова дали...
0: Опять селфи?
1: Дали русским по носу, да. Но это вот все картинка. Они же работают в нескольких параметрах, параллельных плоскостях этой войны. Есть боевая составляющая, собственно, на земле война, есть политика дипломатическая, есть информационная. Вот это удар в том числе и в информационную сферу. И многие вот эти налеты, которые сейчас происходят на большую, в глубинную территорию России, они носят в том числе, помимо военного, и информационный характер.
0: Дорогие друзья, Александр Коц сегодня в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. И мы сейчас буквально прервемся на пару-тройку минут, новостной блок, и потом возвращаемся. Еще раз напоминаю, Александр Коц, легендарный военкор, журналист и писатель, сегодня здесь у меня в студии.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
4: Сказано реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
0: Продолжаем программу, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, Александр Коц, журналист, военкор и писатель, сегодня у меня в программе «Все не так прозаично». Вячеслав Коновалов с вами. Александр, вот такой вопрос. География дроновых атак в Российской Федерации вот только на этой неделе. Вот Татарстан, Башкортостан, Владимирская область, Астраханская, Нижневгородская, Краснодарский край, Москва, Питер, Московская область, Ленинградская и так далее, и так далее. Практически вся Российская Федерация до Уральского хребта находится до той или иной степени под опасностью дроновых атак, и не только опасностью. Волна нарастает. Давайте говорить честно, волна, количество идущих на нас дронов с каждым днем увеличивается, и конца края этому не видно. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, опять же, два вопроса. Для чего это делается, твое мнение, как человека, находящегося на переднем крае с 14 года и даже немного раньше, во-первых. А во-вторых, есть ли возможность ударить им по рукам, и если да, то какая?
1: Ну, мы бьем по рукам. Вот у нас на минувшей неделе был самый массовый налет, абсолютный рекорд. 1671 дрон был сбит нашими системами ПВО. Но если наши там противоракеты, наша авиация, наши дроны-перехватчики, наши МОГи умудряются сбить такое количество дронов, это все-таки говорит о том, что мы подготовились к этому периоду, о том, что он настанет. Я говорил еще год назад, что перевалим за 1000, будут по 2000, будут летать на 3000.
0: Да, я помню, тогда еще усмехались.
1: Да.
0: Ну, кот что-то там выдумал, 5000 нарисовал.
1: Да, и говорили, что я этот, как что меня надо судить за паникерство и пораженчество. Вот, но видно, что не только я это видел и военное руководство нашего государства, и мы сегодня получили бы много больше проблем, если бы не готовились к этому. Мы к этому готовились, да, к сожалению, у Украины появляются больше возможностей запускать дронов, они становятся умнее, они становятся мощнее, они становятся быстрее, это мы пока еще не столкнулись с их реактивными дронами, а они рано или поздно точно появятся. Это мы еще не столкнулись с их баллистическими ракетами, какие-никакие, а они тоже полетят на Москву, я думаю, уже в эту осень, да, вот перед отопительным сезоном мы столкнемся с тем, что...
0: Голосование?
1: Ну, голосование все-таки там будут какие-то информационные, да, атаки обязательно, а когда уже будут подключать отопление, вот мы столкнемся с ударами по критической инфраструктуре именно московского региона, потому что это символично для Украины. Украина часто становится заложником своих символов, там, всяких этих фортиц, там, и прочего. Поэтому у них нарастают возможности производства дронов, завоза их из Европы, потому что в Европе тоже разворачивается производство этих беспилотников. У них до недавнего времени была какая-никакая экспортная выручка, на которую они имели возможность закупать комплектующие, производить эти дроны, я имею в виду вывоз зерна морем, вывоз железной руды, которую мы сейчас обрубили по Черному морю. И эти возможности будут дальше нарастать. То, что мы сбиваем по 1500 дронов в сутки, говорит о том, что мы к этому готовились. И вот некоторые сравнивают, они запускают дронов уже в разы больше, чем мы запускаем по ним. Значит, они сильнее. Ну, вот вообще не значит это, что они сильнее.
0: А что это значит?
1: Это значит, что им нужно потратить 1500 дронов для того, чтобы прорваться через нашу систему противовоздушной обороны эшелонированную, чтобы десяток дронов долетели до цели. Ну вот, к сожалению, не бывает 100% результатов. Ближний Восток сейчас показал, что мы еще покруче некоторых будем в части перехвата современных беспилотных летательных аппаратов. Когда мы запускаем меньше, это значит, что нам не надо запустить 1500 дронов, чтобы 10 долетели до цели и гарантированно ее уничтожили. Вот не надо. Нам достаточно запустить 200. У них слабее система ПВО, у них нет традиционных средств ПВО, ну, или есть, но крайне мало. Я имею в виду зенитно-ракетные комплексы. От советских у них боеприпасов не осталось. Американских катастрофически не хватает самим американцам. Соответственно, у них их тоже нет. Ну, может быть, какие-то единицы, там, крохи им доходят. Но вот, условно говоря, там был обстрел, массированный удар по Украине в ночь на четверг. Ни одной баллистической цели Украина не сбила. Ни одной крылатой ракеты Украина не сбила. Это значит, что мы поставили такую работу вот этими массированными комбинированными ударами, когда мы дронами разряжаем все, что у них есть. Это и дроны-перехватчики, и самолеты, да, у них перехватывают эти дроны, в том числе F-16. Вот больше они нигде им не пригодились, кроме как гоняться за нашими гераньями. И МОГи, да, мобильные огневые группы. А ракеты сбивать нечем. Соответственно, ракеты прилетают прямо по Киеву, и с утра мы видим вот Киев, затянутый дымом. Вот у нас такой картинки пока не было, и будем очень надеяться, что не будет, потому что все-таки мы тоже не стоим на месте. Вместе с эволюцией украинского беспилотия у нас идет эволюция своей системы ПВО и очень много различных средств перехвата поражения, которые появились вот в течение последних 4 лет. Причем здесь я бы, ну, не сочтите за рекламу, но я бы вот отметил прям очень глубокое погружение в эту тему московских именно властей, потому что здесь в Москве понимают символизм личность этих ударов для Киева и для Зеленского в частности, и поэтому очень активно участвуют в технической этой революции, когда гаражные производства, там какие-то народные кулибины приходят с какими-то идеями, и это все потом воплощается в технические решения, способные дешево и качественно перехватывать эти беспилотники, перехватывать обычными средствами, ракетными, но это топить космос дровами. Не напасемся мы ракет, поэтому у нас появляется такие комплексы, как «Зубр», как «Цитадель», и новые «Панцири», там 7-километровые, и прочее, прочее. И если год назад это было только вокруг Москвы, сейчас это есть уже в других регионах, я не буду говорить в каких, при этом Москва очень многое вкладывает в, опять же, в приграничные регионы. Курская область, область, Белгородская область. Я знаю, что Москва закупает туда, чтобы дроны, которые летят в сторону столицы, сбивались еще на дальних подступах.
0: На ранней стадии, да.
1: Работа начинается, на самом деле, еще в зоне СВО, потому что львиная доля того, что летит вглубь России, она сбивается в зоне специальной военной операции, там, буквально на окружной Донецка, например. Вот я работал с МОГами, начиная оттуда все это сбивается, но стопроцентного варианта невозможно достичь. Вот то, о чем говорил президент, то, о чем говорил Андрей Рамович Белоусов, что идет сейчас совершенствование нашей ПВО, даже не столько в части каких-то вооружений, да, средств поражения, а в части создания системы единого оповещения, создания... Потому что у нас как было? У нас многие приграничные регионы строили свою так называемую гражданскую ПВО изолированно друг от друга. Вот прекрасные есть технические решения, программные решения в Курской области. Они видят, что к ним летит, начиная с Сумской области, да, и куда это потом летит. Вот они встречают сначала дроны-перехватчики, потом мобильные огневые группы, если их пролетел, потом уже традиционные зенитно-ракетные комплексы стоят. Если их пролетело, уже летит в Орловскую область. Орловской области вот в этой системе нет. Она не видит, что к ней летит отсюда. В Белгородской области вообще своя система. Если они в Курске все это централизовали и посадили в одно помещение представителей Минобороны, ФСБ, Росгвардии, скорой помощи, оно диалог, потому что в соцсетях тоже иногда быстрее информация появляется, чем на радаре в Белгородской. Наоборот, они децентрализовали, рассредоточили все эти информационные центры по району. Нам, да, и обороняются районами. А мы должны обороняться страной. У нас и гражданское ПВО, в которой теперь есть БАРСы, их сейчас в десятках регионах создают, в которой есть РЭП на гражданских промышленных предприятиях или там агрокомплексах каких-то. Вот в приграничье это неудивительно уже, в приграничье это обычная картина. Вот это все надо заключать в единую цель, чтобы это все видели. Не только в Курской области видели, что вот через них летит, но увидели в Орловской, видели в Тульской, ну, соответственно, знали, к чему готовиться уже в Московской. Как пролетают 2500 километров? Ну, конечно, они не должны пролетать, да, когда у тебя есть система оповещения.
0: Да, это был, кстати, мой следующий вопрос. Если мы говорим о такой эшелонированной обороне, когда есть первый, второй, третий, человек, как получается, что как вот до Татарстана долетает?
1: Как получается, когда до Екатеринбурга даже долетало, а это уже Урал. Да, и вот я знаю, что вели этот дрон, который долетел единственный до Екатеринбурга, он пропал где-то в Пензе, а всплыл уже на радарах где-то под Екатеринбургом. Ну, они тоже не дураки сидят, да, у них каждый вот эти массированные налеты на нашу территорию, все это вкладывается в боевой искусственный интеллект, тот самый пресловутый Палантир. Каждые ролики, которые зеваки выкладывают в региональных группах, каких-нибудь городских чатах, все это моментально ботами выкачивается, тоже в него вкачивается, все это анализируется, где есть слабые места, где есть какие-то дырочки, где-то воспользуются складками местности, где-то воспользуются руслом реки. А низкие цели, ну, ни одна РЛС не увидит. Ей нужна хоть какая-то высота, там, 50 метров. А они летят 5 метров по руслу реки, ничего не опасаясь, да. Соответственно, их отследить сложно. Если поставить на каждый километр мобильную огневую группу, на каждый километр, и еще и несколько эшелонов, вот между двумя МОГами на расстоянии 500 метров пролетит дрон, они его не услышат даже. Ну вот для понимания. А это еще дрон, который летит на скорости 180-200 км в час, ты еще из пулемета по нему попадешь. Пулемет не попадешь. Пулемет – это вообще оружие последней надежды. Вообще, конечно, надо перестраивать под эти новые вызовы систему ПВО, но и не забывать традиционные подходы, потому что противник не всегда будет такой. Противник может быть и другой, и без беспилотников, но зато с уймой ракет.
0: Дорогие друзья, у меня сегодня в гостях Александр Коц, журналист, военкор и писатель. Мы сегодня говорим о тех темах, которые волнуют каждого российского гражданина, и на этой неделе в том числе, и будем продолжать это обсуждать. Оставайтесь с нами, мы уходим с Александром буквально на 2-3 минуты новостной блок и вернемся. Все не так прозаично с Вячеславом Коноваловым.
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: реклама.
9: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Владимир Нелидов о российско-японских отношениях.
12: У нас с Японией сейчас достаточно серьезный дипломатический кризис в отношениях. Но я бы не сказал, что здесь есть что-то уж совсем необъяснимое. Мы вспомним 2010 год, когда Дмитрий Анатольевич Медведев, тогда занимавший должность президента, побывал на Курильских островах. То тогда тоже были очень жесткие заявления, и в историю это тоже вошло как такой вот кризис в отношениях между Россией и Японией. Теперь, если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, что мы, собственно говоря, видим? Ну, посол не пришел в наш МИД просто потому, что он согласовывал с центром все это. Ситуация очень сложная. Японцы вообще, они, надо сказать, медленно принимают все решения. Им обязательно нужно все обсудить, все согласовать. Так что, скорее всего, просто ждал инструкции из Токио. Что касается, собственно, позиции самой Японии, то, ну, понятно, что мы никакие претензии Японии не приемлем, и что мы вообще относимся с очень большим подозрением к этому росту японской милитаризации и вот эти вот настроения в японском обществе. Поддерживающих эту милитаризацию. Но, тем не менее, что есть, то есть. Ну и, наконец, Япония одна из стран коллективного Запада, которая сейчас выступила против нашей страны, против ее действий на территории Украины. Конечно, тоже вот это накладывает свой отпечаток.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Студия Евгения Глинская. Здравствуйте. Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика. Воздушные гавани вновь принимают и выпускают самолеты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
10: О нововведениях.
13: Правительство обновило перечень медицинских противопоказаний для водителей общественного и грузового транспорта. Из списка ограничений на управление грузовиками, автобусами, троллейбусами и трамваями исключили отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также отсутствие пальцев и фаланг. Ранее эти диагнозы запрещали профессиональное вождение. При этом садиться за руль крупногабаритного транспорта запрещено при отсутствии или сильной деформации сразу обеих конечностей или кистей.
10: О важном.
13: Студия «Смешарики» пригласила на экскурсию в Петербург девочку из Тульской области, на которую чиновники заявили в полицию из-за рисунков мультгероев. Руководитель пиар-отдела группы компании «Реки» сообщила, что для ребенка и ее семьи проведут мастер-класс и покажут, как создается анимация. Ранее администрация города Болохов потребовала привлечь девочку к ответственности за вандализм из-за рисунков мелками на детской площадке, которые якобы не смывались растворителем. За школьницу заступился губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, призвавший чиновников отстать от ребенка и не доводить ситуацию до абсурда. Wildberries запускает сеть партнерских пунктов приема товаров, а также вводит для продавцов добровольную страховку от атак беспилотников. Новые логистические центры будут работать только на прием поставок и обработку возвратов от предпринимателей. Выдача заказов клиентам там не предусмотрена. Проект стартует в городах-миллионниках и крупных региональных центрах с населением от 600 тысяч человек. Одновременно с этим Marketplace совместно со страховой компанией защитит товары на складах от риска терактов и падения дронов. Стоимость такой страховки составит всего 0,01% в день от стоимости хранящейся продукции.
10: О погоде.
13: Москвичи предупредили о первом дыхании осени на следующей неделе. Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, температура воздуха в столице опустится на 1-3 градуса ниже климатической нормы и составит 14-19 градусов тепла. В дневные часы, предстоящие выходные и понедельник станут последними днями с температурой выше плюс 20. Похолодание начнется со вторника и будет сопровождаться кратковременными дождями. При этом синоптик подчеркнул, что этот спад не означает окончательного завершения летнего тепла. Бабье лето еще будет. Сейчас в столице плюс 19, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
8: все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
0: Мы возвращаемся в студию, дорогие друзья, в студию радио «Комсомольская правда». Программа «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. И у нас действительно все достаточно непрозаично получается. Вопросы, которые с Александром обсуждаем, поскольку он человек, который находится на передовой, в буквальном смысле, с самого первого выстрела, который прозвучал на юге страны в начале этой длинной и такой тяжелой войны. И обсуждаем вопросы, связанные именно с этим. Вот сейчас, Александр, наши идут вперед. Вот посмотреть даже события этой недели, там и Николай Полье, и Матяшева в ДНР освободили, про Краснодоле много говорили, очень важно, это же стратегическое местоположение занимает. Вообще, на самом деле, успехи есть, но при этом, при всем, я не знаю, то ли мы устали, я имею в виду профессионалы, работающие в СМИ, то ли народу это становится меньше интересно, хотя вряд ли, но почему-то вот эти успехи мало освещаются. Мы говорим о провалах, мы их смакуем, мы о них спорим, а вот моменты победы как-то, я не знаю почему, может быть, ты знаешь, мы их замалчиваем. Как ты думаешь, почему, что произошло в медиапространстве, почему мы наши успехи не хотим?
1: А мы к ним привыкаем просто. Ну, для нас это естественный фон. А когда происходит что-то негативное, это, конечно, врывается в нашу жизнь. Как вот я заметил тенденцию по Телеграму. Начало СВО, огромный прирост подписчиков у всех каналов, которые пишут на военную тему, особенно у военкоров. Потом потихонечку начали отписываться. Всплески подписки бывали либо на каком-то негативе очень серьезном, ну, как вторжение в Курскую область. Прям всплеск. Сразу интерес просыпается у аудитории, либо какие-то там грандиозные приобретения, ну, как, например, взлом Красноармейска, взлом Димитрова, ну, это вот из последних. Даже освобождение Курской области уже не так было воспринято эмоционально, как вот эти новые приобретения в Донецкой Народной Республике, потому что, ну, Курск, ну, да, мы освободили, но мы освободили свою территорию, как бы, которую и не должны были, не должен был никто захватывать. То есть это такая праздник со слезами на глазах. А к успехам постепенно привыкаем. Я думаю, что как только начнутся бои в городской застройке Краматорска, в городской застройке Славянска, этот интерес снова проснется. А об успехах-то сообщает Министерство обороны в ежедневном режиме. Но не проходит у нас сегодня ни одной сводки каждые сутки, чтобы не было сообщения об освобождении одного, двух, а то и трех населенных пунктов. Уже никто на карту не смотрит. Есть...
0: Ну, вот только хотел сказать, но ведь никто на карту не смотрит, уже даже не слушает сводки. Я помню, как мы слушали первые сводки. Каждое село знали по именам, каждое направление, вот эти вышли сюда, эти сюда. Сейчас это, ну, как-то просто вот идет фоном и идет.
1: Тоже без лукавства, но есть же определенная усталость от войны, усталость от этого информационного фона постоянного. Это можно судить даже по сборам, условно. Я вот регулярно участвую в проекте Народного фронта «Все для победы». Вот сейчас у меня идет 13-й уже большой сбор для разведчиков как раз на Краматорском направлении. И даже сборы так немножечко упали, уже устает потихоньку народ. И когда это превращается в рутину, а это превратилось в рутину, ну, конечно, к этому будет меньше внимания. Но это не означает, что этих успехов меньше. А на самом деле, в какой-то момент мне такое ощущение, что то ли в руководстве Министерства обороны, то ли кто-то им подсказал, умный, что немножечко Украина перебивает информационную вот эту успешную повестку ударами по России. И у нас началось совершенно другое. Мы к нему тоже уже привыкли. Совершенно другое освещение вот этих дальних ударов. Раньше-то вот ударили, все цели достигнуты. Сейчас у нас Министерство обороны наносит удар и поименно называет, какие объекты были поражены, в каких районах, в каких там областях. И ты моментально, если ты там даже начинающий осинтер, можешь это наложить на карту, вот эти ресурсы, которые фиксируют пожары, да, и увидишь, что действительно горит. Блин, Министерство обороны-то попадает. Раньше это были какие-то безлюдные

0: Здесь какую-то начинку, здесь двигатель, хотя двигателей у них своих нет, здесь корпус и прочее, прочее. Здесь боевую часть, да, и вот мы вот эти вот точки системно, целенаправленно выбиваем. И когда появилось вот это информирование, и появились люди, которые объясняют, почему вот так это разбросано. Да, я стараюсь, например, в Телеграме объяснять, что здесь вот мы выбили позавчера мозги, здесь вот мы сегодня выбили ускоритель, да, топливный ускоритель для ракет FP-5. Вот. И о чем это говорит? О том, что мы знаем, где это находится, о том, что у нас заработала на новом уровне разведка, агентура, о том, что у нас разведно-ударный контур работает как надо, потому что начало СВО, я помню, цели ребята подают, но по ней может прилететь и через сутки. А цели там уже может и не быть через сутки. Сегодня между обнаружением цели и принятием решения об ударе проходят минуты, а иногда и секунды. Вот крайний пример, да, вот такой работы. Удар на минувшей неделе в Харьковской области в районе населенного пункта Печенеги, который тут же Зеленский поднял на флаг, значит, борьбы с варварской русской военщиной. Вот ударили по мирному поселочку, где была почта, кафе, мирные жители и прочее, вот эта вот заплачка его, да, традиционная. И сам публикует фотографии. А на фотографиях горящий пикап с черными номерами, горящий УАЗик с шайбой рыбы на крыше, горящий бусик ТЦКшный, может быть, а может, просто военный. А потом еще и в сети появляются видео от какого-то колумбийца, который на испанском причитает, что вот мы здесь стояли, нас никто не прикрыл с неба, и у него в кадре люди в камуфляже, в бронежилетах, значит, валяются там раненые, что-то корчатся. Но я сейчас говорю не об этом освещении, да, я говорю о работе разведывательно-ударного контура, который у нас на совершенно ином уровне сейчас. То есть это обнаружили цель и моментально туда отправили бандероль. Это не фигура речи, это у нас такая ракета-дрон есть, бандероль реактивная, которая, как плачут украинские источники, уже летает на 900 километров, то есть покрывает всю Украину. И, опять же, сначала это вызвало некий ажиотаж, вот эти сводки новые Министерства обороны, где детально сообщается, что поразили, где вот вам объективный контроль, вот вам видео прямо с этой герани, которая влетает в этот сухогруз, вот видео, где влетает там в новую почту, логистические эти возможности, которые используются в военном снабжении. Кстати, новая почта об этом, этого не скрывала никогда, она участвовала в различных акциях, отправь бесплатно дроны, значит, в этих коробках новой почты приезжали на передовую беспилотники, поэтому абсолютно, опять же, легальная цель для нас. И все это вот идет наглядно, да. Поначалу вызвало восторг, потом привыкли, ну, потому что в ежедневном режиме это все идет. Даже к мемасикам, которые появились у нас в телеграм-канале Министерства обороны, не знаю, у меня такое двойственное отношение к ним. С одной стороны, смешно, с другой стороны, ну, все-таки взрослое такое ведомство, ну какие мемасики. Вот. Но в целом народу нравится и хорошо. Мы вот на минувшей неделе стали свидетелями, наверное, первой в истории битвы мемов, когда Министерство обороны опубликовало одну картину, Министерство обороны Украины ответило ей другой картиночкой, и вот начали мериться картиночками. Ну, тоже такое пространство для битвы за умы, опять же, за мозги, за симпатии.
1: Скажи, пожалуйста, один из самых частых вопросов, которые задают, в том числе и мне иногда присылают сюда, то, что касается мостов. На Украине идет война на левобережье, а на правобережье производят. Для того, чтобы привести с правобережья на левобережье, нужно пересечь мост. На Украине 24 крупных моста через речку. И можно эти мосты, казалось бы, сегодня отрезать, а завтра уже доставить не получится ничего. Но тем не менее...
0: Три раза в неделю я веду стримы на различных площадках. Три раза в неделю на каждом стриме мне задают этот вопрос. У меня нет ответа на него. Мы пытались бить мосты, пока не очень получается. Вот последние удары фабами были по Преображенскому мосту Запорожье через Днепр. Ничего ему не стало. Противник на протяжении нескольких месяцев бил хаймарсами по Антоновскому мосту Херсона. 147 прилетов только в один пролет. Он не рухнул. Мы когда выходили из Херсона, мы положили железные листы и проехали по этому мосту. Ну вот строили так наши предки. Сложно Украину избавить от этого тяжелого советского имперского наследия. Но у меня есть своя версия, которая мне как-то приснилась, что мы их держим, потому что мы готовимся к чему-то большему. Мы готовимся к чему-то большему, возможно, к участию,
1: да?
0: НАТО. И когда НАТО все перейдет на левый берег, вот тут-то мы эти мосты рванем и перемешаем НАТО с землей, орешниками и прочими средствами поражения.
1: Дорогие друзья,

0: Александр Коц сегодня в гостях программы «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. Александр Коц – это абсолютно легендарный уже журналист, военкор, радио «Комсомольская правда». Сегодня с радостью его принимает еще раз в своей студии, в которой он часто, кстати говоря, бывает, как и со своей программой в том числе. Но, тем не менее, программа «Все не так прозаично» приглашает сюда людей литературы. И я еще раз подчеркну, Александр – замечательный писатель. У него в этом году вышла книга в апреле, так называется. Называется «Курск. Боль и слава. Хроника опаленных дней. 264 дня». Вышла в издательстве «Комсомольская правда», и я настоятельно рекомендую для всех, кто интересуется глубинными процессами, что же там происходило, почему происходило, и какие из этого надо делать выводы. Читайте эту книгу. Мы сейчас с Александром перервемся на совсем коротенькую 2-3 минутки новостной перерыв и вернемся к вам для обсуждения следующего вопроса.
1: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
0: Продолжаем программу, дорогие друзья. С вами «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. В гостях у меня журналист, военный корреспондент и писатель Александр Коц. Александр, еще один вопрос, который я хотел бы с тобой обсудить сегодня, это виды на урожай. Хорошее такое слово, ты его употребил. Виды урожай по осени. Наступает осень, пора, так сказать, подводить итоги летней кампании. Что ожидаем, с твоей точки зрения, не раскрывая военных тайн?
6: А я их и не знаю. А если бы и знал, сделал вид, что не знаю. Ну, у нас такие интересные виды на урожай, потому что сегодня мы, на сегодняшний день мы имеем сразу несколько горячих направлений, на которых, ну, противник пока выглядит очень растерянно, то есть не понимает, как все это дело останавливать. Первое, ну, если начинать там слева направо, начнем от Каховского водохранилища, это, безусловно, запорожское направление. Тут недавно Дропатый докладывал о крупных крупных успехах на стыке Запорожья, Днепропетровщины и ДНР, дескать, они там освободили что-то 750 квадратных километров, 26 сел. Ну, вот какая-то фантастика, которую не выдержала критики даже украинских военных экспертов, как то какой-нибудь милитари-блогер, террорист-экстремист, наверняка скажу, на всякий случай, Бутусов, главред наверняка запрещенный в России ресурса «Цензорнет», который сказал, что нам нужна реальность. А там расписали, что целых полгода шла операция, вот, освободили огромное количество. Он говорит, нифига такого нету, ничего мы там не освободили. Вот, а реальность вообще такова, что мы за эти полгода освободили Константиновку, подошли на окраины Доброполья, подошли на окраины Дружковки, подошли с северо-востока там, на расстояние пушечного выстрела к Славянску и Краматорску. Но, в общем, возвращаясь в Запорожье, я думаю, что вот осень, она будет разворачиваться под знаком операции в направлении города Орехов. Это последний крупный укрепленный район на пути к российскому областному центру, на пути к городу Запорожье. От Орехова до него по дорогам, ну, наверное, километров 50. Вот. Но это вот последний такой мощный узел обороны, с которого, кстати, они начинали свое наступление в 2023 году, которое бесславно завершилось, и больше у них таких ресурсов нет и не будет. Поэтому я думаю, что там постепенно и наша группировка войск Днепр будет с юга поддавливать со стороны Степногорска. Далее, уже после того, как будет решен вопрос с Малой Токмачкой, будем подходить с юго-запада, с юго-востока, с востока к этому населенному пункту, и, ну, наверняка все это будет в традиционном ключе отрубания логистики, потому что, ну, в нынешних реалиях штурмовать большими силами невозможно. У нас сегодня там небольшие населенные пункты, деревни берутся двойками, тройками, не взводами даже и не отделениями, а двойками, тройками пехотинцев, штурмовиков, да. Города – другая история, как есть такая тактика, которую Сырский назвал «тотальное просачивание», когда, пользуясь там погодой, туманом, даже ждем, по 2-3 человека проникает в какой-то район населенного пункта, и там просто тихо сидят. Вот, накапливаются, накапливаются, накапливаются, и потом уже в городе начинают зачистку неожиданно для противника. Вот. Первое направление – это, безусловно, Орехов, Запорожье. Второе – это, я думаю, главная задача вообще сейчас – это взлом генеральной линии обороны противника в Донбассе. Это линия городов-крепостей, как ее называют, Дружковка, Краматорск, Славянск. Мы взяли Константиновку, это, в принципе, южные ворота на всю эту большую агломерацию, но надо понимать, что она готовилась к обороне, 12 лет, и сейчас она усиливается, безусловно. Тут опять же тот же террорист-экстремист Бутусов плачет, что мы вышли на стратегические высоты к востоку от Славянска, так называемый лес-сапожок. Если раньше господствующие высоты, они означали преимущество в артиллерийской дуэли. Сейчас война изменилась, господствующие высоты означают, что там садятся расчеты БПЛА, там устанавливаются ретрансляторы, соответственно, мы не только покрываем весь город, там Краматорск и Славянск, мы еще имеем возможность действовать дронами за них, с западной стороны, пока туда не подошла группировка войск «Центр». То есть мы сейчас имеем уникальную ситуацию, я не помню, чтобы за специальную военную операцию где-то было что-то похожее, по-моему, не было, когда сразу три группировки войск действуют на одну стратегическую операцию. Стратегическая операция – это взлом генеральной линии обороны. И у нас сейчас группировка «Запад» подходит к славянско-краматорской агломерации с востока, северо-востока. Группировка «Юг» жмет на Дружковку после Константиновки и с востока, с юго-востока. Соответственно, группировка войск «Центр» уже подошла к Дружковке с западной стороны, с юго-западной, на 4 километра. Вот на минувшей неделе Петровка была взята, но, конечно, ей надо рубить всю западную логистику, пока она этого делать не может, потому что работает в районе Добропольского узла, город Доброполье, последний крупный узел обороны на западе Донбасса. ВСУ. Соответственно, когда вот эта проблема с Добропольем будет решена, группировка ВХ-центр будет иметь возможность по ракадной трассе двигаться на Краматорск, и, соответственно, у нас получается вот такой вот котел, серьезный большой котел, в котором будут вот эти три города. Я думаю, что наивно полагать, что Славянск можно взять к концу осени, я думаю, вряд ли, как и Краматорск. Дружковка вполне возможно, высоты – да, соответственно, логистика уже будет под нашим огневым контролем абсолютно точно. Бутусов бьет в эту тревожную рынду свою, говорит, что как только пойдет вот эта цепь городов, пойдет весь Донбасс, потому что посыпется вся оборона, другие города просто будут сданы. Я не думаю, что это так, потому что противник, всегда отходя, все равно демонстрирует какую-то состоятельность своей обороны. Есть такой фактор командира, когда, при хорошем командире, у них хватает, к сожалению, хороших командиров. При хорошем командире даже из какого-то такого липкого пластилина можно строить подобие обороны. Они это показывали неоднократно. Иначе бы мы и после Артемовска там, кавалерийскими наскоками бы продвигались, и после, Авдеевки. Хотя после Авдеевки мы так хорошо двинулись на Черетинский плацдарм. Но все равно они умеют обороняться, они умеют упираться как бараны. И в этом смысле главная трагедия этой войны – то, что мы воюем с зеркалом. Я вот помню 2014 год, только начались бои за Донецкий аэропорт, лето, еще Стрелков был в Донецке, еще был тем, кем он был, а не тем, в кого он потом превратился, и мне печально за этим наблюдать, потому что Игорь я знаю еще задолго до событий 2014 года. И я у него спрашиваю: Игорь, а чего вы так долго возитесь с аэропортом, в чем там загвоздка? Он говорит, загвоздка в том, что с той стороны сидят те же самые русские люди, просто называют себя украинцами. Они у них то же самое прописано на генетическом уровне.
0: Они говорят на русском, их зовут на русском, они общаются на русском.
6: Прописано то же самое. Не отступать и не сдаваться, ни шагу назад. Вот у них это все равно прописано. Несмотря на все промывание мозгов, вот они такие же упертые, как бараны. Они очень сложный противник. Не в плане, там, их много, они хорошо обучены по западным лекалам. Нет, вот внутренним вот этим вот они очень тяжелы. Но это лирическое отступление. А третье направление, которое, мне кажется, перспективное, опять же, на эту осень, это буферная зона, потому что мы видим, что и в Харьковской области у них там все как-то не очень хорошо. У них штуки три, наверное, такие точки напряжения. Это Казачья Лопань, которая мне очень дорога, потому что я помню, как в 2014 году, когда я ехал в Славянск на поезде, меня именно в Казачьей Лопани ссадили с поезда, запретили въезд на Украину на 5 лет, но я все равно там через 3 дня был в Луганске. Это Великий Бурлук, там некоторые уже смотрят даже там, что и трасса на Харьков уже открывается. Я не думаю, что мы там в обозримом будущем пойдем на Харьков, но возможность для расширения буферной зоны у нас там очень хорошая. Про Сумское направление я тоже уже говорил, про 38-ю бригаду морской пехоты. У нас там постепенно расширяется вся эта история с зоной безопасности, которая началась с Волчанской операции. К сожалению, пока, условно говоря, там каких-то ощутимых результатов жители того же Белогорья не чувствуют, потому что, к сожалению, растут возможности беспилотные у противника, и вот этот дроновый террор, который они развели на территории Белгородской области и Курской области, и есть очень сложные районы на Брянщине, где не остается в приграничье целых домов, вот это все будем постепенно двигать, и постепенно будет, конечно, ситуация меняться, потому что, как минимум, из РСЗО уже Белгород не обстреливают. А было время, когда это было ежедневной рутиной для этого многострадального города.
0: Александр Коц, дорогие друзья, сегодня в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. Я напоминаю, что Александр военкор, легендарный журналист и писатель. У него в этом году, в апреле месяце, вышла книга «Курск. Боль и слава. Хроника 264 опаленных дней». Это издание посвящено событиям и боям в Курской области. Ну и, разумеется, подвигам не только военных, а также волонтеров и местных жителей. Вышла в издательстве «Комсомольская правда». Так что заходите на любой сайт. бывает, покупайте эту книгу. Это действительно стоит того, чтобы ее прочитать. Спасибо, Александр, что нашел время прийти сюда в студию.
6: Спасибо, что позвали.
0: Да, очень интересный разговор, очень интересный. Я думаю, что Министерство обороны прислушается, каких цыплят мы будем считать по осени.
6: Всем пока.
0: До свидания, дорогие друзья.
1: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама.
7: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О важном.
7: Совет Безопасности ООН проведет внеочередное заседание по Украине по требованию 5 европейских государств в понедельник, 24 августа. Согласно официальному расписанию, обсуждение темы поддержания мира и безопасности на Украине начнется в 15:00 по местному времени в 22 часа по Москве. Проведение встречи запросили представители так называемой группы Е5, европейские участники совбеза, в состав которой сейчас входят Франция, Великобритания, Дания, Греция и Латвия. В августе Совет Безопасности председательствует Дания.
1: Об атаках.
7: Житель Курской области погиб при атаке дрона ВСУ. Удар по автомобилю нанесли в селе Песчаное. 69-летний мужчина скончался на месте, сообщил губернатор Александр Хинштейн. ВСУ также атаковали село Махово. Там пострадала женщина, у нее зафиксированы осколочные ранения. Медики готовят ее к отправке в Курск.
1: Об Украине.
7: Кабмин Украины прекратил полномочия главы наблюдательного совета Сенсбанка Николая Гладыщенко на фоне крупного коррупционного скандала. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, по предложению Минфина в совет уже назначен новый представитель государства для скорейшего восстановления кворума. Кадровые чистки начались после того, как 19 августа НАБУ раскрыла преступную группировку, занимавшуюся легализацией незаконных доходов. Кроме руководства национализированного банка, в нее входила замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая, которую он уже уволил.
1: О поддержке.
7: Правительство выделило больше 220 миллионов рублей на помощь жителям Чечни, пострадавшим от разрушительных весенних паводков. Средства поступят из резервного фонда страны через МЧС. Больше 90 миллионов рублей направят на выплату гражданам единовременной материальной помощи. Еще свыше 130 распределят между людьми, которые частично лишились вещей первой необходимости. Средства выделены после того, как в марте и апреле обильные осадки на Северном Кавказе вызвали массовые подтопления. Сходы сели и повреждения инфраструктуры.
1: О спорте.
7: Российский гимнаст Илья Заика завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Загребе, заняв второе место в упражнениях на кольцах. За свое выступление спортсмен получил 14,4 балла. Столько же набрал и победитель соревнований Артур Аветисян из Армении, который обошел россиянина лишь по дополнительным показателям. Тройку призеров замкнул представитель Греции. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 173. Глава 58.
8: Уколом в вену, чтоб снова в бой. В Венеции Высоцкий и Влади провели прекрасные дни. Да и могут ли дни в Венеции быть непрекрасными? Высоцкий сказал Марине правду. Он — безнадежный наркоман. Между ними нет больше тайн. «Мы снова вернулись к началу нашей любви», — пишет Влади в книге. «Мы больше не прячемся друг от друга. Нам нечего друг от друга скрывать. Для нас с тобой это последний глоток воздуха. Ты всегда мечтал о Венеции. Мы часто говорили о ней ночами. От влажного воздуха нас немного знобит, и ты весь дрожа прижимаешься ко мне. Все-таки мы счастливы, спокойны, вновь обретя доверие друг к другу. Голос гондольера перекрывает наш шепот, а мы шепчемся, как заговорщики. Ты закашлялся, и у тебя на лбу выступили крупные капли пота. Ты принимаешься говорить о нашем будущем. Путешествия, работа, творчество, свобода — ты мечтаешь приехать пожить во Францию полгода, заняться прозой. Ты говоришь мне, что обязательно поправишься, и чувствуешь сам, что это конец. Я возьму себя в руки. Как только я приеду в Париж, мы начнем соблюдать режим. Мы будем делать гимнастику. Вся жизнь еще впереди. Эх, если бы все было так просто. Она уже это проходила. Сын Игорь погружался в эту беспредельную пучину. Говорит Высоцкому. Вот что, Володя, из этого мало кто выскакивал, но ты человек сильный. Давай решим так. Или ты даешь мне слово, что все это прекратится, или мы с тобой расстаемся. Потому что я знаю, какие ужасы происходили с Игорем. Он скитался по свету, сидел в тюрьме. Высоцкий прекрасно знает, что пришлось пережить сыну Марины в 1975 году. Он навещал Игоря в клинике «Шарантон», где тот лечился от наркомании. Размышляет в дневнике. Все хотят своего, покоя. Врачи — избавление от беспокойного пациента. Покой. Игорь — избавление от всех, чтобы продолжать начатое большое дело. Покой. Родители, чтобы больше не страдать. Покой. Я, чтобы мне лучше было. Все своего и по-своему, поэтому общего решения найти почти нельзя. Покой. Вечный покой. Вот избавление.
9: Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон. Трехвековое непрерывное кино. Все позади.

0: а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть.
1: И дальше, после разговора с Игорем, Высоцкий записывает: «Я пока не могу это описать. И как мать Марина Влади это выдержала, и выдерживала, и будет выдерживать, не понимаю. Но положение безвыходное. Созерцать, как парень гибнет, ведь нельзя, а он-то хочет гибнуть. Вот в чем вопрос». Ушли. И весь остаток дня прожили в печали, ужасе и страхе. Теперь у Марины печаль, ужас, страх вдвойне. Они плывут каналами в аэропорт Венеции. Катерок выскальзывает из лагуны, ветер усиливается, Высоцкий дрожит сильнее, и она укрывает его своей курткой. Но дрожь не от холода. Он украдко кидает в рот таблетку, и ему ненадолго становится легче. На сером лице живыми остались лишь пронзительные светлые глаза. Проплывают мимо кладбища. Он говорит: «Прекрасное место вечного успокоения». Оба смеются, потому что все, что связано со смертью, всегда было у них поводом для веселья. Марина говорит: «В конце концов, нам всего по 42 года. Ему так и останется, 42. Через 3 месяца после Венеции он обретет вечное успокоение на Ваганьковском. Высоцкий дает Марине клятву. К ее дню рождения, 10 мая, он будет в порядке. Вернулся в Москву, дозы стремительно увеличились. Высоцкий использовал все возможные наркотические препараты, от промедола до героина. 10 мая он вылетает в Париж. Один из знакомых, Виктор Шехтман, вспоминает: «Мне кажется, ему не хотелось лететь в Париж. Он же опоздал в Шереметьево, но рейс задержали, и Володя улетел. Прилетел в Париж и, не заезжая к Марине, ударился в загул. Марина в панике. Звонит в Москву, узнает, он вылетел. Рыскает в поисках Высоцкого по Парижу, не находит. Ночью звонок подруге. Володя в русском ресторане. Находит его в Распутине. Он валяется на банкетке, рядом гитара и чемодан. Его напоили пассажиры еще в самолете. «Володя! Высоцкий! Наливай, ребята, Володя!» Влади кладет его в клинику «Шарантон», где лечился Игорь. Когда в театре узнали, что Высоцкий в клинике, одна из актрис сказала: «Знаем мы, как Высоцкий болен. Он на фестиваль в Каннах укатил с Мариной, а нас потом за границу из-за него пускать не будут. Мы черная кость, а он белая». Раздражены на него все страшно. Позже, после похорон, Любимов будет работать над спектаклем «Владимир Высоцкий» и скажет труппе: «Вы же понимаете, как трудно делать спектакль с людьми, которые Владимира не любили». С 11 по 21 мая Высоцкий лечится в клинике «Шарантон». Ему там не нравится. Высоцкого навещает Шемякин. «Я стою перед громадным мрачным зданием. А там, где-то в середине, сидит Вовчик, к которому мне надо пробиться. Но как? У меня первобытный страх. По собственному опыту знаю, что такое психиатрическая больница. Я перелезаю через какие-то стенки, ворота, прячусь между кустов сирени. Вижу, какая-то странная лестница. Я по ней поднимаюсь. Почему, я до сих пор не могу понять, это чисто звериная интуиция. Поднимаюсь по этой лестнице до самого верха. Там железная дверь и железные оконца в решетках. Я в них заглядываю, и вдруг передо мной выплывает морда этакого советского психбольного. Он подмигивает так хитро из окошечка. Придурок впускает Шемякина, и в первом же коридоре тот встречает Высоцкого. Он стоит у окна. Оборачивается: «Миша!» А Шемякин после запоя в сентиментальном настроении: «Вовчик!» Высоцкий повел друга к себе в палату. Шемякин говорит: «Все будет хорошо». Он прислонился к окошечку, а там идет другая жизнь. «Никакого отношения к нам не имеющая», — вспоминает Шемякин. «Там солнышко, которое на нас абсолютно не светит и нас не греет. Вот так мы стоим, прислонившись лбами к стеклу, и потихонечку воем. Жуть! Вот этого не передать! Этой тоски его перед самой смертью, которая его ела. Самая жуткая из наших последних встреч была в дурдоме том жутком. И как я пробрался туда, не могу понять. Казалось, невозможно туда прорваться. Это больница для наркоманов, самых страшных. Ну, судьба». Потом Высоцкий испуганно ему: «Мишка, тебе надо уходить». «А что такое?» Да ты знаешь, это все-таки настоящая психиатричка. Повяжут тебя, повяжут. Высоцкий просит Марину забрать его из клиники. Влади вспоминает. Ты приходишь в сознание, а дальше угрызение совести, отчаяние и, наконец, откровенный разговор со мной. Я отказалась, несмотря на совет врачей, оставить тебя в клинике. Быть может, я должна была на это решиться, но могла ли я посягнуть на твою свободу, которой ты дорожил больше жизни? Они едут на юг Франции, в дом Адель. Она смертельно больна раком. Жизни ей отмерено 3 недели. Тишина, холод в доме, хотя середина мая и юг Франции. Все бутылки Марина спрятала в саду. Дает ему успокоительные пилюли, которые его не успокаивают. Высоцкий крутится по дому, рыскает по саду, что-то бормочет. Марина ловит обрывки фраз. «Я уеду. Я больше не могу. Я больше не хочу. Это слишком тяжело. Хватит». У нее опускаются руки. «И моя сила воли изнашивается, как тряпка. Меня охватывает усталость, и отчаяние заставляет меня отступить. Мы уезжаем». Она понимает, его не удержать перед пропастью смерти. Точно по Алле Демидовой. Не удержать руками взлетающий самолет. Перед отъездом из Парижа Высоцкий напишет самые пронзительные строки, которые когда-либо выходили из-под его пера. «И снизу лед, и сверху, маюсь между, пробить ли верх или пробуравить низ. Мне меньше полувека, 40 с лишним, я жив тобой и Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним». Влади рассказывает. За день до отъезда в Москву Володя увидел на столе яркую рекламную карточку. Он повертел карточку в руках и начал что-то быстро писать между строк рекламного текста и на полях. Закончив, прочел. «Мне стихи очень понравились. Говорю, подари мне». «Нет», — отвечает, — «надо чуть-чуть подправить. Пришлю из Москвы телеграфом». Действительно, кое-что исправил, прислал. После его похорон я перерыла весь дом в поисках этой карточки. Знала, что он не мог ее выбросить, и нашла. Теперь храню как самую дорогую память о нем. У этого стихотворения нет мелодии. Точнее, она не сохранилась, потому что Белла Ахмадулина утверждает, что Владимир пел ей эту песню. 22 июля, за 3 дня до смерти, пел он ее и Джуни Давиташвили. Под текстом стоит дата — 20 июля 1980 года. Текст написан его рукой, мелким почерком на открытке, адресованной Марине Влади. Последние 2 строки — прощание с ней, с друзьями, со всем светом. Мотив, вероятно, звучал печально и траурно, без черного юмора. Смерть в стихах эстетизирована и доведена до высшей абстракции, потому что встреча с ней была совсем-совсем близка.
2: Продолжение через несколько минут.
3: Реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
4: Август в строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 174. Глава 58.
1: Уколом в вену, чтоб снова в бой. Он возвращается в Москву. Адель умирает. Высоцкий не прилетел на похороны. Марина смертельно обидится. Валерий Янклович вспоминает. У него все было. И виза была, и билет был заказан. Не полетел он на похороны Адиль Версуа, потому что не было наркотиков. А еще он боялся встречи с Мариной. Все это время жил на грани. Поэтому и говорил, «Марина мне не простит двух вещей. Не полетел на похороны Татьяны, и что у меня Оксана». И последнее письмо Высоцкого Марине Владе. Она найдет ее в Париже после его похорон. «Мариночка, любимая моя, я тону в неизвестности. У меня впечатление, что я могу найти выход, несмотря на то, что я сейчас нахожусь в каком-то слабом и неустойчивом периоде. Может быть, мне нужна будет обстановка, в которой я чувствовал бы себя необходимым, полезным и небольным. Главное, я хочу, чтобы ты оставила мне надежду, чтобы ты не принимала это за разрыв. Ты единственная, благодаря кому я смогу снова встать на ноги. Еще раз, я люблю тебя и не хочу, чтобы тебе было плохо. Потом все станет на свое место, мы поговорим и будем жить счастливо. Ты, В. Высоцкий. Ты требует пояснений. Подпись «ты» вместо «я» они стали использовать в своих письмах после того, как услышали однажды красивую индийскую притчу. В день свадьбы невеста заперлась по старинному обычаю в новом доме. Спустилась ночь. Жених стучит в дверь. Она спрашивает, кто там? Он отвечает, это я. Она не открывает. И так проходит много дней, и она не желает открыть дверь. Наконец он в тысячный раз приходит, стучится. Она спрашивает, кто там? Он, совершенно измученный, отвечает, это ты. Она открывает ему дверь и свое сердце. Марина навсегда запомнит последний миг, когда видела его живым. Последний поцелуй. Я медленно глажу тебя по небритой щеке, и эскалатор уносит тебя вверх. Мы смотрим друг на друга. Я даже наклоняюсь, чтобы увидеть, как ты исчезаешь. Ты в последний раз машешь мне рукой. Я больше не увижу тебя. Это конец.
7: Здесь лапы у елей дрожат. На весу здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Глава 59.
2: Он спешил делать добро. Трогательный момент из воспоминаний Шемякина о посещении Высоцкого в психбольнице «Шарантон». Высоцкий, как увидел его, закричал: «Мишка, я людей подвел!» и заплакал. «Каких людей?» — не понимает Шемякин. «Я в Москве обещал кое-кому покрышки достать для машины, а сам улетел. И вот здесь оказался. Я так людей подвел!» Шемякин не знает, что на это и сказать. В камере психушки он казнит себя, что людей подвел. В этом весь Высоцкий. Отзывчивость его не знала границ. Желание прийти на помощь непреодолимое. Ради друга, ради знакомого, да и незнакомого готов был сделать невозможное. Использую строчку из песни Пахмутовой «Вы знаете, каким он парнем был». Песня посвящена Юрию Гагарину, но очень подходит для Высоцкого. Его и просить не надо было, сам предлагал помощь. У композитора Анатолия Кальварского очень слабое зрение. Чтобы увидеть нотные значки, он чуть ли не носом утыкался в страницу. Это заметил Высоцкий. И решил, что если очки сделают за границей, то зрение у Кальварского наладится. Привозит очки и говорит: «Лучше бы я тебе машину купил, а не эти очки, потому что очки стоили чуть ли не дороже автомобиля». Сказал, разумеется, не с упреком и не с тем, чтобы похвалиться, а для справки. Очки красивые, стекла необыкновенной толщины, хамелеоны, что тогда было в диковинку. По Мосфильму разнесся слух, что через эти очки композитор видит людей раздетыми. Принялись дурить. Едва Кальварский заходит в какое помещение, то сразу визг. Женщины закрываются руками, разбегаются. Его мнение об очках. Очки были очень хорошими, замечательное качество. Идеально были отцентрованы. Я в них действительно чувствовал себя лучше, ведь вдобавок при солнце они снижали световой поток. Я долго их носил. Теперь их уже нет. Оправа вся раскрошилась от времени, а футляр до сих пор остался. Я его храню. И другой трогательный момент, связанный с Кальварским. Высоцкий, когда Таганка гастролировала в Ленинграде, пригласил его на «Гамлет». При этом учел его плохое зрение, билеты оставил на первый ряд. Пытался Высоцкий помочь Кальварскому с квартирой. У того ситуация была банальная. После развода оставил квартиру жене и в результате оказался без прописки. А в советские времена это было чревато высылкой из города. Высоцкий ходил в Ленсовет хлопотать за него. А теперь просто перечислю, как Высоцкий помогал, неважно кому. Он был необыкновенно щедрый, необыкновенно добрый человек. У меня однажды было такое положение, что совершенно необходимы были деньги, большая сумма, и позвонила ему. Он думал буквально полминуты, где взять деньги, а потом привез. Однажды он занял у меня крупную сумму, а вернуть все не мог, не складывалось. Дней за 10 до смерти я встретил его в Доме кино. Он говорит: «Скоро получу гонорар и все отдам». Я руками замахал. Какие счеты между друзьями? Но Володя твердо стоял: «Верну». Не успел. Умер. И что вы думаете? Через какое-то время ко мне пришли два актера из Таганки и принесли деньги. Оказывается, Володя составил список тех, кому должен, и я там шел под первым номером. Даже после смерти оставаться должником не хотел. У кого какое несчастье, к нему. Пришла женщина, что-то случилось с дочкой. Володя открывает шифонер, вещи собрал, в том числе и Маринины, и отдал. Я говорю, ну, Марина ему всыплет. А муж, нет, что ты, ничего не скажет, она знает Володю. Он знал, что я прошел войну, был ранен. Однажды зимой пришел сюда, в этот кабинет, а я массирую ногу. Что случилось? Я говорю, что раненая нога замерзает, а здоровая нет. Через некоторое время он возвращается из Парижа и вручает мне теплые зимние ботинки. Володя был очень добрый человек. У меня много с ним связано хорошего, потому что он меня просто спасал неоднократно. Практически вылечил, когда у меня была страшная болезнь — лимфаденит. И когда мне понадобилось срочно лечь в больницу к хорошим врачам, он меня уложил и сам весь процесс курировал, и приезжал, и спрашивал, как. Я сломал руку, привезли в больницу, бросили. Отвратительная боль и гадкое настроение. Ночью чувствую, что-то изменилось. Все забегали, засуетились. После операции очнулся от наркоза, у кровати приветливая медсестра и вообще повышенное внимание. Потом узнал от отца, что Володя приезжал в больницу той ночью. И я сразу стал уважаемым и всеми любимым пациентом. Был такой случай. Когда мама была в Москве, она попала на «Пристегните ремни». Бортник сказал ей, что Высоцкий сегодня улетает, поэтому в спектакле будет петь Шаповалов. А Высоцкий, узнав, что мама будет на спектакле, задержался, вышел на сцену и спел «Мы вращаем землю». И такие случаи можно приводить, приводить, приводить.
1: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Экономист Алексей Зубец о так называемой «американской мечте».
4: Первое последствие, которое будет для Европы, ну, в принципе, для всего мира, наверное, это подорожание и так называемая продовольственная инфляция из-за того, что, ну, действительно, сейчас наблюдается и рост цен из-за того, что засуха, снижение производства сельхозпродукции по Европе пока наблюдается, ну, снижение примерно процентов на 5. Если в 2026 году урожай зерна был где-то 295,5 миллионов тонн, ну, сейчас на 15,8 миллионов тонн меньше, это примерно процентов 5. Казалось бы, не супер цифры, но, тем не менее, вот такое снижение по всем направлениям, и зерно, и оливковое масло, и виноградники, и фураж, опять-таки, значит, будет хамон дорожать. Переходим на хамон собственного производства.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном, просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Оглинская. Здравствуйте.
1: О пожарах.
5: Ил-76 МЧС за два дня работы подавил крупные очаги лесных пожаров в сербском заповеднике Делиблатские пески. Только за сегодня экипаж совершил 5 вылетов и сбросил 210 тонн воды. Работа велась в экстремальных условиях при 40-градусной жаре и обмелении Дуная. Президент Сербии Александр Вучич лично поблагодарил нашу страну за помощь, отметив, что действия российского спецборта спасли от огня 50 зданий.
1: О переговорах.
5: Стивен Уитков и Джаред Кушнер не подтвердили свой визит в Киев. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в политических кругах. Президент США Дональд Трамп 31 июля подтвердил газете Financial Times, что спецпосланник главы государства и зять американского лидера в ближайшие дни совершат первый визит на Украину. Зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщал, что после посещения Киева они, скорее всего, прилетят в Москву.
1: О назначениях.
5: Генерал-полковник Денис Лямин возглавил войска беспилотных систем Вооруженных сил России. Официальное назначение состоялось по приказу министра обороны Андрея Белоусова. До этого Лямин занимал пост начальника штаба Центрального военного округа. Сейчас новый род войск находится на этапе активного формирования. Главная задача Лямина на новом посту – централизация управления всеми беспилотными системами российской армии с учетом опыта их применения.
1: О расследованиях.
5: Латвийские пограничники обнаружили замаскированный туннель на границе с Белоруссией, через который в страну пробрались 28 нелегальных мигрантов из Азии и Африки. Все нарушители были задержаны в ходе масштабной спецоперации «Оборотень». Это уже второй подобный случай в республике за текущий месяц, в то время как в соседней Литве с мая обнаружили около 10 подземных лазов. Рига заявляет о гибридной угрозе со стороны Минска. МИД Белоруссии, в свою очередь, считает, что Латвия намеренно раздувает активность на границе ради получения дополнительных дотаций от Евросоюза.
1: Обо всем.
5: На фестивале имени Рахманинова в Великом Новгороде робот впервые выступит в роли дирижера, а исполнит произведение голограмма композитора. Уникальный мультимедийный спектакль «Симфония инноваций» пройдет завтра. Живую музыку Московского государственного симфонического оркестра соединят с масштабным цифровым шоу. Робота учили дирижировать несколько месяцев. Музыканты в шутку уже назвали его самым стабильным маэстро в своей карьере, поскольку машина не ошибается и идеально держит темп.
1: О погоде.
5: В Москве плюс 17, облачно, возможно, гроза. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 175. Глава 59.
2: Он спешил делать добро. Ему доставляло наслаждение делать добро. Истинное добро совершается без расчета, всегда мгновенно и от широты души. Для Высоцкого не имело значения, знаменит ли человек, неизвестен ли, ко всем трогательное внимание. Светлана Светличная приводит такой случай. Был день рождения у гримерши, не помню ее фамилии, и Володя приехал с огромным букетом роз и бутылкой шампанского. Она была потрясена, расплакалась. И я была потрясена. Ведь никому из съемочной группы и в голову не пришло поздравить незаметного человека с днем рождения. Актриса Карина Филиппова о подобном же случае. Как-то так получалось, что 8 марта все обо мне забывали. И вдруг однажды звонок в дверь. Открываю — Володя с гитарой. Он пришел спеть мне несколько песен и принес для моей дочки ботиночки 28-го размера фирмы «Батя». Как же приятно было, что не забыла на празднике, и что надо меня поздравить, и что у меня девочка. Нина Шацкая вспоминает о своей жизни с Золотухиным. За всю жизнь с ним, кроме кубика Рубик на один из моих дней рождения, я не получала от него никаких подарков. И рождение сына тоже никак не было отмечено. Только Высоцкий написал мне в тот день поздравительное стихотворение, и поздравили девочки из театра. И не просто написал стихотворение. Артистка пантомимы Аида Чернова вспоминает, как это было. Володя говорит: «Ребята, а пошли в роддом? Ниночка Шацкая родила». И мы пошли туда. Золотухин, Володя, я, Юра Медведев. Под окном Нины Володя что-то играл, а мы изображали какую-то смешную сценку. Нина смеялась. А вот совсем трогательный эпизод. В 1975 году театр на Таганке был на гастролях в Ростове-на-Дону. Высоцкий дал в городе несколько концертов, выступил в научно-исследовательском институте и узнает, что у одного из сотрудников отец очень хотел его послушать, но инвалид войны почти не выходит из дома. Высоцкий вместе с Иваном Бортником поехал к нему и спел ему. Пел час с лишним, обычный свой концерт. Самый тяжелый вопрос в советские времена — квартирный. Высоцкий и за него брался. Он узнал, что Юрий Кукин живет в коммуналке. Однажды, приехав в Ленинград, позвонил ему. Кукина дома не было, трубку взяла его жена. «Жалко, что Юры нет. Хотел пригласить его на одно важное мероприятие», — сказал он. Потом Кукина узнали. Высоцкий хотел пригласить его выступить на вечере отдыха работников обкома партии. Предполагалось, что там будет всесильный первый секретарь обкома КПСС Романов. и Высоцкий намеревался завести с ним разговор о квартире. После смерти Высоцкого на BBC выступил Шемякин. Среди прочего привел его слова. «Я, наверное, скоро помру и не смогу своему другу в Ленинграде помочь с квартирой. Это о Кукине». Что Кукин живет в коммуналке, Высоцкий узнал из случайного разговора во время выступления в Ставрополе. А Бровину, Игорю, из Киева, с квартирой помог. Он рассказывает, как это было. «Володя — это прежде всего надежный, хороший друг. У меня был сложный вопрос с квартирой, который никак не решался. В один из приездов Володя в Киев, он говорит мне, «Ну что ты маешься? Пошли к Гусеву». А Гусев был председатель горосполкома, по-нынешнему сказать, мэр. Без проблем попали к Гусеву, поговорили, и буквально в течение 5-7 минут мой квартирный вопрос был решен одним звонком Гусева. Потом Володя в этой квартире у меня частенько останавливался. Самые живые и яркие впечатления о добрых поступках взрослых у детей, рассказывает Илья Порошин. Володя любил меня удивлять, одаривать. Впрочем, не только меня, всех. Из Парижа привез мне дивные дары — джинсовый костюм «Левайс», такой плотный, что он мог самостоятельно стоять, красные горнолыжные штаны из Болоньи, высоченные кожаные сапоги, дутую куртку, за 200 метров видно, что все иностранное. Скомандовал: «Надевай». Когда я ехал в метро, люди на меня пялились, как на иностранного принца. Чрезвычайно приятно. Он горы вещей волок из-за границы. Дарить, дарить. Ревяка Шемякина вспоминает о его пребывании в Париже. Он постоянно был озадачен одним. Кому-то надо лекарства, кому-то вещи, что-то еще. Я ему иногда что-то покупала. А Марина мне сказала однажды: «Этот нескончаемый поток». Она, конечно, все понимала и сказала это с восхищением. Высоцкий не забывал любую мелочь, которая может быть приятной другим. Как-то взял Илью Порошина с собой на концерт. Подросток сидит за кулисами. Тогдашнее его впечатление. Концерт. Магия. Боль в груди.

отвел. В каком-то кабинете договорился, чтобы эта дорога сделала зигзаг и оставила в целостности уникальную старую дачу в Подмосковье. Если он куда-то летел, значит, это было нужно не ему, а тем людям, которые его ждали. Ради друзей он готов был в лепешку разбиться. Анатолию Горогули сделали операцию в Москве. Да надо же такому случиться, что его жена Валентина упала, перелом, и она не могла выехать к мужу из Одессы. Только через месяц сумела вылететь в Москву. Первым, кого она увидела во Внуково, был Высоцкий. Говорит Валентине: «Чем могу помочь?» А Толя жил в гостинице. Она: «Мне нужна кухня и кастрюли. В гостинице я ничего приготовить не смогу, а я должна поднять его на ноги. Ему скоро идти в рейс». Володя сразу же: «Будете жить у меня». Толя отказывается: «Ну как же это будет? Ведь к тебе приходит много народу». Володя ответил: «Никого не будет. Сегодня последний день, когда кто-то придет, и больше никого не будет». И в тот же день перевез Горогулю из гостиницы на Малую Грузинскую. Предоставил им спальню, а сам спал в кабинете. Жили у него больше месяца, и за все время действительно никто не приходил. Володя всем запрещал, чтобы не тревожили Горогулю. Валентина почувствовала, да и сам он говорил, что ему не хватает тепла домашнего. «И как же я буду без вас? Я уже так привык, что ты меня встречаешь, предлагаешь поесть». Этого ему постоянно не хватало. Марина же не могла с ним все время быть. К тому же у нее тогда со старшим сыном неприятности были. И все-таки каждый раз, когда Володе было плохо, когда он был в больнице, она немедленно бросала все и прилетала. А его желание помочь друзьям заработать? Об этом мы уже говорили. Но Аида Чернова важное добавляет. Володя чувствовал, уважал и ценил чужой талант. У него не возникало чувства зависти или соперничества. Володя не мог не понимать, что ему дан дар особый. Поэтому у него широта души. Поэтому он мог так уважительно относиться к людям, работавшим в другом жанре и в другом направлении. Он знал, насколько нам с Юрой это было нужно. Щедрость Высоцкого пределов не знала. У него что-то заведется, малейшее что-нибудь, он должен всем подарить. Всех сделать счастливыми. И смотрит в глаза, нравится или не нравится. Счастлив ты в этот момент или нет. Все раздаривал, да и раздавал просто. Он моментально включался в ситуацию, если возникала потребность в его помощи. Готов был мчаться куда угодно. Он на полную катушку использовал свою популярность. Входил в любой кабинет, чтобы устроить в больницу, достать лекарства, выбить квартиру. Как-то приятельница с ехидцей спросит: «Скажите, Володя, а приятно быть знаменитым?» Он после секундной заминки ответит: «Да, приятно, потому что это дает мне возможность помогать людям». И такого человека обвиняли в антисоветизме? Значит, что-то не так было с советской властью, если она человека доброты необычайной считала враждебным себе элементом. Он умудрялся помогать даже с того света. Зимой 1993 года Сергей Юрский был на неком мероприятии в актовом зале газеты «Известия» в Настасьинском переулке. Выходит на улицу, сильная метель, холодно, и не обнаруживает своей машины. Он кинулся к гаишнику на Пушкинской площади, был там пост ГАИ. «Помогите, машину украли». А тот спокойно: «Увезли вашу машину в отстойник за неправильную парковку». «Куда?» «Этого я не знаю, у них разные стоянки». Юрский пытается у гаишника выяснить, где же искать машину, но тот занимается своими делами. А рядом стоял парень, видимо, ждал кого-то. Из обрывков разговора понял отчаяние Юрского, сказал: «Я сотрудник угрозыска, меня зовут Антон. Я вас видел в кино, вы с Высоцким играли. Потому для вас все сделаю. Найду штрафстоянку». Принялся звонить по телефону, набирая десятки номеров, и кричал: «А ты у Витьки спроси. А он пусть Зурабу позвонит». «Нет, сейчас». «А я тебе говорю, сейчас. Ты место встречи изменить нельзя, видел? Ну и все, у меня тут человек оттуда. Все, через 5 минут перезвоню. Пусть они расколют Максима, он знает». Через 2 часа, уже за полночь, Антон привез Юрского на глухой пустырь в глухом районе. Там и была машина. Юрский крепко пожал руку сотруднику угрозыска, который помог лишь потому, что видел Юрского в одной картине с Высоцким. Высоцкий даже спас от смерти. В 1995 году сотрудники «Комсомольской правды» привезли в Грозный свежие газеты. Возглавлял экспедицию заместитель главного редактора Игорь Коц. Напомню, тогда в Чечне шла ожесточенная война. Как раз было 25 января, день рождения Владимира Семеновича. Выпили за него вместе с морскими пехотинцами Северного флота. Поехали обратно. Грузовик останавливают боевики. Ведут журналистов в какой-то дом. Посадили под охраной на кухне. Делать было абсолютно нечего. На диване лежала гитара. Коц взял ее, запел,
тот, кто не стрелял.

0: закончил. Хозяин дома: «Давай еще». Кот спел и пел. Потом за ними пришли и повели в другой дом. Там публика пьяная, укуренная. Стало совсем невесело, не до песен. Зашел между чеченцами разговор: сразу расстреливать пленников или на утро? Жутко присутствовать при обсуждении собственной судьбы. Где-то часа в два ночи пришел парень, для которого кот спел, и увел журналистов к себе домой. Накормил пельменями, уложил спать. Утром сказал коцу: «Люблю Высоцкого, ты хорошо его пел». Вывел в безопасное место, отпустил.
1: Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Самокрутка. Так на Руси называли девушку, вышедшую замуж без согласия и ведома родителей. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых... Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
5: Часть 176. Глава 60.
0: «У меня 1000 друзей». Высоцкий как-то скажет матери: «Мама, у меня 1000 друзей». 1000 друзей. Можно ли иметь столько? Это понятие «друг» трудно поддается определению. Словари отделываются туманными смыслами. Тот, кто тесно связан с кем-либо дружбой. Стало быть, прежде нужно определить предварительно, что такое дружба. А дружба — это отношение между людьми, основанное на взаимной привязанности, духовной близости, общности интересов и тому подобное. С кем у Высоцкого была взаимная привязанность, духовная близость, общность интересов? Свидерский задумывался над этим вопросом и вот к какому выводу пришел. Только сам Володя мог бы ответить, если бы его спросили всерьез, есть ли в его жизни такое понятие «лучший друг». Я таких не знаю. А чтобы с 1000 взаимная привязанность, духовная близость, общность интересов, вряд ли такое возможно. Согласен с Ольгой Ширяевой. Мне кажется, что у людей известных, вокруг которых полным-полно поклонников, мало настоящих друзей и людей, искренне им преданных. К Высоцкому это относится в полной мере. Но есть и другое его высказывание, смысла прямо противоположного о 1000 друзей. «Заговорили о Таганке, о знакомых актерах», вспоминает кинорежиссер Герман Климов, когда они ехали в такси после концерта. Внезапно он погрустнел, замолчал и отвернулся к окну машины. «Устал», — решил я. «Мысли мои ли дело быть в таком напряжении столько часов?» «Знаешь», — сказал он, — «а ведь по-настоящему друзей у меня нет». «Чему же верить? У меня 1000 друзей или по-настоящему друзей у меня нет?» Дружба — это в какой-то степени исповедь. Другу скажешь все, во всем ему доверишься. Другу говоришь без всяких оглядок, и от друга примешь любые возражения, даже те, которые тебе не по нраву. С кем такое было у Высоцкого? Нина Максимовна перечисляет, кого можно считать другом сына. Многих я видел у нас дома, и на Первой Мещанской, и в Черемушках, и в Матвеевском, и на Грузинской. Никогда не слышала, чтобы Володя плохо отзывался о людях. Когда он познакомился с Вадимом Ивановичем Тумановым, сказал мне: «Знаешь, мама, какой это интересный человек». Вадим Иванович был, пожалуй, единственным человеком, кто по-отечески заботился о Володе, глубоко любил его. Валерий Золотухин долгое время был рядом. Володя поддерживал его в трудные моменты, и Валера в сложных для Володи жизненных ситуациях вел себя благородно. О Ване Бортнике Володя говорил, что ему всегда с ним интересно. Костя Мустафиди, я его знаю очень давно, он приходил к нам, когда мы жили в Черемушках. Костя первым привел в порядок Володины магнитофонные записи. Я не берусь судить, кто был истинным другом, а кто нет. Думаю, это знал только сам Володя. То есть Нина Максимовна делает точно такой же вывод, что и Свидерский. Только сам Высоцкий мог ответить, кого он считал истинным другом. Обратимся к записи в дневнике, которую Высоцкий сделал осенью 1967 года. «У меня очень много друзей. Меня Бог наградил. Одни пьют, и мне не дают. Другие не пьют, но на меня не пеняют. Все друзья на одно лицо. Не потому, что похожи, а потому, что друзья. И я без них сдохну, это точно. Больше всего боюсь кого-то из них разочаровать. Это-то и держит все время в нерве, и на сцене, и в песнях, и в бахвальстве моем». И тут же пишет Кохановскому в Магадан: «Васечек, друзей нету. Все разбрелись по своим углам и делам. Очень часто мне бывает грустно, и некуда пойти, голову прислонить. А в непьющем состоянии и подавно». И в другом письме: «Часто ловлю себя на мысли, что нету в Москве дома, куда бы хотелось пойти». То есть друг для него тот, кого он боялся разочаровать. Такого определения дружбы я не встречал. И другое заставляет задуматься: «Без друзей я сдохну». То есть друзья ему нужны были как жизнь, как воздух. Без них он задыхался. Но когда их слишком много, не возникало ли удушье? Людмила Абрамова отметит: «Володя был страшно общительным человеком. И к концу его жизни этим многие злоупотребляли. А тогда, в 60-е годы, он очень легко сходился с людьми. Володя мог и без этого обходиться. Бывало, ему просто хотелось посидеть дома, поболтать о какой-нибудь ерунде. Но на общение всегда шел очень охотно». Но все же, кого конкретно можно считать его другом? Попробуем учинить список. Есть два типа дружбы. Дружба, когда просто тянет к человеку, хочется быть с ним рядом, общаться, смеяться вместе с ним. С кем у Высоцкого была такая дружба? Первым всплывает имя Кочеряна. Он первый в списке тех, о ком Высоцкий сам говорил: «Мой друг». Левон Кочерян — друг, это бесспорно. Хотя и произошло некоторое охлаждение в отношениях на закате жизни Кочеряна, но по большому счету — друг, истинный, настоящий. Игорь Кохановский — друг со школьной парты. Песня знаменитая «Мой друг уехал в Магадан» — тому подтверждение. И в своих выступлениях Высоцкий неоднократно называл его другом. Кохановскому Высоцкий пел свои первые песни. От него выслушивал честные оценки своего творчества. А наступил момент — разрыв. Утверждают, что Кохановский покусился на честь девушки Высоцкого, будто бы сказал ей: «Да зачем тебе эта пьянь?» И все, разрыв. Общались, конечно, но ни тот, ни другой не считали это дружбой. Давид Карапетян рассказывает, чем кончились дружеские отношения Кохановского и Высоцкого. «Увидел их еще раз вместе на Малой Грузинской. Я был там, когда позвонил Гарик и собрался уходить, чтобы не мешать их разговору, но Володя попросил меня остаться». Кохановский был прекрасно одет и излучал энергию и фарт. От былой дружбы остались одни угольки. Чувствовалось, что им нечего сказать друг другу. Хотя Гарик продолжал обращаться к Володе в прежнем шутливом тоне «Васечек», Володя был формален и сдержан. Сюда еще примешивалась история со старым невозвращенным долгом. Кохановский долго и интересно рассказывал о Магадане, о рутине журналистских будней, делился радужными прожектами. Казалось, он весь был облит золотым сиянием. Когда рассказывал о старателях, отблески золотой лихорадки отражались в сетчатке его глаз озорными огоньками. По мнению Карапетяна, Кохановский демонстрировал целеустремленность и полную независимость от Высоцкого. Было заметно, что Игорь не собирается греться в лучах его славы, а выстраивает собственную линию жизни. Завораживало, но и настораживало это брызжущее изо всех пор его стального организма почти животная жажда жизни и наживы. «Но меркантильная романтика такого толка прельщала меня мало», — размышляет Карапетян. «Выросший в пуританской семье, я всегда предпочитал созерцательного Обломова, нацеленным на успех Штольцем. И все-таки мечтательные изгибы моей души были не в силах преодолеть магию слова «Магадан». Резкий размен златоглавой на столицу Колымского края не мог не впечатлять, хотя снимать шляпу почему-то не хотелось. «Снимать шляпу» — это намек на песню Высоцкого, посвященную Кохановскому.
6: «Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что мол чудак, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, а мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно.
1: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Игорь Шатров о том, признают ли чиновники свои ошибки перед народом. Это наследие прошлого, не советского, это наследие нашего прошлого дореволюционного, когда мы, ну, действительно искренне до веры, сравнимой с религиозной, потому что это все вместе, ставили Бога, царя и Отечество на одну ступень. И, естественно, царь, как помазанник Божий, не имел права на ошибку, и он ее как бы и не совершал. Ну, а, соответственно, совершали, если эту ошибку ему подчиненные чиновники, то царь их, естественно, справедливо наказывал. Поэтому все отношение к власти, оно вот через фигуру царя таким и было в обществе. А, соответственно, этот институт, эта власть и не привыкла поэтому оправдываться, извиняться, объяснять свои ошибки. Если она ошибалась, царь ее наказывал. Вот и все. Постепенно это ведь передалось и в советскую систему, а от советской системы и мы дальше получили это продолжение. То есть, по идее, мы наследники вот этой вот нашей монархической системы власти в стране.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
9: Об атаках.
10: ВСУ ударили по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Сухум-Донецк. Погибли водители и 13-летний подросток. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Атака произошла возле поселка Харьковское Амросиевского муниципального округа. Еще 4 женщины получили ранения. Одна из них находится в тяжелом состоянии.
9: О судебных делах.
10: Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Николай Бондаренко оштрафован Октябрьским судом Саратова на 1000 рублей за демонстрацию запрещенной символики. Поводом для протокола стала публикация в телеграм-канале «Николай Бондаренко Лайв». Сам политик причастность к этому ресурсу категорически отрицает и считает страницу фейковым двойником. В КПРФ заявили, что обвинение строилось лишь на факте размещения там роликов с депутатом, и защита намерена обжаловать судебное решение в течение 10 дней. Николай Бондаренко не сможет участвовать в выборах.
9: О происшествии.
10: В Дагестане водитель фуры погиб из-за падения высоковольтного провода на грузовик. Трагедия произошла в Бабаюртовском районе на федеральной трассе Махачкала-Астрахань. По данным МЧС, после обрыва ЛЭП и падения провода машина мгновенно вспыхнула. Погиб молодой водитель 2005 года рождения. Пожарные оперативно локализовали огонь. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.
9: О топливе.
10: Российские АЗС обязали указывать класс продаваемого топлива на табло бензоколонок в кассовых чеках и в уголках потребителя. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам правительственного совещания по ситуации на топливном рынке. Мера вводится для того, чтобы автовладельцы понимали, какое именно горючее они приобретают. Это связано с недавним решением властей временно разрешить производство и оборот бензина более низких экологических классов К2, К3 и К4. Такой режим будет действовать в стране до 1 июля 2027 года.
9: Об образовании.
10: В российских школах со второй четверти нового учебного года введут занятия по ИИ. По решению Минпросвещения во всех образовательных учреждениях страны появится новый внеурочный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Идею педагогов поддержал глава ведомства Сергей Кравцов. Школьников будут обучать основам работы с нейросетями и правилам безопасного поведения в цифровой среде.
9: О погоде.
10: В Москве плюс 17, облачно, возможно, гроза. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
9: Что будет? Честный взгляд на 21 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляция идет и на Ютьюбе, там канал «Нео Панкин», и, разумеется, на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора касается профессии «Почему вы не работаете по специальности?». Некий опрос показал, что лишь 40% россиян работают по специальности. И как бы меня вызывает вопрос, почему? И вы можете позвонить и рассказать свою историю. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Почему? Почему вы не работаете по специальности? Отучились, получили одну профессию, а потом что-то пошло не так. Что пошло не так? Почему? 8 800 200 ровно 9702. Звонить, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» с группы «Ленинград». Начинаем наш эфир. «Менеджер» – старая добрая песня. Ей лет 20, на самом деле, это песенки. И, видите, по-прежнему она актуальности-то не теряет. Так почему вы не работаете? Не работаете по профессии? Звоните, пожалуйста, рассказывайте. Данные опроса, в принципе, можно провести. Данные опроса можно привести. Проводила это исследование онлайн-платформа «Веббанкир». И эти данные показали, что лишь 40% трудоустроенных россиян сегодня реально работают по той специальности, которую они получили в вузе или колледже. Этот показатель составляет 38,7%. При этом среди людей с высшим образованием доля нашедших применение своему диплому в полтора раза выше, чем среди выпускников средних специальных учреждений. Еще 29% респондентов уточнили, что им удалось найти себя в смежной сфере. Оценивая причины, по которым они трудятся не по профилю, треть опрошенных заявили, что работа по специальности приносила бы им значительно меньший доход. А примерно столько же признали, что такая работа оказалась для них попросту неинтересной. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Артур из Казани. Артур, здрасте, пожалуйста.
1: Тема достаточно хорошая.
0: Спасибо.
1: На мой взгляд. Ага. Работаю я, к сожалению, не по профессии. Профессия у меня достаточно интересная. Это инженер-энергетик.
0: Ух ты.
1: Вот. Да. Но в связи с тем, то, что, так скажем, на начальном этапе зарплата не очень такие хорошая.
0: Инженеры-энергетики стране не нужны, я правильно понимаю?
1: Ну, как сказать. Есть компании, которые численно ценят инженеров-энергетиков и готовы со старта платить, ну, я бы сказал, неплохие деньги. Это в районе, допустим, если нет опыта, ну, может быть, 60 либо 70 тысяч рублей.
0: Так.
1: Вот, да. А я поначалу получал, наверное, может быть, чуть меньше 35.
0: Какой ужас.
1: Это, наверное, было в 2021 году. Вот. Где-то проработал я 2 года, и пришлось уйти. Вот сейчас, на данный момент, еще, так скажем, другую сферу развиваю, можно так сказать.
0: Дополнительное образование получаете или не понял?
1: Саморазвитием занимаюсь для того, чтобы вот, была возможность вот устроиться сразу, сразу
0: без на хорошую работу.
1: Там, обучения и так далее.
0: На высокооплачиваемую. А скажите, пожалуйста, что это за сфера, если не секрет, конечно.
1: Я, так скажем, увлекаюсь 3D-моделированием.
0: О.
1: Мне очень интересно заниматься, допустим, в таких программных комплексах, как Compass 3D, AutoCAD и так далее. Также меня интересует, сварочное дело, станкостроение. То есть всем этим я увлекаюсь по возможности. Вот. Как-то так.
0: То есть, вот, допустим, про сварку у вас разряд есть какой-то уже?
1: Ну, пока нету.
0: Но вы умеете.
1: Скажем, пока что.
0: В принципе, умеете,
1: ну,
0: да?
1: Ну, да, на уровне любителя, да, умею. То есть, это поучительное видео, какая-нибудь
0: вы
1: техническая литература.
0: По видео научились, освоили. Да?
1: Да.
0: Отлично,
1: да.
0: Вообще. Ну, потому что курсы действительно недлительные, там полтора, что ли, месяца отучиться на сварщика. Если просто курсы какие-то получить, можно найти. А вы сами. Вы большой молодец, круто. Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, друзья, рассказывайте, что пошло не так, почему отучились, получили одну специальность, профессию. А потом, вот именно, что что-то пошло не так. Хочется понять, что у людей идет не так, раз такое небольшое количество выбирает другую профессию по итогу. Ну вот, молодой человек рассказал, Артур, что мало платит, хотя инженер-энергетик целый. Владимир из Уфы вот звонит. Здрасте, пожалуйста. Да, пожалуйста, Владимир, рассказывайте.
2: Ну, я по образованию первому инженер, механик авиационных двигателей.
0: Ничего себе, так.
2: Закончил его довольно давно, в 96-м году. Уже в период обучения понял, что буду не востребован, потому что оборонка в то время уже прекращала свою работу. Параллельно получил специальность, как предыдущий спикер говорил, инженер-энергетика.
0: Так.
2: После того, когда закончил обучение, оно было целевое от местной нашей региональной энергетической энергоснабжающей организации, мне сказали, что, в принципе, я не нужен. хотя за меня там и деньги платили в ВУЗ, чтобы целевое обучение как бы это оправдать. Но по факту нет. И вот после авиационного института и уже второй специальности инженер-теплотехник, в общем-то, никому не нужен был.
0: Так, но это нулевые, это конец 90-х, начало нулевых, я правильно понимаю?
2: Это 90-х, да, 96-й
0: так,
2: год.
0: Так, ну а потом что?
2: Ну, потом все-таки устроился на предприятии, чтобы попробовать свою специальность, ну, скажем, вторую основную инженера-теплотехника.
0: Так.
2: В принципе, все нравилось, как бы, техническое.
0: А заводы работа. Же тогда, в принципе, работали в нулевые, их не развалили.
2: Вот они работали. Так. Они работали, да, но все в основном работали уже по сокращению. То есть людей было много, работы мало, поэтому все сокращалось.
0: Угу.
2: Вот. Ну, год я отработал на заводе, получается. Потом меня призвали в армию. По призыву служил офицером 2 года. И вот после этого опять возник вопрос, куда идти дальше, чем заниматься.
0: Куда
2: на
0: пошли?
2: На завод не вернулся, потому что ну ничего там не изменилось. Работы все так же было плохо, зарплаты тоже не весело. И пошел в другую отрасль совсем, в строительство. И уже понимая, что мне это нравится и получается, я обучался уже во втором вузе, получил дополнительное высшее образование.
0: Строительное? После этого... Вы строитель сейчас?
2: Там, знаете, даже не строительное было, хотя со строительством это было связано. То есть это была Академия управления при президенте.
0: Ага, неплохо.
2: И там как раз и, скажем так, воспитывали руководители организации, а я в тот момент уже стал директором наемным.
0: Ага.
2: Ну вот, в принципе, как бы таким образом...
0: И вот сейчас вы, собственно, работаете в этом направлении, да?
2: Да, в этом направлении, но надо сказать, что я в нем еще раз углубился, то есть я закончил строительный, ну или как он у нас называется, на базе нефтяного университета, архитектурно-строительный факультет, и работаю до сих пор как руководитель, директор строительной организации.
0: Неплохо. Спасибо, что позвонили. Сейчас где-то через, ну, совсем скоро уже будет перерыв. В принципе, можно предварительные итоги подводить. Я жду, конечно, еще истории от вас, друзья. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Почему вы не работаете по специальности? Единственное, конечно, я так понимаю, что все связано с тем, что вот 90-е нулевые, в принципе, тут все понятно. Профессия хорошая, вот сейчас представить себе, да, невозможно, чтобы человек, который получил специальность, связанную с авиационными двигателями, не мог найти себе работу по специальности, правда ведь? Конечно, сейчас он найдет себе работу по специальности легко и непринужденно, но вот тогда были такие проблемы, человеку пришлось переучиваться. Да, это, конечно, печально. В общем, звоните, рассказывайте. Я так понимаю, похожих историй огромное количество. 8 800 200 ровно 9702. Если есть истории из наших дней, что называется, это вот 10-е и 20-е годы, совсем прекрасно. Послушаем, почему сейчас люди не работают по специальности. Я вот вообще по специальности... директор турфирмы. И видите, что-то пошло не так. Что пошло не так? Хотел мир смотреть, там, других отправлять в известных направлениях. Но вот здесь приходится в студии сидеть и всякие сказки рассказывать. И не только сказки. Короче, друзья, сейчас перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим наш разговор. Как раз вот есть возможность сейчас дозвониться в эфир во время перерыва. 8 800 200 ровно 9702. Еще раз номер напоминаю. Звоните.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о программах долголетия в российской медицине. Да, ряд регионов начали сегодня комбинировать и диспансеризацию, и консультирование по вопросам здорового долголетия. Но когда мы говорим о долголетии, а почему я сказал, что это не только медицина? Недавно прошел форум «Здоровое долголетие». Татьяна Алексеевна Гуликова, как вице-премьер, выступила как раз консолидатором, таким человеком, который вовлек и искусство, и спорт, и ряд других направлений, которые нужны для здорового долголетия, предотвращая социальную изоляцию, предотвращая в том числе когнитивные нарушения, поддержание активности головного мозга, потому что именно старение головного мозга тоже запускает массу процессов. Поэтому, говоря о долголетии, конечно, медицина выпущена рекомендации по данному вопросу, которые также включают в себя и психическое здоровье, поддержание когнитивных функций и физического здоровья. Поэтому это направление, оно сегодня во всем мире считается достаточно востребованным. Но тут нужны и глубокие научные исследования. Они ведутся. И думаю, что как раз в этом направлении тоже в ближайшие годы должны показать новые наработки и открытия.
3: Сказано на радио «Комсомоль». Правда. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 21 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Почему вы не работаете по специальности? Звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. На линии у нас Геннадий из Самары. Здрасте. Пожалуйста.
5: Я-то давно на пенсии, я про сына хотел рассказать. У меня сын закончил Самарский речной техникум, морское судовождение. На «Волга-танкере», на «Волга-нефти» работал. Сходил одну навигацию, и «Волга-танкер» накрылся медным тазом. Все. Потом он закончил Самарский институт управления. Тоже по экономике. А этих экономистов и бухгалтеров, как собак нерезанных по всей стране, ну, сами знаете.
0: Еще юристов.
5: Да, и юристов еще. И вот он сейчас работает на заводе «Электрощит». Мотает трансформаторы. Ну, большие, естественно. Они вот востребованы сейчас. Ну, идет операция. Вот. Так что вот жизнь заставила так. Потому что
0: зарплата нормальная?
5: А?
0: Зарплата нормальная?
5: Зарплата нормальная. Завод он в порядке.
0: Отлично.
5: Он востребован. Ну, вот так вот по специальности. А сам я получил музыкальное образование, закончил музыкальную школу, музучилище. И в советские годы работал в ресторане «Лабухом». Ну, понимаете, что это такое. Вот. А за квартиру у меня жена работала технологом на металлургическом заводе. И директор завода ей говорит, это квартиру хочешь получить? Пусть муж приходит. Если двое членов семьи на заводе работают, мы квартиру вам даем. И вот мы ушли на стройку. Жена маляром, а я из ресторана ушел электромонтером работать. Вот такие вот дела.
0: Прикольно.
5: Но мы Да.
0: Спасибо, спасибо. Далее Алексей из Люберец. Здравствуйте, Алексей, пожалуйста.
6: Да, здравствуйте, Иван, привет, страна. Так, ну что хотел рассказать. Ну, тоже подобный техникум закончил, Волгоградский индустриальный техникум.
0: Да, знаю такой, конечно.
6: Да, так. Вот, на механика учился, сразу на судостроительный завод. Вот, ну как вы... И были радужные перспективы, я всегда хотел остаться. Сначала помощник мастера, потом... мастер участка, потом мастер цеха, уже планировал идти в институт. Ну, была перспектива на начальника цеха. Ну, потом, сами знаете, завод вот крякнулся у нас, и как бы и все. А ближайшие заводы — это Астрахань, либо там Питер. Там,
0: ну вот, да, в Волгограде, по-моему, вот, заводов-то не осталось.
6: Все, ничего не осталось, угу. Да. Ну и вот, короче, вот как-то так. И, ну так по железкам и остался. Всегда как бы в руководящих должностях, ну, ничего интересного. То есть там была интересная работа, мне нравилось. Вот. Ну, в общем,
0: сейчас-то? Вот. А сейчас-то что? Интересно, ну, неинтересно?
6: Неинтересно. Ну, металлоконструкции, начальник производства металлоконструкции. Ну, ничего такого интересного. То есть там какие-то заборы, какие-то там, не знаю, там, ну, вот такое вот.
0: Все понятно. Всякое. Ну, ладно, да. Зарплату-то да. Платят.
6: Нет, зарплата платит, вроде как, ничего так зарабатывает.
0: Слава богу, видите, хотя бы так. Спасибо, спасибо. Оксана из Хабаровска, далее, здрасте.
7: Привет. Да. Это вы, правильно поняла?
0: Это мы, да, да.
7: Слава, господи, слава тебе. Короче говоря, я дочь композита советского, как мне сестра старшая говорила, не забывай никогда, что мы дочери комиссара. Ну вот я звоню. И, короче говоря, родилась на Сахалине, но своей родине не знала никогда, потому что ездили по всему миру. Так, сконцентрируйте меня, пожалуйста, на теме разговора.
0: Тема разговора, а вы когда звонили, вы по какому поводу-то набирали?
7: Да, я звонила по специальности.
0: Так, тема разговора
7: про специальность. Я закончила Кемеровское художественное училище как театральный постановщик, художник-постановщик.
0: Круто, а?
7: Да. Но я его не смогла сдать экзамен, потому что забеременела и уехала к мужу. Он офицер.
0: Хороший населенный пункт, я понял, да.
7: Да, вот. В Германию, кстати. ГДР еще была тогда. Так. Вот. И поэтому я без диплома ушла в жизнь. Но на сегодняшний момент... Ребята, вы не поверите, из всего курса, сколько там нас выпустилось, не помню, 12 человек или что-то, вот, только я работаю в театре, все остальные где попало работают, понимаете?
0: А в каком театре работаете, расскажите?
7: В Хабаровском музыкальном.
0: 8-800-200-97-02, еще раз номер напоминаю, звоните.
8: Геннадий, Санкт-Петербург, общественное движение «Жилье военным». В первую очередь, Иван, хочу поздравить всех достойных офицеров сегодня с праздником, с Днем офицера. Всем всего крепкого здоровья, исполнения своих желаний и дождаться тем, кто еще ждет своего заветного постоянного жилья.
0: Желательно хорошего. Желательно хорошего, ликвидного и прочее. Да. Продолжайте.
8: Ну что хочу сказать по поводу, кто работает по своей специальности, кто не работает. Вот в данный момент я тоже военный пенсионер. И знаете, даже... нам, конечно, немного труднее военным, которые уходят на заслуженный отдых, найти работу именно по специальности. Специфика нашей службы и в дальнейшем потом уже работы на гражданке как бы немножко отличается. Но у каждого есть члены семьи, и, знаете, было бы желание. Да, нет в своем населенном пункте, в другой населенном пункте, но если есть желание работать именно по той специальности, которую ты получил, конечно, нужно такое место искать. Во-первых, и самому хочется работать, и руководитель видит, что ты любишь именно свою специальность. Это то же самое, как электрик любит провода, там автомеханик, автомобили. Офицер, который закончил по этой тематике, всегда переобучается, по желанию, при увольнении в запас. И, соответственно, у него есть знания определенные, соответственно, он на гражданке находит работу. Поэтому было бы желание, каждый найдет свое достойное место. Вот. Но понимаю, что не в каждом регионе есть эти места.
0: А ваша-то история какая? Ваша-то история.
8: Да, а моя история очень простая. Да, я не по специальности работаю сейчас, но потому что та специальность, которую я получил
0: какая?
8: В войсках,
0: какая?
8: Судовой электромеханик, угу. В Санкт-Петербурге, знаете, можно, конечно, найти, но я не искал. Поэтому работаю чуть-чуть другое. Еще раз всех офицеров с праздником. Вам всего хорошего.
0: Спасибо.
8: Настроения. Все, до свидания.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо. Далее Сергей из Питера, пожалуйста. Сергей, говорите.
9: Да.
0: Да, пожалуйста, рассказывайте.
9: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
9: Я по специальности не работаю, потому что моя специальность водитель, а я пенсионер.
0: Так, и кем работаете? Или вы просто на пенсии?
9: Просто на пенсии.
0: Просто на пенсии, поэтому вы не работаете по специальности. Я понял, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Далее, я не работаю, потому что я на пенсии. Андрей из Находки, пожалуйста. Здрасте.
10: Здрасте.
0: Да, пожалуйста.
10: Ну, у меня интересная ситуация была.
0: Давайте.
10: Мне уже за 50 лет. Сейчас я электрик.
0: Ага. А нет, а отучились-то на кого?
10: Я купил диплом.
0: Купили диплом по специальности?
10: Автомеханика.
0: Все понятно.
10: Поступал в два института, так, непрофильных. То есть один морской, другой политен. Не поступил.
0: Так.
10: Не хватило знаний, хватило денег купить диплом.
0: Ну, если денег хватает, то тоже неплохо. Так, дальше.
10: Те года. Нет, работал-то я вообще не по специальности. А, работал мерчендайзером еще в те года, то есть в табачной компании. Угу. Там, вот тогда зарабатывали хорошие денежки, там это была самая лучшая зарплата. А потом пришло время, и все, я вот сейчас по специальности работаю. Автоэлектрик, механик, с машинами все связано. Вот, видать, так вот судьба. Хотя не закончил, просто купил диплом. Ну, работаю сам на себя. И радуюсь жизни.
0: Угу. Зарабатываете неплохо?
10: Да, хотелось бы больше, ну, мне хватает.
0: Все понятно.
10: Семье хватает. Ну, то есть главное найти, мое мнение такое, вот себя. Угу. Свою работу, свою занятость. И все. Вот я работаю сам на себя. Потому что на дядю я уже не хочу работать.
0: Все понятно. Все. Спасибо. Спасибо. Сейчас у нас перерыв, друзья. Почему вы не работаете по специальности? Звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Новости, реклама и анонсы, которые пройдут быстро. Буквально несколько минут. После этого мы вернемся и продолжим.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
12: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Экономист Александр Дудчак о воздействии засухи на продовольственный рынок ЕС.
14: Первое последствие, которое будет для Европы, ну, в принципе, для всего мира, наверное, это подорожание и так называемая продовольственная инфляция из-за того, что, ну, действительно, сейчас наблюдается и рост цен из-за того, что засуха, снижение производства сельхозпродукции по Европе пока наблюдается, ну, снижение примерно процентов на 5. Если в 2026 году урожай зерна был где-то 295,5 миллионов тонн, ну, сейчас на 13,8 миллионов тонн меньше, раз примерно процентов 5. Казалось бы, не супер цифры, но, тем не менее, вот такое снижение по всем направлениям, и зерно, и оливковое масло, и виноградники, и фура. Опять-таки, значит, будет хамон дорожать. Переходим на хамон собственного производства.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
15: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О расследованиях.
16: ФСБ арестовало 8 человек за подготовку налета 35 дронов на оборонное предприятие в Подмосковье. По данным ведомства, еще один фигурант был ликвидирован при задержании. Одним из организаторов теракта назван украинский рэпер Альберт Васильев, известный как Кайф Стоунер. Следствие установило, что музыкант полностью финансировал пособников в России, закупал для них продукты и инструменты. Беспилотники со взрывчаткой завезли из Европы в палетах с керамической плиткой. Запустить их диверсанты не успели.
3: О важном.
16: Студия «Смешарики» пригласила на экскурсию в Петербург девочку из Тульской области, на которую чиновники заявили в полицию из-за рисунков мультгероев. Руководитель пиар-отдела группы компании «Рики» сообщила, что для ребенка и ее семьи проведут мастер-класс и покажут, как создается анимация. Ранее администрация города Болохово потребовала привлечь девочку к ответственности из-за вандализм из-за рисунков мелками на детской площадке, которые якобы не смывались растворителем. За школьницу заступился губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, призвавший чиновников отстать от ребенка и не доводить ситуацию до абсурда.
3: О спорте.
16: Арсений Духно завоевал серебро на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Россиянин стал вторым в вольных упражнениях. Его результат – 14,333 балла. Золото завоевал олимпийский чемпион 2020 года израильтянин Артем Долгопят. Бронзу – британец Харри Хепворт. Сегодня в Загребе будут разыграны медали в упражнениях на коне и кольцах 22 августа в опорном прыжке на параллельных брусьях и перекладине.
3: Обо всем.
16: В Московской епархии проведут мастер-класс по православным мемам. Встреча с молодежным объединением Богоявленского собора пройдет в это воскресенье в Елохове в пространстве «Ортодокс Хаус». Необычный интенсив совпал с ростом популярности юмористического контента в Рунете. По данным «Медиалогии», лидерами русскоязычных соцсетей в этом году стали мемы «Секс-7», обозначающие «не знаю, так себе, я не то, не сё». Он упоминался в соцсетях больше миллиона раз. «Черемша», нейросетевой гибрид «Льва и Зайца» из роликов про советскую эстетику, и «Воздухан», обозначающий «Хвостуна» и «Балабола», который гоняет воздух.
3: О валютах.
16: Официальный курс доллара на выходные 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юаня 12 рублей 33 копейки.
3: О погоде.
16: В Москве плюс 15, облачно, возможно, гроза. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на 21 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Почему вы не работаете по специальности? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Геннадий из Воронежа. Здравствуйте.
17: Хочу рассказать свою историю.
0: Да, пожалуйста.
17: Когда мы закончили 8 классов, я очень хотел стать поваром.
0: А это когда было? Напомните, пожалуйста.
17: О, это было 85-й год.
0: Ясно. Так.
17: Вот. Потом ушел в кулинарное училище, познакомился там со своей супругой, мы проучились там, 18 лет женились. Я ушел служить. Служил 3 года, жили мы, как обычно, у тещи. Вот. Пришел со службы в 90-е, жить у тещи было невозможно, был ребенок уже. Вот. Дети говорят, какой нахрен тебе повар? Пошли ко мне на стройку. Там квартиру получишь и все. И вот я как в 90-м году ушел на стройку, бросил я свое любимое дело поварское. И с 90-го года получил, правда, квартиру в течение, по-моему, 5 лет заработал. И до сих пор работаю каменщиком на стройке. Так. Ну, поварское дело дом не бросаю, это мое.
0: Ну, дома, хобби. Я так понимаю, да? Готовить.
17: Дома, да, ну. да.
0: Отлично. Так, что... Домашним повезло.
17: Повезло.
0: Спасибо. Спасибо. Далее Сергей, Нижний Тагил. Здравствуйте, пожалуйста.
18: Здравствуйте. Здравствуйте всем, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, рассказывайте.
18: Вот, знаете, ну да,
19: То есть я-то уже как бы сейчас предпенсионер. Но хочется высказаться вот о чем. Хочется что-то конструктивное, полезное кому-то, значит, сказать. Мне кажется, у нас руководство государства и предприятий не дорабатывает в этом вопросе. В вопросе, чтобы специалисты оставались и работали свою, ну, для примера, свою историю хочу. Значит, я окончил институт в 87-м году. Специальность, которую выбрал, для меня была очень интересной. И я прямо гордился своей специальностью, с азартом, с большим воодушевлением пошел на работу. Были хорошие большие планы, были хорошие предпосылки. Ну так, для примера, что могу сказать. По результатам моего диплома мне было предложено, ну в то время авторское свидетельство, да, оформлять. Ну это тянуло на изобретение. Потом, когда пришел на рабочее место, а специальность у меня инженер-механик, квалификация инженер-конструктор. Пришел на работу на Уралвагонзавод, специальность гусенично-колесная машина. Наверное, вы догадываетесь, чем мы там занимались. Ну, когда я пришел, как раз начиналась уже разработка Т-90 знаменитого. Uh-huh. Я там участвовал. И начальником отдела у меня был в первое время Поткин Владимир Иванович. Он считается вот создателем Т-90.
0: Так.
19: Значит, посмотрел, ну, конечно, бросилась в глаза разница между академической наукой и производством реальным. Поэтому рассмотрение вот этого моего, как бы, изобретения будущего, оно отложилось.
0: То есть у вас было какое-то предложение, какая-то разработка, но ее...
19: Результат диплома, да, то есть преподаватель, который вел меня по диплому, ну, посмотрев мою разработку, предложение, он сказал, что придешь на завод, подавай заявку на изобретение. Пришел на завод, значит, это никому, ну, как показалось, в общем, не пошло. Но я понимаю. Значит, дальше. Я проработал, и что? Я слышал, как молодого специалиста, ты первые 5 лет работай на авторитет, потом он будет работать на тебя.
0: Логично, так.
19: То есть... И потом начались, знаете, командировка, ну, на сенокос, например, в деревне. Ну, там не очень спрашивают, нужно, поезжай. Потом уборка картошки. Потом, значит, заработанные, скажем, эти самые, как они, отгулы, да. То есть я складывал все время проведенное не на рабочем месте. Например, приглашают, не приглашают, посылают в цех на что-то там помочь, в посторонних цехах. И 2,5 лет отработанных вот на рабочем месте за Кульманом, это тоже вы понимаете, что это такое, это рабочее место вот конструктора. Я на рабочем месте конкретно провел 10 месяцев из 2,5 лет. Все остальное как-то, где-то, как-то по заводу и так далее. Мне было жалко, пока у меня еще были знания, пока еще было горение, желание, как-то это вот, вот так вот расходовалось. Я не сказал, что сильно полезно. И далее пришел Горбачев к власти, наверное, немножко пораньше. Помню, как они приезжали на завод с Раисой Максимовной, по-моему, ползавода прекратил работу и наблюдали за ними. И после этого пошло, значит, сокращение.

0: элементарные. То есть молодая семья, то есть чтобы сходить в магазин и купить продукты, нужно было сдать бутылки молочные, даже до такого.
1: Ну, так это, ну, понятное дело.
0: И теперь получается, вот было желание, то есть я очень мечтал, я всю жизнь сожалею, что я так, то есть я потом ушел в свободное плавание, после того, как пришлось, ну, просто уже искать заработок для жизни. Ну, а если бы руководство поддерживало, поддержало, я бы работал до сих пор и был очень доволен своей специальностью. Пришлось уйти в свободное плавание, в предпринимательство и так далее. То есть вот почему люди не работают, почему многие ушли, кто-то потом ушел.
1: Ну, так это было в 90-е, это понятное дело.
0: Это было в 90-е.
1: Ну, вы такой не единственный. Спасибо, да. Это понятная история. Далее. Владислав, Ростов-на-Дону. Здрасте.
2: Конечно, грустно слушать подобную историю, как вот предыдущий рассказывал свою жизнь, но он сожалеет, и это грустно и печально. Не, да, я тоже прошел 90-е. В свое время меня родители сориентировали на военное образование, стать офицером. Хотя, честно говоря, несмотря на то, что у меня все в роду были связаны с армией, ну, мне как-то не сильно она как бы нравилась. Мне больше творческая какая-то работа, фотограф. Там, с дизайном что-то связано. Но вместе с тем меня убедили, что это модно, престижно было. Это конец 80-х годов. И вместе с тем я не жалею о тех годах. Хотя, да, если так сравнить на чашу весов, как предыдущие, сожалел, там вот было тяжко. Да, в армии тоже было непростые времена. Но если брать на чашу весов, то я получил от армии. Да, я получил пенсию. И в моей жизни появились люди, которые мне подсказали на будущее, как можно получить другую профессию, именно ту, о которой ты когда-то мечтал. Я их советом воспользовался и получил юридическое высшее образование. И сейчас работаю именно по той специальности, которая мне нравится. Оказываю юридическую правовую помощь как адвокат. Поэтому здесь у меня трудовой стаж 36 лет, вы не поверите. Это очень много. И я доволен именно той жизнью, которая меня тогда научила и которая мне сейчас помогает в жизни. Поэтому жалеть о том, что я не по специальности работал, бутылки собирал. Все это было. Это было. Но нельзя оглядываться в прошлое и сожалеть об этом. Надо стремиться в будущее. И именно подбирать ту профессию, не смотреть и не слушать советы. Вот что тебе нравится, туда идти. Неважно, там, швеей ты будешь, токарем, слесарем. Взял в руки молоток. Нравится — работай. Нравится оказывать правовую помощь — оказываю ее. Поэтому я именно работаю по той специальности, которая мне сейчас нравится.
1: Спасибо.
2: Да, в 90-е было сложно.
1: Да.
2: Сейчас лучше.
1: Ну, все, это понятно, да, давайте других послушаем. Олег из Владимира, здрасте.
3: Я по профессии сварщик, но, к сожалению, испортил зрение. И я пришел к цитате. Найди себе работу по душе, тогда тебе не придется работать ни одного дня в жизни.
1: Да, есть такой афоризм. Так.
3: Да, и я нашел эту работу, теперь мне нравится, я работаю, все хорошо.
1: А кем?
3: В сфере строительства.
1: Вы строитель, по сути.
3: Да, да.
1: Угу. Ну, хорошо, да. Плохо, что зрение испортили. Зайчиков, я так понимаю, ловили неоднократно, да? Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Почему вы не работаете по специальности, рассказывайте. После перерыва мы вернемся и продолжим. Перерыв будет длиться 2 минуты. Очень-очень быстро и незаметно пролетит время. Новости, рекламы, анонсы. И мы продолжим разговор.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
5: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Актер Павел Деревянко о работе над собой.
7: Но прежде всего нужно улучшать.

0: свое качество речи собственной. Это помогает по жизни. Много что хорошего. Из этого можно для себя извлечь. Занятие актерским мастерством очень раскрепощает сильно. У многих людей это большая проблема. Я, собственно, знаете, застенчивым человеком был. Я и на самом деле и остался до сих пор. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но мне это часто мешало. Поэтому я искал каких-то публичных выступлений, хоть и боялся их, знаете, публичных выступлений. Нужно идти навстречу со своему страху. Набираю скиллов. Ну, допустим, ты понимаешь, что это не усидчиво, нужно точно это осознать и смотреть на это, работать с этим, видоизменять это, ну, каким-то образом. Это все не быстро, но это нужно делать. Я таким образом сделал себя. Просто вот по крупицам собирал свои какие-то, находил в себе слабые места, рассматривал со всех сторон и потом их менял, ну, делая там более-менее сильными сторонами своими. Ну, собственно, конечно, это можно и нужно делать. Буквально все в твоих руках. Буквально.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 21 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Почему вы не работаете по специальности? 8 800 200 ровно 9702. Рассказывайте. Шамиль из Казани. Здрасте.
4: История у меня такая. В начале 70-х годов закончил школу, учился неплохо, в комсомоле с 14 лет. И выбрал такую, вернее, родители выбрали престижную тогда профессию и подал документы в высшее военно-политическое училище, тогда еще в Ленинграде. Ну, я не знаю, было ли желание, но престиж был такой, родители сказали, напряглись по своим каналам. Туда было очень сложно поступать. Даже был конкурс кандидатов, отборы, собеседования. Но я все это, в общем, прошел. И, успокоившись, уехал на юг играть в кабаке на гитаре. В итоге, вот судьба, играет человеком. Опоздал на экзамен, то есть должен был приехать в Питер на вступительные. Опоздал ровно на полдня.
3: Обалдеть. Так.
4: Вот. И, ну, ко времени, что... Вперед в армии через полгода. В армии тоже продолжал заниматься музыкой. И, вернувшись из армии, решил связать жизнь свою с музыкой. Музыкальное училище 4 года, консерватория казанская 5 лет, очень аспирантура 2 года, связаться с специальностью у меня такая, преподаватель высшей школы, Коровик Дерева. Ну, преподавал в вузах музыкальных города Казани несколько лет. И тут тоже опять поворот судьбы. Оперный театр татарский, казанский, государственный, был приглашен на престижные такие знаменитые гастроли в Штаты в 92-й год. И меня, в общем, трудом уговорили работать там. В общем, нужен я был, видимо, для этого. И вот бросил все, незаписанную диссертацию и так далее, и тому подобное. И вот теперь вот жизнь проработал на сцене. И я думаю, что бы было, если бы я все-таки не опоздал, поступил в это училище и так далее. В общем,
3: ну, может быть, в каком-то военном хоре, кстати, работали бы.
4: Нет, это военно-политическое училище МВД, совсем другая история.
3: Да, ну, возможно.
4: А вот теперь я уже 10 лет, больше 10 лет на пенсии, но работаю. Не отпускают, видимо, есть. Да, во мне.
3: Порох в пороховницах есть.
4: Да, ну, и вы еще не можете представить, что такое адреналин, который получаешь на сцене.
3: Почему это же не могу? Могу, спасибо. Я вырос при театре. Владимир из Хабаровска. Прошу вас, здрасте.
5: Здравствуйте.
3: Здрасте.
5: Из Хабаровска. Значит, ну, моя история такая. Первое образование я получил свист. Это Куйбышевский политехникум связи. Я его закончил, поработал 3 месяца. Повестка в армию, в советскую армию. Примерно по специальности. Я бывший радиолюбитель, я связь любил, радиотехнические все дела любил. Я попал в авиацию и обслуживал самолеты по радиотехнической части.
3: Круто.
5: Нравилось, это было здорово. Диплом мне позволил, мой диплом, позволил стать прапорщиком. Тут же, ну, через год где-то. Глухой гарнизон на Дальнем Востоке, 18-й гвардейский полк, это Нормандия, Неман, я в нем служил. Было предложение перевестись в Уссурийск, я перевелся. И в Уссурийске мой начальник, новый начальник, ну, типа того, что высшее образование тебе надо получить. Я поступил в институт и его закончил. Но институт педагогический. То есть я учитель математики. То есть уже 2 специальности. Я связист и учитель математики. Так произошло, что мне предложили уехать в Хабаровск на дальнейшую службу. Там квартиру пообещали. И приехал в Хабаровск, я продолжил там службу. Но уже и не педагог, и не связист. Ну, не буду там в подробности вдаваться. Но в полку есть поисково-спасательная парашютно-десантная служба. И ее начальник мне типа того, что с парашютом прыгать хочешь? Ну, а мне 25 лет. Ну, че бы не прыгнуть?
3: Действительно, ну, так.
5: Раз прыгнул, два прыгнул, три прыгнул. Перешел к нему в службу. Поисково-спасательная парашютно-десантная служба. Вот. 20 лет я там прослужил. Ну, так как я авиационный спасатель, значит, участвовал в нескольких поисково-спасательных операциях. Но служба закончилась, я вышел на пенсию. Парашютист, инструктор парашютно-десантной подготовки. Все у меня это есть. И тут же ко мне местный МЧС. Иди сюда к нам. Нам нужны инструктора. В отряде МЧС это там есть подразделение парашютно-десантное. Вот 20 лет я там работаю. Участвовал в огромных, во всяческих поисково-спасательных операциях, обучал своих друзей-спасателей различным десантированию с вертолета и так далее. Это вот просто это моя работа. Вот. До сих пор работаю.
3: Круто.
5: Хотя я уже давно на 2 пенсии. И военная, и гражданская. И никуда не хочу уходить.
3: А вас можно с днем офицера поздравить, кстати говоря?
5: Так точно. Благодарю вас.
3: Присоединяемся. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Из Иркутской области звонок от Виталия. Здрасте.
6: Здравствуй, Иван.
3: Так, слушаем вас. Здрасте.
6: Вы в начальном предисловии сказали про авиационные двигатели. Так вот, у меня племянник окончил университет по специальности, устроился инженером-технологом на Иркутский авиазавод.
3: Так.
6: И вот отработал там 5 лет, И пришелся не ко двору. Сейчас поменял... Ну, то есть он был умный парень-то. И сейчас он работает айтишником на администрацию Иркутской области. И приезжает к нам в гости довольный, счастливый.
3: Ну, слава богу.
6: Да, и по зарплату у него в два раза больше, чем у инженера-технолога.
3: Это замечательно в рамках частной истории, но плохо для страны, я так скажу. Спасибо. Я не заметил, а время у нас подошло к концу. Спасибо, что позвонили. Всем спасибо, кто звонил. Не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Интернет-эксперт Герман Клименко о попытках западных стран запретить социальные сети детям.
3: Это мировой словесный тренд. Давайте так скажем. Пока мы с вами фактически имеем Австралию, все на нее посматривают, так достаточно, да? Что-то делается в Великобритании, но не факт. Но делается только потому, что там симки из детских. У нас пока нет детских симок. Как определить, как не пустить человека? В Австралии, кстати, эта профанация уже известная, потому что у них половина детей продолжает ходить туда же, куда ходили, против чего бились. Вот, но подделав там документы входа, потому что есть возможность обойти. А пока у вас нет симки, которая бы четко обеспечила, что в этой симке сидит ребенок, тогда, да, оператор связи может что-то сделать. А как он определит, что это не ребенок? Да никак, нет такого способа. Вот, нужно попросить сфотографироваться, значит, начинается хранение перс-данных. Да? Поэтому тут одно за одним. У людей есть много идей разных, да, но исполнение, простите, мягко говоря, хромает.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.